между Афоном и Русью олицетворяет в наибольшей степени именно личность Максима Грека. Преподобный Максим Грек, в миру Михаил, родился приблизительно около 1470 года в древнем городе Арти. Он происходил из древнего и знатного византийского рода Триволисов, и один из его предков занимал престол константинопольских патриархов. Его дядя был другом Фомы Палеолога, брата последнего императора ромейской державы Константина XI. Родители святого Мануила и Ирина были людьми образованными, философами, как называют их житейные сказания о преподобном Максиме. В этих житиях Максим Грек именуется сыном воеводским. Вероятно, должность воеводы его отец Мануил исполнял до османского завоевания. Как и его супруга Ирина, Мануил отличался благочестием и преданностью православной вере, которую родители, очевидно, воспитали и в сыне. Приблизительно в 10-летнем возрасте Михаил попадает на остров Корфу, принадлежавший Венеции. Здесь он проходит обучение классическим наукам у Иоанна Мосхоса. Через 12 лет преподобный отправляется для продолжения образования в Италию, которая после падения Константинополя стала главным центром греческой образованности. Михаил Триволис много путешествовал, жил и учился в Венеции, в существовавшей там издавна греческой школе, в Падуе, славившейся своим университетом, в Ферраре, Болонье, Флоренции, Милане. По мнению некоторых биографов, он побывал и в Париже, Риме и Германии. Эпоха гуманизма, которую переживала тогда Европа, была кризисным периодом в истории европейской культуры. Отбрасывая средневековую богословскую философскую систему, некоторые гуманисты возрождали идеи языческой античности, отвергали основы христианской веры. Позднее об этом времени своей жизни преподобный Максим писал так: «Иди мысленно в итальянские училища и увидишь, как там Аристотель, Платон и другие философы потопляют многих подобно текущим потокам. Если бы не Господь, пекущийся о спасении всех, помиловал меня и не посетил вскоре своей благодатью, и не озарил светом своим мысль мою, то давно погиб бы я с находящимся там проводниками нечестия». С 1498 по 1502 год Михаил Триволис находился на службе у Джованни Франческо Пикко делла Мирандолы. Здесь он обучал детей и взрослых греческому языку, а также переписывал труды греческих отцов церкви и античных классиков. При наступлении войск французского короля Франциска I Джованни Франческо удалился в Баварию, а Михаил Триволис вернулся во Флоренцию и там уже принял постриг в доминиканском монастыре Святого Марка, где незадолго до этого жил Иероним Савонарола, проповеди которого не раз доводилось слушать Михаилу. Но духовно вскормленный православной церковью грек Михаил, ища подлинной мудрости, тянулся к Востоку. От одного из своих учителей, Иоанна Ласкариса, который вывез из Афона во Флоренцию до 200 древних книг, Михаил слышал об изобилии книжных сокровищ, хранящихся в монастырских библиотеках, самой богатой из которых была библиотека Ватопедского монастыря. Ей оставили свои рукописные кодексы, спасавшиеся в Ватопеде императоры Андроник Палеолог и Иоанн Кантакузен. Слышал и он и о великих богомудрых старцах, подвязавшихся в святогорских обителях. В 1504 году Михаил оставляет свой монастырь, покидает Италию и уже в следующем 1505 году принимает постриг с именем Максима в честь Максима Исповедника в Благовещенском Афонском Ватопедском монастыре. Так начинается афонский период в жизни Максима Грека. Инок Максим предается чтению святых отцов. Любимой его книгой становится точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскина, о котором преподобный Максим писал впоследствии, что он достиг высшего познания философии и богословии. Именно в эти годы инок Максим начинает писать свои первые труды. Он составляет канон Иоанну Крестителю. Однако его непосредственным послушанием был сбор пожертвований в пользу афонских монастырей. Пожертвования он собирал в разных поездках по городам и селам Греции. В монастырских трудах и подвигах прошло около 10 лет. 15 марта 1515 года великий князь Московский Василий III отправил на Афон послов с просьбой прислать ему искусного переводчика книг. Великий князь просил протат Афона прислать к нему старца Савву. Но так как Савва был стар годами и слаб здоровьем, то иноки Афона решили послать вместо него Максима, который также был искусен божественному писанию и годен к толкованию и переводу всяких книг. Именно поэтому выпало Максиму Греку по воле святогорских старцев собираться в далекую северную страну Московию для выполнения церковного послушания.
Получив от Константинопольского патриарха Феолепта IV грамоту к митрополиту московскому Варлааму, Афонское посольство, с преподобным Максимом на Русь ехало еще двое монахов, Неофит и Лаврентий, отправилось в Кафу, нынешнюю Феодосию, и, пробыв там полтора года, приехала на Русь. Это произошло в марте 1518 года. Василий III принял гостей с великой честью и назначил пребыванием им Кремлевский Чудов-монастырь. Первой книгой, предложенной преподобному Максиму для перевода, была толковая псалтырь. Ее перевод явился причиной великокняжеского посольства. Поскольку инок Максим в то время еще был не тверд в знании церковнославянского языка, ему в помощники назначили Дмитрия Герасимова и Власия, которые служили при дворе переводчиками с латинского и немецкого языков. Таким образом, перевод осуществлялся Максимом с греческого на латынь, и только потом помощники перелагали на церковнославянский. Славянский текст заносился на бумагу писцами. Это были иноки Троицы Сергиева монастыря, Силуан и Михаил Медоварцев. Полностью перевод был завершен через год и пять месяцев. Преподобный написал также послание к великому князю, которое послужило введением к псалтыри. Василий III передал полученный от Максима перевод на рассмотрение митрополиту Варлааму, и тот в скором времени дал о переводе самый одобрительный отзыв. Щедро одарив переводчика и его спутников, великий князь отпустил Неофита и Лаврентия с миром, а Максиму поручил новый перевод, на сей раз толкование отцов на деяния. Перевод толкования был закончен Максимом уже в 1521 году, а вслед за этим он начал переводить для кормчей книги отдельные статьи из Нома Канона. В 1523 году ученый грек перевел беседы святого Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Иоанна. Кроме этого, он выполнял ряд более мелких переводов. Отрывки из книги Даниила «Есфирь», отрывки из книги «Малых пророков» с толкованиями, а также три сочинения Симеона Метафраста. Кроме того, Максим Грек занимался просмотром и исправлением толкового Евангелия и богослужебных книг «Часослова», «Минеи праздничной», «Апостолы» и «Триоди». О своей переводческой работе он писал: «Когда случилось мне грешному исправлять «Триодь», то я передавал латинскую беседу толмачам вашим, так как я еще несовершенно изучил ваш язык». После обнаружения в русских книгах неисправностей, даже ошибок, искажающих догматы, он замечает: «Необходимые описи произошли, одни от недоумения древних преснопамятных переводчиков, другие от переписчиков книг, достаточно ненаученных и неискусных в разуме и хитрости грамматической». Переводческие труды убедили Максима в важности хорошего знания грамматики и греческой, и славянской. Именно грамматику он называл началом входа в философию и написал два сочинения, посвященные ей, о грамматике и беседование о пользе грамматики. Келья ученого инока стала притягательным местом для образованных русских вельмож. Для беседы с ученым греком приходили влиятельные при дворе люди: инок Воссиан, князь Патрикеев, князь Петр Шуйский и Андрей Холмский, бояре Иван Токмаков, Василий Тучков, Иван Сабуров, Федор Карпов. В общении с ними Максим Грек знакомится с русской церковной государственной общественной жизнью. В своих богословских трудах он писал о приверженности русских к обрядовой стороне веры. Его беспокоило увлечение княжеского двора астрологией. Несколько сочинений он составлял против все еще не отжившей ереси жидовствующих. Преподобный Максим писал и полемические сочинения против магометан и латинин. В своих словах и посланиях Максим Грек вел борьбу против всякого рода местных суеверий, веры в сны, в приметы, в гадания. Строгому разбору подверг он и апокрифические книги, которые занесены были на Русь главным образом из Болгарии и которыми увлекались даже при Великокняжеском дворе. С недоверием отнеслись в Москве к исправлениям, которые он внес в богослужебные книги. Оскорбленные современники роптали: можно ли исправлять книги, по которым столько святых мужей угодили Господу? Максим не исправляет, а портит святые книги и наносит великую обиду русским чудотворцам. За обиду принимали русские люди укоризны Максима Грека, касающиеся незнания ими истин веры и несоблюдения заповедей Христовых, исполнения одного внешнего обряда бездуховного подвига в суетной надежде на спасение через одно только внешнее благочестие. Эти обличения приводили многих к негодованию. Они давали повод для обвинения преподобного в неуважении к святым обычаям предков, даже в ереси. Особенно опасный для Максима Грека характер приобрела его размолвка с влиятельными в церковной иерархии при дворе лицами, когда он вступил в давний, но по-прежнему острый спор о монастырских земельных владениях, спор, волновавший иерархию, монашество и светских вельмож. В этом споре святой принял сторону нестяжателей, последователей преподобного Нила Сорского.
Негодование на преподобного Максима при дворе не было опасно для него до тех пор, пока митрополичью кафедру занимал благоволивший к нему святитель Варлаам, последователь преподобного Нила Сорского, по своим воззрениям близкий к заволжским старцам. Но в 1521 году Варлаама, попавшего в немилость к великому князю, низвергли с первосвятительского престола и удалили в северный Спасокаменный монастырь. Во главе русской церкви стал митрополит Даниил, ученик преподобного Иосифа Волоцкого, 7 лет игуменствовавший в Волоцкой обители. Положение Максима Грека стало особенно уязвимым после того, как он вызвал к себе нерасположение со стороны великого князя Василия III. Воспользовавшись гневом государя на преподобного, его враги стали обвинять инока в политической неблагонадежности. Беседы Максима с турецким послом, с Скиндером, греком по национальности, естественные ввиду того, что Максим и на Руси оставался подданным султана, а содержанием этих бесед могло быть обсуждение возможностей для возвращения Максима на Афон, стали для клеветников поводом, чтобы обвинить святого в стремлении поднять турок на русскую землю. На него посыпались обвинения в том, что он знается с опальными лицами. Особые подозрения вызывали его беседы с боярами Иваном Никитичем Берсеневым-Беклемишевым, недовольным порядками, сложившимися при дворе Василия III, и дьяком Федором Жариным. Следствие закончилось казнью боярина Берсеня Беклемишева, ему отрубили голову, а Федору Жариному вырвали язык. При этом пострадал и преподобный Максим, которого заключили в темницу Симонова монастыря под стражу. Против него началось следствие. Через несколько месяцев, в апреле 1525 года, в царских палатах был созван собор для суда над Максимом Греком. Главным обвинителем на этом суде выступил митрополит Даниил. Он обвинял святого в ереси. Митрополит обнаружил ее в неудачных или ошибочных выражениях, которые вкрались в переводы и исправления, сделанные Максимом, из-за недостаточного знания славянского и русского языков. По приговору собора преподобный был сослан в Иосифово-Волоколамский монастырь, из Москвы его вывезли тайно, так что многие не знали, даже жив ли он еще. В монастыре Максим был заточен в темницу и отдан под начало старца Тихона Ленкова «Обращение ради и покаяние, и исправление». 6 лет провел преподобный Максим в сырой, темной, смрадной и угарной келье. Здесь он терпел мучения от дыма, холода и голода. И был от великие тесноты темничные, вельми скорбен очами и ногами. Из всех лишений самым скорбным было отлучение от принятия святых тайн. Но Господь не оставил Максима без своих утешений. Изнемогающему от всех обрушившихся на него бед преподобному Максиму в заточении явился ангел Божий и сказал: «Терпи, старец, этими временными страданиями ты избавишься от вечных мучений». В 1531 году преподобного Максима опять потребовали на соборный суд. С новым обвинением против него опять выступил митрополит Даниил. На этот раз он начал с политических обвинений. Это были обвинения в измене против русских земель и совершенно нелепые обвинения в колдовстве. Затем последовали обвинения в хульных выражениях, обнаруженных в сделанные за 10 лет до суда переводах. На допросе преподобный страдалец вел себя смиренно, плакал, кланялся в ноги судьям, просил о прощении. В то же время к ответу был привлечен и князь инок Васиан Патрикиев. Тот на суде держался со свойственной ему надменностью, на вопросы отвечал высокомерно и резко, открыто осуждал церковные власти. Собор приговорил его к заточению в Иосифа монастыре, где через несколько лет Васиан умер. Преподобного же Максима перевели из Иосифа монастыря в Тверской Отрочь монастырь под наблюдение епископа Акакия. Пострадали его помощники, Саву перевели в Засимову пустынь Вологодской земли, Силуана сослали в Соловецкий монастырь, Михаил Медоварцев попал в Коломну. Тверской епископ Акакий был человеком добрым. К преподобному Максиму он относился милостиво и сострадательно. Он посетил узников его темницы, а будучи в Москве, упросил великого князя оказать милость заключенному ради новорожденного наследника престола Ивана, снять с него оковы. Преосвященный Акакий приглашал преподобного в архиерейский дом и делил с ним трапезу, разрешал ему приходить в церковь, что вызывало неудовольствие в Москве. Кроме того, епископ дозволял осужденному даже держать при себе книги, перо, бумагу и чернила. В отрочем монастыре Максим вновь взялся за перо и написал: «Словеса сия в темнице затворен и скорбя, ими же себе утешаша и утверждащийся в терпении. Не тужи, не скорби и не тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь без правды от руки тех, как ты питала их духовную трапезой, исполненную Святого Духа,
то есть толкованием боговдохновенных песнопений Давидовых, которые перевел с греческого на русский язык. А потому благодари твоего владыку и прославляй его, что сподобил тебя в нынешнем житии временными скорбями заплатить с прибылью весь долг. Высоко ценя ученость узника и епископ Акакий часто обращался к нему за разъяснением своих недоумений, и преподобный давал ему разъяснения в беседах и в целых трактатах. В отрочем монастыре он составил толкование на священные книги, на книгу Бытия, на псалмы, на пророков, на Евангелие и апостол. В 1534 году до заключенного дошла весть о кончине великого князя Василия Ивановича. Преподобный надеялся, что со смертью прогневавшегося на него государя новое правительство смилостивится над ним и выпустит его на волю. Чтобы очистить себя от возведенных на него обвинений, он написал исповедание православной веры. Но Максим остался в отрочем монастыре. По словам летописи, в Петров пост 1537 года от молнии в Твери загорелась городская стена. Начался пожар, в котором сгорело много городских строений. А 22 июня, в воскресенье, вспыхнул новый страшный пожар, в котором весь город сгорел дотла. Сгорели церкви, рухнул собор, в котором хранились древние иконы и книги. Епископа Акакия еле живого вынесли из города. Ужас охватил жителей Твери. Вскоре епископ Акакий принялся за восстановление собора, пригласил лучших мастеров. Храм была возвращена его былая красота. И преподобный Максим составил похвальное слово по поводу восстановления и обновления епископом Тверским Акакием церковного здания после бывшего пожара. Находясь в Твери, Максим Грек занимался книжными трудами беспрестанно. В 1532 году он начал составлять сборник своих сочинений. Эти сочинения он давал переписывать желающим иметь их у себя и даже собственноручно переписывал по просьбам своих друзей. В 1540 году преподобный переписал греческую псалтырь. Участь афонского инока, наконец, обратила на себя внимание восточных патриархов. Константинопольский патриарх Дионисий, извещая в 1544 году великого князя Ивана IV о своем избрании на Вселенский престол, настоятельно просил от себя и от Иерусалимского патриарха Германа и от Священного собора, бывшего на его поставлении, отпустить убогого инока Максима, приблизившегося к смертным вратам, на Святую Гору, чтобы его погребли на месте пострига. В 1545 году в Москву пришла грамота от престарелого Александрийского патриарха Иоакима с просьбой о освобождении узника. Писал великому князю и сам преподобный, умоляя отпустить его на Афон, но просьбы эти не имели успеха. В 1547 году преподобный Максим пишет послание новому митрополиту Макарию, в котором жалуется на то, что его оболгали, что не за ересь, а за невольные ошибки, допущенные по незнанию языка, он претерпел оковы, дым, голод, холод и самое тяжелое лишение причастия. Митрополит Макарий отвечал ему не сам, а через своего протосинкела, монаха Алексия. «Узы твои целуем, как одного из святых, пособить же тебе не можем, ибо жив связавший его митрополит Даниил». Преподобный вновь обратился к Даниилу, а тот посоветовал ему испросить себе причащение под предлогом смертельной болезни. Для святого инока этот лукавый совет был неприемлем. И в новом послании к митрополиту Макарию он пишет, что он скрыто и со лжою причащаться божественных тайн не научен от святых апостолов. Великий страдалец уже не просит дозволения вернуться на Афон и даже возвратиться в Москву. Наконец, отлучение от святых тайн было снято с преподобного, но свободу ему не вернули. Однако, благодаря хлопотам митрополита Макария, Иерея Сильвестра и Алексея Адашева, близких в ту пору к Ивану IV, в Москве стало складываться благоприятное отношение к преподобному узнику. Готовился стоглавый собор, и к суждениям ученого-богослова прислушивались митрополит с иерархией, царь и лица влиятельные при дворе. Влияние писаний преподобного Максима сказалось на деяниях и постановлениях стоглавого собора. Великим князем Иваном Васильевичем и умолением Троицы Сергия у монастыря игумена Артемием изведен бысть из Твери и позволено ему жить и в Троицком монастыре. Произойти это могло лишь в 1551 году, когда в течение полугода Артемий был игуменом Троицкой обители. Почти одновременно с Максимом Греком в Троице-Сергиеву обитель переселился и беззаконно сведенный с первосвятительского престола митрополит Иосаф. Святитель Иосаф, игумен Артемий и преподобный Максим были духовно близки друг к другу. В Троицкой обители Максим сблизился с монахом Нилом, родом из опальных княжеской семьи Курлятьевых. Преподобный научил Нила греческому языку, и вместе они выполнили новый перевод псалтыри. Князь Андрей Курбский, рассказывая об одном обстоятельстве из жития преподобного Максима, которое много значило в жизни царя Ивана IV. В
В 1553 году, выздоровев после тяжелой болезни, постигшей его вскоре по возвращении из Казанского похода, царь дал обет отправиться на Богомолье в Кириллов монастырь. По пути он заехал в Троице-Сергию обитель и там беседовал с преподобным Максимом. Богомудрый старец, узнав о намерении царя, сказал ему: «Если бы и дал обещание ехать в Кириллов монастырь, чтобы подвигнуть святого Кирилла на молитву к Богу, то обеты такие с разумом не согласны, и вот почему». Во время Казанской осады пало много воинов Христовых. Вдовы их, сироты, матери, обещадившиеся в слезах и скорби пребывают. Так гораздо тебе лучше пожаловать их и устроить, утешить их в беде, собравши в свой царственный город, чем исполнять неразумные обещания. Бог вездесущ, все исполняет и всюду зрит недремлющим оком. Так же и святые не на известных местах молитвам нашим внимают, но на доброй нашей воле и по власти над собою. Если послушаешься меня, то будешь здоров и многолетен с женой и ребенком». Царь смиренно выслушал совет преподобного, но последовать ему не захотел. Тогда Максим велел передать государю через князя Курбского, царского духовника, священника Андрея, впоследствии митрополита Афанасия, князя Ивана Мстиславского и Алексея Адашева: «Если не послушаешься меня, советующего тебе по Боге, забудешь кровь мучеников, избитых поганами за христианство, презришь слезы сирот и вдовиц и поедешь с упрямством, то знай, что сын твой умрет на дороге». Несмотря на столь грозное предостережение, царь продолжил свое неблагосклонное богомолье, и пророчество святого сбылось. Царевич Дмитрий скончался в возрасте 8 месяцев. В Великий пост 1553 года в Москве была обнаружена ересь, которую распространяли боярский сын Матвей Семенович Башкин и беглый дворовый Феодосий Косой, постриженный в одном из монастырей на Белом озере. Проповедуемое ими еретическое учение, отвергавшее догмат о Троице, таинство, почитание иконы святых, связано было с влиянием социнианства, которое обрело многих приверженцев в соседней Литве, и с отголосками ереси жидовствующих. Для расследования в качестве свидетеля привлекли Троице-Сергиева игумена Артемия, а потом и его обвинили в ереси. В ереси завинили и просветителя Лапарии, преподобного Феодорита. Соборный суд, состоявшийся в 1554 году, присудил покаявшегося еретика Башкина к заточению в Иосифово-Волоколамский монастырь, а невинно осужденных Артемия в Соловецкий и Феодорита в Кирилло-Белозерский монастыри. Созывая собор против еретиков, Иван Грозный решил прогласить на него и преподобного Максима для обличения ереси, но многострадальный инок уклонился от этого. Через год после осуждения еретиков, 21 января 1556 года, преподобный Максим скончался в обители Живоначальной Троицы, проведя 38 лет в подвижнических трудах и страданиях на благо Русской Церкви и Вселенского Православия. Его честные останки погребены у северо-западной стены Свято-Духовского храма Троицы Сергиевой Лавры. По кончине великого страдальца богомольцы, приходившие в Лавру, поклонялись его честным мощам. Максима Грека почитали как великого богослова и учителя. И уже его современник, князь Андрей Курбский, посвятивший ему ряд воспоминаний в своих сказаниях, назвал почившего инока святым и преподобным. Почитателями творений Максима были троицкий архимандрит Дионисий, сам, подобно Максиму Греку, пострадавший за свои переводческие труды, вологодский архиепископ Иона Думин, который в 1600 году положил в монастыре Рождества список творений Максима Грека на помин души, а также патриархи Филарет и Никон. В 1661 году при патриархе Никоне у гроба преподобного совершилось чудо, записанное в преданиях Троицы Сергиевой Лавры. Некий богомолец пришел по обещанию из Москвы. Утомившись после продолжительного монастырского богослужения, он у храма Сошествия Святого Духа присел на гробницу, но силой Божией внезапно был сброшен с гроба. При падении он разбился и долго не мог подняться. Когда же пришел в себя и встал, то спросил, кто почивает под этой доскою. Ему ответили: «Монах Максим Грек». «Отче Максиме, прости меня», — сказал он, и по его просьбе была отслужена панихида по Максиму, после которой расслабленный получил совершенное исцеление. Этому чуду не поверил келейный соборного старца Воссиана Иоанн. Он дерзостно сел на гроб преподобного с мыслью: «Тогда поверю чуду, когда и со мной случится то же». И несчастный трижды был сброшен с гробницы, лицо его разбилось до крови, раздробились зубы и повредился язык. Пораженный гневом Божьим, Иоанн помолился пред образом Спасителя и после того погрузился в сон. Во сне он увидел пред иконою Спаса молящегося инока. «Кто он?» — спросил Иоанн. «Я Максим Грек», — ответил ему инок. «За что ты бесчестишь меня? Ты слышал, что в сей день был сброшен человек, сидевший на моей могиле? Вот за неверие твое ты получил должное наказание». Сказав это, преподобный скрылся от него.
В 1564 году изображение преподобного Максима появляется на стенах паперти Благовещенского собора Московского Кремля. В XVII веке его образ пишется на фресках Успенского собора Троицы Сергиевой Лавры, в Софийском соборе Вологды, в ярославских церквях Святого Иоанна Предтечи, в Толчкове. Пишутся его изображения и на миниатюрах, а также появляются иконы преподобного с нимбом. Имя Максима Грека вносится в иконописный подлинник 1694 года. По иконописному подлиннику святого Максима следовало писать так: «Сед, брода широка, в камелавке ризы, преподобниче, книга в руках, в книге слова, вера, кроме благих дел мертва есть». О святом страдальце слагаются жития и сказания, ему составляется похвала и служба. Причиной его канонизации, как местно чтимого святого, послужило чудо, связанное со спасением царя Федора Иоанновича от смерти. Во время осады Юрьева, Тарту, шведские пушкари нацелили свои пушки на царский шатер, чтобы ночью ударить по нему. Во сне царю явился инок благообразен и красен лицом, глаголя: «Восстань, изыди из шатра своего, да не напрасно убиен будешь». Царь послушался его совета. Этим иноком был преподобный Максим. Благодарный за чудесное спасение, Федор повелел отправить дары в Троице-Сергиев монастырь, а изографу царской палаты Михаилу Васильевичу Чустову приказал написать образ святого Максима для Успенского собора. В 1591 году по благословению патриарха Иова мощи преподобного были освидетельствованы. Сведения об этом содержатся в старообрядческой рукописи, которая является списком более древней рукописи. Почитание преподобного Максима никогда не прекращалось. В XIX веке оно обрело своеобразную форму. Над его гробницей в день его памяти 21 января, приуроченный к памяти святого Максима Исповедника, чье имя носил страдалец, служилась панихида, во время которой, однако, пился тропарь. В 1796 году митрополит Платон велел поставить над гробом святого Максима новую раку и каменную палатку. А в 1833 году архимандрит Троицы Сергиевой Лавры Антоний выстроил над его могилой часовню, где по усердию богомольцев во всякое время служилась панихида. В конце XIX века было издано житие преподобного Максима в составе Троицкого патерика. В 1908 году в типографии Троицы Сергиевой Лавры вышло отдельное житие преподобного Максима Грека с иконописным изображением его, воспроизведенным с его гробницы. Имя святого занесено в Афонский патерик. Во всех изданиях Троицы Сергиевой Лавры Максим Грек именовался преподобным. В наше время церковное почитание преподобного Максима Грека продолжается. 6 июля установлено празднование собора Радонежских святых, а в первое воскресенье после 29 июня – собор Тверских святых. В том и другом соборе почитается и память преподобного Максима. В январской минее под 21 числом помещена служба, прорезь и житие преподобного Максима Грека, а в приложении его икона. Память святого 21 января совпадает с памятью преподобного Максима Исповедника и с днем празднования чудотворной иконы Божьей Матери из Ватопецкого монастыря на Афоне, обители, в которой Максим давал иноческие обеты. Преподобный Максим Грек канонизирован для общецерковного прославления на основании святости жизни и чудотворений от него и его святых мощей, а также на основании его широкой почитаемости православным народом, как учителя иноческого жития, святого чудотворца. На этом наша сегодняшняя передача завершена. У микрофона была Нина Жерве. Благодарим за внимание.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» «Беседы о Библии». Мы продолжаем цикл наших бесед о первых главах Библии, о сотворении мира, о сотворении человека и о грехопадении. В предыдущих передачах мы уже говорили о первой главе Библии, о сотворении мира и, наконец, о венце творения, о человеке. Мы подходим ко второй главе. Вот сотворен этот мир, сотворен человек, и Господь видит, что это хорошо весьма. Но вот что же происходит во второй главе?
1: Ну, мы когда начинали только подходить к этому тексту, говорили о том, что в первых главах книги «Бытия» содержатся два рассказа. Вот первая и вторая глава, грубо так, содержат два как бы варианта повествования об одном и том же. Значит, вот один вариант мы рассмотрели, мы говорили, что его особенностью является то, что он вариант хронологический, а второй вариант мы назвали антропоцентрическим. То есть он говорит не о том, как в последовательности временной разворачивались события творения мира, а больше говорит о смысле. Поэтому, собственно, человек появляется практически сразу. И в 7 стихе 2 главы мы читаем: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Ну вот сразу же, если наши слушатели внимательно нас слушали и помнят, мы говорили о том, что при описании творения автор использует два слова. По-еврейски они звучат «бара» и «аса». «Бара», я напомню, это творение чего-то абсолютно нового, из небывшего уже материала. А «аса» – это творение из того, что уже было сотворено раньше, просто некоторое развитие, продолжение того, что было. Так вот, мы говорили о том, что это слово «бара» применяется в первой главе ровно 3 раза, когда творится вообще этот мир, которого не было в принципе, ибо был вначале только Бог. Затем 2 раз, когда творятся животные первые. И 3 раз, когда творится человек. Человек именно творится. Напомню, что в русском переводе это различие выделено именно словом «творить». То есть «творить» – это «бара», а все остальные слова, которые используют – «создать», «произвести» и так далее, вот из этого ряда, соответствуют еврейскому «аса». И вот здесь, в 7 стихе 2 главы, вопреки всему, что мы говорили в 1 главе, сразу же читаем: «И создал Господь Бог человека». То есть не сотворил, не бара, а именно оса. Да еще и прямо сказано: из праха земного. То есть, казалось бы, человек является просто продолжением вот того творения, которое было осуществлено в предыдущие дни, и никакой пропасти между человеком и всем тем, что существовало до этого, как бы нет. Но если мы все-таки внимательно прочитаем всю фразу, то увидим, что она как бы разделяется на 2 части. «И создал Господь Бог человека из праха земного», и 2-я часть, «и вдунул в лице его», или там в еврейском тексте сказано «в ноздри его» прямо, «дыхание жизни, и стал человек душою живою». Итак, мы видим, что вот в этом 2-м повествовании творение человека описано как 2 последовательные акта. То есть оно описано несколько более подробно. Итак, первый акт состоит в том, что человек создается из праха земного, то есть абсолютно сроден всему тому, что создано было до этого момента. Но затем происходит 2-й акт – вдуновение жизни. И вот только после этого становится человек душою живою. Душа живая – это просто обозначение того, что он становится живым. Так вот, такого вдувания жизни мы не видим ни в каких других актах творения. И вот именно это делает его совершенно исключительным. Но по своему телесному составу человек не просто близок к окружающему его миру, но является в каком-то смысле частью просто этого мира. И действительно, если мы, так сказать, анатомически, физиологически посмотрим на человека, то увидим, что сходство между человеком и там гориллой или орангутангом будет гораздо выше, чем сходство между орангутангом и мартышкой, например. Таким образом, человек оказывается существом предельно близким, с одной стороны, к окружающему его миру, с другой стороны, он радикально отличается от него тем, что Бог передает ему нечто от себя, вкладывает нечто такое, что ни в каких других творениях не присутствует. Григорий Богослов говорил: «Душа человека – бессмертная струя дыхания божества». Вот то, что человек является таким двусоставным, по описанию вот этой второй главы книги «Бытия», это замечали еще и ветхозаветные толкователи. И уже в толкованиях того времени мы встречаем два понятия – Адам Кадмон и Адам Афар. Адам Кадмон – это Адам духовный, а Адам Афар – это Адам перстный. То есть вот два таких были специально термина, которые обозначали вот эти две стороны бытия человека. Григорий Ниский говорит: «Бог сотворил, то есть бара, внутреннего человека и вылепил оса внешнего. Вылеплена плоть, сотворена же душа». Конечно, возникает вопрос, а для чего Бог создает человека таким кентавром, если хотите, первый вопрос. Затем, как, собственно, соединяются эти две столь разные природы в одном существе? Ну, очень часто мы, например, говорим о том, что душа находится в теле, да, или душа оставила тело. Но это значит, человек умер, правда? То есть какое-то представление о том, что душа находится где-то внутри. Ну вот интересно, что по этому поводу говорили святые отцы. Иоанн Дамаскин говорит: «Душа соединяется с телом вся со всем, а не часть с частью, и не содержится им, а его содержит, как огонь железа, и, пребывая в нем, производит свойственные ей действия». Значит, вот это очень такая мысль глубокая, что душа находится не внутри тела, а она как бы обладает телом. Тело есть инструмент, через который она себя проявляет. Эту же мысль подчеркивает и Немесий Эмесский, один из ранних учителей церкви, который также предостерегает нас от желания локализовать душу внутри тела. Он пишет в своем сочинении о человеке: «Всякий раз, когда умопостигаемое бывает во взаимоотношении с каким-либо местом или предметом, находящимся в пространстве, мы в переносном смысле говорим, что оно там присутствует, благодаря энергии его, проявляющейся там, и понимаем место в смысле взаимоотношения, связи и деятельности. На самом деле нужно говорить, что оно там действует, а мы говорим, что оно там существует». Тело – это, прежде всего, коммутативный, так сказать, орган. Да? Через тело мы общаемся друг с другом. Ну, говорим, например, шевелим языком, производим движение воздуха, и, соответственно, через уши мы слышим, что говорит другой. Глазами мы видим друг друга. То есть, прежде всего, мы можем общаться через тело. При этом тоже надо подчеркнуть отличие христианского понимания тела человека от античного. Да? Для античного человека тело было темница души. Когда человек умирает, душа как бы выпархивает в мир идеальных образов, в мир идей. И там существует уже абсолютно свободно, именно освободившись от уз тела. Тело есть тюрьма, в которой заключена душа человека. Для апостола Павла, скажем, человек в целом есть воплощенный дух. То есть тело живет единой жизнью с душой. Надо сказать, что эта идея, в общем, достаточно оригинальная, потому что в восточных религиях тоже присутствует вот это противопоставление души и тела. Тело является временной оболочкой, которую человек может менять, да, перевоплощаясь из одной своей жизни в другую, вот реинкарнируясь, да, в понимании ветхозаветном и христианцам, соответственно, инкарнация бывает единственный раз, когда душа накрепко соединяется с одним телом. Потом, как мы видим, вследствие грехопадения происходит такой трагический разрыв, который мы называем смертью. Но перспектива вечности – это не вечная жизнь просто души в раю, как, кстати говоря, довольно часто можно услышать, а именно воскресение, воскресение плоти, воскресение тела человека. и соединение души вновь с этим новым, обновленным, воскресшим телом. Об этом говорят и многие святые отцы, например, Иустин философ. Что такое человек, как не животное разумное, состоящее из души и тела? Разве душа сама по себе есть человек? Нет, она душа человека. А тело разве может быть названо человеком? Нет, но оно названо телом человека. Если же ни то, ни другое в отдельности не составляет человека, то только существо, состоящее из соединения той и другого, называется человеком. А так как Бог человека призвал к жизни и воскресению, то Он призвал не часть, но целое, то есть душу и тело. То есть христианство в таком решительном утверждении о воскресении плоти придает совершенно новый онтологический статус человеческому телу, что это не какая-то временная оболочка, которую хорошо бы отбросить, чтобы она не мешала свободно жить духу, не тяготила бы, да, но это именно та составная часть, без которой человек не может быть вполне назван человеком.

0: то лучше вырви глаз, соблазняет рука твоя, отруби руку твою, да? То есть не так страшно потерять какую-то часть своего тела, в конце концов, даже не бойтесь тех, кто тело убивает, но тех, кто душу ввергает. Да? То есть вот все эти места говорят о том, что в этой двусоставности присутствует определенная иерархия. Наиболее ценным является душа, и тело является в каком-то смысле обслуживающей частью нашего человеческого состава. Теперь следующий вопрос, с которого я начал, к которому мы, конечно, возвращаемся. Вопрос, а зачем, собственно, вот это соединение? Вопрос очень важный. Надо понять все-таки по возможности. Я прочитаю довольно длинную выдержку из Иоанна Дамаскина, в которой есть некоторый уже ответ. «Из сотворенного уже вещества, взяв тело, от себя вложив жизнь, душу, творит как бы второй мир». В малом великий, поставляет на земле иного ангела, из разных пород, составленного поклонника Богу, зрителя видимой твари, тайника твари, умосозерцательной, то есть ангелов, царя над тем, что на земле, подчиненного горнему царству, земного и небесного, временного и бессмертного, видимого и умосозерцательного». Ангела, который занимает середину между величеством и низостью. Один и тот же дух и плоть. Дух ради благодати. Плоть в предупреждении гордости. Дух, чтобы пребывать и благословлять благодетеля. Плоть, чтобы страдать и, страдая, припоминать и поучаться. Сколько ущедрен он величием. Ну вот в этой такой пространной цитате из Иоанна Дамаскина, мы видим, что он заостряет внимание на том, что тело человеческое, плоть, дано для того, чтобы страдать и, страдая, припоминать и поучаться. Почему Бог так сделал? Ну, уже говорили о том, что прежде творения этого мира, материального мира, по всей вероятности, Бог сотворил небо. Да, вот мы говорили небо и землю, и под небом мы понимали мир духовный, мир ангельский. И уже упоминали о том, что в этом ангельском мире произошла некоторая катастрофа, которая заключалась в том, что часть ангелов отпала от Бога. Причем от падения это, оно носит характер какой-то окончательности. Действительно, мы в Священном Писании видим, и большинство святых отцов все-таки говорит о том, что сатана, Деница, ангел света и последовавшие за ним ангелы, отпав от Бога, отпали навсегда. Почему для ангельской природы не открыта возможность перемены, покаяния? Дело в том, что ангелы – это действительно чистые духи, у которых абсолютно и совершенно нет никакого материального тела.
1: То есть то, что мы видим вот на картинах изображается, это все как бы воображение такое.
0: Ну да, это, в общем, некоторое символическое, да. Символическое изображение. Ангелы изображаются с ликом человеческим, потому что они тоже свободные существа. Но в ранней иконографии мы не увидим все-таки ангелов таких вот стоящих в облачениях. Правда, уже в византийский период, конечно, они очень широко появляются, и эта традиция становится каноном в церкви. Но это, в общем, символическое изображение. Так вот, ангелы абсолютно бестелесны. Поэтому выбор, который делает Деница, ангел света, это по преданию самый прекрасный, самый совершенный из ангельских творений, он почувствовал себя столь ущедренным всякой благостыней, столь совершенным, гармоничным сам по себе, что он почувствовал, что да, он в принципе может существовать без Бога, не в единстве с Ним. И он избирает себе вот этот другой путь бытия. Но уже избрав этот путь, он так и двигается в этом направлении. Точно так же, как в физике мы знаем, тело, не испытывая никакого ни трения, ни сопротивления окружающей среды, оно так и сохраняет направление своего движения. Вот для ангела, для вот этого абсолютно свободного духа, нету никакой сопротивляющейся среды. Если мы вглядимся в себя, то мы эту среду обнаружим очень, так сказать, явственно. Иногда спрашивает, ну вот Деница почувствовал дискомфорт от того,

0: что он выбрал такой путь. У него нет тела. И если мы всмотримся в себя, то увидим, что любой дискомфорт, который мы переживаем, не обязательно физический в прямом смысле слова, внутренний, душевный дискомфорт, мы его переживаем все равно через тело. Мы в теле чувствуем стеснение ли в груди, либо там в животе, либо где-то. Не впрямую голова заболела от того, что мы сделали дурной поступок. Но во всем своем именно физическом существе мы чувствуем некоторое расстройство. То есть тело – это индикатор, это очень чувствительная составляющая часть нашего существа, на которую проецируется любое неправильное действие нашей души. Любое неправильное употребление нашей свободы, оно производит некоторое расстройство в теле. И мы его ощущаем. И начинаем, как мы говорим, переживать. И вот именно это помогает нам и располагает к тому, чтобы переменить свое неправильное решение. Мы, конечно, не можем сказать, что Бог не совсем удачно создал ангелов, что вот он их создал такими, и это отпадение оказалось окончательным. Причем надо еще заметить такую вещь, что ангельский мир, судя именно потому, что отпали-то не все, вот это падение некоторой части ангелов, абсолютно не затронувшее других ангелов, говорит о том, что ангельский мир, он неорганически связан между собой. Вот человеческие существа, как мы увидим вот уже, когда будем говорить о грехопадении, когда пали первые люди, Адам и Ева, все другое человечество не имело другого способа происхождения, кроме как от них же. То есть все мы связаны органическим единством с Адамом и Евой. Все произошли от них, поэтому их падение, их шаг сказался пагубным образом на всех абсолютно людях, без исключения. Мы знаем, что только один родился особым образом, Христос, который не унаследовал этого. Но это рождение было, как мы знаем, вполне сверхъестественное. Ангельский мир представляет собой иное. Здесь мы видим, что каждый ангел – это абсолютно как бы замкнутый в себе мир. Да, в ангельском мире возможно единство, и оно есть, конечно. Но это единство, которое мы можем назвать единством хвалы. Это гармония, ну, скажем, оркестра, да, в котором есть там скрипки, флейты, барабаны и все прочее. Самые разные инструменты. Друг с другом никак не связанные по способу извлечения звука. Но все вместе они создают единство некое, гармоническое единство. Единство человеческого рода, повторяю, это единство органическое. Собственно, об ангелах мы это можем заключить именно потому, что пала часть ангелов. Падение единицы, самого совершенного, оно абсолютно не сделало обязательным падение всех остальных. И другие были увлечены просто, ну, примером, дурным примером. Кто-то увлекся, кто-то не увлекся. И дальше переменить уже ничего невозможно. Кто-то остался ангелами света, действительно светлыми, служебными духами, как апостол Павел их называет, то есть их воля всегда находится в абсолютном согласии с Богом. Другие избрали себе путь автономного бытия и продолжают пребывать так. Этот выбор мы называем злом. Этот выбор направлен на разрушение того, что творит и желает делать Бог. Но раз Бог создал их существами свободными, этот выбор уважается, и они продолжают существовать, творя свое дурное дело. Так вот, возвращаясь к человеку, мы можем определенно сказать, что вот эта двусоставность человека, она открывает перед нами некоторую совершенно иную возможность, чем перед ангелами, а именно возможность покаяния, то, что мы называем, или по-гречески метаноия, слово, обозначающее перемену ума, перемену своего решения, перемену какой-то внутренней, самой главной установки. Действительно, мы видим, что да, мы способны совершать плохие поступки, способны грешить, и в то же время способны исправляться, да, изменять свою жизнь. И видим, что здесь Бог никаким образом при этом нашу свободу не ущемляет. Если бы Он просто нас переключал в какой-то момент, когда мы делаем зло на добро, это было бы ограничение свободы. А здесь, как бы не ограничивая свободу, Он через сам наш состав, вот так премудро устроенный двучастным образом, Он дает нам эту возможность, будучи свободными, тем не менее, переменять свое поведение, свою жизнь в лучшую, более правильную сторону. Ну, дальше, уже продолжая тему творения человека, действительно, женщина создана из ребра Адама. Ну, вот как это описывается здесь у нас. Аня, прочтите, пожалуйста, 18 стих.
1: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть».
0: Ну вот, последний 24 стих о том, что оставит человек отца своего и мать свою, это, понятно, некоторое такое авторское прибавление. Автор, как бы обобщая все то, что было сказано до этого о мужчине и женщине, об их единстве, подытоживает таким поучением о семейной жизни, правильно построенной. Так вот, что же означает это творение женщины из ребра? Ну, очень часто было распространено, даже и сейчас, наверное, можно какие-то такие встретить толкования, что женщина – вот некое вторичное существо. И даже в средние века прямо говорилось, что женщина не вполне человек. Вот мужчина – это человек, а женщина – это так, что-то такое среднее между человеком и животным. Для человека созданное. Чтобы человеку, то есть мужчине, было удобнее жить, вот ему дается женщина. Ну и для того, чтобы продолжать род человеческий рожать. На самом деле смысл этих слов совершенно в другом. Смысл как раз в том, чтобы утвердить абсолютную одноприродность мужчины и женщины. Вот если бы Бог вылепил из праха земного Адама, а потом из праха земного вылепил бы Еву, то есть по отдельности каждого, тогда можно было бы спорить, а природа кого выше. То, что Ева творится как бы целиком из плоти Адама, говорит о том, что она абсолютно той же природы, что и сам Адам. Более того, она творится не из какой-то другой части, как именно из ребра. Ребро – это часть тела, которая ближе всего прилегает к сердцу человека. Сердце и в древнееврейской мистике, и в христианской мистике тоже считается центром, да, средоточием личного бытия человека. Вот. Поэтому женщина создается из той части, которая ближе всего к средоточию жизни человека. Все это говорит, конечно, о единстве. Ну и потом вот 23 стих, конечно, прямо подчеркивает это. «И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». Надо сказать, что в еврейском языке муж и жена – это слова однокоренные. Слово «иш» и «иша». «Иш» – это муж, а «иша» – это жена. То есть это фактически одно слово, что очень важно. И если этимологию слова «муж» и «жена» посмотреть в славянском языке, то можно показать довольно легко, что «жена» – это трансформация тоже слова «муж». И практически во всех языках индоевропейских это именно так. Все это подчеркивает совершенную одноприродность мужа и жены, то есть мужчины и женщины. Нет иерархии. Но что есть? Есть, очевидно, взаимное дополнение. Потому что просто множить, так сказать, сущности было бы совсем неинтересно. Важно было создать нечто взаимодополнительное. И это подчеркивается вот этой фразой «нехорошо быть человеку одному». Сотворим ему помощника, соответственного ему. Нужно дополнить было те дарования, которые уже были даны Адаму, первому человеку.
1: Итак, дорогие радиослушатели, заканчивается очередная передача из цикла «Беседа о первых главах Библии». В студии были протоиерей Александр Степанов и Анна Павлович. Всего доброго вам. До свидания.
0: До свидания.
2: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
3: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
4: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: В первую субботу июля, 4 числа, в 2026 году отмечается День Достоевского.
6: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: школьник. Но Коля уже не слушал. Наконец-то он мог уйти. Выйдя за ворота, он огляделся, передернул плечиками и, проговорив «Мороз!», направился прямо по улице и потом направо по переулку к базарной площади. Не доходя одного дома до площади, он остановился у ворот, вынул из кармашка свистульку и свистнул изо всей силы, как бы подавая условный знак. Ему пришлось ждать не более минуты, из калитки вдруг выскочил к нему румяненький мальчик лет 11, тоже одетый в теплое, чистенькое и даже щегольское пальтецо. Это был мальчик Смуров, состоявший в приготовительном классе, тогда как Коля Красоткин был уже двумя классами выше, сын зажиточного чиновника, и которому, кажется, не позволяли родители водиться с Красоткиным, как с известнейшим отчаянным шалуном, так что Смуров, очевидно, выскочил теперь украдкой. Этот Смуров, если не забыл читатель, был один из той группы мальчиков, которые 2 месяца тому назад кидали камнями через канаву в Илюшу, и который рассказывал тогда про Илюшу Алёше Карамазову. «Я вас уже целый час жду, Красоткин!» — с решительным видом проговорил Смуров, и мальчики зашагали к площади.
1: «Запоздал», — ответил Красоткин. «Есть обстоятельства. Тебя не выпорют, что ты со мной?»
0: «Ну, полно тебе. Разве меня порют?» «И перезвон с вами?»
1: «И перезвон».
0: «Вы его туда?»
1: «И его туда».
0: «Ах, кабы жучка!»
1: «Нельзя жучку. Жучка не существует. Жучка исчезла во мраке неизвестности».
0: «Ах, нельзя ли бы так?» — приостановился вдруг Смуров. «Ведь Илюша говорит, что жучка тоже была лохматая и тоже такая же седая, дымчатая, как и перезвон. Нельзя ли сказать, что это та самая жучка и есть? Он, может быть, и поверит».
1: «Школьник, гнушайся лжи. Это раз. Даже для доброго дела. 2. А главное, надеюсь, ты там не объявлял ничего о моем приходе?»
0: «Боже, сохрани, я ведь понимаю же. Но перезвоном его не утешишь», — вздохнул Смуров. «Отец этот, капитан, мочалка-то, говорил нам, что сегодня щеночка ему принесет настоящего меделянского с черным носом. Он думает, что этим утешит Илюшу, только вряд ли».
1: «А каков он сам, Илюша-то?»
0: «Ах, плохо, плохо. Я думаю, у него чахотка. Он весь в памяти, только так дышит, дышит. Нехорошо он дышит. На медне попросил, чтобы его поводили, обули его в сапожки, пошел было, да и валится. Ах, — говорит, — я говорил тебе, папа, что у меня дурные сапожки, прежние. В них и прежде было неловко ходить. А то он думал, что он от сапожек с ног валится, а он просто от слабости. Недели не проживет. Герценштубе ездит. Теперь они опять богаты, у них много денег».
1: «Шельмы».
0: «Кто шельмы?»
1: «Доктора и вся медицинская сволочь, говоря вообще. И уж, разумеется, в частности. Я отрицаю медицину. Бесполезное учреждение. Я, впрочем, все это исследую. Что это у вас там за сентиментальности, однако, завелись? Вы там всем классом, кажется, пребываете?»
0: «Не всем, а так человек 10 наших ходит туда всегда, всякий день. Это ничего».
1: «Удивляет меня во всем этом роль Алексея Карамазова. Брата его завтра или послезавтра судят за такое преступление, а у него столько времени на сентиментальничание с мальчиками».
0: «Совсем тут никакого нет сентиментальничания. Сам же вот идешь теперь с Илюшей мириться».
1: «Мириться. Смешное выражение. Я, впрочем, никому не позволяю анализировать мои поступки».
0: «А как Илюша будет тебе рад? Он и не воображает, что ты придешь». «Почему? Почему ты так долго не хотел идти?» — воскликнул вдруг с жаром Смуров.
1: «Милый мальчик, это мое дело, а не твое. Я иду сам по себе, потому что такова моя воля. А вас всех притащил туда Алексей Карамазов, значит, разница. И почем ты знаешь? Я, может, вовсе не мириться иду. Глупое выражение».
0: «Вовсе не Карамазов, совсем не он. Просто наши сами туда стали ходить. Конечно, сперва с Карамазовым. И ничего такого не было, никаких глупостей. Сначала один, потом другой. Отец был ужасно нам рад. Ты знаешь, он просто с ума сойдет, коль умрет Илюша. Он видит, что Илюша умрет. А нам-то как рад, что мы с Илюшей помирились. Илюша о тебе спрашивал. Ничего больше не прибавил. Спросит и замолчит. А отец с ума сойдет или повесится. Он ведь и прежде держал себя как помешанный. Знаешь, он благородный человек, и тогда вышла ошибка. Все этот отцеубийца виноват, что избил его тогда».
1: «А все-таки Карамазов для меня загадка. Я мог бы и давно с ним познакомиться, но я в иных случаях люблю быть гордым. Притом я составил о нем некоторое мнение, которое надо еще проверить и разъяснить. Коля важно примолк, Смуров тоже. Смуров, разумеется, благоговел пред Колей Красоткиным и не смел и думать равняться с ним. Теперь же был ужасно заинтересован, потому что Коля объяснил, что идет сам по себе. И была тут, стало быть, непременно какая-то загадка в том, что Коля вдруг вздумал теперь и именно сегодня идти. Они шли по базарной площади, на которой на этот раз стояло много приезжих вазов. Городские бабы торговали под своими навесами бубликами, нитками и прочим. Такие воскресные съезды наивно называются у нас в городе ярмарками, и таких ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал в веселейшем настроении духа, уклоняясь беспрестанно направо и налево где-нибудь что-нибудь понюхать. Встречаясь с другими собачонками, с необыкновенной охотой с ними обнюхивался по всем собачьим правилам. «Я люблю наблюдать реализм, Смуров», — заговорил вдруг Коля. «Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются. Тут какой-то общий у них закон природы». «Да какой-то смешной». «То есть не смешной, это ты неправильно. В природе ничего нет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то, наверное, бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собой людей, их повелителей. Если не гораздо больше. Это я повторяю потому, что я твердо уверен, что глупостей у нас гораздо больше. Это мысль Ракитина, мысль замечательная. Я социалист, Смуров». «А что такое социалист?» — спросил Смуров. «Это, коли все равны, у всех одно общее имение, нет браков, а религии и все законы как кому угодно. Ну и там все остальное. Ты еще не дорос до этого, тебе рано».
2: «Холодно, однако».
1: «Да, 12 градусов. Давеча отец смотрел на термометре. И заметил ты, Смуров, что в середине зимы, если градусов 15 или даже 18, то кажется не так холодно, как, например, теперь в начале зимы, когда вдруг нечаянно ударит мороз, как теперь в 12 градусов, да еще когда снегу мало. Это значит, люди еще не привыкли. У людей все привычка во всем, даже в государственных, в политических отношениях. Привычка – главный двигатель». «Какой смешной, однако, мужик!» Коля указал на рослого мужика в тулупе с добродушной физиономией, который у своего ваза похлопывал от холода ладонями в рукавицах. Длинная русая борода его вся заиндивела от мороза. «У мужика борода замерзла!» — громко и задирчиво крикнул Коля, проходя мимо него.
0: «У многих замерзла!» — спокойно и сентенциозно промолвил в ответ мужик.
1: «Не задирай его», — заметил Смуров.
0: «Ничего, не осердится, он хороший. Прощай, Матвей».
2: «Прощай».
0: «А ты разве Матвей?»
2: «Матвей, это не знал».
0: «Не знал, я наугад сказал».
2: «В школьниках, небось».
0: «В школьниках».
2: «Что ж, тебя порют?»
0: «Ну, не то чтобы, а так».
2: «Больно?»
0: «Не без того».
2: «Эх, жизнь», — вздохнул мужик от всего сердца.
0: «Прощай, Матвей».
2: «Прощай, парнишка ты милый, вот что».
1: Мальчики пошли дальше.
0: «Это хороший мужик», — заговорил Коля Смурову. «Я люблю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость».
1: «Зачем ты ему соврал, что у нас секут?» — спросил Смуров.
0: «Надо же было его утешить».
1: «Чем это?»
0: «Видишь, Смуров, не люблю я, когда переспрашивают, если не понимают с первого слова. Иного и растолковать нельзя». По идее, мужика, школьника порют и должны пороть. Что, дескать, за школьник, если его не порют? И вдруг я скажу ему, что нас не порют. Ведь он этим огорчится. А, впрочем, ты этого не понимаешь. С народом надо умеючи говорить.
1: Вдали на соборных часах пробило 11:30. Мальчики заспешили, и остальной довольно еще длинный путь до жилища штабс-капитана Снегирева прошли быстро и почти уже не разговаривая. За 20 шагов до дома Коля остановился и велел Смурову пойти вперед и вызвать ему сюда Карамазова.
0: «Надо предварительно обнюхаться», — заметил он Смурову.
1: «Да зачем вызывать?» — возразил было Смуров. «Войди и так, тебе ужасно обрадуется. А то что же на морозе знакомиться?»
0: «Это уж я знаю, зачем мне его надо сюда, на мороз», — деспотически отрезал Коля,
1: что ужасно любил делать с этими маленькими.
0: И Смуров побежал исполнять приказание.

0: Ручка. Коля с важной миной в лице прислонился к забору и стал ожидать появления Алёши. Да, с ним ему давно уже хотелось встретиться. Он много наслышался о нем от мальчиков, но до сих пор всегда наружно выказывал презрительно равнодушный вид, когда ему о нем говорили, даже критиковал Алёшу, выслушивая то, что о нем ему передавали. Но про себя очень-очень хотел познакомиться. Что-то было во всех выслушанных им рассказах об Алёше симпатическое и влекущее. Таким образом, теперешняя минута была важная. Во-первых, надо было себя в грязь лицом не ударить, показать независимость. А то подумает, что мне 13 лет и примет меня за такого же мальчишку, как и эти. И что ему эти мальчишки? Спрошу его, когда сойдусь. Скверно, однако же, то, что я такого маленького роста. Тузиков моложе меня, а на полголовы выше. Лицо у меня, впрочем, умное. Я не хорош, я знаю, что я мерзок лицом, но лицо умное. Тоже надо не очень высказываться, а то сразу-то с объятиями. Он и подумает. Тьфу, какая будет мерзость, если подумает. Так волновался Коля, изо всех сил стараясь принять самый независимый вид. Главное, его мучил маленький его рост. Не столько мерзкое лицо, сколько рост. У него дома в углу на стене еще с прошлого года была сделана карандашом черточка, которой он отметил свой рост. И с тех пор каждые 2 месяца он с волнением подходил опять мериться, насколько успел вырасти. Но, увы, вырастал он ужасно мало, и это приводило его порой просто в отчаяние. Что же до лица, то было оно вовсе не мерзкое, а, напротив, довольно миловидное, беленькое, бледненькое, с веснушками. Серые небольшие ножевые глазки смотрели смело и часто загорались чувством. Скулы были несколько широкие, губы маленькие, не очень толстые, но очень красные. Нос маленький, решительно вздернутый. Совсем курносый, бормотал про себя Коля, когда смотрелся в зеркало и всегда отходил от зеркала с негодованием. Да вряд ли и лицо умное, подумывал он иногда, даже сомневаясь и в этом. Впрочем, не надо полагать, что забота о лице и о росте поглощала всю его душу. Напротив, как неизвительны были минуты перед зеркалом, но он быстро забывал о них, весь отдаваясь идеям и действительной жизни, как определял он сам свою деятельность. Алёша появился скоро и спеша подошел к Коле. За несколько шагов еще тот разглядел, что у Алёши было какое-то совсем радостное лицо. «Неужели так рад мне?» — с удовольствием подумал Коля. Здесь, кстати, заметим, что Алёша очень изменился с тех пор, как мы его оставили. Он сбросил подрясник и носил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую шляпу и коротко обстриженные волосы. Все это очень его скрасило, и смотрел он совсем красавчиком. Миловидное лицо его имело всегда веселый вид, но веселость эта была какая-то тихая и спокойная. К удивлению Коли, Алёша вышел к нему в том, в чем сидел в комнате, без пальто. Видно, что поспешил. Он прямо протянул Коле руку. «Вот и вы, наконец! Как мы вас все ждали!» «Были причины, о которых сейчас узнаете. Во всяком случае, рад познакомиться. Давно ждал случая и много слышал». Пробормотал немного, задыхаясь, Коля. «Да мы с вами и без того бы познакомились. Я сам о вас много слышал, но здесь-то, сюда-то вы запоздали».
1: «Скажите, как здесь?»
0: «Илюша очень плохо, он непременно умрет».
1: «Что вы? Согласитесь, что медицина — подлость, Карамазов!» С жаром воскликнул Коля.
0: «Илюша часто, очень часто поминал об вас. Даже, знаете, во сне, в бреду. Видно, что вы ему очень, очень были дороги прежде, до того случая с ножиком. Тут есть и еще причина. Скажите, это ваша собака?»
1: «Моя, Перезвон».
0: «А не жучка». Жалостно поглядела Алёша в глаза Коле. «Та уже так и пропала. Знаю, что вам хотелось бы всем жучку. Слышал все с...» Загадочно усмехнулся Коля.
1: «Слушайте, Карамазов, я вам объясню все дело. Я, главное, с тем и пришел. Для этого вас и вызвал, чтобы вам предварительно объяснить весь пассаж,
0: прежде чем мы войдем», — оживленно начал он. «Видите, Карамазов, весной Илюша поступает в приготовительный класс». Ну, известно, наш приготовительный класс, мальчишки, детвора. Илюшу тотчас же начали задирать.
1: Я двумя классами выше, разумеется, смотрю издали со стороны. Вижу, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется, даже с ними дерется, гордый. Глазенки горят. Я люблю этаких, а не его пущу. Главное, у него тогда было платьишко скверное. Штанишки наверх лезут, а сапоги каши просят. Они его и за это унижают. Нет, это уж я не люблю. Тотчас заступился и экстра феферу задал. Я ведь их бью, они меня обожают. Вы знаете ли это, Карамазов? Экспансивно похвастался Коля. Да и вообще люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птенца сидят. Даже сегодня меня задержали. Таким образом Илюшу перестали бить. Я взял его под мою протекцию. Вижу, мальчик гордый, это я вам говорю, что гордый. Но кончил тем, что предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня, как Бога, лезет мне подражать. В антрактах между классами сейчас ко мне, и мы вместе с ним ходим. По воскресеньям тоже. У нас в гимназии смеются, когда старший сходится на такую ногу с маленьким. Но это предрассудок. Такова моя фантазия, и баста. Не правда ли? Я его учу, развиваю. Почему, скажите, я не могу его развивать, если он мне нравится? Ведь вот вы же, Карамазов, сошлись со всеми этими птенцами, значит, хотите действовать на молодое поколение, развивать, быть полезным. И, признаюсь, эта черта в вашем характере, которую я узнал понаслышке, всего более заинтересовала меня. Впрочем, к делу. Примечаю, что в мальчике развивается какая-то чувствительность, сентиментальность, а я, знаете, решительный враг всяких телячьих нежностей с самого моего рождения. И к тому же противоречие. Горд, а мне предан рабски. Предан рабски, а вдруг засверкают глазенки и не хочет даже соглашаться со мной, спорит, на стену лезет. Я проводил иногда разные идеи. Он не то что с идеями не согласен, а просто вижу, что он лично против меня бунтует, потому что я на его нежности отвечаю хладнокровием. И вот чтобы его выдержать, я, чем он нежнее, тем становлюсь еще хладнокровнее, нарочно так поступаю, таково мое убеждение». Я имел в виду вышкалить характер, выровнять, создать человека, ну, и там, вы, разумеется, меня с полслова понимаете. Вдруг, замечаю, он день, другой, третий смущен, скорбит. Ну уж не о нежностях, а о чем-то другом, сильнейшем, высшем. Думаю, что за трагедия. Наступаю на него и узнаю штуку. Каким-то он образом сошелся с лакеем покойного отца вашего, Смердяковым. А то ты научи его, дурачка, глупой шутки, то есть зверской шутки, подлой шутки. Взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке, из таких, которые с голодухи кусок не жуя глотают, и посмотреть, что из этого выйдет. Вот и смастерили они такой кусок и бросили вот этой самой лохматой жучке, о которой теперь такая история. Одной дворовой собаки из такого двора, где ее просто не кормили, а она-то весь день на ветер лает. Любите вы этот глупый лай, Карамазов, я терпеть не могу. Так и бросилась, проглотила и завизжала, завертелась и пустилась бежать. Бежит и все визжит, и исчезла. Так мне описывал сам Илюш. Признается мне, сам плачет, плачет, обнимает меня, сотрясается. Бежит и визжит, только это и повторяет. Поразила его эта картина. Но вижу угрызение совести, я принял серьезно. Мне, главное, и за прежнее хотелось его прошколить, так что, признаюсь, я тут схитрил, притворился, что в таком негодовании, какого, может, и не было у меня вовсе. Ты, говорю, сделал низкий поступок, ты подлец. Я, конечно, не разглашу, но пока прерываю с тобою сношение. Дело это обдумаю и дам тебе знать через Смурова, вот этого самого мальчика, который теперь со мной пришел и который всегда мне был предан. Буду ли продолжать с тобою впредь отношения или брошу тебя навеки, как подлеца? Это страшно его поразило. Я, признаюсь, тогда же почувствовал, что, может быть, слишком строго отнесся. Но что делать? Такова была моя тогдашняя мысль. День спустя посылаю к нему Смурова и через него передаю, что я с ним больше не говорю. То есть это так у нас называется, когда два товарища прерывают между собой сношения. Тайна в том, что я хотел его выдержать на Фербанте всего только несколько дней, а там, видя раскаяние, опять протянуть ему руку. Это было твердое мое намерение. Но что же вы думаете? Выслушал от Смурова, и вдруг у него засверкали глаза. «Передай!» — закричал он от меня Красоткину, «что я всем собакам буду теперь куски с булавками кидать! Всем! Всем!» «А, думаю, вольный душок завелся. Его надо выкурить». и стал ему выказывать полное презрение, при всякой встрече отвертываюсь или иронически улыбаюсь. И вдруг тут происходит этот случай с его отцом. Помните, мочалка-то? Поймите, что он таким образом уже предварительно приготовлен был к страшному раздражению. Мальчики, видя, что я его оставил, накинулись на него, дразнят. Мочалка, мочалка! Вот тут-то у них и начались баталии, о которых я страшно сожалею, потому что его, кажется, очень больно тогда раз избили. Вот раз он бросается на всех на дворе, когда выходили из классов, а я как раз стою в 10 шагах и смотрю на него. И клянусь, я не помню, чтобы я тогда смеялся, напротив, мне тогда очень-очень стало жалко его, и еще миг, и я бы бросился его защищать. Но вдруг он встретил мой взгляд, что ему показалось, не знаю. Но он выхватил перочинный ножик, бросился на меня и ткнул мне его в бедро, вот тут у правой ноги. Я не двинулся, я, признаюсь, иногда бываю храбр, Карамазов. Я только посмотрел с презрением, как бы говоря взглядом, не хочешь ли, мол, еще за всю мою дружбу, так я к твоим услугам. Но он другой раз не пырнул, он не выдержал, он сам испугался. Бросил ножик, заплакал в голос и пустился бежать. Я, разумеется, не фискалил и приказал всем молчать, чтобы не дошло до начальства. Даже матери сказал, только когда все зажило. Да и ранка была пустая, царапина. Потом, слышу, в тот же день он бросался камнями и вам палец укусил. Ну, понимаете, в каком он был состоянии? Ну, что делать? Я сделал глупо. Когда он заболел, я не пошел его простить, то есть помириться. Теперь раскаиваюсь. Но тут уж у меня явились особые цели. Ну, вот и вся история. Только, кажется, я сделал глупо. Ах, как это жаль! — воскликнул с волнением Алеша, — что я не знал ваших этих с ним отношений раньше. А то бы я сам давно уже пришел к вам вас просить пойти к нему со мной вместе. Верите ли, в жару, в болезни он бредил вами. Я и не знал, как вы ему дороги. И неужели, неужели вы так и не отыскали эту жучку? Отец и все мальчики по всему городу разыскивали. Верите ли, он больной в слезах. 3 раза при мне уж повторял отцу. Это оттого я болен, папа, что я жучку тогда убил. Это меня Бог наказал. Не собьешь его с этой мысли. И если бы только достали теперь эту жучку и показали, что она не умерла, а живая, то, кажется, он бы воскрес от радости. Все мы на вас надеялись.
0: Скажите, с какой же стати надеялись, что я отыщу жучку? То есть, что именно я отыщу? С чрезвычайным любопытством спросил Коля. Почему именно на меня рассчитывали, а не на другого?
1: Какой-то слух был, что вы ее отыскиваете, что когда отыщете ее, то приведете. Смуров что-то говорил в этом роде. Мы, главное, все стараемся уверить, что жучка жива, что ее где-то видели. Мальчики ему живого зайчика откуда-то достали, только он посмотрел, чуть-чуть улыбнулся и попросил, чтобы выпустили его в поле. Так мы и сделали. Сию минуту отец воротился, ему щенка меделянского принес. Тоже достал откуда-то, думал этим утешить, только хуже еще, кажется, вышло.
0: «Еще скажите, Карамазов, что такое этот отец? Я его знаю, но что он такое по вашему определению? Шут? Паяц?»
1: «Ах, нет. Есть люди глубоко чувствующие, но как-то придавленные. Шутовство у них вроде злобной иронии на тех, которым в глаза они не смеют сказать правды от долговременной унизительной робости перед ними. Поверьте, Красоткин, что такое шутовство чрезвычайно иногда трагично. У него все теперь, все на земле совокупилось в Илюше. И умри, Илюша, он или с ума сойдет с горя, или лишит себя жизни. Я почти убежден в этом, теперь, когда на него смотрю.
0: Я вас понимаю, Карамазов. Я вижу, вы знаете человека, — прибавил проникновенно Коля.
1: А я, как увидел вас с собакой, так и подумал, что вы это привели ту самую жучку.
0: Подождите, Карамазов, может быть, мы ее и отыщем. А это перезвон. Я впущу ее теперь в комнату и, может быть, развеселю Илюшу побольше, чем меделянским щенком. Подождите, Карамазов, вы кое-что сейчас узнаете.
1: Ах, боже мой, что же я вас держу? — вскричал вдруг стремительно Коля. Вы в одном сюртучке на таком холоде, а я вас задерживаю. Видите, видите, какой я эгоист. О, все мы эгоисты, Карамазов. Не беспокойтесь, правда холодно, но я не простудлив. Пойдемте, однако же. «Кстати, как ваше имя? Я знаю, что Коля, а дальше?»
0: «Николай. Николай Иванов Красоткин. Или, как говорят по-казенному, сын Красоткин». Чему-то засмеялся Коля, но вдруг прибавил. «Я, разумеется, ненавижу мое имя, Николай».
1: «Почему же?»
0: «Тривиально, казенно. Вам 13-й год?»
1: то есть 14-й, через 2 недели 14, весьма скоро, признаюсь пред вами заранее в одной слабости, Карамазов. Это уж так пред вами, для первого знакомства, чтобы вы сразу увидели всю мою натуру. Я ненавижу, когда меня спрашивают про мои года, более чем ненавижу. И, наконец, про меня, например, есть клевета, что я на прошлой неделе с приготовительными в разбойники играл. То, что я играл, — это действительность. Но что я для себя играл, для доставления себе самому удовольствия, то это решительно клевета. Я имею основание думать, что до вас это дошло. Но я не для себя играл. Я для детворы играл, потому что они ничего без меня не умели выдумать. И вот у нас всегда вздор распустят. Это город сплетен, уверяю вас. А хоть бы и для своего удовольствия играли. Что ж тут такого? Ну, для себя. Не станете же вы в лошадки играть.
0: А вы рассуждаете так, — улыбнулся Алеша. В театр, например, ездят же взрослые. А в театре тоже представляют приключения всяких героев. Иногда тоже с разбойниками и с войной. Так разве это не то же самое в своем, разумеется, роде?
1: А игра в войну молодых людей, в рекреационное время или там в разбойники, это ведь тоже зарождающееся искусство, зарождающаяся потребность искусства в юной душе. И эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представления на театре. Только в том разница, что в театр ездят смотреть актеров, а тут молодежь сами актеры.
0: Но это только естественно.
1: Вы так думаете? Таково ваше убеждение?
0: Пристально смотрел на него Коля. «Знаете, вы довольно любопытную мысль сказали. Я теперь приду домой и шевельну мозгами на этот счет. Признаюсь, я так и ждал, что от вас можно кое-чему поучиться. Я пришел у вас учиться, Карамазов». Проникновенно и экспансивным голосом заключил Коля.
1: «А я у вас», — улыбнулся Алеша, пожав ему руку. Коля был чрезвычайно доволен Алешей. Его поразило то, что с ним он в высшей степени на ровной ноге, и что тот говорит с ним как с самым большим.
0: «Я вам сейчас один фортель покажу, Карамазов. Тоже одно театральное представление». Нервно засмеялся он. «Я с тем и пришел.
1: Зайдем сначала налево к хозяевам. Там все ваши свои пальто оставляют, потому что в комнате тесно и жарко».
0: «О, ведь я на мгновение войду и просижу в пальто. Перезвон останется здесь в сенях и умрет. Иси, перезвон, куш и умри». Видите, он и умер.
1: А я сначала войду, высмотрю обстановку, и потом, когда надо будет, свистну, иси перезвон, и вы увидите, он тотчас же влетит, как угорелый.
0: Только надо, чтобы Смуров не забыл отворить в то мгновение дверь.
1: Уж я распоряжусь, и вы увидите фортель.

Фёдор Михайлович Достоевский. «Братья Карамазовы». «Мальчики». Читал Чеслав Саманович. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. 1 июля в нашей стране отмечают День реставратора. Это относительно недавний праздник, учрежденный уже в 21 веке. В 20 веке все больше праздновали День рыбака или День металлурга. О реставраторах вспоминали совсем нечасто. А ведь именно благодаря их труду, их усилиям, мы сегодня имеем сохраненный и оберегаемый большую часть нашего культурного наследия. По традиции, в этот день в Государственном Эрмитаже произошло несколько событий, связанных с реставрацией. Одно из них состоялось в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня». Название говорит само за себя. В этот день здесь обучались по специально организованной программе студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица. Как рассказала координатор программы, заместитель заведующего отделом научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Полевая, Государственный Эрмитаж и Академию Штиглица давно связывает тесное партнерство, и в день реставратора музей организовал, как знать, может быть, для своих будущих коллег, знакомство с некоторыми реставрационными практиками. Им была предоставлена возможность попробовать свои силы на мастер-классе по реставрации фрагментов настенных росписей древнего Пинджикента, а также познакомиться с реставрацией фотографий, выполненных в разных техниках. Об одной из малознакомых нам техник фотопечати, цианотипии, рассказывает художник-реставратор лаборатории научной реставрации фотоматериалов Ольга Мицкевич.
1: У нас сегодня в контексте Дня реставраторов будет проводиться мастер-класс, посвященный одной из старинных техник фотографии. Это цианотипия. Фотография, которая получается при помощи бессеребряного процесса на солях железа. Цианотипию впервые изобрел английский астроном Джон Гершель. И она довольно быстро вошла в обиход. То есть первый, например, художник, который начал работать с цианотипией именно как с художественным средством, это была Анна Аткинс, художница английского происхождения. Она была первой, во-первых, женщиной-фотографом в свое время, во-вторых, она впервые издала фотографию в формате книги. В книге содержались фотоснимки, полученные цианотипии с водорослями морскими с английских побережий, которые на самом деле довольно сложно консервировать. То есть в контексте ботаники их было бы сложно зафиксировать и высушить, и сохранить их точную форму. Но вот, соответственно, при помощи цианотипии она придумала наиболее точно сохранить все изгибы каждого из растения. Ну и довольно-таки быстро цианотипия, благодаря ее работам, нашла отклик у других художников и фотографов. Она входит и сейчас в практике художественной. То есть мы сейчас можем встретить довольно известных художников, которые с ней работают. Вот сегодня мы решили показать как раз молодым реставраторам, как вообще работает этот процесс, как можно сделать цианотипию в домашних условиях. Если в трех словах, то есть берется обычная бумага, лучше, конечно, взять акварельную поплотнее, она будет более удобна в использовании. Ее покрывают специальным раствором. Раствор это светочувствительный, поэтому вся работа должна производиться в темном помещении. Затем, после того, как раствор на поверхности бумаги полностью высыхает, можно на нее наложить какой-либо темный предмет, чтобы получить, соответственно, силуэт. После чего бумага с этим предметом выносится на свет, производится экспонирование. Можно произвести под UV-лампой или же под, соответственно, солнечным светом, но нужно выбрать более солнечную погоду. И после того, как фотография попала под лучи, она начинает проявляться, то есть меняет цвет из такого желтого оттенка в более синий. И после чего можно уже опустить ее в воду, зафиксировать процесс. воде вымываются не прореагирующий раствор, то есть те места, которые были под темным предметом, они становятся белые, оставляют, просвечивает бумага, а те, которые попадали под солнечный свет, они становятся синие.
0: То есть, по сути, это такое графическое изображение получается,
1: да.
0: И монохромное.
1: Да, это монохромная фотография, то есть, угу. Получается, у нас темная и светлая.
0: Понятно. А почему она из-за цвета?
1: Да.
0: Потому что... понятно.
1: Цвет был как бы источником для названия.
0: Ну, понятно. А то, я думаю, надо же железом, а я думаю, это как-то,
1: может,
0: с цианидом связано или с чем-нибудь таким, что-нибудь опасное. А как вы сами попали в профессию?
1: Изначально я отучилась на художника-реставратора в художественном училище имени Рериха. Там я закончила по 4 направлениям, то есть я изучала и реставрацию графики, и реставрацию темперной живописи, масляной и непосредственно золоченой резьбы, как раз по которой у меня был диплом. Вот, но после окончания я пришла в Эрмитаж, так как у меня уже была хорошая база работы с реставрацией бумаги, мне довольно было легко влиться в новый вид фотографии, и вот, соответственно, я работаю уже почти 9 лет. Да.
0: А технические знания, все-таки вот раньше реставраторы в основном, кроме живописцев, да, реставрации живописи, приходили, насколько мне известно, либо с искусствоведческим образованием, либо чистые технари, но все-таки приходилось и тем, и другим, соответственно, дополнять, добавлять, доучиваться где-то, факультативно, да, искусствоведы ходили на какие-то факультативные занятия в технологический институт, еще куда-то. Изучали в том числе петрографию, работу с камнями. Технари, наоборот, добирали искусствоведческие знания. Как сейчас вот происходит?
1: Я сразу оговорюсь, как раз-таки после окончания училища и прихода на работу в Эрмитаж, я сразу же поступила в Академию художеств имени Репина. Там я закончила на искусствоведа, как и бакалавриат, так и магистратуру. Сейчас я пишу кандидатскую. Вообще, сфера моих интересов — это рубеж 19-20 века, как раз довольно-таки яркий период для изобретения фотографии и ее практики. Что касается практической работы с фотографией, я этим увлекаюсь с такого подросткового возраста. У меня папа занимался проявлением фотографии дома, то есть его сестра, она изначально тоже художник. У меня, мне кажется, больше идет такого из детства.
0: Хорошая именно практически.
1: Да, именно что касается практики с работы с фотографией, это вот все из детства.
0: Понятно. И насколько я знаю, в Эрмитаже появилось много реставрационных лабораторий, и фотографическая, в общем, относительно недавно.
1: Да.
0: Сколько примерно?
1: Наша лаборатория появилась в 2011 году в результате довольно-таки большого проекта с американским фондом Эндрю Меллона. Изначально в контексте этого проекта в музее происходило выявление фотографических коллекций в различных фондах, то есть по всему Эрмитажу собирались как и в русском отделе, так и в Восток и Запада фотографии выявлялись, они производилась работа по их атрибуции, и после чего были созданы 2 больших фонда фотографий в русском отделе. Сейчас эти фонды, как раз-таки к нам большинство фотографий происходит именно из этих фондов к нам на реставрацию. Но это не означает, что в музее, например, в библиотеке или же в архиве нет фотографий. Конечно, они есть. Мы с ними со всеми работаем. У каждой фотографии есть своя специфика. Наша лаборатория занимается реставрацией в основном фотографий на бумажном носителе. То есть это отпечатки как раз-таки начиная с 1840-х годов и до современности. То есть бывает, что к нам приходят на реставрацию и современные отпечатки, но там не такие сложные разрушения, как у старинных техник. Также хочу отметить, что наша лаборатория занимается как раз вопросом того, что практичность работы. Мы занимаемся и реконструкцией старинных техник, то есть мы с моими коллегами имеем работу с полностью восстановлением реконструированием процесса печати альбуминных отпечатков, соленых отпечатков, также коллодионных и многих других.
0: То есть у нас все старые техники осваиваются.
1: Да, мы стараемся, так как мы работаем с этим материалом, для того, чтобы лучше его понимать, лучше понять, как он работает в наших руках. То есть какие-то такие нюансы, которые ты можешь осознать исключительно через непосредственное погружение.
0: А как вот материалы, например, допустим, та же бумага, фотобумага, да, потому что большинство не производится, вот как вы выходите? Допустим, растворы можно приготовить самостоятельно.
1: Да.
0: А ну, та же фотобумага, где ее взять?
1: Ну, во-первых, фотобумага сейчас продается в большинстве фотомагазинов, которые специализируются.
0: Но это современная бумага.
1: Да, она современная, конечно, но в основном мы бумагу подготавливаем сами, то есть мы берется обычный лист, и он покрывается уже растворами, то есть это становится светочувствительная бумага.
0: То есть, по сути, вы технологии до конца, то есть и бумагу, в том числе и бумагу.
1: Да, конечно, начинаем с самого... Ну, мы бумагу, конечно, сами не изготавливаем.
0: Ну, я понимаю, да.

0: системного характера. Но в 19-м, начале 20-го века все изменилось. К реставрации стали подходить системно, с изучением предмета и материалов. Об этом рассказывает Татьяна Александровна Баранова, заведующая отделом научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа. У меня вопрос очень простой, но, по-моему, очень важный и практичный. Татьяна Александровна, вы, скажем так, вот вы человек, который видел неспешные изменения или развитие реставрации 20 века, и, допустим, я могу ошибаться, но мне кажется, что это так и было, техники, подходы, да, исследования, допустим, реставраторов 19 века, начала 20 века, они не очень сильно менялись в течение 20-го. К концу 20 века, конечно, были найдены какие-то новые способы, методы и подходы, но они разительно не отличались. 21 век, мы видим, сильно изменился. Вот насколько изменилась реставрация за последние, скажем так, 30-40 лет?
1: Но подходы, честно говоря, мы используем классические, которые основываются на 19 веке, на 20 веке. Но постепенно в нашу жизнь начала входить наука. Наука вошла еще до войны, когда в нашей области работали специалисты химики, физики, естественно, искусствоведы и все это, которые разрабатывали новые методики, исходя из того, что появляется много новых материалов, новых технологий. Поэтому это имело развитие. После войны немножко это приглушилась тема, да? И сейчас как раз возродилась та же самая история, что мы понимаем, что без науки мы не можем уже двинуться в современной жизни. Все так быстро развивается. Технология, оборудование – это все играет очень важную роль. И не зря я говорю, что мы, наверное, теперь назначаемся отдел научной реставрации, и мы на данном этапе точно можем подтвердить, что да, отдел стал уже на рельсы именно научной реставрации, которая, конечно, требует к себе большого внимания. Для этого, ну, во-первых, нас поддерживает вся наша администрация, и Михаил Борисович поддерживает, Светлана Борисовна. То есть все, что мы выходим с какими-то предложениями, и это касается, опять-таки, я говорю больше о науке, нас поддерживают в этом вопросе. Да? Мы достаточно хорошо оборудовали новой техникой. Было дано разрешение, теперь у нас в отдел входит научная группа исследователей. Это физики и химии, которые непосредственно работают с нами. Именно они изучают те предметы, те коллекции, которые поступают в отдел реставрации. Большое внимание стало уделять наш МНИР, который как бы отвечает за научную часть. Да? Когда мы получаем аттестацию, а у нас несколько стадий, чтобы дойти до высшей, реставраторы должны каждый свой шаг обосновывать. Перед тем, как приступить к реставрации, мы должны провести то, что могут сами реставраторы, ряд исследований, то, что могут уже на другом уровне, на очень высоком первоклассном оборудовании, да, произвести физики, химики. Это очень-очень важный момент. Поэтому, да, реставрация изменилась, хотя мы очень благодарны предыдущим поколениям. Вот такой, ну, я не знаю, подход очень вдумчивый, правильный. Мы не нарушаем, мы поддерживаем, мы читаем, мы обращаемся к документам и начала прошлого века, и в середине века, которые помогают нам в дальнейшем правильно применять уже новые какие-то технологии. И еще очень важный момент, потому что так или иначе все вещи старятся, как бы мы ни охраняли их, как бы мы ни там реставрацией занимались, не проводили консервацию. Тем не менее, любой материал, который мы применяем, он, как все живое в этом мире, имеет так называемый процесс жизни и старения. И поэтому очень важно, мы должны знать, как работали люди перед нами, что они использовали, как нам выйти из того положения, чтобы, предположим, начать работать,

0: мы должны исследовать, если мы не знаем или не сохранилось каких-то данных, мы должны исследовать те материалы, которые они применяли. Только в зависимости от этого мы можем, извините, построить нашу дальше работу. Это такой очень кропотливый труд, и слава богу, что нас поддерживают.
1: Да, а уж сейчас как развивается
0: технология, то я вообще боюсь говорить, к чему все это придет.
1: Татьяна,
0: ну, очень аккуратно надо быть в этих вопросах.
2: А вот что сейчас стало возможно, что было невозможно там еще 20, 30, 40 лет назад, ну, скажем так, в конце 20-го, начале 21 века, допустим, в реставрации еще что-то было невозможно, а сейчас это уже возможно. Но есть какие-то такие вещи?
0: Нет, ну, возможно, потому что, опять-таки, это же развитие других областей, да, той же химии и физики. Например, мы не могли, например, сейчас с помощью там РФА, мы, когда к нам поступает предмет из металла, да, мы проводим анализ, это делают даже сами реставраторы, да, когда определяют весь набор компонентов в данном материале, понимаете, в зависимости от того, и соотношение этих компонентов, или какие компоненты, да, мы уже можем ориентироваться и применять это. То, что в лаборатории станковой живописи, например, да, у нас есть прекрасный исследователь Камила Брухановна Калинина, которая изучает эту живопись. И на ее разработках, на ее анализах строится дальнейшая программа. Те же шлифы, которые она исследует, те же пигменты. Ну, весь комплекс, да, это она проводит, у нее хорошее оборудование. Вот, и поэтому отсюда уже строится работа реставраторов. Ну и сами реставраторы в той же лаборатории овладевают какими-то техническими приемами для того, чтобы провести какие-то ряд каких-то исследований. Это все очень важно, но это такой долгий, кропотливый, спокойный. Я считаю, что ничего нельзя в области реставрации сказать, вот раз и мы сделаем это, раз и мы исследуем. Нет, это длительные процессы. К ним надо очень долго готовиться, все не так просто. Но постепенно, я думаю, что мы добьемся успеха. А новых технологий будут приходить, будем исследовать и думать, что делать.
2: Спасибо большое, с праздником вас.
0: Спасибо большое.
2: Это была Татьяна Александровна Баранова, заведующая отделом научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа. Труд реставраторов сокрыт от широкой публики, но результаты их кропотливой, терпеливой, тонкой работы мы можем видеть почти повсюду – в музеях, в библиотеках, в архивах, на улице наших городов, даже молодых городов, ведь почти в каждом населенном пункте есть какие-то памятники, и они требуют присмотра специалистов. Как правило, реставраторы – люди очень скромные, редко публичные. Их мало знают по именам. Поэтому появление такого праздника, как День реставратора, это заслуженная дань уважения к людям такой особенной и такой важной профессии. С праздником, дорогие российские реставраторы! В День реставратора – в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня» побывала Екатерина Степанова. До свидания.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: прозвучала серенада Трубадура из сюиты Александра Константиновича Глазунова «Из средних веков» в исполнении симфонического оркестра Московского радио под управлением Николая Голованова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами радиопередача «Читательский клуб» на радио «Град Петров» и ее ведущие Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: Лиза Тихомирова.
2: Здравствуйте.
0: И Гриша, которого я только сейчас понял, что забыл совершенно фамилию.
2: Ничего не меняется.
0: Спасибо тебе большое, Гриша Гаврилов. И я, Евгений Маслов, со своими провалами в памяти. Сегодня мы обсуждаем текст Ивана Сергеевича Тургенева, да, Ивана Сергеевича Тургенева «Вешние воды». И поскольку, ну, формально, по крайней мере, да, предложила его Марина, я передаю первое слово ей.
1: Спасибо. Я предложила этот текст, потому что мне его предложил человек, которого я очень люблю и глубоко почитаю, Константин Семенович Пегров, который был моим руководителем там кандидатской диссертации, докторской. И это замечательный философ, человек, который там читал Аристотеля по-гречески и все такое прочее. И вот во время нашей последней беседы он мне говорит: «Перечитайте «Вешние воды» Тургенева. Это такая удивительная вещь. Вы перечитайте, а потом мы поговорим». И тут я поняла, что, может быть, не только мы поговорим, но и мы поговорим с вами. Потому что я в детстве когда-то читала эти повести Тургенева о любви, там «Ася», «Вешние воды», «Первая любовь». И я помню, что, ну, на меня это производило большое впечатление. А потом на многие годы как-то эти тексты ушли из поля моего внимания. И вот мне захотелось это перечитать. Я вам скажу, что да, там есть о чем подумать и поговорить. Вот, но это я просто говорю о том, как эта мысль пришла ко мне. А теперь, может быть, мне бы хотелось ваши какие-то впечатления от книжки услышать.
2: Можно я продолжу? Так совпало, вообще всегда так много совпадений в жизни приятных. Я как раз недавно решила, что я хочу прочитать Тургенева, но «Записки охотника», потому что я узнала от своего знакомого философа, что его хороший друг-литератор любит именно «Записки охотника». Мне было так интересно, потому что в детстве мне все было скучно. Я была простым ребенком, ну, я сейчас не очень непростая, но ребенком я была совсем простым, и мне все казалось, вот великая русская литература, вот это вот все повторялось. Только сейчас открывается ты вдруг, ну, не сейчас, конечно, там, то Пушкин, то Достоевский, кого-то ты уже считаешь, как будто бы ты с ним вместе родился, я там Достоевского ни с кем не перепутаю. Я, например, знаю, что именно я люблю там в каждом писателе, но с Тургеневым у меня не было такой связи никогда, при том, что я как фанатка Достоевского, всегда эти истории про их встречи и про то, что Тургенев там его раздражал, ну, как-то это неправильно с моей стороны. Но все равно к Тургеневу я никак не относилась, кроме как к истории там с Баден-Баденом, уже там с Хармсом и так далее. Вот, я открыла «Записки охотника», поняла, что мне не то, что скучно, а то, что мне очень тяжело читать, потому что это опять вот этот быт про несчастных мужиков. Я поняла, что какое-то время мне очень не хочется читать про несчастных мужиков, потому что мне хочется уже взять вилы и пойти с очередной революцией. Да, я также Лескову перечитывала, «Тупейный художник». И мне было, ну, так тяжело, что я даже не смогла посмотреть «Жестокий романс», когда просто решила посмотреть что-то, что мне хочется там из классики, потому что вот эта тема. Я так немножко с настороженностью открыла, но как только я открыла книгу, я поняла, почему многие действительно Тургенева считают хорошим писателем. Я не скажу, что я там в него влюбилась, и он мне теперь близок так же, как Достоевский, но то, что он как бы окутывает своим текстом и окунает меня как в хороший... Я как будто посмотрела очень хороший фильм качественный. Ну, я не знаю, можно так сравнить? Просто, ну, конечно, уже век...
1: Имеется в виду живость какая-то, да?
2: Интересно. То есть я каждый раз думала, что будет вот как-то... Ну, сейчас вот «Несчастная любовь», там какая-нибудь вот как «Ниточка не звонит». Ну, вот что-то вот это вот грустное все, или как у Лескова, или как у Алексея Толстого, где там все время все эти неравные браки, все эти несчастные женщины, которые зависят от мужчин, и им приходится жениться на этих... И тут, а тут строчка за строчкой, глава за головой, понимаешь, что интересно. То есть мне прям было интересно, я не могла оторваться. Мне приходилось иногда отрываться, чтобы какими-то своими делами позаниматься срочными. И я совершенно до последнего не ожидала, чем закончится. Хотя иногда кажется, что вот эти все романы должны как-то, ну, понятно, что закончится не очень хорошо, но как-то предсказуемо. И тут я поняла, что он меня заинтересовал с первой до последней строчки. Даже когда где-то какая-то наивность романтическая, которая, мне кажется, в силу того, что 21 век, и то, что мы действительно насмотрели всяких романтических мелодрам уже, и начитались всего, и в чем-то немножко циничнее стали. Но я представляю, что какое удовольствие получали люди, когда еще телевизора, например, не было. Потому что это такое полное погружение, и которое я испытала сейчас. Поэтому спасибо. И я согласна очень с вашим руководителем, что это стоит того, чтобы перечитать.
3: Я хочу ответить на вопрос Лизы, чем закончится. Ну, точнее, не ответить, а так набросать некоторые пунктики. И опять сказать в пользу Тургенева как писателя. То, что он мастер. Когда он пишет эту книгу, он здорово, как в хорошем фильме, оставляет такие точечки, которые потом будут дорисованы до каких-то линий. Ну, например, вот история с крестиком, который там потом с крестиком уже с другим сыграет в этом лесу. Или история с пересказом гофмановского произведения «Ошибка» или как оно? По-моему, «Ошибка»
0: называется. Ну, там не указывается само название в тексте.
3: Я потом посмотрел, которая на свой лад пересказывает Джемма так, как эта история ей запомнилась и так, как она отразилась в ее памяти. И такие хорошие сцены, они не требуют описательности, но Тургенев очень здорово вот какими-то тонкими маленькими линиями, буквально вот одной деталью, он дает понять, что происходит. Например, когда это Марья, так как ее зовут, Николаевна, да, когда она в первый раз пытается свои чары пустить, она покусывает что-то, она покусывает там какую-то... А, губку покусывает, да, потом она покусывает веер. И вот что-то такое покусывающее, хищническое, оно сразу читается в этой героине. А Санин этого еще как бы не совсем-то осознает, но хотя он это чувствует. И вот у Тургенева таких точечек, которые, за которые цепляешься и потом понимаешь, она в любом случае, эта точечка, потом сыграет. У него их очень много, и я это очень высоко оцениваю, потому что, мне кажется, это большой талант, не расписывая это на страницу или на две страницы, а одной такой строчечкой сказать о том, что происходит между героями и что это за герой. Это, конечно, очень, это очень сильно, это мастерство и гениальность. Потом читать было интересно, потому что герой наш, он слабый человек, несколько раз повторяет, и безвольный человек, и раб в каком-то смысле, но раб сначала, раб судьбы. Помните, там вот такие есть слова, куда я попал, сказка, сон, и еще он говорит, что он не знает, чем это закончится. Чем это закончится? Да, слабые люди никогда не заканчивают сами, они ждут, когда
1: чем
3: это...
1: Чем закончится, да.
3: Да, и Тургенев тоже это очень здорово делает, потому что он как бы отпускает этого героя в плавание. И вот как будто бы этого романтического героя из литературы той до Тургеневской он берет и отправляет в его воображаемый или невоображаемый мир, но в тот интересный мир, который похож очень на сказку и на сон. Ну, вот эта сцена, когда целует его Джемма, или когда в лес они едут с Полозовой. Мне кажется, они очень волшебные. Они очень похожи на какое-то чудо, на вторжение чего-то. Откуда этот ветер налетает, когда Джемма показывает ему, что его любит. И вот еще мне хочется поговорить о... Ну, точнее, не хочется поговорить, а может быть, как-то мы это с вами зацепим. Хочется поговорить о ролях этих людей, о роли нашего героя. Он постоянно не обнаруживает своего какого-то настоящего... существа, хотя про него говорит Джемма. Мама, вот он настоящий, я привела его. Там есть тоже такая реплика Джеммы. Но он кажется как будто не настоящий, потому что вот он отдан в это плавание, и судьба, хватая его, уносит куда-то чего вот он пока еще не предвидел, не знает, и чего, может быть, он боится. И в этом смысле книжка такая страшная, потому что вот этот вот герой, похожий на трехлетнего коня.
1: Теленка.
3: Теленка, да.
1: Или, ну, не помню.
0: Коня, кажется, коня.
3: Да, и у него волосы золотистые, глаза, или глазки даже сказано, румянец на щеках. Вот этот вот герой, который сначала кажется таким симпатичным, и которого любит Эмиль, влюбляется в него буквально Эмилио, он потом оказывается во власти каких-то сил. И вот что это за силы? Что это за силы, которые вот так вот человека могут выхватить и привести его к катастрофе? Я помню, что все критики ругают, ну не все, но многие. В 72-м году, когда эта книга выходит, говорят, ну что Тургенев написал? Здесь ни одного героя нет. Отвратительный Полозов, чуть ли не там со свиньей его сравнивает. Этот вот характер, что это за ужасные люди? Да еще ужасно, что они русские все. То есть где наш национальный характер? А вы там многие характеры выписали. И Тургенев как-то там не то чтобы это все отрицает, он, наверное, не вступает в полемику. Ну, вот, кажется, вот, а где там этот, где там какой-то замечательный, хороший человек или там какой-то образ приятный? Ну, в общем, книжка такая любопытная, потому что она, с одной стороны, очень литературная, а с другой стороны, она не похожа на русскую литературу, вот, наверное, того времени, 60-х, 70-х, и, может быть, поэтому ее сейчас прочитать нам советуют и те, и другие люди. Потому что вот как будто бы эти герои, они, ну, они вот в любое время могут быть схвачены чем-то и куда-то отправлены. Ну и катастрофа, и трагедия, которая происходит с главным героем, это как будто бы делает его, ну, тем, кто реально живет жизнь. Здесь нет хэппи-энда, и здесь нет наказания злых, потому что злые там нормально себя чувствуют.
1: А ну, есть, Марья есть... Николаевна умерла.
3: А, да, но она умерла, когда она, наверное, уже все эти установили рекорды по...
1: собиранию, по раздаче железных колец.
3: Да. В общем, мне книга понравилась, и мне нравится вот эта мысль судьбы, слабости, безволия и рабства. Я думаю, что это то, что можно вот там говорить, если получится.
0: Я бы поддержал на буквально полминуты вот эту тему о мастерстве Тургенева в том смысле, что, читая, я обратил внимание, что вот примерно где-то первую половину я-то, наоборот, как раз чувствовал, что мои ожидания оправдываются и что ничего удивительного не происходит. Ну, приведу сейчас пример такой довольно простой, мне кажется, про то, как протекает с психологической точки зрения для самого Санина дуэль. Да, про то, как он сначала испытывает свое вот какое-то облегчение и радость от того, что произошло, а потом он понимает, что на самом деле как бы это все как какая-то фальшь. Фальшь, подтасовка какая-то, как-то вообще совершенно несерьезно.
3: Казёнщина.
0: Как казёнщина, да, он говорит, да-да-да, заранее там подготовленная казёнщина или еще что-то такое. Вот. И, ну, как бы у него украли, получается, его эту победу, и он потом только это чувствует. И как-то вот я пока с самого начала читал про то, как эти вот немецкие оппоненты готовят эту дуэль, как-то вот, ну, понятно было, что они не намерены вообще-то доводить дело до трагедии и так далее. Ну, и в процессе как-то становилось понятно, что какая же это великая победа, и что, ну, герой вроде, хотя он и все время описывается как мягкий, и его вот эти положительные черты, они специально в смягченной форме, не золотые, там, а золотистые, да, там, и так далее.
3: И суффиксы.
0: Да, да. Но при этом нельзя ему отказать в некоторой степени проницательности все-таки до этого момента. Кажется, что он хотя бы создает впечатление человека, понимающего, что за люди его окружают. Вот до этого момента, до середины, как будто бы слепоты какой-то совершенно у него нет. И поэтому как-то складывается ожидание, что, ну, вот так все и будет, так все и происходит. Я вот к чему говорю? К тому, что одно мастерство — это мастерство мастерство, да, действительно, вот этих вот подвешенных ружей, хотя оружия чеховских-то нету, но вот подвешенных ружей и потом их использование. А другое мастерство — это сделать все то, чего ожидает от тебя читатель, но сделать это таким образом, чтобы это ни в коем случае не было скучно. Я вот к чему это веду, что при этом это все читается совершенно живо и вовлекающе, скажем так, если даже не захватывающе. Другая вещь, на которой я хотел бы остановиться, и, наверное, это самое главное, что я вообще сегодня успею сказать, это, как мне показалось, наверное, в каком-то смысле опережающее свое время, извините за такую тавтологию, отношение ко времени. С чего начинается вообще текст? С романса, который говорит о том, что весна ушла. Собственно, название «Вешние воды» сюда же нас, к этой же мысли нас вообще... приковывает, да, говоря о железных кольцах. Что у нас за первая глава? Первая глава — это глава, в которой вся основная часть действа уже произошла, в которой мы видим результаты этого действа в виде этого крестика, смысл которого мы действительно пока еще не понимаем, но все равно. И самое главное — то состояние, в котором после всего произошедшего, да, в котором обнаружил, давайте... продолжим эту линию, безволие, в котором обнаружил себя этот наш герой, да, Санин Дмитрий. Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно приходили перед его мысленным взором, чуть-чуть пропуская, и ни один не находил пощады перед ним. Везде все то же. Вот я подчеркиваю это слово «все то же». Вечное переливание из пустого в порожнее, так-так-так-так-так-так-так. Ну и в итоге, после всех попыток себя как-то отвлечь от того, что все одно и то же, все смерть. Да, и дальше про его какое-то вот переживание, что ли, страха смерти, да, или страха тех бед, которые вместе с этим поздним возрастом приходят. Вот. И потом кажется, что вообще, ну, вот к этой теме мы не так уж сильно и возвращаемся. Но, ну, во-первых, построение все такое специально, да, сделанное как будто бы, чтобы мы, хотя и не через ностальгию героя, более такой, как бы, объективный подход через представление автора, но все равно мы возвращаемся на 30 лет назад. И герои, которые нас окружают, это кто? Да? Это либо совсем молодые люди, либо старики. Я не помню ни одного человека зрелого, как бы, что называется, в полноте сил.
2: Так тогда старик, как у Пушкина,
0: 35 ну, лет. Так это не важно.
2: А в 22 они уже не молодые, а считаются вон зрелыми.
0: Ну, разве что тогда только этот юноша у нас с вами, да, 22-летний тогда, да. А, больше никто. Я к чему это все говорю? К тому, что два человека из дома романтического интереса Санина, да, это два человека, которые проявляют как раз-таки вот это вот какое-то отношение к прошлому. Один в комическом ключе, да даже, наверное, оба скорее в комическом ключе, да, этот наш отставной оперный певец, который...
3: Пантелеон.
0: Да, Пантелеоне, который очень смешно бравирует своим прошлым и которого удается, помните, привести в чувство тоже обращением к... к чему там, к древнему достоинству, к древнему мужеству, к чему-то такому, да, к древней добродетели, что-то такое напоминает ему. А как же, вот, да, говорит ему Санин. И вот эта вот мать, да, которая говорит о том, что старость ее пришла, и он не поймет ее горести в этой старости. Да? И на что отвечает Санин довольно такую вроде вещь, ну, почти пошлую, что, ну, посмотрите вот на своих детей, в них вы видите возрожденную свою старость. То есть он говорит что-то такое, что он, конечно же, сам вряд ли когда-либо переживал и понимал как бы всем своим существом, но что, ну, почти как бы из литературной культуры приходит в светскую речь и так далее. Но вы помните же, где он... видит в последний раз, в чьем образе он видит в последний раз свою
1: дочь,
0: любимую.
1: Да?
0: Когда он сам уже совершенно верно по понятиям того времени старик, и видит в...
3: 18-летний.
0: Да, в дочери своей, как бы, уже потерянной давно любимой, да, видит ее саму. И вот эти вот вешние воды, которые ушли, ну, нам показывают, что на самом деле никуда они не ушли. И это такая вот страшная вещь, что это, как обычно, на такую действительно глубокую вещь указать регулярно любая попытка на нее указать оказывается пошлостью, но от этого сама правда не уходит никуда. Mm-hmm. Да? Чтобы это понять, нужно пройти, ну, судя по всему, некоторый вот путь. И этот путь, он выстраивается перед нами самим Тургеневым, как мне кажется, специально через то построение хронологическое, которое нам дается. Да, то есть через то, что нам дают некоторые живописания некоторого образа конца и того пути, который к этому концу приводит, причем из той самой юности. Дальше больше. Извиняюсь, что я время так много занимаю, но давайте я закончу эту мысль. И, возможно, мне будет больше ничего особенно сказать. Тот самый как раз-таки текст Гофмана, который перевирает, да, Джемма, спасибо, я забываю почему-то имя. Джемма, который перевирает Джемма. Кто там является как-то властителем девушки, в которой влюбляется герой Гофмана? Старик. Да? Старик, конечно же. И персонаж, во власти которого, да, рискует оказаться Джемма, этот вот купец, у которого все схвачено. Не человек просто, а конфетка.
3: Клюбер.
0: Да, да, Гер Клюбер. Или Клюбер, наверное.
1: Клюбер.
0: Да? Наверное,
1: немец.
0: По-немецки Клюбер. Да, все-таки Клюбер. Вот этот человек. Это же человек, который совершенно предсказуем, да, лишен каких-либо признаков. Мне кажется, вот вы увидели где-нибудь вообще возраст его?
1: Он мог быть довольно молодой человек.
0: Ну да, но вообще он мог бы быть совершенно любого возраста. Из его поведения это никак не вытекает. Да? Это совершенно безопасное, лишенное какой-либо жизни, то есть как раз вот этого перетекания и изменения возрастов, поведения.
3: Он даже, извини, но он даже ручей в лесу хочет, да, как-то переделать, потому что, да, он не так течет.
0: Ко всему снисходительно, да, то есть с позиции превосходства, с позиции неуязвимой, а, как известно, конечно же, рост, он всегда именно что уязвим. Рост течения жизни. Вот, я к чему это все говорю? К тому, что, ну и тут самый мой, простите, банальный ход будет. Раз Тургенев заигрывает с Гофманом, заигрывает с тем, что Джемма самое такое вот, ну, наверное, воплощение силы и красоты молодости, говорит, что у Гофмана не хватает поэтичности в его тексте, то, пожалуйста, самый поэтичный, возможно, мне кажется, ход, хотя, может быть, и простоватый, но вешние воды — это, конечно же, вечные воды. То есть и здесь далеко ходить не надо. Последний образ, на который я обращу ваше внимание, это вот этот вот судьбоносный вечер, когда дует мощнейший ветер, да, сталкивает, буквально физически сталкивает друг с другом двух наших героев. И как называет то ли молодость, то ли юность Тургенев? Вечная юность или вечная молодость? Это буквально цитата из текста, я могу найти и уточнить. Mm-hmm. То есть вот оно действительно... То самое, чего нету у этого 52, кажется, летнего Санина. Он говорит, все одно и то же. А чего именно ты хочешь, чтобы было не то?
1: Mm-hmm.
0: Да?
1: Mm-hmm.
0: А вот именно того, чтобы то самое произошло. То самое, которое будет принципиально иное. Да? Которое будет изменением не обстоятельств, а изменением, ну, судя по всему, в тебе. Да? Изменением тебя. То есть вот той самой вечной юности, которая, ну, конечно же... теми способами, которыми он, видимо, живет, никак не приходит, естественно. И сомнительно, что к человеку, который отдается на то, чтобы его тормошило туда и обратно, непонятно какими силами, тоже, наверное, вряд ли тоже приходит. Потому что это тоже что-то своего рода безопасной позиции, как вот мы с вами про Клюбера сказали. Есть два разных способа к этой безопасности прийти. Один — это сделать вид, что вы выше всего этого, и можете снисходительно говорить ручьям, что они неправильно текут. А другой — никакой, ну, в прошлый разговор вспоминаю, никакой не беря ответственности на себя,
3: ну, да,
0: за происходящее. И то, и другое — это как бы попытка, получается, обезопаситься, но и получается тогда и оторвать себя от этой вечной юности. Такой вот мой маленький спич про вешние воды.
1: Можно еще вот 5 копеек на ту же мельницу? По поводу того, что ничего не уходит, и вешние, вечные воды. Он посылает Марианне, второй Джемме, тот самый гранатовый крестик, но только в оправе, ну, там, на нитке каких-то драгоценнейших жемчужин. Да, то есть получается, что вот опыт и жизнь — это вот эти самые перлы, которыми окружается, ну, как будто бы вечно возобновляемые. Но все-таки я бы еще сказала про то, что эти вешние воды, с одной стороны, да, это вот эта самая вечная повторяющаяся стихия, и это протекающая вода, которая там возвращается к нам. Но при этом все-таки это еще такой напор, который совершенно уносит человека. И я думаю, что здесь дело не только в том, что он слаб, а он без сомнения слаб. Ну, там все время говорят о том, что это персонаж, который уклоняется от экзистенциальной ответственности. Но здесь еще дело в том, что когда мы впервые переживаем это, мы беззащитны абсолютно. Против лома нет приема.
3: Революция она это называет.
1: Да.
3: Первая любовь — это революция.
1: И он впервые переживает и любовь к Джемме, и желание, которое вызывает в нем вот эта Мария Николаевна Полозова. Кстати, ну, оценим красоту Джемма Розелли, да, это розы, цветение роз. А Мария Николаевна-то у нас Полозова. То есть вот змея и роза, да, ну или что-то низменное там предельно, да, и вот этот символ небесной красоты и чистоты. А я вот еще вот что хочу сказать, если можно. Мне очень нравится финал по той причине, что как бы он не трагический и не счастливый. Он не такой и не такой. Потому что на самом деле там трагедии-то никакой нет. Он пишет ей, ну, то есть он поехал, нашел, послал письмо. Она ему прекрасно на это письмо ответила про то, что да, вот живу в счастливом браке, мать пятерых детей. Но вообще-то тебя бы хотела тоже увидеть, если это возможно. То есть какая-то полная гармония. Вот эта девушка, она так и сияет, да, в своей какой-то чистоте и покое. И, ну, никто особенно не умер, ну, кроме Марии Николаевны, ну, по-видимому, она действительно уже взяла все призы и уже как-то и не обидно уйти. И еще хорошее чувство юмора в том, что вот наш этот немец, Клюбер, он разорился.
2: И спился, да.
1: А Полозов этот, который, ну, совершенно не деловой человек, он разбогател. То есть получается, что помимо, ну, чего-ли фортуна, как говорят итальянцы, да, иногда нужна просто удача. Иногда нужно не быть таким вот четким человеком, у которого все схвачено, а можно быть вот таким несуразным Саниным, а все равно как-то все притечет.
0: Да, даже не просто удача, да, это же вот это колесо буквально, оно то самое, которое поднимает, а там перемалывает этот средневековый, это, ну, антично-средневековый образ. Да, да.
1: И у меня какой-то вот вопрос такой. Смотрите, а в чем разница? Ну, то есть, вот чем они отличаются по существу, эти две семьи? Потому что по существу сюжет построен так, что Санин попадает сначала в семью Розелли, и там он как-то существует со всеми этими пуделями, мальчиками, стареющими женщинами и так дальше. Потом он попадает в семью Полозовых. Это тоже некоторым образом союз. Вот чем они, ну, что главное в первой и во второй? Мне кажется, что еще и это здесь.
3: Я думаю, что в первой семье он мог бы стать человеком, который повзрослел бы. Он хочет продать имение и обеспечить не только себя, но и магазинчик усовершенствовать, он пообещал это матери. А во второй семье он обречен на роль раба. И там есть эта страшная сцена, когда он на коленях стоит перед ней, она впивается в его волосы, и так коршун когтит цыпленка, которого. И отмечает еще Тургенев тупое лицо.
1: Тупое, самодовольное.
3: Да. Вот, которое понимает, ощущает свою победу и свою власть. Вот в той семье он мог бы повзрослеть, я думаю, и мог бы обрести эту юность, потому что, на мой взгляд, чтобы юность появилась, ее нужно пережить. И вот тот момент взросления, когда он мог бы стать пережившим юность и эту любовь пережить, он бы его в жизни имел бы. И, ну, может быть, вот вы поймете, о чем я, когда вы обратитесь к своему возрасту, знаете, вот после 30 вспоминается как-то вот этот кусок 20-летия. Или даже в 35. И детство вспоминается хорошо. До этого его как бы нет. Вот когда его пережил и от него уже немножко отошел, он как-то проявляется. И можно его увидеть буквально там, каждый день припомнить. У него как будто бы нет этого времени. Оно у него... Вот что-то там случилось, это ошибка, грех, непопадание. И разрушилось. Вот я так вижу его катастрофу. вот в семье Полозовых он только раб, он не может ничего сделать, и господин Полозов все-таки тот, кто не зависит, потому что он не ревнует и потому что он свободен так же, как его жена. Он не лезет в ее дела, она не лезет в его дела, и они как-то существуют на каком-то вот договоре. У него есть еда, вино, деньги и, ну, какие-то, наверное, еще занятия. Хотя, может быть, у него других занятий нет, сигары есть. У нее есть остальное. И вот, в общем-то, они нормально сосуществуют. А вот он в этой системе человек, который будет выполнять только вот роль раба и не сможет из этого выбраться. Вот для меня так. И я думаю, что Джемма, пересказывая эту историю гофмановскую, она намекает на ошибку, которую совершит Санин. Санин, который выберет не ту дорожку, и сани эти покатятся и не смогут. Вот сани, они же зимой ездят только по одной линии.
1: Забавно, вот я про это не думала.
3: И в сторону уйти нельзя. И вот как будто бы он выбрал не ту дорогу, и с этой дороги он больше не смог съехать. А попытка уехать в Америку, ну, закончится она успехом или нет?
0: И что здесь будет успехом? Мне кажется, он и не понимает, что успехом должно быть на самом деле.
2: А ну, хотя бы то, что он чувствует, что его простили. Вот так, если уж мы про какой-то психологизм.
1: Тургенев же столько лет прожил при семействе Виардо. Да. Вообще, мне кажется, что у них даже год рождения один и тот же.
2: И уехал в Баден-Баден.
3: Он говорит, что он какие-то вещи здесь, в этой повести, взял из своей жизни.
2: Ну, уж точно, как женщина может, наверное, приковать. А можно, да, я скажу? У меня почему-то совершенно никакого интереса к героям, к психологизму. Вот вы сейчас обсуждаете, я когда читала, мне вообще не было интересно, не было обидно за кого-то, ну, не плакать, ничего. Меня как раз удивило, что при отсутствии интереса содержательного для меня, мне настолько было кайфово, вот прямо. И последние главы я читала с улыбкой, не из-за того, что я похотливая там какая-то и вернулась какая-то юношеская похоть или что-то. Я думаю, как же это все хит... Ну, то есть он действительно это все понимал. Видимо, Виардо его так вводило, что ему это было описать вот легче. И то, что Гриша сказал, что... Как точно Тургенев описывает, что она губки. Когда она губки кусает, уже всем все понятно. Она только заходит в комнату, и ты уже понимаешь, что происходит что-то другое. Я поэтому и сказала, что очень кинематографично. Я вот про маленькие трагедии Пушкина говорила. Ну, это вот единственный раз, когда я понимала, что я могу представить, хотя у меня не очень вот с этим совсем. И тут я понимаю, что это как очень хороший фильм, в том смысле, что он как сценарий, он уже продумал, как она будет выглядеть, как он ей будет надевать, сколько времени потребуется, чтобы он ей на плечики надел. Этот эротизм невероятный, который его хочется убить за это, потому что там девушка прекрасная. При этом какая-то немножко скука действительно от матери этой девушки, потому что, ну тоже, ну ничего нового мы не узнали. Вот так же, как про Евгения Онегина говорят, что, ну что, сюжет там стар, как я не знаю что, но при этом это просто, это там Евангелие новое, что и здесь тоже такой простецкий сюжет, и настолько, ну вот что это вот, как раз гениальность именно... ну, литератора настоящего. Потому что прям хочется сказать, ай да сукин сын.
1: Особенно, как рассказывает, да?
2: Как рассказывает. При том, что то, где кажется, что ну это сейчас скучно, вот он про эти локоны, ну опять Эсмеральда там какая-то. Ну вот как он это делает, мне вообще не скучно. И я действительно умиляюсь этой девушке. Ну а я говорю, последние главы, как она его вот так вот охмуряет, это просто гениально, потому что тут уже все, и Настасья Филипповна, и Грушенька, про которую столько спорили, никто не может понять, что мужиков. Ну и женским взглядом это читать еще смешнее, потому что вы там что-то про психологизм. Да какой психологизм, господи. Ну, любого вот так вот можно окрутить, если, ну, если уметь. Я не умею как раз. Вот. И это все действительно и смешно, и страшно, потому что вот из-за таких нелепостей жизнь-то одна, и вот вот так вот. А с другой стороны, тоже неизвестно, что бы он там с этой итальяночкой, если он действительно не очень волевой человек. С другой стороны, как он заступился, это же не зря.
1: А с третьей стороны, она же его благодарит. Она говорит, что да, если бы да. не вы, ну, я бы не избавилась от этого.
2: Потому что женщины умеют правильно рефлексировать свою судьбу. это мужики могут потом страдать, ну, по-литературному, я имею в виду. Вот мы всегда встречаем, что вот там тут же Обломов, там еще кто-то. Ну, а женщины тоже, да, понимают, что вот там по Татьяниным следам уж решила, так решила. Ну, как-то так. И поэтому я вот до сих пор удивлена, что форма может оказаться для меня важнее содержания, потому что мне всегда казалось, что я приверженец как бы того, что главное содержание, а форма. И вот я мечтаю теперь также полюбить Набокова, потому что, ну, всё-таки есть какое-то мнение, да, что вот прекрасный именно писатель. Я никогда не могла понять, как может быть прекрасный писатель, если скучный, например, скучный сюжет. И вот благодаря этой повести, ну, я прям новое ощутила в своей жизни, и мне это очень нравится. И это удивительно, что, может быть, как раз вот человек, который вам посоветовал, он тоже ощутил, что уже, когда мы уже как-то уже жиру бесимся столько всего, можно открыть совершенно новые какие-то ощущения получить.
0: Не зря собираемся.
2: Но отрицательных, положительных персонажей я вообще здесь не вижу. Я даже бы не сказала, что он безвольный, но потому что у нас периоды жизни такие разные. Каждый человек проходит период, когда он волевой, когда он без... к офицерам подойти, когда можно было бы замять. Но это, я считаю, ну да, серьезный поступок.
0: Это на самом деле хороший, действительно, это действительно хороший вопрос, как совмещается вот это, единственное, по крайней мере, да, его поведение, случай с его поведением, с остальной вот характеристикой, которую мы, и вроде как Тургенев, да, ему все время даем.
2: И при этом так приятно, вот мне эти, ну, как всегда, вот эти патриотические вещи, что русский офицер, что он до последнего пойдет на дуэль. Он много раз сказал: нет, будем, нет, не попрошу прощения. То есть этот итальянец не зря так восхищается им, потому что это в новинку, те уже привыкли. А встретились, сказали: извини, так кара, даже все равно сказал: извини, не сказал, извини, воздух выстрелил, разошелся. Понятно, что у нас тоже так было все, но все равно это приятно было читать и чувствовать, что он это делает, зная, что это может закончиться.
0: Это все потому, что все русские военные.
1: Да, она такая, как сказала мама, что там у вас всегда холодно.
2: Холодно.
1: Не все мужчины военные.
2: Этот ледовый, не ледовый дворец, а как его?
1: Ледяной дом.
2: Ледовый дворец. Ледяной дом.
3: А возможно, он тут роль тоже играет. И это его маска, когда он вынужден вызвать на дуэль этого негодяя.
2: Ну, если бы у нас все трусы играли роль героев, то очень здорово было. Так тут же и проверка трусов.
1: А почему маска?
3: Потому что он почти всегда следует чужим решениям. Помните, он вообще приезжает во Франкфурт на несколько часов, ему говорят: ну, останься еще, там, какао попьешь, и потом уж поедешь.
0: И потом он постфактум говорит: а что я здесь делаю?
3: Да, да. И потом ему мадам Полозова, госпожа Полозова, говорит:
1: два дня.
3: Да, и вот завтра мы с тобой поедем верхом кататься. И это уже не обсуждается. И ведь он подозревает в ней того, кого надо держаться, с кем надо держать ухо востро, но ничего не может с этим поделать. А потом он еще говорит часто, что чат его захватывает, вот это желание, когда он часто видит эту женщину, и этот чат вытесняет в нем чувство любви к Джемме, и он даже стыд испытывает, когда от нее письмо получает. Поэтому мне видится в нем человек, который всегда выбирает не свое движение, а соответствует чужой воле, действует в соответствии с чужой волей. И даже вот когда ему нужно продать имение, да, может, его пока и не надо продавать, но мама просит магазинчик улучшить, деньги нужны.
2: Ну, тут просто у меня чуть нет впечатления, что он какой-то такой.
3: Вот Эмилио, когда в него влюбляется и видит в нем супергероя, он ведь потом в нем разочаровывается, и он при последнем свидании ругает его Пантелеона, собака лает, собаке дана команда, ругая его.
1: Облавит.
3: А Эмилио смотрит ненавистным взглядом, потому что тот образ героя, который, рискуя жизнью, защищал честь его сестры, никак не совпадает с образом вот этого труса, подлеца и предателя. И действительно слуга кричит слово «предатель».
1: Но, с другой стороны, ведь он же... Ну, что мешало бы ему скрыть свое предательство, вернуться, как ни в чем не бывало?
3: Совесть, он пишет, что
1: вот,
3: ему
1: значит,
3: хватило
1: все-таки есть совести. Совесть.
2: Да он уже и не хотел возвращаться. Я так понимаю, что там такие чары, что он уже все. Там именно чары. Ну и не так это... Я говорю, я не так переживаю, потому что я бы не сказала, что там какая-то безумная любовь с этой Джемой. Ну, влюбленность. Ну, нет никакой трагедии и нет повода даже считать, что он какой-то безвольный. Да, даже это обсуждать. Тут как будто бы вот, ну, такие кукольный театр, сделанный идеально. Потому что раскрыты все какие-то... Ну, хотя нет, можно было больше там трагедии. Наоборот, что тут нет трагедии. Даже этот мальчик, который разочаровывается, нам не так стыдно за главного героя. Понятно, что ребенок, когда разочаровывается, это всегда кажется, ну вот если тебе ребенок разочаровался, то это кошмар. Но мы-то понимаем, что это не то, из-за чего действительно можно человека осудить. Ну, для меня это не самый страшный его грех.
3: Но Эмилио был в него влюблен не меньше, чем Джемма,
2: ну,
3: я думаю.
2: Нормально. Ну, в чем, я не понимаю, в чем загвоздка.
3: Он как сначала для него ситуация. И спаситель. Ну, он давай. Буквально его оживляет, когда Эмилио в обмороке. А потом он для него идеал, пример настоящего мужчины, может быть, даже отца итальянца, который умер, и вот он мог бы там воспитать сына как-то. А потом вот он переживает крушение своего идеала. Это как какому-нибудь школьнику объяснить, что его там какой-нибудь политический лидер, любимый, там, оказывается, там вот то-то делал. Для него это будет катастрофа, потому что я по школьникам это часто вот вижу.
2: Ну, так и это ж хорошо. Подростка. Ну, в жизни должно же быть так. Будет знать, что не все. Ну, хотя, с другой стороны, можно быть благодарным все равно человеку, которого ты видел, какие он совершил хорошие поступки. Но все в жизни бывает. Бывает, что твоих родственников обманывают. Ну, он даже не обманывает. Ну, я не знаю, как это сказать.

0: такое, в нем Пантелеоне
1: Он такой
0: начинает
1: типичный
0: замечать.
1: персонаж. Мне все равно сегодня хочется как будто про кино говорить. Вот я их всех представляю, как бы сделали там итальянскую комедию, например. Ну или даже американские. Я представляю американскую какую-то вот такую мелодраму, драму, комедию. И есть человек, который все время вот в крайности. Ты мой герой, потом, значит, предатель. Есть мальчик, очарованный действительно там своим немножко другом, который немножко старше. Есть красавица, девушка, которая всегда светлая, она до конца будет там свет. И есть там самый интересный, кстати, образ, это все равно Марья Николаевна, как он ее описывает, это что-то невероятное, потому что я шла уже дочитывая, я просто не могла оторваться от книжки, потому что даже, ну, эротизм такой эстетический, то есть как он это делает? И поэтому этот итальянец, я его прям представляю даже больше мультяшным персонажем. Он такой
0: Ну,
1: взъерошенный, с
0: это
1: каким-то
0: правда.
1: фартуком грязным,
2: А
1: который,
2: бывший актер.
1: тем более, итальянский язык, да, и певец, и все. И он это так описывает, что ты уже их всех живыми, но в кино представляешь. Вот у меня нет этого трагического психологизма, но при этом они очень-очень живые и очень понятные. То есть тут нет вообще никаких загадок, ничего.
0: Мне кажется, с Пантелеоне может что-то быть связано с тем, что... Ну, это прям вообще домысливание, совершеннейшее домысливание. У меня никаких нету по тексту серьезных аргументов. Но это может быть связано с тем, что он... хотя и действительно в такой комичной и почти бутафорной, что ли, роли выполняет свои обязанности защитника, такого викарного защитника Джеммы, да, становясь секундантом Санина. Но когда они уже Джемму как бы защитили, да и то он там посередине метался, да, получается, что ну, через какое-то время уже, да, что в каком-то смысле можно рассматривать как угрозу для этой же Джеммы, да, то есть что-то вроде отеческого такого может быть, да, ну, как это бывает, как бы, вот, любой жених, ну, я думаю, все понимают, это вот типичное отношение отцов, не обязательно отца, отцовской
2: Ну,
0: фигуры
2: к
0: к
2: претенденту на
0: претенденту,
2: руку дочери.
0: да, то есть это потенциальная угроза для самой дочери, да, может в этом смысле, ну, потому что тогда объясняет, скажем так, и то воодушевление, с которым Пантелеоне, да, бросается к этому командору, как он его называет, да, статуе командора.
2: Но все равно мне кажется, что вот Джемми, ну, Мария Николаевна, она очень, ну, понятный персонаж. А вот эти тургеневские женщины, всякие Лизы Калитины, вот это, конечно, тайна, потому что каким образом человек может, ну, эту какую-то внутреннюю стройность, цельность, да, такую жизнеспособность хранить, это, конечно,
1: Она ему еще
2: интересно.
1: несколько раз говорит, что ты свободен,
2: Да,
1: но не думаю, что ты,
2: не
1: да, это
2: чувствуй
1: действительно
2: себя.
1: благородно, обязан. Может, она его и простила, ну, понятно, что ей было тяжело, но простила намного легче,
2: Ну, то есть
1: чем
2: она как
1: он
2: раз
1: думал.
2: больше, чем любое чувство. То есть она какой-то более, ну, стройный и крепкий внутренний человек.
0: Джема прекрасно.
2: Замечательно. Что мы будем делать в следующий раз? Хочу задать вопрос.
1: А, я предлагаю взять Гильгамеша. Недавно вспоминала о нем, не помню по какому поводу, но
0: Вспомнить Гильгамеша
1: давайте, да.
0: всегда
2: А как
0: хорошо.
2: он так и называется? Сказание эпоса Гильгамеша.
0: Эпоса
2: Эпос о
0: Гильгамеша.
2: Гильгамеше.
1: Или там как-то о
2: Сказание
0: Да,
2: Гильгамеша. Не
0: эпоса
2: помню.
0: Гильгамеша обычно
1: Дальше
0: идет.
1: не идет там или с легким паром? Ну ладно.
2: Шутка. Ну, короче, Гильгамеш.
0: Да, эпоса Гильгамеша.
2: Хороший виток фантазии. 2 минуты показывает нам Арина.
1: Подытожить надо вам что-то. У
2: Подытожить?
1: нас ведущий есть.
0: У нас ведущий есть. Мне кажется, что какие-то вещи, которые мы назвали в начале, может быть, не все получили свое развитие.
2: Ну, за две
0: Зато
2: минуты мы ничего не разовьем.
3: другие дорожки наметились.
2: Да, я очень рада, потому что какие-то новые совершенно. Ну, вот всегда это важно, да, когда по-разному читается одно и то же. Мы же такие немножко монологичные, нам кажется, что ну вот как у меня в голове, так и есть. А вдруг оказывается, что в разных головах все совершенно по-разному складывается. Это интересно.
0: Что ж,

0: на этой полифонической ноте, я думаю, стоит. Полифоническая нота. Мне кажется, это просто оксюморон худший, который...
1: Уже хорошо. Нет, нормально.
0: Да, на этой полифоническом... На этом полифоническом... Аккорде. Да, давайте так тогда. Да, на этом полифоническом аккорде, пожалуй, мы тогда и закончим. С вами были Григорий Гаврилов, Лиза Тихомирова, Марина Михайлова и я, Евгений Маслов, читательский клуб на радио «Град Петров». Доброй вам ночи.
1: До свидания.
2: До свидания.
3: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: На Итальянской улице, там, где она расширяется Манежной площадью, стоит особняк Ивана Ивановича Шувалова, знаменитого фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Дом здесь появился не случайно. Последние годы жизни престарелой императрицы ее жизнь в основном была связана с летним дворцом, деревянным строением, возведенным для нее Растрелли на берегу Фонтанки. Ну, собственно говоря, место всем известно. Там сейчас находится инженерный Михайловский замок, но деревянный летний дворец Елизаветы занимал огромные пространства от берега Мойки вплоть до Итальянской улицы нынешней. И вот, можно сказать, прямо напротив своего дворца. Но за обширным садовым лабиринтом она отдала участок земли между Итальянской улицей. Кстати, вот особняк Шувалова был первым, который начал формировать эту улицу, и Невские перспективы, где были возведены служебные постройки этой усадьбы. Так вот, этот огромный участок она отдала своему фавориту Ивану Ивановичу Шувалову. Шувалов был замечательной личностью, просветитель, который занимал такую несколько двойственную позицию при дворе Елизаветы. Именно он, можно сказать, обладал правом императорской подписи. Он был всесилен. Как он расскажет дело императрицы, вот так оно и будет разрешено. Он был некой ступенью между государственными учреждениями и личной Елизаветой Петровной. Всесильный фаворит. И тем не менее, мы знаем Шувалова и помним его как основателя Московского университета и Петербургской академии художеств. Шувалов, который не только коллекционировал произведения искусства, не только собирал у себя в доме, в общем-то, небогатых в те времена, необеспеченных литераторов Сумарокова, Хераскова, тот, который основал, можно сказать, первый художественно-литературный кружок в своем доме, предоставил эту самую свою усадьбу когда-то для жилья и обучения первым учащимся Академии художеств. Совершенно фантастический для последующих поколений пример. Фасад дворца Шувалова, который был возведен, скорее всего, Саввой Ивановичем Чувакинским, наследница престола Екатерина Алексеевна сравнивала с манжетами из лансонских кружев. Это нравилось императрице, это не нравилось наследнице. Наследница вообще очень критиковала этот дом на новоселье, в котором она была, говоря, что он слишком наряден, что он слишком обильно украшен, что Шувалов хотел отделать резьбой по чинаре, то есть драгоценному дереву, кабинет. Оказалось, что чинара не очень красиво, тогда его сплошные вызолотили. Вот обилие позолоты, так нравившейся императрице, не нравилось молодому поколению. Сегодня от отделки дворца осталась только замечательная широкая лестница с нарядными еще растрельевской резьбы балясинками и перилами и просторный на мощных столбах с сводчатыми перекрытиями вестибюль. Вот это у нас типичная архитектура елизаветинского периода в Петербурге. Что касается фасада, то он выступает пятью ризалитами, центральный причем изогнутый. На нем сохранились замечательные балкончики и чудная лепнина. И углы боковых ризалитов выделены русто, а ракальный центральный ризалит украшен разорванным лучковым фронтончиком. Колонны отделаны гирляндой роз в капители, а также на цоколе были устроены глубокие ниши для статуй с легкой ракальной решеткой и лепной композицией с детской головкой на месте замкового камня. Ряд окон верхнего этажа выполнен в формах ольдебёв, то есть овальные окна в форме бычьего глаза. Вот этот нарядный, слишком нарядный фасад был тут же, после смерти Елизаветы Петровны, сразу упрощен Шуваловым. в 1770-х годах в декоре появились классические детали, например, лепные полотенца. Шувалов в начале царствования Екатерины II должен был уехать срочно за границу. И он был буквально выслан из России и продал особняк князю Борятинскому Ивану Ивановичу, известному дипломату, который тоже недолго обитал в этом доме, и в конце Екатерининского царствования владельцем дома был генерал-прокурор всесильный Вяземский. Во флигеле была устроена тайная экспедиция службы государственной безопасности. И со времени воцарения Павла I дворец принадлежал Министерству юстиции. Конечно, за XIX век, за министерское время, этот дом был сильно перестроен. К нему были пристроены служебные флигеля для департаментов Министерства юстиции. Но вот что касается интерьеров дворца, то они не слишком изменились, потому что департамент юстиции имел и служебные помещения, и квартиры для своих сотрудников в отдельном флигеле, выходящем лицом на Итальянскую улицу, а также в дворовых флигелях. Но и в самом здании министерства, в котором работал, например, на первых порах архитектор Луиджи Руско, Шарлемань работал, а потом Дмитрий Ефимов, помещения были выполнены в различных стилях XIX века, например, парадный зал для заседаний департамента министерства был обставлен белой с позолотой мебелью Александровского ампира. Архитектурной отделки почти не имел, а по стенам были развешаны большие парадные портреты царствующих императоров, широких золоченых рамой с короной. А вот жилые комнаты, квартиры министра юстиции были отделаны в различных исторических стилях. Лепными розетками, декорами рококо и так далее. В центральном пятиугольном помещении, в центральной гостиной, сохранился классический декор, двухъярусная разделка стен и плафон, где мощный меандр, элементы растительного орнамента окружали мощную лепную розетку. С этим домом на протяжении XIX века были связаны имена таких наших министров юстиции, как Гаврила Романович Державин, Дмитриев, Панин, Набоков. И, конечно, каждый из них, ну, Державин, правда, не жил в этом доме, он жил в своем особняке на Фонтанке 118, но другие воспринимали квартиру министра как собственный дом, как собственный особняк и меняли его отделку. Особенно часто изменялась отделка парадного кабинета министра с дубовым плафоном, разделенным ныне балками на квадратные кессоны, с камином северного мрамора. Сегодня, несмотря на наличие старинных мраморных каминов, в комнатах мы видим большие голландские печи, мы видим, конечно, новые паркеты, и от старинного особняка Ивана Ивановича Шувалова осталась пока что только парадная лестница и просторный еще елизаветинский вестибюль.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Шувалова, Итальянская улица, дом 25. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

Вернемся к петербургской жизни Жуковского двух последних десятилетий. На это время пришлось еще одно событие поистине исторического значения, круто изменившее судьбы того поколения, которому принадлежал Жуковский. Он оказался, если не участником, то свидетелем декабрьских событий 1825 года. 14 декабря Жуковский не просто находился в Петербурге. В самой гуще происходившего в этот день на Сенатской площади. Но так сложилась его судьба. Он был не среди восставших, а в противоположном лагере, в Зимнем дворце, вместе с семейством Николая I и его придворных. Позднее он расскажет об этом дне. Двор готовился к благодарственному молебну по поводу воцарения Николая I. Придворные, сановники, государственные деятели, нарядные дамы, официально одетые мужчины собрались в Зимнем дворце. А в это время по улицам Петербурга уже двигались восставшие полки. И Жуковский наблюдал за событиями из Зимнего дворца, где находились учебные комнаты его царственных учеников, и где он, собственно говоря, и оказался в этот день. Но вместе со всей Россией он пережил 14 декабря 25 года как великую трагедию и страны, и лучших людей страны. Хотя далеко не сразу понял и правильно оценил смысл произошедшего в этот день на Сенатской площади Петербурга. Первое впечатление, впечатление очевидца, который не был на площади, но слышал, наблюдал, обменивался мнениями, оно, конечно, очень негативное. Поэт испытывает ужас от неповиновения армии власти, от крови, которая пролилась в этот день на Сенатской площади, от выстрелов картечи со стороны правительственных войск и от известия о смертельной ране Милорадовича, которого лично знал и уважал еще по своим прежним военным воспоминаниям. О нем, как о герое событий 1812 года, он писал в «Певце восстания русских воинов». Жуковский испытывал страх и за царскую семью, с которой он связывал не только и не столько свое будущее, сколько будущее России. И все эти противоречивые переживания вылились в письмо к Александру Тургеневу, написанному через день после 14 декабря. Это письмо, которое давно опубликовано еще в XIX веке, во всяком случае, оно имеется в книге «Письма Жуковского» к Александру Ивановичу Тургеневу, в советские годы стало поводом для безоговорочного зачисления поэта в лагерь не просто реакционной России, монархической России, самодержавной, но даже врагов декабристов. Ситуация поменялась очень быстро. В этот день и в ближайшие дни после восстания он слышал только о тех, кто находился на Сенатской площади, кто возглавлял восстание, кто стрелял. Но он еще не знал о размахе декабристского движения. В свое время, уже позднее, когда Пушкин напишет знаменитую свою 10-ю главу, которую зашифрует и которая дошла до нас не полностью, Пушкин пишет о тайной сети, которая постепенно покрыла всю страну. И размах участников этого движения, конечно, приоткрылся не сразу. Поэт, когда он пишет это письмо, он еще ничего не знает об участии в тайных обществах ближайших своих друзей Николая Тургенева, Никиты и Александра Муравьевых, Михаила Федоровича Орлова, Лунина и многих других. Это люди, с которыми прошла его жизнь. Это те петербургские дома, где его принимали, и где он был своим,
и постоянным гостем, участником споров политических. И, конечно, когда Жуковский пишет резкие слова в адрес восставших, аттестуя их как шайку негодяев, которые хотят гибели России, конечно, он не имел в виду этих людей, этих участников восстания. Постепенно он убеждается, что декабрьское восстание – это не бунт политических авантюристов, а некое следствие длинной цепи событий, участниками которых оказались современники и друзья поэта, люди, которых он привык уважать, друзья и близкие. Он, конечно, не был вместе со своими друзьями на Сенатской площади, не входил в тайное общество. Но хочу напомнить, еще в 1817 году, когда Жуковский вместе с русским двором переехал в Москву как учитель русского языка будущей императрицы Александры Федоровны, там он встречался с декабристами, и круг его декабристских связей значительно расширился. Именно в Москве один из ранних декабристов, потом уже отошедший от активной политической деятельности, Александр Николаевич Муравьев, предложил Жуковскому вступить в общество, в Союз благоденствия и дал ему для прочтения так называемую «зеленую книгу», то есть устав Союза благоденствия. Как вспоминает позднее Сергей Трубецкой, который тоже вел с Жуковским беседы на эту тему позднее, Жуковский, ознакомившись с этим уставом, сказал следующее, что цель этого общества настолько высокая, настолько благородная и, в общем, мне внутренне близкая, но для того, чтобы достигнуть этой цели, то есть чтобы были освобождены крепостные, чтобы Россия стала на путь европейского развития, чтобы исправились какие-то деспотические самодержавные порядки, нужно, наверное, этому посвятить себя полностью, и он не чувствует в себе невозможностей действовать в рамках этого устава и даже не чувствует себя и достойным вот этой высокой цели. Тем не менее, именно к Москве восходят очень многие его связи с декабристами. Круг его декабристских связей расширился. Он там знакомится с Муравьевым, он знакомится с Катениным, он посещает московские дома, которые отличались своим вольнолюбием, вольномыслием. И, конечно, когда Жуковский оказывается после 14 декабря в лагере врагов декабризма, в лагере русской монархии, в кругу императорского семейства, то он не мог не вспомнить этих людей. Это были лучшие, благороднейшие люди России. И поэтому взгляды Жуковского на восстание и его деятельность, его попытки помочь пострадавшим, поскольку сразу же началось следствие, которое лично проводил сам Николай I, и это следствие раскрыло, конечно, огромный размах декабристского движения среди осужденных, заключенных в крепость, впоследствии отправленных на каторгу и ссылку, оказались очень многие друзья Жуковского, его сверстники и дети его сверстников. Ну, назовем некоторые из этих имен. Прежде всего, это, конечно, семейство Тургеневых. Это семейство, с которым, я уже говорила об этом несколько раз, Жуковский был связан теснейшей связью, дружеской, родственной. Он дружил со всеми братьями Тургеневыми. Его лучшим другом был рано умерший Андрей Тургенев. Александр Тургенев – это его дружеские связи, которые проходят через всю жизнь Жуковского и заканчиваются только со смертью Александра Ивановича Тургенева, но это произойдет уже позднее, в 1944 году. И, конечно, Николай Иванович Тургенев и Сергей Иванович Тургенев. И вот когда выяснилось, что Тургенев – не просто злоумышленник, не просто участник этого движения, но один из идеологов движения, начинается длительная борьба Жуковского за оправдание Николая Тургенева. Получилось так, что 14 декабря, в момент известных событий, Николай Тургенев находился в Париже. И
до него дошли скупые, ну, как всегда, приходящие из России, такие очень обтекаемые сведения, что вот какой-то бунт на Сенатской площади, но всерьез он, так сказать, еще не понял, что это такое. Но все-таки он был готов уехать в Англию еще раньше. Ну, и, надо полагать, узнав о событиях на Сенатской площади, он поторопился уехать в Англию. Дело в том, что Франция выдала бы Николая Ивановича, он вынужден был бы явиться перед Следственным комитетом. Такое требование ему было послано, и Николай Иванович все эти последующие годы, начиная буквально с начала 26-го года и вплоть до 30-х годов, находился в постоянной связи с Жуковским. Жуковский был в курсе всех его дел. И вот, как вспоминают современники, Жуковский спросил у Николая Первого: «Государь, как вы советуете Николаю Ивановичу Тургеневу вернуться в Петербург или остаться за рубежом?» На что Николай I ответил следующим образом. Я хочу обратить ваше внимание на благородные черты Николая I, у которого в советское время была очень жесткая репутация сатрапа, деспота и так далее. Ну вот что он ответил Жуковскому. Он ответил так: «Если ты меня спрашиваешь, как императора, как государя, я говорю, да, он должен обязательно явиться пред судом, Верховным судом. Если ты меня спрашиваешь как частного человека, то я скажу, лучше ему не приезжать». И Николай остается за рубежом, а Жуковский начинает, как я уже сказала, свою борьбу за его право не быть осужденным, тем более он был осужден по первому разряду. Манифестом от 1 июня 26 года Николай I назначил Верховный уголовный суд для вынесения приговора участников восстания и членам тайных обществ. В составе Верховного уголовного суда 72 человека – сенаторы, высшие сановники, военные духовные чины. Разрядная комиссия во главе со Спиранским разделила всех обвиняемых на 11 разрядов по степени вины каждого из них. 5 человек – Рылеев, Пестель, Каховский, Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол – были оставлены вне разряда. Это важнейшие преступники, которых Верховный суд приговорил к смертной казни, которая и была осуществлена 13 июня 1826 года. Остальным – лишение гражданских и имущественных прав, различные сроки каторжных работ, по окончании которых поселение в Сибири. Несмотря на хлопоты и Александра Тургенева и Жуковского, Николай Тургенев был признан виновным, не помогли оправдательные записки, которые писал Жуковский, и Николай Тургенев был зачислен в первый, наиболее тяжелый по форме наказания разряд государственных преступников. Ему был вынесен смертный приговор, замененный затем пожизненной каторгой. Ну, а, как известно, наказание он не отбывал. И несмотря на то, что Жуковский в этот момент уже принял, можно сказать, должность наставника-наследника русского престола, великого князя Александра Николаевича, о котором мы говорили в прошлый раз, Жуковский продолжал общаться с Николаем и Сергеем Тургеневым, и с Александром Тургеневым во время своей заграничной поездки. Заграничная поездка – это уже вторая его поездка 1826 года. Он уехал из Петербурга в мае. Накануне его отъезда по распоряжению Николая I он составил такой важный документ в связи с тем, что знаменитый историограф Николай Михайлович Карамзин был тяжело болен, ожидали его кончины. И вот Жуковский составил особый рескрипт, официальная реакция, назначение на роль историографа в истории, в государственной, в политике и в культуре Российской империи. Жуковский уехал тяжело больным, потому что на него посыпался
град просьб. Друзья, полагая, что он близок ко двору и общается с императором, с императрицей, просили заступничества. За декабриста Батенкова хлопотала его давняя подруга Авдотья Петровна Киреевская и Лагина. Шереметьева обратилась к Жуковскому с просьбой о том, чтобы ее дочь, жену декабриста Якушкина, чтобы ей позволили покинуть Москву и отправиться за мужем в Сибирь. Вот тема декабристок, тема жен декабристов, которые последовали за своими мужьями в Сибирь, это особая тема и особая линия после декабрьского поведения Жуковского. Он действительно помог Якушкиной. Такое разрешение было получено, но она не смогла сразу же им воспользоваться. Домашние дела, здоровье задержали ее, но на вторичную просьбу последовал категорический отказ. Кого из декабристок знал Жуковский? Он, конечно, знал княгиню Трубецкую, урожденную Лаваль. Он бывал в этом доме, он общался с нею. Есть даже отзывы его о Екатерине Трубецкой. Он хорошо знал, конечно, и Марию Николаевну Раевскую, поскольку был дружен с семейством Раевских. Уже позднее в Сибири, о чем, может быть, у нас будет еще возможность поговорить, он познакомился ближе с Елизаветой Петровной Нарышкиной, урожденной Коновницыной. И в ее судьбе он тоже сыграл очень положительную роль. Он помог ей покинуть Сибирь, она совсем умирала, и вслед за мужем переместиться в европейскую часть. Нарышкину было разрешено покинуть Сибирь и служить в войсках, воюющей на Кавказе армии. Но об этом тоже мы поговорим позднее. А я хочу еще сказать несколько слов о так называемой оправдательной записке Жуковского в связи с делом Николая Тургенева. Эта записка давно опубликована, и я просто приведу несколько цитат из этого совершенно потрясающего документа. Жуковский пишет, обращаясь непосредственно к императору: «Для осуждения нужны несомненные доказательства вины, нужны факты, утвержденные ясными согласными показаниями свидетелей и собственным признанием виновного. И показания свидетелей, и собственное признание виновного только подтверждают факты, но заменить их они не могут. Без фактов ни показания свидетелей, ни собственные признания не удовлетворительны, и осуждение на них одних утверждено быть не может. А Тургенев, пишет Жуковский, осужден по одним только показаниям свидетелям». Действительно, на следствии открылось, что он был очень активен и в Северном тайном обществе. Ну и, кстати сказать, известно, что когда велись споры, какой должна быть форма правления после того, как в России будет уничтожена монархия, он произнес знаменитую историческую фразу «президент без дальних толков». Ну и Тургенев, говорит Жуковский, принадлежал к тайному обществу, но он принадлежал к такому обществу, которое не ставило своей целью бунт, революцию. Он думал о постепенном, таком конституционном, законном движении к европейским формам жизни. Не участвовал в событиях 14 декабря, поэтому он не может быть очень сурово наказан. Ну, естественно, Николай I не внял его записки. И более того, встретив как-то Жуковского, который стремился добиться аудиенции у императора, вот где-то на ходу, во дворце, Жуковскому все-таки назначают эту аудиенцию. «Мне назначено свидание», — пишет поэт, и рассказывает, как происходило объяснение. «Что это ты писал ко мне?» — угрожающе спросил Жуковского царь и, не дав ответить, добавил: «Знаешь ли пословицу: скажи мне, с кем ты знаком, я скажу тебе, кто ты. Ее можно применить и к тебе. Несмотря на то, что Тургенев осужден, и я тебе говорил о нем, что ты знаешь, что доказательства существуют против него, ты беспрестанно за него вступался, и не только мне, но и везде говорил, что считаешь его невиновным». Царь обвинил поэта в том, что он слывет сообщником людей беспорядочных или осужденных за преступление, и требовал от него заботы о своей репутации, заявляя: «Ты при моем сыне». Никаких объяснений от Жуковского Николай I не пожелал выслушать, и разговор окончился. «Это свидание, — пишет поэт, — было не объяснение, а род головомойки,
в которой мне нельзя было поместить почти ни одного слова. Но, тем не менее, все, что накопилось на его душе, гнетущие мысли, сомнения, обиды, ощущение бессилия, все то, о чем не захотел и не смог узнать царь, составило содержание как бы воображаемого разговора с Николаем, записанного на случайно уцелевшем листке бумаги. Вот воображаемый разговор с императором – это одна из форм такого общественного самосознания русского поэта. Как известно, сосланный в Михайловское, Пушкин пишет «Воображаемый разговор с Александром I». Тоже интереснейший документ. А «Воображаемый разговор» Жуковского с императором, который был императором оборван, но мог бы быть продолжен, выглядит следующим образом. Жуковский хотел ответить императору так. «Я защищаю тех, кто осужден и обвинен перед вами. Но разве вы не можете ошибаться? Разве правосудие, особливо у нас, безошибочно? Объясняя, почему он не может заступиться за тех, кто худ с правительством, и за тех, кем оно недовольно, Жуковский пишет. «И разве я могу, не утратив собственного к себе уважения, и вашего тоже, жертвовать связями целой моей жизни?» Вот эти слова очень весомы и очень значительны. Действительно, за решеткой, в казематах Петропавловской крепости, в Сибири, на каторге и в ссылке оказались и друзья, и давние еще его знакомые по жизни в Тульской губернии, Мишинском, в Белеве, и Черкасовы, Алексей Черкасов оказался в Сибири, и два сына Плещеева, и Алексей, и Александр тоже были декабристами и тоже пострадали. Во время следствия суда над декабристами тоже были осуждены. Таким образом, Жуковский не отрекается от связи своей молодости, а ведет очень большую и очень важную борьбу. А я хочу обратить ваше внимание вот на что. Несмотря на то, что позиция Жуковского была совершенно ясна, несмотря на то, что он не скрывал своих взглядов и своих симпатий, вот мы должны все-таки оценить великодушие императорской семьи. Ведь действительно Жуковский был наставником наследника. Какие мысли мог внушить наследнику, будущему императору, вот такой наставник? И тем не менее Николай I не отстранил Жуковского от этой должности. Он продолжал служить, он продолжал руководить обучением наследника. И очень часто, желая получить какую-то реакцию Николая I и желая заступиться за кого-то, он уже к императору обращался крайне редко, только в какие-то очень важные моменты, а старался действовать через императрицу. В 1830 году уже исполнилось 5 лет со дня вот этого восстания декабристского. И Жуковский решил, что наступил момент, когда надо уже от мер карающих, от наказания провинившимся, как их тогда называли, государственных преступников, перейти к их амнистии, помиловать их, облегчить их жизнь. Все эти размышления вылились в письмо на имя Николая I. «Государь, — пишет Жуковский, — я осмелился просить вас за Александра Тургенева и упомянуть перед вами о брате его, о Николае. Теперь осмеливаюсь сделать более, буду говорить о других осужденных. Время строгости, — говорит Жуковский, — для осужденных миновало, время милости наступило». Прося об амнистии политическим преступникам, Жуковский давал в своем письме анализ причин, которые породили декабристское восстание. Основной причиной, по мысли поэта, является воздействие на участников восстания и членов тайных обществ духа времени, под коим образовалась их молодость. Отмечает Жуковский и влияние событий Отечественной войны, в особенности заграничных походов, во время которых столько пылких, неопытных, невозмужалых умов столкнулось с идеями неуспокоенной Европы. Знаете, меня просто поражает идейная зрелость поэта Жуковского, и очень многое из того, что звучит в этом письме, конечно, легло в основу даже очень многих работ по истории декабризма.
И, наконец, события 14 декабря Жуковский считает виноватым и самого Александра I, который с благими намерениями возбудил столько свободных идей и не дал им надлежащего направления. И он предлагает императору целый план. Как использовать этих благородных, умных, ну, заблудившихся людей, так сказать, которые уже раскаялись в своих действиях? Вот как обратить их на пользу Отечества? Он говорит, что их усилиями Сибирь, ныне безлюдная пустыня, может превратиться в цветущий край. Он говорит о том, что осужденные – это люди больших дарований, знаний, ума, образованности. Он предлагает обратить их энергию и опыт на пользу дикого сибирского края. Поэт вспоминал своих прежних друзей. Перед его глазами вставали Никита Александр Муравьевы, Лунин, Кюхюбекер и вся фаланга рыцарей, думавших о благоденствии России. Теперь эти несчастные гибнут без пользы для края, который служит для них только темницей, а пока они живы. Хотя Россия как бы и забыла о них, все же иногда их печальная участь будет тревожить умы, как страшное сновидение. Жуковский умолял царя переменить участь этих людей, пока они еще в силах жизни, пока еще могут быть людьми для блага будущих времен. Жуковский не решился вручить своего письма Николаю, однако слухи и разговоры об этом письме дошли до Николая, и последовало очень жесткое объяснение.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Из числа тех изящных талантов, развитие которых поощрял Достоевский, было занятие музыкой. До сих пор я училась игре на фортепиано, как учится большинство девочек, не испытывая к этому делу ни особенного пристрастия, ни особенной ненависти. Так как с 5-летнего возраста меня заставляли 1,5 часа ежедневно разыгрывать гаммы и экзерсисы, то у меня к 13 годам уже успела развиться некоторая беглость пальцев, порядочная туше и умение скоро читать по нотам. Фёдор Михайлович не был музыкантом. Он принадлежал к числу тех людей, для которых наслаждение музыкой зависит от причин чисто субъективных, от настроения минуты. Подчас самая прекрасная артистически исполненная музыка вызовет у него только зевоту. В другой же раз шарманка, визжащая на дворе, умилит его до слез. Случилось мне раз в самом начале нашего знакомства разыграть перед Достоевским одну пьесу, которая мне особенно хорошо удавалась. Фёдор Михайлович находился именно в чувствительном, умилённом настроении духа, потому он пришел в восторг от моей игры и, увлекаясь по своему обыкновению, стал расточать мне преувеличенные похвалы. Само собой разумеется, что с этого дня я пристрастилась к музыке. Я упросила маму взять мне хорошую учительницу и проводила каждую свободную минуту за фортепиано. Так что за 3 месяца сделала большие успехи. Теперь я готовила Достоевскому сюрприз. Он как-то говорил нам, что из всех музыкальных произведений всего больше любит патетическую сонату Бетховена, и что эта соната всегда погружает его в целый мир забытых ощущений. Хотя соната и значительно превосходила по трудности все до тех пор игранные мною пьесы, я решилась разучить ее во что бы то ни стало. И действительно дошла до того, что могла разыграть ее довольно сносно. Теперь я ожидала только удобного случая порадовать ею Достоевского. Такой случай скоро представился. Так пишет в своих воспоминаниях Софья Васильевна Ковалевская, известная всему миру как выдающийся математик. А тогда 13-летний подросток Соня Корвин-Круковская, искренне и еще по-детски влюбленная в великого писателя, который в то время стал постоянным гостем их дома. Достоевский был столь же искренне увлечен старшей сестрой Сони, Анной Васильевной Корвин-Круковской, и не только ее красотой, но и талантом. К моменту их личного знакомства в журнале «Достоевского эпоха» уже вышли 2 рассказа Анны Васильевны, высоко оцененные писателем. Анна Корвин-Круковская не ответила на чувства Достоевского. Дальнейшая история жизни будет посвящена другому человеку и чуждым Достоевскому идеям. Анна Васильевна выйдет замуж за французского революционера и прославится как видный деятель Парижской коммуны. Воспоминания Софьи Ковалевской рассказывают нам, в числе прочего, историю взаимоотношений ее сестры и Достоевского, открывая новые черты облика писателя, в частности, его отношение к музыке. Надо сказать, что тема «Достоевский и музыка» очень обширна и очень интересна. Ей посвящено немало исследований, в том числе и замечательная книга Абрама Акимовича Газинпода «Достоевский и музыка», к которой мы обязательно обратимся в наших маленьких концертах. Но вернемся в 1864 год. Софья Ковалевская вспоминает. «В этот вечер Фёдор Михайлович был какой-то странный, нервный, но не раздражительный, а, напротив, мягкий, ласковый. Вот теперь была отличная минута сыграть ему его любимую сонату. Я наперед радовалась при мысли, какое ему доставлю удовольствие. Я начала играть. Трудность пьесы, страх сфальшивить так поглотили мое внимание, что я совершенно отвлеклась от окружающего. Но вот я закончила с самодовольным сознанием, что играла хорошо. Я ожидала заслуженной похвалы. Но вокруг меня была тишина. Я оглянулась, в комнате никого не было. Сердце у меня упало. Я пошла в соседнюю комнату и увидела там Фёдора Михайловича и Анюту. Они сидели рядом на маленьком диванчике. Лицо Достоевского было бледно и взволновано. Он держал Анютину руку и говорил тем страстным, порывчатым шепотом, который я так знала и любила. Конец цитаты. Итак, благодаря воспоминаниям Софьи Васильевны Ковалевской, урожденной Корвин-Круковской, мы знаем, какую музыку особенно любил Фёдор Михайлович Достоевский и именно она, волею случая, сопровождала один из самых драматичных моментов его жизни.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть сонаты номер 8 патетической Людвига ван Бетховена в исполнении Марии Гринберг. Мы прочитали также фрагменты воспоминаний Софьи Васильевны Ковалевской, урожденной Корвин-Круковской, о Федоре Михайловиче Достоевском. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио. Град Петров.

Добрый день, дорогие друзья! Привет всем из Посиделкино! Скажите, дети, бывает с вами, что вы совершаете такие поступки, которые другим не нравятся? Может, родителям, а может, друзьям? Случается? Мы боимся сказать правду о своих делах, чтобы не огорчать близких. Как нам обрести уверенность? Не смущаться, не бояться, а рассказывать все, как есть. Это сложный вопрос. Давайте послушаем сказку. Уж она-то нам что-нибудь хорошее посоветует. Это сказка итальянская. Называется она «Массара правда».

Жил когда-то король, и были у него коза, ягненок, баран да рыжая круторогая корова. Король очень гордился своим стадом. Коза, ягненок, баран и круторогая корова паслись в королевском саду. И король каждое утро кормил их из собственных рук. Все было бы хорошо, если бы не придворные дамы. Они поднимали пронзительный визг при виде коровы. А ягненка так целовали и тискали, что он от этих нежностей начал хереть. Король не знал, что и делать. Тогда главный министр посоветовал отправить стадо на горное пастбище. «Это бы неплохо», — согласился король. «Но где же взять такого пастуха, которому бы я верил больше, чем своим министрам? Вы-то всегда у меня на глазах, а пастух день и ночь по горам бродит». Принялись искать верного человека, разослали во все стороны гонцов. Искали долго,

снял свою войлочную шляпу и низко кланялся. «Здорово, ваше королевское величество!» «Здорово, Масара, правда! Как поживает моя козочка?» «Свежа, как розочка. Ну, а мой ягненок резвится, как ребенок. Расскажи скорее про барашка. Барашек цветет, как ромашка, а моя любимая корова. Уж она-то вполне здорова!»

Король милостиво кивал головой, и Масара правда возвращался опять к стаду. Раньше королю не с кем было сравнивать своих министров, а теперь он то и дело подмечал, что министры нет-нет, да и проврутся. Поэтому король был недоволен своими министрами, а те, конечно, были недовольны королевским пастухом. И вот однажды главный министр сказал королю: «Неужели вы думаете, ваше величество, что Масара правда всегда говорит правду? Таких людей не бывает на свете». «Ну уж нет», — воскликнул король, — «я готов прозакладывать его голову, что он никогда не солжет». «А я», — в запальчивости закричал главный министр, — «готов прозакладывать свою голову, что в первую же субботу он вас обманет». «Хорошо», — сказал король, — «если он обманет, я прикажу отрубить голову пастуху, а если не обманет, палач отрубит голову тебе». Министр прикусил язык, но было уже поздно. Принялся он думать, как заставить Масара правду сказать неправду. Но чем больше думал, тем меньше мог придумать. До субботы оставалось всего 3 дня. И министр почувствовал, что голова уж не так крепко держится на плечах. В четверг утром жена министра спросила мужа: «Что с тобой приключилось? Чем ты так озабочен?» «Оставь меня в покое», — заворчал муж. «Не хватает только, чтобы я советовался со своей женой в государственных делах». Но если у женщину разберет любопытство, она не успокоится, пока не выведает все, что ей нужно. Не прошло и часу, как главный министр рассказал своей жене о споре с королем. «Только и всего», — сказала жена, — «не беспокойся. Я сделаю так, что твоя голова будет цела». И она принялась наряжаться. Надела атласное платье с кружевами, на шее жемчужное ожерелье, на запястье браслеты, на пальцы кольца, потом села в карету и поехала в горы. Доехала до горного пастбища и увидела Масара правду с королевским статом. Тут она вышла из кареты и помахала ему кружевным платком. Пастух так и разинул рот. Никогда еще он не видел таких разряженных и красивых дам. «Ах, как здесь хорошо!» — заговорила самым нежным голосом жена министра. «Так хорошо, что я готова от радости расцеловать всех на свете». «Так поцелуйте меня, ваше сияние. За один ваш поцелуй я отдам что угодно. Отдай мне козочку. Мне давно хотелось иметь такую». «Сказал мне Сара правда. Вот этого-то я не могу сделать».

попросите что-нибудь другое. Ну, тогда ягненочка. Давайте договоримся, ваше ослепительство, сказал Масара, правда. Я отдам все, кроме козы, ягненка, барана и до рыжей коровы. Скотина не моя. Значит, нечего об этом и толковать. Ну и что же, мало ли в горах крутых обрывов и глубоких ущелий, принялась уговаривать его жена министра. Ягненок всегда может оступиться. Так ведь он не оступился, возразил озадаченный Масара. Но сказать это хозяину ты можешь, а я зато прибавлю к поцелую все свои перстни. Масара покачал головой. Напрасно дама снимала кольца, браслеты, брошки, пряжки и под конец даже жемчужное ожерелье. Пастух на все это смотреть не хотел.

разгневанная дама села в карету и укатила. Дома она сказала мужу: «Ну и упрямец же ты, этот пастух!» Министр схватился за голову и застонал. «Да ты не беспокойся о своей голове», — сказала жена. «Еще не все потеряно. Ты должен знать по себе. Если я чего-нибудь захочу, будет по-моему». На следующее утро жена министра оделась в лохмотья и побежала на горное пастбище. «Горе мне, горе!» — начала она причитать, завидев пастуха. «Что с тобой, добрая женщина?» — участливо спросил Масара правда. «Умирает мой единственный сын, мой белый цветочек. Доктор сказал, что ему нужно целый год пить утром и вечером парное молоко. А я так бедна, что могу давать ему волю одну только воду». И она зарыдала еще громче. Тут сердце Масара правда не выдержало. «Так и быть, отдам я тебе королевскую любимицу, рыжую корову».

«Спасибо тебе, пастух!» — воскликнула женщина. «Да послушай моего совета. Скажи королю». «Ты не беспокойся», — отозвался пастух. «Я сам придумаю, что сказать королю». Вернувшись домой, жена министра объявила мужу. «Дело сделано. Твоя голова теперь крепко сидит на твоих плечах. А вот за голову глупца-пастуха никто не даст и сольда. Но самая умная голова у тебя, дорогая женушка. Ей бы и быть министерской головой», — сказал главный министр, целуя жену. «Сейчас я сведу корову во дворец и посмотрим, что завтра скажет королю-пастух». А тем временем Масара правда сидел на камне и думал, что он скажет завтра королю. Он взял пастушеский посох, воткнул в землю, накинул на него плащ, а сверху нахлобучил свою войлочную шапку. Потом он отвесил посоху низкий поклон. «Здорово, ваше величество», — сказал он посоху. «Здорово, Масара правда», — ответил он за короля. «Как поживает моя козочка? Свежа, как розочка. Ну, а мой ягненок? Резвится, как ребенок. Скажи скорее про барашка. Барашек цветет, как ромашка. А моя любимая корова? Корова, корова. Эй, скажу уж вам, ваше королевское величество, корова упала, упала. Говорю, корова с высокого обрыва. Но не то». Масара, правда, выдернул из земли посох и воткнул его в другое место. Потом отошел на три шага и начал все сначала. «Здорово, ваше королевское величество!» Пока речь не доходила до коровы, все выходило гладко. Но только пастух спросил сам себя королевским голосом: «А моя любимая корова?» Как язык его начинал заплетаться. «Волки! Ее съели волки!» «Нет, опять не то». Он снова взял посох и воткнул его в третье место. Но и это не помогло. Слова не ложились ни так, ни сяк. В конце концов Масара правда сорвал с посоха плащ, завернулся в него поплотнее и улегся спать. А когда Масара открыл глаза, уже наступило субботнее утро, и пора было отправляться к королю. Шел он быстро, но к полудню еще не добрался и до половины дороги. И все из-за того, что перед каждым деревом он останавливался, отвешивал поклон и заговаривал с королем. Но из разговора ничего не выходило, и Масара отправлялся к следующему дереву. И вдруг у 20-го дерева пастух придумал замечательный ответ. Он сразу повеселел и так побежал с горы, что камешки, которые он задевал ногами, не успевали его догонять. Между тем король, окруженный придворными, давно уже поджидал пастуха. Вот Масара, правда, вошел в дворец, снял войлочную шляпу, поклонился и сказал: «Здорово, ваше королевское величество!» «Здорово, Масара, правда! Как поживает моя козочка?» «Свежа, как розочка. Ну, а мой ягненок? Резвится, как ребенок. Расскажи скорее про барашка. Барашек цветет, как ромашка. А моя любимая корова?» — спросил король и подмигнул главному министру. Тут пастух и сказал то, что придумал дорогой. «Эх, ваше королевское величество, нет у вас больше коровы. Казните меня или милуйте. А только я ее отдал одной женщине. Выслушал я бедняжку, да и рассудил, что ей корова нужнее, чем вам. И это чистая правда». Король захлопал в ладоши, а за ним и все придворные. Не хлопал один главный министр, ведь он проиграл свою собственную голову. А этому радоваться трудно. Король все рассказал пастуху и под конец добавил: «За то, что ты не побоялся королевского гнева, можешь просить королевскую награду». «Что ж», — ответил Масара, — «и попрошу. Оставь голову главного министра на месте, на его плечах». «Придется оставить, раз я тебе обещал», — отвечал король. «Но растолкуй мне, почему ты просишь за него?» «Очень просто», — сказал пастух. «Вот уж сколько лет меня прозывает Масара правды. Однако правду легко говорить, если врать не нужно. Так я и не знал, справедливо ли прозвище или нет. А теперь спасибо твоему главному министру.
Я твердо знаю, что я и вправду Масара, правда.

Человеку свойственно надеяться на лучшее, верить и любить. В кого или на что? Мы любим своих близких, но и далеких, незнакомых нам людей. Любим природу, любим жизнь. То есть мы любим творение Божие и самого Господа Бога. Мы надеемся на Него, на Его милость. Мы верим в Его справедливость. И когда мы видим, что наши надежды осуществляются, то сердце согревается, как земля под солнцем. И так бывает со всеми людьми. Поэтому вера, надежда и любовь никогда не исчезнут, пока есть правда. А это и есть сам Господь Бог. Он не оставит нас никогда. Ведь Христос сам сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». А люди поймут нас и простят, если наши намерения чистые, а слова правдивы. Говорите правду, дорогие дети, всегда-всегда. И вам будет легко и радостно на душе. Постепенно страх пройдет, как у Масара правды. И останется одна любовь. И правда – это самая лучшая награда. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: в исполнении Евгения Ларичева прозвучала прелюдия Франциска Таррега.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю пятую по Пятидесятнице.

0: Сегодня в Евангелии повествуется об изгнании бесов из двух бесноватых, вышедших из гробовых пещер страны Гергесинской, столь свирепых, что никто не смел проходить тем путем, где они находились. В Евангелии говорится о бесноватых, об изгнании бесов, о вселении их с дозволения Иисуса Христа в свиное стадо и погублении стада в море, о просьбе граждан города Гадары, чтобы Господь удалился от них, и о обратной переправе его на другой берег и прибытии в Капернаум. История ясна сама по себе. Она повествует о двух несчастных человеках, одержимых злыми духами. Значит, вопреки упорному неверию и ложному убеждению некоторых переучившихся и заблудившихся людей, злые духи существуют на свете и делают свои пагубные дела, которые главным образом состоят в погублении людей и в причинении им разных подлых пакостей. Сам Иисус Христос, единородный Сын Божий, пришел в мир для того, чтобы разрушить дело дьявола и победить его со всем его воинством. «Сего ради явися Сын Божий, да разрушит дела дьяволя», говорит апостол Иоанн Богослов. Не уверят нас недоученые умники, что нет будто бы злых духов, ибо отвергать их бытие значит отвергать все священное Писание, отвергать христианство, считать как бы ненужную веру Христову и пришествие на землю Христа Бога и все его божественное домостроительство. Наконец, значит, отвергать очевидные факты, ибо злые духи и прежде пакостили и губили людей, и теперь различным образом пакостят в людях и губят неосторожных по допущению Божию. Или как прежде изгонялись из людей Господом или по благодати Его людьми святыми, так и теперь изгоняются. Итак, бесы бесноватые были, есть они и теперь. Какие же бесноватые есть ныне? Есть бесноватые двух родов. Настоящие бесноватые, вроде упоминаемых в Евангелии, которых запирают в домы умалишенных, бесноватые порченые, коих демоны мучат особенно тогда, когда этого рода больных приводят к какой-либо святыне и когда поют в церкви херувимскую песнь на великом входе. И бесноватые, под видом волнуемых и омрачаемых и безумствующих от различных страстей, гнева и злобы, зависти, сильной плотской страсти, от пьянства или от страсти к наживе, коплению денег и к наращению их процентами, от гордости, честолюбия и тщеславия и прочее. К особенному роду бесноватых надо бы отнести людей так называемых либеральничающих, то есть слишком свободно, вопреки христианскому и всякому здравому смыслу, мыслящих, так называемых нигилистов, отвергающих и веру христианскую, и Христа, и Церковь, молитву и таинство, бессмертие души, воскресение мертвых, суд и воздаяние по делам каждому. Из числа их бывают такие, столь злые демоны в человеческом образе, что задаются целью не спровергать государственное устройство и не спровергать престолы царей, посягать святотатственно на жизнь самих помазанников Божьих, коих жизнь и безопасность должна быть неприкосновенна. Поджигать дома и всякие сооружения, и истреблять имущество людей, и землю обращать в ад вместо слез и стенания. Вот какие бесноватые есть в наше время. Бесноватые сознательно, по своей вольной воле, по своему злому сердцу. О, да избавит нас Господь от этих злых тварей, которым блюдется вечный огонь вместе с дьяволом. А мы будем беречься другого рода беснования, надутые гордости, зависти, гнева, злобы, ненависти, раздражительности, плотской страсти, пьянства, объедения, сквернословия, корыстолюбие, жестокосердие, притеснение ближних, ругательство, ссоры, распри, уныние, отчаяние и прочих страстей, удаляющих нас от Бога и повергающих во власть дьявола. Обратим еще внимание в читанном Евангелии на дерзость бесов и на признание ими вечных мук, уготованных им. Когда бесноватые повстречались с Иисусом Христом, то бесы, бывшие в них, возопили: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Смотрите, какая дьявольская гордость и дерзость. «Что тебе до нас?» — говорят. Как будто они не подлежат державе Божьей, которая простирается и на все сатанинское царство. Однако же, вскоре чувствуя нестерпимую муку от присутствия Иисуса Христа и Его непобедимую силу, они понизили тон и говорят: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». Достойная просьба. Нечистые просятся войти в нечистых. Господь повелел им, и они вошли в свиное стадо и все потопили в воде. А что, если бы дозволено было им так же поступить с людьми? Они мигом и людей всех погубили бы. Но они не смеют сделать того с ними, а мучат их по допущению Божию столько, чтобы вразумить их. Свиней же допустил Господь погубить для того, чтобы показать лютость и свирепость бесов, и чтобы жители гергесинские, идолопоклонники, знали, что ожидает их, если не покаются и не уверуют в Него Иисуса Христа, именно что их ожидает мука вечная вместе с демонами. Замечательно, что сами демоны ожидают вечных мук и трепещут, а иные люди не веруют в них и не трепещут их и не боятся грешить. Вот и гергесинские жители не веровали в Него и просили отойти от них, и Он переправился на другую сторону. Ах, братья и сестры, горе нам было бы, вечное горе без Иисуса Христа, без веры в Него, без благодати Его, без дел благих, без покаяния нелицемерного. Человек, живущий без веры в Иисуса Христа, без покаяния и добрых дел, бывает игрушкой гибельных страстей, одна другой мучительнее, храменную полную бесов, как упомянутые бесноватые, повинным вечной муки, пищу вечного огня. Будем жить в покаянии и добродетели. Будем же всегда с Иисусом Христом. Аминь.
1: Слово в пятую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Послание к римлянам. Пути Господни. Непридуманные истории о вере и надежде, о поисках и встречах.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня мы пригласили в студию для участия в нашей программе «Пути Господни» настоятеля Староладожского Никольского мужского монастыря игумена Филарета. Здравствуйте, отец Филарет.
1: Здравствуйте, очень рад сегодня быть с вами.
0: Отец Филарет, будет очень интересно узнать о вашем пути, пути в христианство. Годы были непростые, и каждый человек приходил к церкви довольно сложными путями. И мало кому повезло сразу из семьи вынести вот веру и желание войти в жизнь церкви. Как это было у вас?
1: Я не могу сказать, почему Господь остановился на мне, потому что я родился в 1978 году. Мы прекрасно понимаем, что это было время. Родился я на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае. Это был военный гарнизон, где тогда не было принято говорить о вере, о религии. Все было под запретом, тем более, что это были все-таки такие объекты оборонного плана. Поэтому мои родители были простыми советскими тружениками. Мама работала на пекарне, папа работал в воинской части, которая обслуживала взлетно-посадочную полосу. И, наверное, вот меня приобщили к Богу это мои бабушки, потому что бабушки были чрезвычайно верующие. Более того, по линии мамы мы все сибиряки, Сибирь, а по линии отца это Тульская область. Мы родом, корни мои именно
0: из центра России.
1: И что было интересно, у меня бабушка рассказывала, что мои предки были чрезвычайно верующими людьми. Пели на клиросе, ходили в псалтырь, читали по усопшим. Я не знаю, были ли среди них священнослужители. Может быть, мне Господь когда-нибудь откроет и этот вопрос, да, ответит на этот вопрос. Но то, что мои предки верующие, и они, я думаю, что сыграли большую роль, что я именно в 11 лет принимаю крещение. Это был 91-й год. 91-й год.
0: Как вот вы сами, будучи ребенком, решили...
1: А вот я, наверное, уже к этому пришел. Я еще раз хочу сказать, благодаря рассказам бабушек, каких-то евангельских историй, да, что они нам рассказывали из Евангелия же что-то, рассказывали о праздниках, порою кратко, чтобы там родители, может быть, не слышали. Хотя родители никогда не были против религии, против веры. Ну, не было заведено у нас тогда на эти вещи говорить. Ну вот, я помню, когда мы поехали в районный центр, это Ванинский район, и там на горе я увидел, что строят храм. Мама уточнила, а что это такое? Он говорит, да, церковь будет. И вот, в принципе, через какое-то время я уже попросил, чтобы меня покрестили. Мы поехали креститься. Вы даже не представляете, я всем рассказываю во всех передачах. Нас крестилось 136 человек за один раз. Но вообще 90-е годы это всегда было так.
0: Да.
1: Крестились просто вот семьями, с детьми, родственниками. 130 с лишним человек, 136. Я до сих пор эту цифру запомнил. Я помню, что это был августовский день, очень теплый. Батюшка приехал на Красной Ниве. Он приехал с прихода, который был довольно далеко от Ванина, с Авгавани, отец Михаил Сабов. Его сейчас, к сожалению, нет, он ушел в мир иной. Но вот, наверное, вот так и мой путь, и моя жизнь в церкви началась в 11 лет. Осознанно ли это было? Осознанно.
0: Вместе с родителями вы крестились? Или...
1: Родители, они были крещенные
0: в детстве уже.
1: Да. То есть крестили меня, брата, и крестили еще двоюродного брата.
0: А у вас были крестные?
1: Да, конечно.
0: Была это крестная. Кто из родственников?
1: Это кто-то, да, ну, просили тогда из родственников. Никакой подготовки тогда не существовало. Да. Главное, что хотите покреститься, хотим, и крестили. Но еще раз хочу сказать, что такие были времена. Потом определенный путь. Начал ездить в храм, послушаться, участвовать в богослужениях. Вот так постепенно начал приобщаться вот с 11 лет. Но, наверное... Много об этом пути не буду рассказывать, потому что это особый путь в моей жизни, путь становления. Хотя тоже сложно было найти и духовных руководителей, не хватало батюшек в то время, да, сами вспоминайте это время. И, ну вот, наверное, 1997 год, пройдет сколько, 6 лет практически, даже больше, я окажусь на Сахалине, который находился совершенно недалеко от нас. Ходили паромы Ванино-Хомск, паромная переправа. Я оказался там. И вот именно там начинается осознанная моя жизнь как священнослужителя, потому что я там, в Южно-Сахалинске, принимаю и монашество, становлюсь иродиаконом. Пройдет еще какое-то время, я стану священнослужителем. На моем пути будет 11,5 лет самостоятельного служения на одном из приходов Сахалинской епархии. Потом Александр Невская лавра. Я практически 20 лет отслужил на Сахалине. В 2016 году меня переводят в Свято-Троицкую Александра Невскую лавру Санкт-Петербург. 4 года, незабываемые года моего служения, пребывания под тенью святого благоверного князя Александра Невского. Удивительное время, удивительная молитва, удивительные знакомства, потому что Александра Невская лавра — это действительно украшение, это жемчужина Санкт-Петербурга вообще, Ленинградской области. Сколько народу туда приезжает, если вы знаете об этом. Да. Я уже 4 года служу в одном из уникальных мест Ленинградской области, Старая Ладога. В Никольском мужском монастыре, древней обители, которая когда-то была основана в память благоверного князя Александра Невского. И историки даже определяют дату примерную — 1241 год. Вот через 3 года нашему монастырю будет 785 лет. Вот такие мы древние. Ну вот, наверное, это в целом вот этот путь, который я прошел с Божьей помощью, потому что, встретив Бога когда-то, в 11 лет, а может быть чуть раньше, я с ним остался навсегда. И вы знаете, меня спрашивают: отец Филарет, а вот если вам Господь бы дал второй шанс прийти на эту землю, вот, вы знаете, я, не раздумываясь, говорю, я бы попросил у Господа этот же путь, потому что это мой путь.
0: Как это важно — найти свой путь в жизни, потому что не всем это дано. Порой человек уже в зрелых, в преклонных иногда годах начинает понимать, куда ему надо идти. Так бывает, к сожалению. А когда вы крестились, храм был во имя кого?
1: Святителя Николая Чудотворца.
0: Николай Чудотворец.
1: И удивительно, что он, ну, не знаю, как у наших радиослушателей, вот он идет со мной по жизни, или меня ведет по жизни, потому что Никольский монастырь, где я сейчас служу, на Сахалине тоже очень много никольских храмов, в которых бывал, Ванина Свято-Никольская церковь. Вот, то есть с именем Николая Чудотворца это, наверное, связано глубокое почитание с моей стороны его имени. И действительно, он помогает, и ты это замечаешь не только на себе, но и на своих близких и знакомых, которые приходят в тот же монастырь, наш Староладожский Никольский, благодарят и говорят: помолитесь, благодарите, Николай Чудотворец нам помог. Ведь такие случаи бывают.
0: Я думаю, что и святой Александр Невский каким-то образом вас тоже ведет.
1: Когда я был на Сахалине, я по телевидению увидел один фильм. Это был фильм об Александре Невской лавре, где показывали владыку-наместника, тогда еще он был архимандритом, показывали братью, сейчас это старшие братья, тогда это, ну, были относительно молодые иеромонахи, которые с таким упоением рассказывали об Александре Невской лавре, о молебнах, о благоверном князе. И я вот, я помню свои чувства, да, я смотрел этот фильм и говорил сам себе: какие же счастливые люди, вот, да, какие же они счастливые люди, что находятся в таком удивительном месте. И потом пройдет какое-то время, и Господь сподобит меня тоже приехать в Свято-Троицкую Александру Невскую лавру. Но, вы знаете, вот касаясь разных обстоятельств жизни, я бы хотел рассказать, а может быть, кто-то из радиослушателей знает судьбу мою и судьбу моей семьи, потому что это тоже очень важно. Да. Я всем об этом рассказываю. Мы вспоминаем 2014 год, когда 9 февраля в 2 часа дня в кафедральный собор Южно-Сахалинска зашел человек с ружьем и начал стрелять. Стрелял по иконам и, в конце концов, ранил 6 человек и убил 2. Это Владимир Запорожец, человек, который сидел, просил подаяния возле собора, и матушка Людмила, моя мама, монахиня Людмила Пряшникова, она работала в этот день за свечным ящиком. Хотя мы тоже вспоминаем эту жизнь, что она не должна была работать в этот день. Этот был день, 9 февраля, день новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы служили, да, вот служили панихиду после Божественной Литургии, служил ладыка. А мама принесла записки, и она очень долго стояла возле владыки. Записки у нее не забирали какое-то время. А я вот обратил на нее, как она на меня смотрит. Вообще все, что связано с ее смертью, вот этой трагической, мученической, когда ее расстреляют в храме Южно-Сахалинска, как и Владимира Запорожца, очень интересные вещи связаны, для меня необъяснимы. Чувствовала ли она, знала ли? Знала, чувствовала. И какие-то были моменты, Господь, наверное, ей открыл, что ей придется мученически так пострадать. Потому что в наши дни существуют такие уникальные люди, подвиги, которых мы должны всегда помнить. И вот на Сахалине в 2014 году зажглись 2 перед Богом свечи. Это Владимир Запорожец, можно сказать, новомученики уже нашего времени, и матушка Людмила, монахиня Людмила, моя мамочка, которая за меня молится, и я это очень чувствую. И вот буквально 9 февраля будет уже 10 лет, как вот случилось это событие, поэтому я планирую поехать опять же на Сахалин, поучаствовать в богослужениях, посетить место упокоения. Вот такая жизненная ситуация, которая тоже очень сильно повлияла на мою жизнь. И то, что я приехал в Александро-Невскую лавру и приехал сегодня, нахожусь и возглавляю один из монастырей Санкт-Петербургской епархии, я уверен, что это ее благословение. Она так захотела.
0: Отец Филарет, вы вначале сказали, что ваши родители были людьми не церковными, хотя в детстве крещены, но понятно, что и условий не было для того, чтобы стать церковными людьми. И сейчас мы узнаем, что ваша мама тоже приняла монашеский постриг. А как это случилось? Как такой переход тоже произошел?
1: Это уже произошло на Сахалине, потому что в 2000 году умирает наш отец, уходит мир иной. Именно с этого времени мама говорит мне, что я как бы никому не нужна, потому что взрослые, сестра моя, младший брат, у них свои семьи, как бы свои заботы. И мама говорит, а можно я приеду к тебе? Я очень обрадовался, потому что у нас какие-то были особые отношения вообще между родителями и вот детьми. Родители нас научили, конечно, любить их, и они нас очень любили. Поэтому в 2000 году она переезжает ко мне на Сахалин, и вот начинается ее постепенное церковление. Сначала она работает в иконной лавке, познает все азы, понимаете, вот мирской человек сразу окунается вот в такой, да, она очень много читает, она очень много изучает, потихоньку входит вот в эту атмосферу. Ведь люди приходят и встречаются с тем, кто стоит за свечным ящиком, правильно?
0: Да.
1: И очень много зависит от человека, который встретит, может быть, первый раз пришедшего в храм. Как встретит? С улыбкой, с доброжелательностью, объяснит, расскажет, поучаствует и прочее. Вот, наверное, вот это был ее путь постепенного церковления. Иночество примет, и потом монашество. Буквально, наверное, монашество она принимает за 3 месяца, а инокиня она ходила довольно долго. Но этот путь, вот ее жизненный путь, он неразрывно связан, безусловно, с моим жизненным и духовным путем, который мы тогда шли вместе.
0: Удивительно, как Господь вас вместе повел по этой стезе. Наверное, на вашем жизненном пути были другие встречи, которые на вас повлияли. Когда люди воцерковлялись, даже в детском возрасте, не всегда это было столь глубокое воцерковление, что они решали посвятить всю свою жизнь Богу, церкви. Может быть, кто-то на вас повлиял на этот выбор? Какие встречи были на вашем пути?
1: А все хочется рассказать, потому что в любом случае Господь давал мне в определенные жизненные периоды у людей очень важных, грамотных духовно. Но я бы сегодня хотел вспомнить еще одно имя удивительного человека. Это отец игумен Варнава. Не помню его фамилию, но мы с ним познакомились в моем детстве. Где-то мне было 15-16 лет, и я еду в Приморский край. И вот в Партизанске служил один из батюшек. Наберите вот отец Варнава, Партизанск, и вы увидите, как люди его почитали еще при жизни. То есть удивительный человек. Он работал на паровозах еще в свое время, нам рассказывал о своей жизни. Чрезвычайно верующие были. Тайком они посещали закрытые святыни, искали какие-то источники, которым преграждали пути в то советское время. Он настолько был добрым и вот святой жизни человеком. Он был уже пожилым, седой, очень похож на преподобного Серафима Саровского. Но какие-то вещи были связаны с его жизнью, которые мы не могли объяснить. Мы приходили, у него была маленькая собачка, такая злая, но он ее закрывал в будочку. Мы обычно вставали возле заборчика и кричали: «Батюшка, батюшка, мы пришли». Тут смотрим, собачка закрыта. А телефона сотового-то не было. Мы заходим к нему, он говорит: «А я, говорит, вас ждал, я знал, что вы придете». Вот откуда он мог какие-то вещи знать? Потом 15-16 лет молодежь собралась, и мы к нему 5-6 человек всегда приезжали, общались, молились. Он нас исповедовал, наставлял, угощал. Расскажу просто один момент. У него была большая комната, вся увешанная в иконах. И я говорю: «Батюшка, подарите мне какую-нибудь иконочку на памяти о вашей». «Ну что ж тебе, Сережа, подарить? Давайте я подарю Казанскую Божью Матерь. Она сыграет еще в твоей жизни роль, большую роль. Будешь священником». Это он мне сказал 15 лет. Но я не придавал значения, хотя тоже хотелось, конечно, и, может быть, уже монашеского пути, хотя думал, может быть, и семью создать. Но, как все молодые люди, тогда метаются, ищут чего-то. Так же и я. Пройдет столько лет, и в 2000 году на День Казанской иконы Божией Матери я стану священником. Совпадение ли это или нет?
0: Боже мой.
1: И вот какие-то моменты были, которые ты не можешь объяснить, почему так он делал, почему он так говорил. Его очень любили. Последние свои годы он провел в Шмаковском монастыре в Приморье. И там он похоронен возле Преображенской церкви. Я знаю, что люди его очень почитали и почитают, и даже готовили материалы канонизации. Так что вот были ли в моей жизни удивительные и святые люди? Я хочу сказать, были. Батюшка Варнава — это на всю мою жизнь. Вот мне сейчас сколько? 45? 30 лет я помню о нем как о человеке, который сыграл огромную роль в моей судьбе.
0: Этот человек, который встретил вас в юношестве, когда вы выбирали свой путь, на дальнейшем пути были ли еще люди, которые на вас повлияли и которым вы, может быть, благодарны? Часто мы хотим такой духовной встречи, ищем старца. Были ли у вас такие поиски?
1: Очень хотелось бы, конечно, придя к такому старцу, к такому человеку, задать, может быть, один важный вопрос и получить на него важный ответ. Да. Но, к сожалению, как в Священном Писании говорится, «Спаси меня, Господи, потому что оскудел преподобный». У нас сегодня, к сожалению, нет вот таких духоносных людей, а если они есть, то они сокрыты во многом. Да, хотя и в Петербурге у нас есть знаменитые батюшки, которым ездят, да, и в Москве. Отец Валериан Кречетов, допустим, духовник Московской епархии. Чтобы особо кого-то выделить, потом начинается моя какая-то такая самостоятельная жизнь, когда ты уже священник, когда ты отвечаешь уже за приход, там, за епархиальный отдел, когда ты уже настоятель монастыря. Конечно, очень хочется иметь такого духовного руководителя, но пока Господь вот мне не дает, наверное, может быть, по грехам моим или по моим пока что исканиям, именно того человека, который бы мог тоже молитвенно заботиться. Хотя я знаю, что у нас владыка замечательно, в Арсенофии наш митрополит. И со многими владыками я общаюсь, которые служили когда-то на Сахалине, которые тоже сыграли огромную роль в моей жизни, своей любовью, своим вниманием, своим благословением.
0: Тогда я заодно задам вам такой вопрос. Что делать тем верующим, которые очень хотят найти духовное руководство? И пока, к сожалению, вы правильно говорили, что не так просто найти духоносного человека. И если не получается найти себе наставника, стоит ли вот метаться из храма в храм, из епархии в епархию, там ездить по России с поисками вот этими?
1: Действительно, искать можно и нужно. И выбирать можно и необходимо. Если вы приходите в какой-то храм, в который ходите всегда, постоянно, понаблюдайте, какие там батюшки. Ну, я бы так советую. Сходите к одному на исповедь, послушайте, что он вам скажет. Сходите к другому, посмотрите, как он к вам отнесется, с каким сердцем он вас выслушает, с любовью или с отеческой строгостью. Да? В любом случае, вы не загоняйте себя в угол, не говорите, если нет, все, я погиб. Нет, конечно. Потому что Господь нас спасает зачастую, как маленьких детей. И если у нас нет духовных руководителей сегодня, сейчас, но мы будем стараться искать этого, стремиться к этому, жить по заповедям. Вот в простоте сердца своим поступать. Идешь на исповедь вечером, помолись перед исповедью. Господи, укажи мне через батюшку, как вот мне поступить. Можете задать вопрос и посмотрите. Но знаете, что интересно? Готов ли человек услышать ответ? Потому что мы иногда программируем себя. Да. Вот согласитесь, да? Вот я, батюшки, хочу услышать вот только вот это. Да. А если он скажет что-то не то, ой, нехороший батюшка, плохой.
0: Не пойду.
1: Он сказал не так, как я хотел. Вот это вот самохотение, я хочу услышать то, что я хочу услышать. А вот здесь всегда так говоришь, Господи, вот да будет воля Твоя. Мы часто же говорим, да будет воля Твоя. Так, а Божья воля иногда она с нашей не совпадает. А я бы сказала, зачастую не совпадает. Поэтому, конечно, когда отправляешься в путь или стоишь перед кабинетом, в который ты должен зайти, или встреча у тебя какая-то, ты всегда говоришь, Господи, благослови меня. Да будет воля Твоя. И тогда, перекрестившись, идешь или навстречу, или идешь в путешествие. Также и здесь. Вот я говорю, что нужно выбирать. Не надо зацикливаться на ком-то одном. Потому что тогда происходят большие трагедии, когда человек рисует себе образ, да, какого-то батюшки, даже очень-очень духоносного, может быть, пожилого даже, седого. А потом происходит разочарование. Я думаю, что это больнее пережить. Поэтому лучше пускай будет у вас один батюшка. Знаете, как говорили святые отцы? Собеседник, сосоветчик. То есть вы с кем можете посоветоваться, прийти. Вот в Александре Невской лавре, возвращаясь, и также у меня в монастыре по субботным воскресеньям есть дежурный батюшка, который находится в храме в определенное время. Можно прийти к нему, к батюшке, может быть, задать какой-то вопрос или рассказать какую-то ситуацию, послушать, что батюшка вам ответит. Вот исповедь — это одно, когда мы каемся в своих грехах, а общение со священнослужителем — это совершенно другое. И вот здесь, именно в этом общении, конечно, надо искать зерно истины. Твой ли это священнослужитель? Может ли он быть твоим со-советником, соработником? вы знаете, ко мне тоже иногда подходят и спрашивают, а можно вы будете моим духовником? Я говорю, не-не-не, я всегда говорю, нет. Пожалуйста, исповедоваться приходите, поговорить, буду рад вас видеть. Но чтобы брать на себя ответственность, потому что духовник — это большая ответственность.
0: То есть я вы не готовы пока вести? Вот...
1: Пока не готов, потому что за это нужно будет отвечать.
0: Сразу параллельный вопрос. Точно так же, когда мы соглашаемся стать крестными, восприемниками при крещении ребенка, ведь ответственность слишком велика, когда мы берем вот этого крестника и обещаем перед Господом вести его по духовному пути. Ну, а в наши дни, что говорить, часто крестные потом уходят из жизни этого ребенка и даже не встречаются долгие годы и забывают про то, что они когда-то крестили. Что вы можете сказать? Стоит ли совершенно спокойно и радостно соглашаться и крестить только потому, что мы дружны, допустим, с родителями или потому, что мы родственники?
1: Крестных родителей тоже надо очень внимательно испытать и найти. Потому что все-таки по-хорошему крестные родители для твоего ребенка должны быть вторыми родителями. Ведь как раньше было в истории, в нашей, до революции, да, до 1917 года, допустим, если умирали родные родители, крестные брали себе этих детей и воспитывали. То есть это была прежде всего первая ответственность за детей. Ответственность. Это были уже твои дети. Даже пускай духовные. А современный мир, он, наверное, требует совершенно другое. Нужно испытать, узнать, крестные родители, верующие ли, воцерковленные ли, ходят ли в храм, могут ли объяснить ребенку, когда он начнет подрастать, ответить на какие-то вопросы, объяснить какие-то истины. Вот какой замечательный должен быть крестный, как ангел-хранитель, я бы так сказал. Даже в некоторых сказках, да, крестная была доброй той феей, которая исполняла какие-то желания. Вот так же, наверное, где-то и здесь. Поэтому брать в крестные очень хороших знакомых, потому что вы очень правильно сказали. Сегодня мы дружим, завтра, к сожалению, мы поссорились и здороваться перестаем. Но в любом случае из-за этого печалиться не надо. Всегда в окружении нас найдутся верующие люди, которым нам помогут и в этой проблеме.
0: А если к нам обращается человек с просьбой крестить ребенка, вот так же, как вы очень осторожно подходите к выбору своих духовных чад и чувствуете пока неготовность, должны ли крестные также очень внимательно, ну, потенциальные крестные, понимать, что за этим стоит, что они несут на себя ответственность до конца жизни вот за этого человека?
1: Самая главная ответственность для крестных — это действительно молитва о своих крестниках. Всегда молиться. Первое. А второе — это уже жизненное обстоятельство. Будут ли разрешать родители вашего крестника или крестницы носить или водить, когда они не могут, в храм, чтобы крестник ходил с вами, с крестной, с крестным, в церковь? Потому что зачастую бывает так. Покрестили на этих эмоциях хорошо, а потом, ой, извини, да, мы тут заболели, а тут карантин, да вообще ребенок вырастет, сам пускай разбирается. И роль крестных сводится вообще к нулю. Обесценивается. Зачем тогда вы меня брали в крестных, когда вы элементарно, ну, не даете мне возможность свои обязанности исполнить? То есть, конечно, когда вас просят быть крестным или крестной, здесь нужно тоже очень внимательно узнать эту семью, посмотреть, что это за люди. Хорошие знакомые не всегда бывают достойны христиане.
0: Это правда. Да. Ну, еще один такой вопрос. Отец Филарет, вот вам, я не знаю, повезло или так уж поработали ваши родители, у вас очень хорошие отношения с родителями в вашей семье сложились. Но, к сожалению, вот современный мир диктует другие условия, и очень часто дети и родители расходятся, конфликты такие, ну, мы все знаем. И вот эта пятая заповедь, да, «Чти отца и мать свою», не выполняется даже людьми церковными. К старшим нет уважения, нет такого почитания. И старшие часто срываются или вообще не уделяют должного внимания своим детям. Что вы можете посоветовать нашим современным семьям? Как построить такую семью, как у вас?
1: Заповедь, о которой вы сейчас сказали, она имеет продолжение. «Почитай отца и матерь твою, и долголетен будешь, и да, и все у тебя будет хорошо».
0: Да.
1: То есть вот эта заповедь предполагает нам долгую жизнь и счастливую жизнь. Когда мы нарушаем ее, когда мы не почитаем своих родителей. Там не сказано «люби родителей», это естественно. А почитать — это намного больше. Почитать родителей до последнего. Отец, мать, плохие, хорошие, здоровые или не очень. Вот здесь нужно понимать, что ты обязан этим людям тем, что ты появился на этот свет. Они тебе дали земную жизнь. Поэтому, конечно, своим родителям нужно быть благодарным до гроба, до конца. Нести их тяготы, их старости, их болезни, их несовершенство, может быть, невнимание. Конечно, нельзя дать совета всем и сразу, потому что у всех свои семьи, у всех свои обстоятельства жизненные, да, согласитесь со мной. Иногда проблема назревает очень долго, годами люди идут к тому, чтобы поссориться и разойтись навсегда. Когда родители не разговаривают со своими детьми годами, это же ужасно. Когда они не здороваются, не отвечают на телефонные звонки, да. Я, когда служил на Сахалине, вспоминаю, меня приглашали в реабилитационный центр для пожилых инвалидов. Там находятся не одинокие люди, а люди пожилые, которых бросили их дети. А я помню, как я разговаривал с одной бабушкой. Я говорю, вы, наверное, одинокие. Никого у вас нет. Она говорит, нет, батюшка. И сын есть, и дочки есть, и внучки есть. А я им не нужна. А почему так происходит? Кто виноват в том, что вот иногда рушатся эти связи? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что это, наверное, вопрос конкретной семьи, конкретных личностей, конкретных людей. Но что это ненормально, вот это должны знать все. Потерять своих близких, любимых, дорогих, в том числе папу, маму, родителей, детей можно в одну секунду. Вот вы сегодня утром выходите из дома,
0: да.
1: А вы не знаете, соберетесь вы назад или нет.
0: Mm-hmm.
1: Это вот мне напоминает вот этот год, когда я был несколько раз на Донбассе, когда я ездил в Донецк, Мариуполь, Мелитополь. И я разговаривал не только с ребятами, которые воюют и защищают нас от фашизма, от уничтожителей. А я разговаривал с простыми людьми.
0: Жителями. Да,
1: да. И они говорят, батюшка, то, что мы сегодня переживаем, нас это время научило молиться. Я раньше как? Садился в машину, включал музыку и ехал до работы. А сейчас нет. Пока я доеду до дома, я несколько раз прочитаю «Живой помощи» или «Помилуй меня, Боже». И вот тоже здесь уходят люди на работу с детьми своими или там с близкими. Садятся в автобус и не знают, доедут они до следующей остановки. Вот это правда нашей жизни. Поэтому надо беречь друг друга. Всегда я на проповедях, зачастую в конце проповеди, говорю такие слова. Берегите себя и берегите друг друга. От ссор, от распри, от нестроений, от злобы. Потому что навредить отношения можно одним словом. А поправить потом практически это невозможно, потому что рана на душе останется навсегда. Но, может быть, это такие житейские мои рассуждения, мои наблюдения, личные наблюдения, которые, может быть, кто-то не будет разделять, и у всех свои взгляды на жизнь. Но я считаю, что родители — это самое дорогое, что есть в жизни под этим небом. Ну, конечно, Господь — это центр вообще моей жизни, но ведь Он мне дает моих ангелов-хранителей под названием «папа и мама». Это тоже где-то есть. Любите своих детей, пускай, может быть, не путевых, но это ваши дети. И когда у тебя есть живые родители, которые за тебя молятся, молитва родителей, она очень сильная.
0: Вы сказали, что за вас молятся не только родители ваши, уже, к сожалению, ушедшие из этого мира, но и также предки, среди которых, вполне возможно, были и священники. А вот вы предпринимаете какие-то меры, чтобы найти своих предков? Где они жили? Были ли вы в тех местах? Знаете ли, в какой храм они ходили?
1: К сожалению, не хватает на это время, потому что работаешь в других направлениях. Uh-huh. Так как я прослужил на Сахалине определенное время, я защитил в 2019 году кандидатскую диссертацию по деятельности священников острова Сахалин середины XIX века.
0: Uh-huh.
1: Сейчас Никольский монастырь, как его тогда называли, Николаевский Староладожский монастырь. Он забирает все мое время, изучение, работы в архивах, исследования документов. Вот это. А что касается себя, вы знаете, в чем моя беда? О наших предках бабушки-то нам рассказывали, а мы не записывали. Мы думали, что они же будут всегда.
0: Да.
1: Мама сколько рассказывала о своих предках. Про прабабушки, про прадедушки, там еще кто-то. И мы не записываем это. Ну, несколько там поколений еще как-то знаешь. Я знаю, там, бабушка, дедушка по маминой линии еще, про бабушек уже не знаю. Это, конечно, беда наша, что мы не фиксируем то, что есть. А есть люди, которые действительно занимаются как генеалогическое древо, да, семейное. Но вот пока у меня не доходят руки, может быть, придет время, и я займусь этим.
0: Вы верно сказали, они молятся за нас, но, наверное, они ждут и ответных наших молитв за них. А чтобы за них молиться, важно знать, кто
1: имена,
0: они такие,
1: да,
0: и имена, и где они жили, кем они были. Хорошо. Отец Филарет, тогда о дне сегодняшнем. Вы настоятель Никольского мужского монастыря в дивном городе Старая Ладога, которая по многим источникам считается первой столицей русского государства. Вот об этом монастыре, что сейчас очень важно для вас в вашем служении?
1: Я никогда не знал, что такое Старая Ладога. когда уже приехал в Санкт-Петербург, мне кто-то рассказывал, что есть такое место, но это очень-очень далеко, туда не доберешься просто. Но когда приехал туда, когда уже получил назначение, начал знакомиться и с святынями, и с людьми, и с теми традициями, которые там есть, читать историю, безусловно, это место, я уверен, особое место в истории нашего государства, но и в истории нашего православия. Книгу, которую мы презентовали в этом году, я недаром назвал «Форпост Святой Руси». Ведь в Старой Ладоге в свое время по разным подсчетам, кто-то говорит 6, кто-то говорит 7 монастырей было. Представляете, в этом маленьком небольшом городке тогда город. Хотя, насколько он был маленький, это был торговый город. Там ходили корабли, караваны кораблей с товарами. Там слышалась заграничная речь, там заключались договора между купцами. То есть это был интересный город. И вы представляете, 6 монастырей. Какой город, но если там мы не берем центр Руси, мог тогда похвастаться наличием стольких обителей, где были обязательно монахи, монахини, да, где совершалась молитва, где набивались храмы до отказа. Поэтому, безусловно, Никольский монастырь, как и Успенский наш монастырь, Девичий, он даже старше нас, на 200 лет практически раньше нас возник. Это особое место притяжения для русского человека, для русской души. Где-то незаслуженно забытый, еще о нем мало рассказано, об этом месте, о Старой Ладоге. Ведь Старая Ладога — это не только крепость, музей, это монастыри. Если не будет монастырей, Старой Ладоги не будет. Поэтому мы сегодня монахи, ну, если я говорю о Никольском монастыре, конечно, мы продолжаем столетние традиции тех, кто жил тогда до нас там. Монастырь основан в честь воинских побед Александра Невского, боевой дружины его, Александра Невского. Монастырь становится памятником воинской доблести и славы. В монастыре всегда звучала молитва о защитниках Отечества. Она никогда там не прекращалась, но самые страшные годы только для обители. Это 14 век, это самый кровавый 17 был век, когда шведы практически 6 лет орудовали в Старой Ладоге. И мы читаем свидетельства архивных документов, что Никольский монастырь был практически полностью уничтожен шведами, а братья монастыря была убита. Да, потом это будет 18 век, десятилетие забвения, когда монастырь полностью будет закрыт, а все, что в нем было, будет передано в Зеленецкий монастырь. Конечно, это славный 19 век. Монастырь возрождается, появляются интересные личности, события. Ну, я не знаю, вот это, наверное, многотрудный путь этих обидов.

0: Но мы, монахи, не отчаиваемся. У нас есть оружие — это молитва. Молитва, время и, наверное, возможность приобретать в этой жизни хороших друзей. Потому что в монастыре должны быть хорошие друзья, которые бы его полюбили от своего сердца, полюбили бы Старую Ладогу, полюбили бы эти просторы Святой Руси нашей, удивительное Волхов. Я всегда приглашаю, приедьте посмотреть. И я уверен, что многие, кто посещают место, в котором мы живем, оно оставляет в их сердце неизгладимое впечатление. Ведь вы знаете, к нам приезжают прихожане из санкт-петербургских храмов иногда по несколько раз в год, чтобы пожить, чтобы походить на богослужение, помочь монастырю какой-то работой посильной. Такое удивительное место, которое Господь судил сегодня находиться.
1: А какие святыни там есть? Вот вы говорите, это земля, которая помнит святые подвиги. Если человек собирается в Старую Ладогу приехать, на что ему обратить внимание?
0: В любом монастыре есть свои святыни. В нашем — частица мощей Николая Чудотворца. В Успенском — это частица мощей Варвары Великомученицы. И вообще мощевики есть и там, частицы святых мощей. Это чтимые образы в нашем монастыре, Черниговская икона Божией Матери. Это интересные люди, которые жили когда-то в Старой Ладоге. Это матушка Евпраксия в Успенском монастыре. Конечно, они не прославленные пока святые, а в нашем монастыре память сохраняется. Мы вот в этой книге «Форпост Святой Руси» люди могут прочитать там удивительную историю про блаженного Александра Васильевича Лосева, который жил в XIX веке в монастыре, который был Христа ради юродивый, который 20 лет прожил под открытым небом, исцелял людей. Удивительно, конец его жизни. Всегда говорю, что у блаженных конец жизни был не очень хороший, потому что они что делали? Они обличали сильных мира сего. Вот также блаженный Александр Васильевич обличал одного чиновника, который жил в Новой Ладоге. Чиновник нанял крестьян, крестьяне выманили блаженного на Волхов и утопили его. В 1847 году, это был декабрь. Но вы знаете, история ведь на этом не закончилась. Она продолжится через 5 месяцев. 1848 год. На берегу Новой Ладоги, на берегу Волхова, найдут нетленное тело блаженного Александра Васильевича Лосева. Как пишут исторические документы, он был не подвержен никаким изменениям. Тело было нетленным и не источало никакого запаха. И как это его блаженного, нищего, многие считали сумасшедшего, хоронят с великим почетом в древней церкви Рождества Иоанна Предтечи? Как вы только будете в Старой Ладоге, съездите на Малышеву гору. Там стоит великолепный, белокаменный, с зелеными куполами храм 17 века. И как вы только зайдете в него, с правой стороны вы увидите могилу блаженного Александра Васильевича Лосева. Вся его жизнь поместилась на его могильной плите. Кто он был такой? Из ростовских мещан, был богатым человеком. И как он закончил свой век? Конечно, он не прославленный. И мы собирали документы на прославление. Очень мало свидетельств о его жизни, потому что многое было утеряно. Но мы верим, что кто приезжает в Старую Ладогу, обязательно прикоснется и к нашим святыням, и к судьбам вот этих удивительных матушки Евпраксии, блаженного Александра, которые многие не знают. Но, побывав у нас, обязательно будут вспоминать и призывать.
1: По молитвам этим непрославленным, но людям святой жизни действительно происходят чудеса по их молитвам, которые вы учитываете?
0: Да, да. У матушки Евпраксии, конечно, матушка занимается Ефросинья, сестры. Мы только постепенно сейчас начинаем вот эту память блаженного Александра поднимать из небытия. Поэтому, конечно, люди приезжают. Их немного свидетельств о его помощи, но они есть. Потихоньку мы их записываем. Допустим, был первый настоятель, когда в 90-х годах отдали этот храм. Я встречался с ним, с батюшкой. Вот он мне рассказал, что пару раз блаженный Александр помогал, ну, явно. Там на храм нужно было определенное количество средств для того, чтобы перекрыть кровлю. Храм бежал, кровля была сгнившая, нужно было что-то делать, 90-е годы. И вот он поехал в Петербург. Идет по улице его, окрикивает кто-то и говорит: «Ты поп?» Говорит: «Да». «На тебе». И дает упаковку денег.
1: О, Боже.
0: Да, понимаете? То есть он, батюшка говорит, я когда приехал, развернул, я был в шоке. Просто незнакомый человек. А перед этим он говорит, мы как начали? Мы блаженному Александру начали молиться, служить панихида, служить литии, потому что нельзя пока обращаться к нему, да? И вот таким вот образом он однажды помог приходу. Вот, да. Много есть, о чем мы не знаем, и о чем, к сожалению, может быть, никогда не узнаем. Но сегодня мы стараемся, конечно же, память о нем распространять, и чтобы больше людей знали его.
1: Отец Филарет, вы так интересно рассказываете об этих местах, о вашем монастыре. Я думаю, что радиослушатели, кто-то наверняка соберется к вам съездить и посетить эти дивные, действительно дивные святые места. Кроме того, вы сказали, что монастырь нуждается в помощи. Какого рода помощь могут оказать те, кто к вам приедет?

0: мы никого не отталкиваем. Кто-то едет потрудиться, кто-то привозит строительные материалы, а кто-то может поспособствовать тому, чтобы на монастырь обратили внимание, чтобы нашлись средства для разработки специальных документов, чтобы нашли средства на реставрацию Никольской церкви, игуменского корпуса, на Малышевой горе здание духовного училища для девочек, которое монастырь построил, оно сегодня стоит практически, ну, разрушено, руины, да. это руины. Через какое-то время они вообще будут руинами, если ничего не делать. Конечно, это Чернавина, нельзя не сказать о Преображенской церкви XIX века. Копия такой церкви стоит на Афоне сегодня, она живая, потому что афонские монахи когда-то перевезли церковь, стоящую в Чернавино, на Васильевском погосте, к себе. А вот это из красного кирпича, тоже без куполов, без кровли. То есть, вы понимаете, с одной стороны, мы говорим, это наше наследие. И приезжает огромное количество туристов, паломников, сотни тысяч в год отовсюду. И что они видят? Ну да, они видят, что-то отреставрировали, отремонтировали. Но они видят вот эти вот полуруины, которые мы ничего не можем сделать с ними.
1: Потому что это можно как-то законсервировать вот
0: это все впереди. Вот в, это, да. В этом году у нас попали в программу два объекта. Церковь Василия Кесарийского, деревня Чернавина.
1: Это на другом берегу.
0: Да, Волхова. На другом берегу. Вот там была беда, потому что кровля полностью сгнила. Там деревянная была кровля из теса. И мы в этом году с Божьей помощью, помогло нам государство, конечно, мы провели огромную работу по замене вот стропильной системы, чтобы не дать памятнику погибнуть. И сегодня этот храм, накрытый хотя бы железом, он будет стоять какое-то время. Настоятельский корпус, 1853 год постройки, тоже. И мусор сегодня оттуда вытаскиваем. То есть какие-то работы ведутся, но они временные, и совершенно их недостаточно для того, чтобы это здание вернулось к жизни. Какое-то время постоит. И Никольский собор законсервированный. Там консервация. Но мы должны говорить, что на Старую Ладогу надо обратить пристальное внимание, особенно на то церковное достояние, которое там сегодня есть.
1: Но если собраться всем, кто к вам приезжает, составить письмо и за массой подписи направить это письмо, ну, как вот говорить, куда? В Кремль? Или куда-то, чтобы обратили на это внимание? Это как-то может сдвинуть с места вот это?
0: Знаете, все средства хороши, и действительно можно будет попробовать и в этом направлении поработать. Но я всегда говорю, вот если люди ко мне приезжают, наверное, может быть, не подписи, а может быть, личное обращение человека. Ведь мы же часто обращаемся в какие-то органы.
1: Да.
0: Мы же пишем письма высокопоставленным чиновникам. А почему простой человек, который приехал и потом написал письмо, уважаемый такой-то, такой-то господин, вот я сегодня побыла там-то, там-то. Почему так происходит в нашем... Ну, вот, понимаете, если эти, вот эти ручейки будут от каждого человека, который посетил, увидел, заболел, ну, заболел тем, что он увидел, понимаете? Вот я думаю, что вот это будет лучше, чем мы будем коллективное что-то там собирать. Можно, конечно, но насколько это будет большой эффект...
1: Капля камень точит, да, поэтому нельзя отказываться ни от каких средств.
0: Да,
1: и
0: конечно.
1: Очень здорово вы сказали, что те, кто к вам приезжает, они, во-первых, не могут не заболеть вот тем, что происходит в Старой Ладоге. Очень хочется помочь, и если мы, каждый из нас, напишет вышестоящие органы вот такое письмо... Может быть, потихонечку что-то издвинется.
0: Какие-то письма
1: места.
0: Поддержки. Вот мы сегодня с вами говорим о моем жизненном пути. Вот я хотел бы отметить, я не знаю, где этот путь закончится, мой личный путь, путь Старой Ладоги. Сколько Господь даст мне возможности там послужить? Год, два, десять. Сколько мне хватит сил, чтобы и братья, и прихожанам оказывать какую-то пользу? Ведь самое важное, вот пройдя часть жизни, ты должен как-то подводить итоги и говорить, а что ты успел сделать, а что тебе удалось, а что не удалось.
1: Да.
0: Увидеть свои ошибки, что-то исправить. Поэтому, конечно, вот для меня самое важное, это мне немножко обидно, что люди говорят много о вас, этой Старой Ладоге. Что такое Старая Ладога? Что такие ваши монастыри? Что вы с этими монастырями везде ходите, говорите, лезете? Да. Но это не видно за подсветкой шикарных зданий в Санкт-Петербурге. Вот поедьте, посмотрите, сколько реставрируется, сколько делается, то есть выделяется, ведь средства есть. А здесь мы говорим, это наше достояние, это начало нашей Руси. Почему так? Может быть, не родился еще этот человек, но долго ждать, когда он родится, потому что памятники с каждым годом теряют процент прочности, понимаете? Вот, вот чего мое сердце-то болит. Пускай не будет меня, придет другой человек, но он же столкнется с этими проблемами и будет озвучивать их точно так же. Так лучше проблемы потихоньку закрывать.
1: Вполне правильно вы говорите, отец Филарет, и, может быть, те, кто как-то присоединятся вот к вашей боли, к вашей заботе об этом монастыре и о монастырях Старой Ладоги, может быть, тоже наши пути пересекутся, и мы говорим «пути Господни». Может быть, это тоже станет нашим Господним путем, если мы как-то примкнем к этому делу и оставим след хороший на земле, приложив свой труд, свое сердце к этим местам, святым местам. Вот братья вашего монастыря, кто такие, кто сейчас приходит в монастырь и почему именно к вам?
0: В основном братья обители, они мне достались уже от прежнего настоятеля, от отца Варфоломея. То есть это совершенно состоявшиеся монахи, это опытные священнослужители, которые не один год в монастыре, не один год в церкви, у которых есть понимание, для чего они живут в Старой Ладоге, для чего они подвязаются в Никольском монастыре. Да, действительно, мы принимаем новых людей. И вот, допустим, в этом году мы приняли в свою обитель троих человек, которые уже сегодня стали иноками. То есть это первая ступень монашества. Да? Нас немного, нас 9 человек, но каждый представляет интерес для монастыря, потому что каждый занимает свое место. Кто-то открывает ворота утром, чтобы верующие могли заходить, и затворяет эти ворота вечером. Кто-то подметает территорию, кто-то заботится об электричестве и следит, чтобы у нас везде горел электрический свет, да? Кто-то плотник. То есть у каждого есть свое предназначение. И мне очень радостно, что братья, даже несмотря на то, что мне приходится в какие-то моменты уезжать, быть в Санкт-Петербурге или ехать по служебным делам в Москву, жизнь в монастыре не прекращается. И читаются правила, и служится богослужение, принимаются паломники, и в трапезной готовят повара вкусную монашескую еду. То есть монастырь живет своей жизнью благодаря тем людям, которые находятся. Я очень благодарен своим братьям, я очень люблю своих прихожан. Их немного, но они действительно настоящие. Вот те, которые болеют за Никольскую обитель, болеют за то, что видят перед собой, с радостью приходят на богослужение, молятся и участвуют в наших различных мероприятиях. Поэтому в этом плане, конечно, мне повезло увидеть такие счастливые лица и достойных монахов.
1: Отец Филарет, спасибо большое за нашу сегодняшнюю встречу. Много вопросов сегодня нам удалось затронуть, очень важных моментов. И я благодарю за ваше участие в этой программе. Радиослушателям я хочу напомнить, что вышла книга «Форпост Святой Руси». Книга, посвященная Никольскому мужскому монастырю в Старой Ладоге. Это не город Старой Ладоги,
0: а село.
1: Она потеряла статус города. Тем не менее, Старая Ладога живет, и Никольский мужской монастырь живет. Познакомиться с этой книгой будет не безинтересно. Где можно ее встретить сейчас?
0: Она, конечно, сейчас только в монастыре, но если вы зайдете в интернет, наберете Староладожский Никольский монастырь, откроется перечень, где мы присутствуем в социальных сетях. Напишите мне, и я могу почтой вам прислать эту книгу. Или через сайт наш nikmonos.ru, это постоянно действующий сайт, там есть ссылки. Пожалуйста, пишите, мы вам с удовольствием пришлем по почте, если вы этого захотите.
1: Книга замечательная, с замечательными фотографиями. Причем фотографии Прокудина-Горского даже здесь старые фотографии, на которые смотреть всегда очень интересно и сравнивать с днем сегодняшним. Спасибо вам и за эту книгу, и за нашу встречу. Дорогие друзья, я напоминаю, отец Филарет является настоятелем Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге, и он сегодня был гостем нашей передачи. До свидания.
0: Храни всех нас, Господь.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами – во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

На небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечеся,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла и сио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная и лукавая, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоя, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хощеше бо, владыко, создание Твоей руку погубити, ниже благоволише о погибели человечестей, но хощеше всем спастися и в разум истинных прийти. Тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убо имене человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душей же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моя, за неже весь пустый пался есть, и не имаше во мне места достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же мне не удостоил еси в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся Тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих возгнушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презирая и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюся Тебе, яко единцы и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше всевосприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшие Тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертвимая душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивы царствия, погребимая благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праца восставивы, восставимя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживо восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподобимя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, снитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твои ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти судите вселений правдою, благоволи и мне усресть тя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю тя, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся, в ведении и не в ведении прегрешения, и сподобимя неосужденно причаститеся, божественных и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся, причистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есмь, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзаю и прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление и очищение и просвещение, и сохранение и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действа дьявольского, мысленнего уди всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ниже образов, ниже бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголать, я же хощу Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить ей глаголати, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и миру купивши, прииди дерзость не помазать и твоей нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мне возгнушайся слове, твои же ми подашь нозе и держати и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощение ми подашь, весь изол множества, весь из трупа моя и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще несодеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бо рекл еси, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есим. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да убо не един прибуду, кроме тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь, як уже рекла иси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес. Сего ради к тебе припадаю и тепли вопьюти, як уже блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так оприими мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную ныне Бог к тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши тебе, ниже содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, яко же другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же убо купина древле,

Тело моего поклоняюся и величаю, и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение мое, елико ти согреших, аще слово.

яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и, да отверзу двери, я же Ты един, создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаешь помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, еликоти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства, и спасение моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение.

и лют их помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и Хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека любе Твоего, и приими мя приходяща и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоби исцеление прият, ова же причисти и Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, аз же, окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя, якоже он и я, и просвети мое душевное чувство, попали.

0: прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» Петра Ильича Чайковского в исполнении Государственного академического камерного хора под управлением Валерия Полянского.
1: Мы не должны превозноситься над детьми. Мы их хуже. Они нас учат многому и делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. В первую субботу июля в России отмечают День Достоевского. В эфир нашего радио ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», посвященные детям, для вас читает Чеслав Симонович.
2: По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15 часов. В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.

0: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная в Смоленском соборе Богородицы Смоленского Новодевичьего монастыря города Москвы 6 июля 2014 года в праздник иконы Божией Матери Владимирская.
1: Сегодня только что мы совершили заупокойную литию, вспоминая имя выдающегося иерарха Русской Православной Церкви, блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины. Я лично был знаком с владыкой на протяжении 49 лет. И большую часть из этих 49 лет мы находились с ним в общении, в соработничестве. И я всегда наслаждался, общаясь с ним, его стилем работы, его стилем отношения с людьми. Это был светлый человек, который с легкостью объединял вокруг себя многих людей. Мое первое, как бы деловое общение с ним произошло в связи с назначением меня настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве. Владыка Владимир был моим предшественником. Он передавал мне дела. Он с улыбкой сказал о том, что храм маленький, домовый, в храм наш мало кто ходит, потому что боятся ходить. Такое время было, холодная война. Но есть группа прихожан, которые объединились вокруг храма Московского патриархата. И сказал мне о том, что это все хорошие и светлые люди. И когда я приехал в Женеву, то первое, что я понял, что владыка Владимир был тем настоятелем, который, собственно, и создал этот приход, потому что к его назначению от этого нашего московского прихода в Женеве практически ничего не осталось. Он по крупицам объединил вокруг себя людей, которые до своей кончины, а то были представители первой эмиграции, всегда в памяти своей хранили светлый образ владыки. Этот опыт соприкосновения с его пасторской деятельностью в зарубежье помог мне понять размер личности покойного. Он был действительно великим пастырем, замечательным проповедником, мудрым собеседником и хорошим товарищем. И в годы, когда владыка возглавлял Московскую духовную академию, а я Санкт-Петербургскую, мы как два ректора общались, обменивались мнениями, были единомышленниками по самым главным вопросам, связанным с развитием богословского образования в нашей стране. Но особенным образом таланты владыки раскрылись на Киевской кафедре, куда он был избран в тяжелейший момент новейшей истории православной Украины, когда в 1992 году под прямым влиянием политических сил был создан православный раскол с огромным намерением подчинить себе всю Украину. И тогда абсолютное большинство епископата нашего, за исключением двух, один из которых был уже на пенсии, не поддержали раскольника, но объединились вокруг владыки Владимира и сохранили каноническое православие на Украине. И последующие годы от покойного блаженнейшего владыки требовалась большая мудрость, выдержка, сила воли, чтобы не подчиниться постоянно менявшимся политическим взглядам руководителей, которые всякий раз требовали от церкви делать то, что они хотели. Но церковь оставалась самой собою, объединяя украинский народ. При всем различии политических взглядов, историосовских воззрений, при всем различии в благочестии, в обычаях, церковь объединяла и ныне продолжает объединять. Несмотря на льющуюся кровь, несмотря на военную конфронтацию, я благодарю Бога за этот подвиг, миротворческий подвиг нашей церкви, который, опять-таки, не прогибаясь перед веяниями века сего, несет великое свидетельство о Христе своему народу о Христе, который есть мир наш. Блаженнейший Владыка умер вчера в 7 часов утра, и я сразу получил информацию об этом событии, совершил заупокойную литию и, молясь, вспоминал жизненный путь выдающегося иерарха нашей церкви, наше с ним общение и, конечно, его заслуги перед украинским православием. Дай Бог, чтобы сохранялось нерушимым каноническое православие на Украине. И верим, что почивший блаженнейший Владыка будет молиться о том пред лицом Божиим. А мы все, оставшиеся здесь, будем трудиться, чтобы никакие веяния века сего не разрушали богочеловеческого организма Церкви, прививая его к тем или иным светским моделям поведения или к тем и иным политическим проектам. И только такая Церковь востребована народом. Потому что все остальное, что нередко принимают на себя религиозные организации, отождествляя себя с той или иной политической силой, все это перестает быть актуальным, когда проходит в этом необходимость, а значит, проходит и востребованность в такого рода организациях. Верим, что Украинская Православная Церковь избежит соблазнов и будет продолжать свое свидетельство о Христе, распятом и воскресшем, призывая народ жить в соответствии с божественным законом и тем самым обретать подлинную свободу. Аминь.
0: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное в Смоленском соборе Богородицы Смоленского Новодевичьего монастыря города Москвы 6 июля 2014 года в праздник иконы Божией Матери Владимирская. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира Богородичен из службы русским святым «Напева Оптиной пустыни».

0: Дорогие слушатели, эта передача будет последняя из цикла о литургии по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Последнюю точку в книге отец Александр поставил за месяц до кончины.
1: Книга эта, пишет отец Александр в своем предисловии, не учебник литургического богословия и не ученые исследования. Я писал ее в редкое свободное время, часто прерывая ее. И теперь, соединяя все эти главы воедино, я не претендую ни на полноту, ни на систематичность. Книга эта – ряд размышлений об Евхаристии. Размышления эти, однако, не от научной проблематики, а от, пускай и малого, и ограниченного, но опыта. Свыше 30 лет я служил церкви как священник, как преподаватель богословия, как пастор и учитель. И вот никогда в эти 30 лет не оставляло меня некое основное вопрошание об Евхаристии, о месте ее в церкви, вопрошание, возникшее буквально в юности и радостью наполнившее мою жизнь. Увы, однако, ни одной радостью. Ибо чем реальнее становился опыт самой Евхаристии, божественной литургии, таинство победы Христовой и его прославления, тем сильнее становилось ощущение своеобразного евхаристического кризиса в Церкви. В предании Церкви ничего не переменилось, но переменилось восприятие Евхаристии, самой ее сущности. Суть этого кризиса в несоответствии между совершаемым и восприятием этого совершаемого, его переживанием. Речь идет не о реформах, приспособлениях, модернизации и так далее. Речь идет, напротив, о возврате к тому видению, к тому опыту, которым изначально жила Церковь. В том, чтобы напомнить об этом, и состоит цель этой книги. Протопресвитер Александр Шмеман, ноябрь 1983 года.
0: Сегодня, кратко напомнив содержание предыдущих передач, мы продолжим и закончим начатую в прошлой передаче главу о таинстве причастия.

Это приводит нас еще раз к той многочастности божественной литургии, о которой мы неоднократно утверждали, что именно в ней, этой многочастности, и ею совершается Евхаристия. Литургия как таинство начинается с приготовления святых даров и собранием в церковь. За собранием следует вход и благовестие Слова Божьего, и вслед за тем приношение, то есть положение евхаристических даров на престол. После целования мира и исповедания веры начинается анафора, возношение даров в молитве благодарения и воспоминания. О благодарении мы знаем уже, что им исполняется смысл Евхаристии как восхождение Церкви к небесному престолу, как таинство Царства Божьего. Знаем также и то, что к восхождению этому направлено, ведет вся литургия последовательным осуществлением себя, как таинство собрания, таинство входа, таинство слова, таинство приношения и, наконец, таинство благодарения. Знаем, наконец, что в этом смысле вся она – воспоминание Христа, вся таинство и опыт Его присутствия, Сына Божьего, сшедшего с небес и воплотившегося, чтобы в себе нас на небо возвести. Это Он собирает нас в Церковь, Он претворяет собрание наше во вход и восхождение, Он отверзает наш ум в слышание Своего Слова. Он, приносящий и приносимый, делает свое приношение нашим, а наше – своим. Он исполняет наше единство, как единство в Его любви, и, наконец, Он, своим благодарением, нам дарованным, возводит нас на небо, открывает нам доступ к Своему Отцу. Анафора завершается эпиклезой, то есть молением о том, чтобы Бог явил Духа Святого, показал хлеб и вино нашего приношения телом и кровью Христовыми и сподобил нас причаститься им. Но с эпиклезы же начинается и та завершительная часть литургии, сущность которой в причастии, в раздаянии верующим святых даров тела и крови Христовых. Во святых дарах мы опознаем святое тело и кровь Христову, жертву, принесенную Христом о всех и за вся. В причастии же принимаем ее с верой, надеждой и любовью в единстве со Христом, с Его жизнью, Его царством. В анафоре литургии святого Василия Великого есть такие слова. «Нас же всех, от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого духа причастия». Вряд ли можно яснее явить органическую связь анафоры, принесения даров, бескровной жертвы, хвалы с приготовлением к причастию.

0: Напомним прежде всего чин или порядок приготовления, каким он дошел до нас в византийском литургическом предании. Я не буду говорить о проскомидии, о которой мы уже говорили раньше. Ограничимся литургией верных. Непосредственно после эпиклезы предстоятель начинает чтение молитвы ходатайства. Точнее, эту молитву можно было бы определить как молитву собирания Церкви, тела Христова, явление ее во всей полноте. «Нас же всех, от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого духа причастия, и не единого нас в суд или во осуждение сотвори причаститеся святого тела и крови Христа Твоего. Но да обрящим милость и благодать со всеми святыми от века Тебе благоугодившими, пророцы, отцы, патриархи, пророки, апостолы, проповедники, благовестники, мученики, исповедники, учителями и со всяким духом праведным в вере скончавшимися. Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословении, славней Владычице нашей, Богородице и Преснодеве Марии, о святем Иоанне Пророце, Предтече и Крестителе, о святых и всехвальных апостолях и о всех святых Твоих, их же молитвами посети нас, Боже, и помяни всех прежде усопших о надежде воскресения жизни вечной, и упокой их, и деже пресвящает свет лица Твоего. Еще молимтеся, помяни, Господи, святую Твою соборную и апостольскую церковь, и уже от конец, даже до конец вселенная, и умири ю, Юже наздал еси честную кровью Христа Твоего, и святый храм сей утверди даже до скончания века. Помяни, Господи, и же дары сия от Тебе принесших, и о них же, и ими же, и за них же сия принесоши. Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твоих церквах и поминающих убогие, воздашь им богатыми Твоими небесными дарованиями, даруй им вместо земных небесное, вместо временных вечное, вместо тленных нетленное. Помяни, Господи, и же в пустынях, и горах, и вертепах, и пропастях земных. Помяни, Господи, и же в девстве, и благоговении, и постничестве, и в чистом жительстве пребывающих. Сюда включаются молитвы о властях. Помяни, Господи, предстоящие люди и ради благословных вин оставшихся, и помилуй их и нас по множеству милости Твоей, сокровища их исполни всякого блага, супружество их в мире и единомыслии соблюди, младенцы воспитай, юность настави, старость поддержи, малодушные утеши, расточенные собери, прельщенное обрати и совокупи святей Твоей соборной апостольской церкви, стужаемые от духов нечистых свободи, плавающим сплавы, путешествующим сшествуй, вдовицам предстани, сирых защити, плененные избави, недугующие исцели. На судище и в рудах, и в заточениях, и в горьких работах, и всякой скорби, и нужде, и обстоянии сущих помяни, Боже. И всех, требующих великого Твоего благоутробия, и любящих нас, и ненавидящих, и заповедавших нам недостойным, молитесь о них, и вся люди Твоя помяни, Господи Боже наш, и на вся, излей богатую Твою милость, всем подая, я же ко спасению прошение». И их же мы не помянухом неведением, или забвением, или множеством имен. Сам помяни, Боже, ведай коего ж до возраста и именования, ведай коего ж до от утробы матери его. Ты бы, если, Господи, помощь беспомощным, надежда безнадежным, обуреваемым спаситель, плавающим пристанище, недугующим врач. Сам всем вся буди, ведай-ка его жда, и прошение его, дом и потребу его. Избави, Господи, град сей и всякий град, и страну от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобные брани. И здесь молитвы об епископах. В-первых, помяни, Господи, и название имени, Его же дару и святей Твоей Церкви в мире, цело, честно, здраво, долгоденствующе, право правяще Слово Твоей истины. Помяни, Господи, по множеству щедрот Твоих и мое недостоинство, прости ми всякое согрешение, вольное же и невольное, и да не моих ради грехов, возбраниши благодати Святого Твоего Духа от приближающих даров. Помяни, Господи, пресвитерство еже во Христе диаконство и весь священнический чин, и не единого же нас посрамиши окрест стоящих святого Твоего жертвенника. Посети нас благостью Твоей, Господи, явися нам богатыми Твоими щедротами, благорастворенные и полезные воздухи нам даруй, дожди мирные земли к плодоносию даруй, благослови венец лета благости Твоя, утоли раздоры церквей, угаси шатание языческое, еретическое восстание скоро разори силою Святого Твоего Духа. Всех нас прими в Царство Твое, Сыны Света и Сыны Дне показавы, Твой мир и Твою любовь даруй нам, Господи Боже наш, вся бы воздал еси нам, и дашь нам едиными усты и единым сердцем славите и воспевайте пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами и со Духом Твоим. Это молитва из литургии святого Василия Великого. Я привел текст этой молитвы целиком, потому что она яснее и лучше всего раскрывает смысл того приготовления к причастию, которое с нее и начинается в строе евхаристического священнодействия. Как я уже сказал, молитва эта собирает и соединяет воедино все космическое, экклезиологическое и эсхатологическое содержание Евхаристии и тем самым являет, дарует нам саму сущность причастия, сущность тела Христова и новой во Христе жизни. Но не случайно, не из любви к повторениям, мы не сразу призываемся приступить к чаше, а предваряем причащение этой изумительной молитвой, словно замедляя ритм Евхаристии. Ибо не в том причина этого замедления, чтобы мы лишний раз покаялись и приготовили себя ко вкушению святыни, а в том, чтобы во всей полноте исполнила себя Церковь как таинство Царства, как реальности нового времени и новой жизни.
1: «Я назвал, — пишет протоиерей Александр Шмеман, — молитву ходатайства космической. Посети нас благостью Твоей, Господи, явися нам богатыми Твоими щедротами. Благорастворенны и полезны воздухи нам даруй, дожди мирной земли к плодоносию даруй. Благослови венец лета Твоего». Я назвал ее, пишет протоиерей Александр Шмеман, экклезиологической. «Утоли раздоры церквей, угаси шатание языческое. Еретические восстания скоро разори силою святаго Твоего Духа». И, наконец, пишет протоиерей Александр Шмеман, я назвал ее эсхатологической. «Всех нас прими в Царство Твое, Сыны Света и Сыны Дне показавый, Твой мир и Твою любовь даруй нам, Господи Боже наш, вся бы воздал еси нам». Итак, мир, Церковь, Царство. Все творение Божие, все спасение, все исполнение, небо на земле. Единые уста и единое сердце, единое прославление и воспевание пречестного имени Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вот сущность этой великой завершительной молитвы. Вот последняя мольба Евхаристии, соединяющая вокруг Агнца Божьего во Христе весь духовный мир, начиная с Богоматери и святых и кончая всем, сам всем вся буди. Вот что, каждый раз совершая Евхаристию, мы призываемся узреть, осознать, воспринять, во что должны погрузить все наше сознание, всю любовь, все желание, прежде чем подойти к бессмертному Царю. И по-настоящему только теперь, после завершения ходатайственной молитвы, вступаем мы в то, что выше назвали частным приготовлением к причастию, то есть приготовлением к Нему не всем собранием, не всей Церковью, но молением о личном очищении каждого из нас.
0: Якогда чистым свидетельством совести нашей, приемлющей часть святынь Твоих, соединимся со святому телу и крови Христа Твоего, и приемши их достойне, имя мы, Христа, живущий в сердцах наших, и будем храм святого Твоего Духа. Ей, Боже наш, и да не единого же нас повинно сотвориши страшным Твоим сим и небесным тайнам, ниже немощно душею и телом, от еже недостойней сих причащатися. Но дашь нам, даже до последнего нашего издыхания, достойно принимать и часть святынь Твоих в напутие жизни вечное, во ответ благоприятия ниже на страшном судище Христа Твоего, якогда и мы со всеми святыми от века Тебе благоугодившими будем причастницы вечных Твоих благ, их же уготовил еси любящим Тя, Господи. Как видим, ударение переходит здесь с общего, как бы ликующего самоприготовления всей Церкви на личное приготовление каждого члена Церкви. Святой апостол Павел пишет Коринфянам: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы не мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». И не может быть никакого сомнения, что в духовности раннего христианства общее усиляет личное, а личное невозможно без общего. И однако между тогдашним восприятием как личного, так и общего и теперешним существует большая разница. Апостол Павел обличает верующих, которые недостойно причащаются, грозит им осуждением. Он зовет их испытывать себя. Но вот никогда, ни разу он не предлагает им выбора. Вы достойные причащайтесь, а вы недостойные воздерживайтесь. Выбора, который мало-помалу привел бы к воздержанию чуть ли не большинства членов Церкви и к утере чувства и восприятия Евхаристии как общего дела, как литургии.
1: Ранняя Церковь знала, что никто во всем творении не достоин своими духовными подвигами, своим достоинством приобщаться телу и крови Христовым, и что поэтому приготовление состоит не в подсчитывании и анализе своей подготовленности или неподготовленности, а в ответе любви на любовь. «Да и мы со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими, будем причастницы вечных Твоих благ, их же уготовил иси любящим Тя, Господи». На возглас предстоятеля «Свят Господь Бог наш» Церковь отвечала: «Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога и Отца. Аминь». Но утверждая, провозглашая это исповедание, она знала, что всем открыты врата в вожделенное Отечество и что не будет разлучения у други. И потому заканчивается это приготовление в единстве общего и частного молитвой Господней, молитвой, данной нам самим Христом. Ибо в конечном итоге все зависит от одного: можем ли мы, желаем ли желанием, всем существом и, несмотря на все наши недостоинства, падения, измены, леность, принять слова этой молитвы как наши, захотеть их как наших.

0: да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, якоже на небеси и на земли». Я убежден, что подлинное возрождение Церкви начнется с возрождения евхаристического, но в полноте этого слова. Церковь не организация, а новый народ Божий. Церковь не культовая религия, а литургия, обнимающая собой все творение Божие. Церковь не учение о загробном мире, а радостная встреча Царства Божьего. Она есть таинство мира, таинство спасения и таинство воцарения Христова. Но я повторю то, что уже повторено много раз в этой книге, а именно, что все, что касается Евхаристии, касается Церкви, а что касается Церкви, касается Евхаристии, и всякий недуг в литургии отражается на вере и на всей жизни Церкви. Как говорит Иринея Лионский, где Церковь, там и Дух Святой, и вся полнота благодати. И нам, окрест стоящим, надо молиться усердно Богу, дабы просветил Он наше внутреннее зрение светозарной простотой святейшего из святейших таинств.
1: Божественная литургия исполнена. Благословляя престол чаши, священник возглашает:
0: «Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое».
1: И обращается священник ко святой трапезе и кадит трижды глаголя:
0: «Вознесися на небеса Божии, по всей земли славы Твоя». И отвечает народ: «Видяхом свет истины, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся, табо нас спасла есть».
1: И уносится с престола чаша. Краткое ектенья, краткое благодарение за то, что
0: «И в настоящий день сподобил нас небесных Твоих таинств, исправи наш путь, утверди нас в страхе Твоем вся, соблюди нашу жизнь, утверди наши стопы, и вслед за тем с миром изыдем».
1: Как ясно все, как просто и светло, какой полнотой наполнено, какой радостью пронизано, какой любовью озарено. Мы снова в начале, где началось наше восхождение к трапезе Христовой в Его Царстве. Мы исходим в жизнь, чтобы свидетельствовать и исполнять свое призвание. Оно у каждого свое, и оно есть наше общее служение, общая литургия, во единого Духа причастия. Господи, хорошо нам здесь быть.

0: На этом заканчивается наш цикл передач по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача четвертая. Чаша жизни. Отец Иоанн видел, чувствовал, испытывал великое многообразие благодеяний от совершения литургии. Мы, земные, душевные, обычные, везде ищем каких-либо благ, даров, пользы себе. Но святые люди обо всем забывали, кроме единого на потребу, жизни в Боге, любви к Нему и Его к нам. И в этом состояла жизнь души их. Здесь уже была награда и дары. Мир небесный живет любовью, и земные святые дышат ею же. Поэтому для отца Иоанна самое совершение богослужения, переживание общения с Богом были уже величайшим благом. Служить Богу — блаженство само по себе, говорит он. Если бы кто задал вопрос батюшке, какая польза от литургии, он, вероятно, с недоумением, а может быть, и с грустью посмотрел бы на него. Если ни на небе, ни на земле нет ничего выше, лучше, блаженнее, то о какой пользе, о каких плодах можно еще говорить? Уже все дано. Он говорит, высочайшая награда для христианина, особенно для священника, Бог в сердце. Он — наша жизнь, наша слава, наше украшение и благолепие. Он — свет, сила, очищение, обновление. Он — все. Все прочее — лишь проявление, раскрытие этого основного блага — общение с Богом. И отец Иоанн говорит о частых дарах Евхаристии, но самое главное уже сказано было, когда мы слушали его восторги от служения и речи о любви. Действия или плоды литургии обширны и многообразны. «Божественная служба, — пишет отец Иоанн, — при всех борениях наших с грехами и противными злобными силами удивительно обновляет, укрепляет, очищает, ободряет. И она есть для меня величайшее благо в жизни. Благодарю за сие Господа. Бесценное благо дано мне от Господа в богослужении. В нем вся жизнь нашей души, все сокровище. Тут ее родина, ее жизнь, ее святыня, ее воспитание, врачевание, пища и питье, ее сила, ее слава». Так говорит батюшка вообще о богослужении. Также еще более свидетельствует он и о литургии. «В совершении литургии я сподобляюсь бесчисленных милостей от Господа. И не я один, а все люди православные, весь мир, по милости и беспредельной силе бескровной жертвы, приносимой на святом престоле». Каковы же эти милости? Отец Иоанн часто перечисляет их в сжатой речи, но в сильных словах, которые точно искры вылетают из его пламенно горящего сердца, из богатого опыта, и мы уже сами постараемся потом расчленить более важные его переживания и сначала послушаем общий поток его мыслей. Отец Иоанн говорит: «Вижу, вкушаю и осязаю самого Божественного Спасителя моего в чудных его тайнах. Ощущаю его во мне действия, действия мира, очищения, освящения, животворения, просвещения, обновления, ибо они обновляют всякого искренно причащающегося. Литургия — таинство очищения, освящение, просвещение, возрождение, оживотворение человека для жизни вечной, таинство любви божественной, таинство возвеличение, обожение обесчещенного, униженного, погибшего в грехах человека. Это
истинно небесное служение Божие на земле, при котором быть, блаженство, мир и отрада для души. Оно питает ум, веселит сердце, вызывает слезы умиления, благоговения, благодарности, подвизает к самоотверженным подвигам любви, веселит надеждами воскресения и бессмертия. В принятии Христа с верою внутрь себя очищение, освящение, избавление наше от грехов и врагов наших, обновление наше, сила наша, утверждение сердца нашего, мир наш, свобода наша, слава наша, жизнь и бессмертие наше. О, сколько благодеяний подается нам от Бога через литургию! Как приблизился к нам Господь через воплощение! Его мы вкушаем, пьем, им дышим, в Него облекаемся. О, какое чудное одеяние, прекрасное, нетленное, премирное, сладостное, светлое, теплое, укрепляющее душу! В литургии наша сила против сильных врагов, победа над ними, побеждающими нас нередко страстями нашими, очищение наших нечистот, свет наших душ, святыня, слава наша, надежда наша, утверждение наше. Человек непрестанно восстановляется, обновляется, спасается пречистым телом Христовым, обожается. Обожается? Как? Через единение с Богом, говорит отец Иоанн, какое величие христианина и наипаче христианского священника. Он едино со Христом и Спасителем Богом через святые тайны. Плоды Его таинства — святыня, нетление и жизнь вечная. Таковы многочисленные действия святого причащения. Не будем их ни разъяснять, ни повторять. Внимательная душа пусть вникнет в каждое слово батюшки. Там таится целый сад благоуханных цветов, отблески разноцветных камней, фонтан горящих искр, глубина и богатство множества переживаний. Что ни слово, то сила живой жизни. Но из всех этих переживаний и именно у отца Иоанна должно отметить и особенно одно, которое он сам называет обновлением или оживотворением, или проще — жизнью. «Я умираю», — пишет он в дневнике, — «когда не служу литургии». И наоборот, он оживает, когда совершает ее. Он говорит, «из постоянного чуда присуществления хлеба и вина в истинное тело и кровь Христовы, с Его божеством и душою соединенные, я вижу чудо постоянного оживотворения человека божественным дыханием и сотворение его в душу живу. И бысть, сказано, человек в душу живу. А на святой трапезе хлеб и вино по присуществлении становятся не только в душу живу, но и в дух животворящий. И это все на моих глазах. И я это испытываю душою и телом, ощущаю живо. Боже мой! Какие страшные таинства ты творишь! Каких неизглаголанных тайн ты сделал меня зрителем и причастником! Слава тебе, творче мой! Слава тебе, творче тела и крови Христовых!» И еще говорит, «Все любим жизнь, но в нас нет истинной жизни без источника жизни Иисуса Христа». Литургия есть сокровищница, источник истинной жизни, потому что в ней сам Господь, Владыка жизни, преподает Себя Самого в пищу и питье верующим в Него. И в избытке дает жизнь причастникам Своим, как Сам говорит, «Я дый мою плоть и пияй мою кровь, имать живот вечный, аз приедох, да живот имут и лишь имут больше». Литургия — дух и живот.
человек непрестанно восстанавливается, обновляется, спасается пречистым телом и кровью Христовыми. Но виновник греха и смерти дьявол всеми адскими кознями своими старается отвращать христиан от чаши жизни, наводя на них маловерие, холодность и нерадение к этому величайшему таинству христианской веры, чтобы держать людей в узах греха и смерти. Вот отчего нет истинной жизни в христианах православных, жизни по Духу Христову. Что значит все эти излияния его собственной жизни, личного опыта, непрестанно им переживаемого? Что это за оживотворение? Да, именно, буквально так и должно понимать. Кто не переживал этого, тот может в какой-то мере понять от обратного. Представим себе жизнь человека в скуке, унынии, скорби, бессмыслии, одеревенении, беспокойстве, мучении, отчаянии. О таком живом человеке можно сказать, что он живой труп, а духовное его состояние — мертвечина. «Смысла жить нет», — говорят. Впрочем, удовлетворение греховных страстей может обычно представляться жизнью, даже захватывающую. Да, но это только видимость и соблазнительная приманка, прелесть, обман. В самом же деле грехи растлевают душу, вносят внутрь ее тлен, мертвость, разрушение, смерть духовную. Это мы все по опыту знаем. «В мире вы питаетесь постоянно, — говорит батюшка, — только тлением. Ваше зрение, ваш слух, ваше обоняние, осязание, разум, память, представление, воображение, все чувства питаются тлением. В церкви все нетленно. Красота нетленная, вечная. Сладость нетленная, богатство нетленное, слава нетленная. Мирская же, плотская красота, сладость, слава, богатство подвержены тлению, исчезновению. Да они и обманчивы, прелестны. Греховны, — говорит он. Теперь заключайте и о противоположном. Там воистину жизнь, подлинная, удовлетворяющая, радующая, именно животворящая. Человек точно из мертвых воскресает, оживает. Трудно все это передавать неопытному. А вот для опытного отца Иоанна это было постоянною очевидностью. Это предначатие вечной Божией жизни. «Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк верующий в Него не погибнет, но имать живот вечный. И я многогрешный», — смиренно пишет о себе батюшка, «обязан всеми днями моей благополучной жизни только литургии, ходатайствующей ежедневно и о мне воздыханиями неизглаголанными Духа Святаго. Аминь.

в ежедневном причащении. В частности, именно он отмечает в себе замечательный знак оживотворения, прилив этих сил. Он называет часто утверждением. Умирающий человек и душевно, и телесно ослабевает, дряхлеет, опускается. Истинный причастник животворящих тайн испытывает обратное, облегшись во Христа, верою и причастием святых тайн. Я бываю словесен, разумен и тверд, как скала. Христос — полнота для меня всех благ, и, главное, сладкий, пресладкий живот, жизнь, и мир превосходяй всяк ум. Это переживание весьма характерно для отца Иоанна. Другие больше ощущают мир или даже слезы умиления, иные радости и прочее. Все это известно было и ему, но сверх того он вот ощущал духовную силу, необычайную твердость, как скала. Очень сильно сказано. И это было. Приходит такое сравнение. Гнущуюся сталь закалили, и она напряглась. Точно заряд электрической силы получал отец Иоанн от причащения. Бог есть сила, и причащающийся его достойно становится подобным ему, как Спаситель воскрес из мертвых в силе, так и причащающийся получает божественную энергию благодати, по словам святого Григория Паламы. И это говорит о том, что отец Иоанн причащался достойно. Иначе у него не могло бы быть такого дерзновения. Тогда скорее было бы утешение, мир, свобода, слезы покаяния и тому подобное. Так, как он, причащаются святые. Кроме того, это соответствовало его индивидуальному духу. Он был человек исключительной силы решимости, твердости, настойчивости, смелости, энергии, дерзновения. Потому он и других священнослужителей призывает к таким же чувствам, ставя это именно в связь с воскресением, а причащение есть воскресение и Пасха для присутствующих. «Воскресший, — говорит он, — даровал нам величайшее дерзновение пред Богом, воскресением и всепрощением Своим, всеискуплением Своим. И мы должны всегда дерзать и не бояться, не унывать, не малодушествовать, не робеть, не стыдиться других, а весело и бодро смотреть на всех. Слава Тебе, Господи! Сила всеочистительная, всеискупительная, сила всебодрая и всебодрящая, сила вседержавная, всепобеждающая, всеохраняющая, все покрывающая, все просвещающая. Какая сила и дерзновение! Он дерзнул сказать и большее, на первый раз даже нелегко понятное, но лучше выпущу его слова. «Дашь иерей должную часть, важность, достоинство, твердость священству Тобою носимому и действующему к славе Божией и спасению Твоему и людей, и не взирай ни на чьи лица, ни на свое лицо и свои недостатки, грехи или свои достоинства, но единственно на лицо Христа Бога, коего образ ты носишь». Коего представляешь, как ходатай Бога и человеков во время богослужения. Весь ты Божий, а не свой, должен быть в это время. И самые грехи твои или лукавое по действию дьявола воспоминание о них, возверзи в покаянии на Господа, как агнца Божия, вземлющего грех мира, и не смущайся от воспоминания натиска их. Аминь. Буди. Если так он чувствовал еще до причащения, тем понятнее его твердость и дерзновение после него. И Церковь знает об этом даре причащения. Тотчас же после присуществления даров она молится, «Яко быти причащающимся в отрезвение души, в дерзновение еже к Тебе». О том же дерзновении упоминается и в тайной молитве на последующие Ектении –

а после причащения в благодарственной молитве, помещенной наряду в служебнике, и прямо говорится о твердости. «Утверди нас в страхе Твоем, утверди наши стопы, сделай твердыми, мужественными». Но чаще говорится о животворящих тайнах. Это оживотворение и ощущал в себе опытный отец Иоанн. Отсюда у него возгорала и вера непостыдная, отсюда он получал и силу творить чудеса. Потому и мученики старались причащаться перед пытками, в чем убеждал их священно-мученик Киприан Карфагенский. Так именно и видели мы наблюдатели на примере батюшки. Чем дальше шла служба литургии, тем больше он оживлялся. И не только душой, но даже и телом, в движениях, в лице. Лицо его становилось розовым, удушевленным. Он весь наполнялся силою, жизнью. Да, Евхаристия для него была чашею жизни. Но скажут, то человек святой. А может ли обыкновенный грешник ощутить что-либо подобное? Уголь палящий. Конечно, степень даров, сила жизни зависит от святости души. Но и грешникам Бог дает свою милость и жизнь, пусть меньшую, но все же великую, спасительную. Только у них эта жизнь проявляется несколько иначе. «Человеку грешному, нечистому, что нужно на всякий день и час?» — спрашивает отец Иоанн. «Милость, очищение и освящение». Где эта благодать особенно подается и получается? В церкви. Когда? При богослужении и совершении различных таинств. А дома? Сообщается и дома при усердной молитве, но нигде так обильно и действенно не изливается, как в храме. Всякий человек есть больной душой, то есть страстен, грешен, крайне немощен, нечист, мерзок, окаянен, беден, нищ, слеп, наг, мертв. Господь пришел с небес на землю, чтобы спасти погибшего, и основал на земле церковь свою, чтобы всегда спасать хотящих спасения, всегда врачевать желающих душевного и телесного здравия, избавлять от бед и напастей и от нищеты душевной и обогащать божеством в причащении святых тайн Христовых и в единении со Христом, покрывать наготу и безобразие наше, оживлять всегда на каждый день умирающих душой греховную смертью. А между тем многие заблуждающие бегают от нее, церкви, чуждаются ее, хулят ее. О, бедные, несчастные, погибающие! Глядя на ваше удовольствие, на вашу жизнь поверхностно, подумаешь, что вы здоровы, довольны и не нуждаетесь в церкви. Но это по наружности. А в душе вы бедны, больны, окаянны, нищи, слепы и мертвы. Поэтому отец Иоанн и зовет в церковь именно грешников. Грешники, притекайте чаще в храм, как во врачебницу, и уврачуетесь, и спасетесь.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: прозвучала молитва Господня традиционного распева в исполнении сводного хора на концерте в Париже в церкви Сен-Рок.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Благослови, Владыка.

Божестве во все пречи.

исходящая люд на зело, яко не мощи никому вину и путем тем, и сего записного.

души, сила помышления нашего к цели.

истинную годину испытаний пришедшую на Русь святую, по пришедшему множеству грози, и уезжая в виде спасения Твое, в церкви, Господи, услыши.

не воскресни пред престолом Толпедития Твоего, и покрыть его враг видимых и невидимых, от всякой напасти беды и скорби недугов избавить, и подать здравие и добрым словодействием,

не посвящены прощения исправления грехов, рабов Божьих, настоятеля святого Елея Николая, братья и прихожан святого храма сего, всех единых поминаемых, всех тех предстоящих и молящихся, и оплодоносящих добродеющих, во святым и всечестным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людям,

Благодать Его и власть, прилежащая ко всякому благонастанию, и мудрость Ее обогати. Бой нельзя защитить Отечество нашего заповедь и утвердить. Крепость духа не спасли, от смерти раны мнения сохрани. Лишенной крови Господня слушая в Богу любви, а в душе не питай, и духу еще эти страждущие духи и не исцели. В мечети печали слушай, надежды благую и утешение подарка. Не проводи всех убиенных, и отдавни болезни с начавшимся прощения грехов дару, и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас сердце веры, надежды и любви. Восстали Мать во всех странах Святой Руси место единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях своих. Я взлетел на мосты и единый сердце, и исповедуйся себе. Единому Богу Троице славе Ты вынеси заступление, поверь и спасение, уповающий на шаг, и тебе славу,

стариков истины, откройте мне Евангелие правды, сотрите святые святые.

митрополиты, архиепископы, епископы, священники всего народа, и притчи церковны, настоятели оплачен, прихожан святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог

священнодиакон, ваше преподобие,

не сотворил.

конца.

тебе поехать. Тебе благословил.

Господи, на нас, Господи, во Божьем священнике, живем в колонии, и проповедуем.

Это же древнее спасти от них же первый есть акт. Еще веру я в сие самое пречистое тело твое, и сия и самая честная кровь твоя. Молюсь по тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же в слове и в деле, я же в видении и невидении. И исполови меня служденно причастите все пречистых твоих тайн. Восставление и помнишь и вечную дни. Вечные твои тайны и свои Божьи, ты часть их от дни. Не по врагу твоим тайну повел, не лапзали я тебя в яркой минуте. Но я хорошо и исповедую тебя. Помяни мне Господь в отдавстве и вечную. Или возбуждение будет не притечением нечистых твоих тайн, Господи, но в исцелении души и тела. Аминь.

наших сетях по битве.

Благодарю.

Спаси смертную, преисполз истинный голос наш, молитвами Пречистая Твоя Матери, святых славных и духовных апостолов, и живо святых отца нашего Иоанна, епископа Константина Польского, Златоустого, святых священномучеников Климента и Петра, преподобного великоносного отца нашего Сергия и Бульнарадовичского Сия России Чудотворца, священномученика Евсимия, епископа Катарского и всех святых, помилуй и спаси от нас, яко благо и чудо.

0: Здесь же он разрешает. Это первый вопрос. И второй вопрос, на который веду будет исследование, именно то, почему же именно свиней дьявол может селиться. Например, блаженный Августин, размышляя над этим открытием Священного Писания, говорит, что дьявол вселяется и хочет селиться в свиней только лишь потому, что подобное притягивается к подобному. Ведь он, будучи гордым, мог бы, наверное, захотеть селиться какое-то более благородное животное. А мы с вами знаем, что в Священном Писании Ветхого Завета свинья считалась нечистым животным. И еврейскому народу всячески запрещалось употреблять ее в пищу, запрещалось вообще содержать ее, потому что это то животное, которое находится постоянно в грязи и которое не может быть употреблено в пищу. Но дьявол понимает это и, будучи сам нечистым, будучи сам лишенным благодати Божией, лишенным всякого нравственного начала, которое когда-то давно было заложено в нем Богом, хочет вселиться и может, наверное, вселиться только то, что подобно ему Богу по существу. И также, почему же он, Спаситель, разрешает ему это сделать? И тем самым как бы он показывает всем окружающим его людей, что нечистое должно не только тянется к нечистому, но оно не должно находиться только там. И вот в нашей жизни, дорогие братья и сестры, наверное, очень важно понимать, что же является для нас чистым, что же является для нас действительно спасительным, что помогает нам изменить нашу исковерканную, искаженную природу. Ведь если мы, хотелось бы верить, надеемся на это, что мы являемся носителями благодати Божией внутри себя, что мы являемся наследниками Царства Небесного и обладаем таким великим статусом и титулом, конечно же, все в нашей жизни должно быть свято. Все внутри нас и вокруг нас должно каждую секунду напоминать нам о наших призваниях. А значит, и в нас самих не должно быть ничего плохого, ничего, что родило бы нас с какой-либо нечистотой. После того, как стадо свиней сбросилось с обрыва, пастухи убежали в ближайший город и рассказали о том, что видели. И вот жители этого города выходят и видят следующую картину, что эти два некогда несчастных человека находятся рядом с Иисусом Христом. И мы видим, что произошло очищение после того, как они выступили к Богу. Сейчас они одеты, потому что в них появилось достоинство. Они сидят при ногах Спасителя, потому что они наконец-то нашли успокоение. И они находятся в здравом уме, поскольку в них вновь просияло образ и подобие Бога. И вот, дорогие братья и сестры, если мы видим, что в нашей жизни присутствует какого-либо рода нечистота, а мы прекрасно с вами знаем, что это такое, это наши плохие поступки, это наше нежелание жить по заповеди Божьей. И если мы знаем, что это есть даже в каком-то малейшем проявлении в нашей жизни, то мы обязательно должны приступить к Богу, приступить к Нему и попросить Его об исцелении. Я всех сердечно благодарю за сегодняшнюю совместную молитву. Причастников поздравляю с влиянием тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Всех, кто причащался, выслушайте, пожалуйста, слова благодарности моей. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!
1: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, за неотменные все грешные ночи, как Пресвятый Христ подарил Иисея. Благодарю тебя, Господи, достойно очистись от причастия твоих небесных и расподарил Иисея. Владыка, я говорю, чем нас противник воскресе, и даровал нам страшно все творение. Твои тени сохраняй. Твою благодать поминаю всегда, не в том себе живу, но Тебе наш молодец и благодетелю. И так всего житья и шед, он одержит до вечного, и сосущенно стихну покой, и держит разум всех нас непрестанно и безграничная сладость для живого лица. Добро Ты неизвеченно, Ты выси истинное желание, неизвеченно веселье любящих Тя. Христе Боже, наше Тя, поиси Твоя в веке. Аминь. Благодарю Христе Боже, Царю и Рог, Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же веси подал и сделал утешение при чистях творящих грехами. Хоть облазычая любче, сохрани меня под кровом Твоим, всей Твоею, и дарами чистую совесть, даже последнего моего издыхания, доставай нам причастие от тех святых Твоих, восставление грехов жизни вечного. Ты выйти в хлеб животный, источник святыни, подать от других Тебе славу, славим, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и грехов. Аминь. Давай Тишни Божьему волю, Богинце, полями, достойно за Ним ходишь и мне. Содетелю мой, плачено пройду, ты мой все создал у другого сердца, попади сердце всех принцип решений, душу очистят эти помышления, создал отмечу письмо и в курбе, лишь пустите простую пятерицу, все горки против страха твоему, Христом по Христам любишь и сохрани меня, всякого дела слова душу для нагору, очисти мое просимя, да приврати мне простите имя, покажи мне мое сирение, на году мы не стоим сирение греха, да я в него дому Боже в очищение, я по мне не вижу всех воды, всех острав. Мою жизнь к Тебе приношу все святые, чем в начале, что исполни путей, чем Его мудрые апостолы. Всех же твою несмертную чистую матери, чтобы было мудровнее. Прими Христе мой сын, все это задело дело служителя. Ты воедини все освящения наши, глаза души света. И теперь, друг подобный, я поклонен Владыце славу, все славу на всякий день. Тело Твое, Святой Господи, Иисус Христе Боже наш, да будет им живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов, будешь им благодарение, сил, радость, здравие, веселье. Страшно же второе пришествие Твое, Господом и грешным, Господи, Иисус, славу Твою я, молитвам причисти Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, светлым речением моя души, надежды, покров, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, я, Господа, мы сих достойного, причастника в этих причислях и тело честные крови Сына Твоего, хорошая истинный свет, просвети меня, умные очи, сердце, пяжий источник и смерти росшая, Боже Твою немышленного греху, я же милости по Богу, Богу кровно Мати, помилуй меня, дай применение и сокрушение сердца мое, и смирение мыслей моих, провозвание пленений, помышлений моих. Ведь под это последнее вы издыхали не осуждено принимать и причистить тайны священия, выселение же души и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, о, я же пейте и стать, и все одни живота моего, яко благослови.

Дорогие братья и сестры, закончилась прямая трансляция богослужения из Спасо-Преображенского собора.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Мы не должны превозноситься над детьми. Мы их хуже. Они нас учат многому и делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. В первую субботу июля в России отмечают День Достоевского. В эфир нашего радио ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», посвященные детям, для вас читает Чеслав Симонович.
3: По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15 часов. В программе «Поговорим о театре» авторы и ведущая Мария Петько беседуют с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
2: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

в исполнении греко-византийского хора под управлением Ликургаса Ангелополоса прозвучало византийское песнопение святого Иоанна Кукузела, 10 стих 111-го псалма «Зубы своими поскрежещет и растает».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 103-е зачало послания к римлянам, отрывок из 10 главы.
1: Братья, желание моего сердца — спасение Израиля, и о них моя молитва к Богу. Я свидетельствую, есть у них ревность в служении Богу, но нет у них истинного разумения. Ибо не признавая праведности от Бога и стремясь вместо нее поставить свою собственную праведность, они праведности от Бога не подчинились. Потому что Христос — конец закона, и праведным теперь становится всякий верующий. О праведности по закону Моисей пишет так: «Человек, соблюдающий заповеди, тем самым будет жив». А праведность по вере говорит так: «Не говори в сердце своем, кто бы взошел на небо, это чтобы оттуда Христа низвести, или кто бы сошел в бездну, это чтобы из мертвых Христа возвести». Но что же говорит она? «Близко к тебе это слово, оно в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово о вере, которое мы возвещаем. И если ты будешь исповедовать устами своими, что Иисус — Господь, и будешь верить сердцем своим, что Бог воздвиг Его из мертвых, то будешь спасен. Ибо сердцем верят к праведности, а устами исповедуют к спасению. Послание святого апостола Павла к римлянам, глава 10, стихи с 1 по 10. Центральное слово прочитанного отрывка — «праведность» или «правда» в церковнославянском варианте. Собственно, это одно из ключевых слов библейского богословия вообще. Что же касается послания к римлянам, то в нем оно и в самом деле ключевое, то есть тот ключ, который открывает дверь в самую острую проблему иудейской среды, из которой вышел апостол Павел. Речь идет о проблеме правды или праведности Божией. Следует заметить, что слова «правда» и «праведность» — разные переводы одного и того же слова оригинального греческого текста. Просто контекст диктует переводчику, какой из этих двух переводов предпочтительнее употреблять в том или ином случае. Если обратиться к библейским источникам понятия «правда», то смысл его лучше всего отражают такие слова, как «надежность» и верность. Например, когда говорится о правде Божией, то чаще всего имеется в виду надежность, верность Бога. На Бога можно положиться, Он верен своему слову, своим обетованиям, своему творению, верен и своему народу, который Он отделил себе в удел из всех народов земли. Третья книга Царств, глава 8, стих 53. И вот это последнее, то есть верность Бога избранному народу, со временем стала подвергаться сомнению. В самом деле, проходит столетие, но участь Израиля остается прежней. Одни захватчики сменяются другими, вышедший из египетского рабства народ снова попадает из одного рабства в другое. Где же обетование Божие, данное Аврааму? Где правда Божия? Когда она из предмета веры и надежды станет реальностью? И вот послание к римлянам начинается с великого утверждения апостола: «Ныне правда Божия стала реальностью». Она открывается в Евангелии Иисуса Христа, в Его слове о спасении всякого верующего. «Я не стыжусь благовествования Христова», — пишет апостол Павел, «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и Эллину, ибо в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Послание к римлянам, глава 1, стихи 16 и 17. И все дальнейшее в послании посвящено доказательству этого тезиса. Именно вера в Иисуса Христа, нас ради умершего и нашего ради спасения воскресшего, приносит всем людям праведность, которая по вере, а не по закону, от Бога, а не от нас, как дар благодати, а не как плата за наши заслуги, чаще всего мнимые. Спасение всем людям, утверждает апостол, иудеям и эллинам. Но вот это «всем людям» вызывало сопротивление большинства иудеев, вызывало обиду и отторжение, ибо в известном смысле приравнивало иудеев к язычникам. И это было соблазном для иудеев. Они приткнулись о камень преткновения. Послание к римлянам, глава 9, стих 32. Израиль отверг Иисуса Христа, не уверовал в своего Спасителя, что приносит апостолу Павлу великую печаль и непрестанное мучение его сердцу. Послание к римлянам, глава 9, стих 2. Он размышляет о трудной судьбе своего народа и молится о его спасении. Этими словами о молитве за Израиль открывается прочитанный сегодня отрывок. Апостол свидетельствует о глубоком уважении к религиозной ревности Израиля. Ведь и сам он до своего призвания и обращения был страстным ревнителем отеческих преданий. Послание к Галатам, глава 1, стих 14. Однако уважение к религиозному усердию Израиля не препятствует ему со всей определенностью говорить о том, что ныне отличает иудеев от христиан. Отличает же иудеев отказ признать, что в Иисусе Христе действовал сам Бог для спасения всех людей, что в Иисусе Бог даровал нам праведность. Поэтому ревность Израиля о Боге стала религиозным усердием без разумения, каким было и усердие самого апостола Павла перед его призванием, пока он был просто Савлом. Безразумение, конечно, не означает беззнание того, что израильтяне отвергают. Ведь и Савл знал, что и кого он преследовал, иначе бы он и не преследовал. Но их знание было ложным, оно вело не к признанию, не к послушанию истине, но к помрачению их сознания. Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видит и уши которыми не слышит даже до сего дня. Послание к римлянам, глава 11, стих 8. Страстное усердие Израиля было направлено мимо истины и против истины. После откровения во Иисусе Христе, после Его Евангелия, стало ясным, что стремление Израиля к праведности в рамках послушания закону Моисея было тщетным стремлением утвердить перед Богом собственную праведность вместо принятия праведности от Бога, дарованной во Иисусе Христе. И здесь апостол высказывает свой основной тезис. Они не подчинились праведности от Бога, потому что они чувствовали и интуитивно понимали, что Христос — конец закона. Вероятно, это чувствовал и Савл, когда он гнал церковь. Признать Христа значит пойти дальше и выше закона. Дальше и неизмеримо выше упования на свои законные заслуги. И праведным теперь становится всякий верующий не в свои заслуги, а в благодатный дар Божий во Иисусе Христе. Но иудеи выходить за пределы закона не хотят. Они не желают с ним расставаться. Поэтому и не покоряются истине Евангелия. Апостол Павел очень образно противопоставляет закон и праведность по вере. Если Моисей о праведности по закону пишет, то новая праведность по вере говорит, как бы возвышая свой живой голос. Как тут не вспомнить противопоставление буквы и Духа. Буква убивает, а Дух животворит. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 6. Если Моисей пишет отстраненно, обращаясь к человеку в третьем лице, например, исполнивший его человек, жив будет им. Левит, глава 18, стих 5. То вера говорит на «ты», обращается к сердцу человека. «Не говори в сердце своем, кто бы взошел на небо». Если Моисей связывает обетование жизни с неким условием, жив будет только тот, кто будет соблюдать заповеди закона, то праведность по вере дается без условий. Она приходит к человеку сама, она близко. Апостол Павел при этом цитирует книгу Второзакония. «Весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Второзаконие, глава 30, стих 14. Но ведь Второзаконие говорило о слове заповеди закона. На каком же основании апостол Павел относит эти слова ко Христу? Дело в том, что уже задолго до апостола Павла иудейские книжники в том близком слове признавали премудрость Божию, которую они отождествляли с законом. Об этой премудрости Божией написано: «Кто взошел на небо и взял ее и снес с облаков? Кто перешел моря и нашел ее? Нет никого, знающего путь ее, не помышляющего о стезе ее, но знающий все знает ее. Он нашел все пути премудрости и даровал ее возлюбленному своему Израилю. Вот книга заповедей Божиих и закон, пребывающий вовек. Все держащиеся ее будут жить». Книга пророка Варуха, глава 3, стихи с 29 по 32, с 37 по 38, глава 4, стих 1. Но для апостола Павла явившаяся на земле премудрость и праведность от Бога есть Христос. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 30. Эта премудрость сошла с небес. Она воскресла из бездны преисподней. Она близка в слове веры, которое возвещают апостолы. Подразумевается древнее исповедание веры, или точнее два исповедания. Одно возглашалось в церковном собрании верных: «Иисус Господь». Другое исповедовали как символ веры перед крещением: «Бог воскресил его из мертвых». И эти слова веры даруют человеку радостную убежденность в том, что он соединен с Господом, и, следовательно, перед ним открыта дверь в спасение и в жизнь вечную.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю пятую по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 28-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 8 и 9 глав.
3: В то время Иисус прибыл в страну Гергесинскую. Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали, и, пришедши в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Раз за разом мы слышим в Евангелии рассказы о людях, которые были исцелены от болезни. И в Евангелии это кажется таким простым и ясным. Вот нужда, и Бог на нее отзывается. И встает перед нами вопрос: почему же это не случается с каждым из нас? Каждый из нас нуждается в физическом исцелении или в исцелении души, а исцеляются только немногие. Почему? Когда мы читаем Евангелие, мы упускаем из виду, что Христос не исцелял всех и каждого. Один человек в толпе оказывался исцеленным, а многие, тоже недужные телом или душой, исцелены не были. Это происходит потому, что для того, чтобы принять действие благодати Божией во исцеление тела или души, мы должны раскрыться Богу, не исцелению, а Богу. Мы часто хотим исключить болезнь из нашего опыта жизни. Не только потому, что болезнь утруждает жизнь, не только потому, что болезнь идет бок о бок с болью, но также или даже главным образом, потому что она напоминает нам о нашей хрупкости. Она как бы говорит нам: «Не забывайся, ты смертен, ты смертна». Твое тело сейчас как будто обращается к тебе и говорит: «У тебя нет власти вернуть меня к здоровью. Ты ничего не можешь сделать. Я могу как бы вымереть, угаснуть. Я могу обветшать и зачахнуть. Это будет конец земной жизни». Не это ли главная причина, почему мы изо всех сил боремся за выздоровление, хотим вымолить себе здравие? Если мы из таких предпосылок просим Бога исцелить нас, вернуть нас в состояние цельности, это значит, что мы просим только о забытье, о том, чтобы забыть о нашей смертности, вместо того, чтобы она была нам напоминанием, пробуждением, и мы осознали бы, что дни проходят, что время коротко. Если мы хотим достичь полного роста, которому мы призваны на земле, мы должны спешить стряхнуть с себя все, что в нас самих есть смертоносного. Потому что болезнь и смерть обусловлены не только внешними причинами. В нас качествует и злопамятство, и горечь, и ненависть, и жадность. И столько других вещей, которые убивают нас живость духа и не дают нам жить теперь, в настоящем времени, вечной жизнью. Той вечной жизнью, которая и есть попросту жизнь в полном смысле слова, жизнь в ее полноте. Что же мы можем сделать? Мы должны ставить самим себе внимательные вопросы. И когда мы приходим к Богу, прося нас исцелить, мы должны раньше приготовить себя к исцелению. Потому что быть исцеленным не означает только стать целым, чтобы вернуться обратно к такой жизни, которой мы жили прежде. Это значит стать целым для того, чтобы начать новую жизнь. Как если бы мы осознали, что мы умерли в исцеляющем действии Божьем. Все, что было в нас ветхим человеком, тем телом тления, о котором говорит апостол Павел, тот ветхий человек должен уйти, чтобы новый человек жил, и что мы должны быть готовы стать этим новым человеком через смерть прошлого, для того, чтобы начать жизнь заново, как Лазарь, который был вызван из гроба не просто обратно в прежнюю его жизнь, но чтобы, пережив что-то, что не поддается описанию никакими человеческими словами, войти в жизнь вновь на новых основаниях. Способны ли мы принять исцеление? Готовы ли мы, согласны ли мы принять на себя ответственность новой цельности – для того, чтобы войти снова и еще снова в мир, в котором мы живем, с вестью о новизне, чтобы быть светом, быть солью, быть радостью, быть надеждой, быть любовью, быть отданностью и Богу, и людям. Задумаемся над этим, потому что мы все больны, так или иначе. Мы все хрупки, мы все слабы. Мы все не способны жить полнотой даже той жизни, которая нам дарована на земле. Задумаемся над этим и начнем становиться способными открыться Богу так, чтобы Он мог сотворить свое чудо исцеления, сделать нас новыми, но так, чтобы мы несли свою новизну, поистине Божию новизну, в мир, в котором мы живем. Аминь.
5: Прозвучала проповедь митрополита Суржского Антония. Читал священник Леонид Казаков.
6: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
7: 5 июля, 22 июня по старому стилю празднуется память святых мучеников Галактиона, Иулиании, Зенона и Зины. Святой Галактион за исповедание веры во Христа был потоплен в море, а святая Иулиания вместе со своим сыном Сатурнином была сожжена. Святые мученики Зенон и Зина жили в городе Филадельфия в Аравии и были очень благочестивыми людьми. Святой Зенон имел большое состояние, но раздал свое имущество бедным и отпустил на волю рабов. Вместе с преданным ему слугой Зиной он пришел к правителю и обличил его в идолопоклонстве. Гонитель христиан приказал истязать исповедников. Их бросили в яму и обливали кипящим маслом. Святые терпеливо переносили все мучения, и силой Божией оставались живы. Наконец, мученики были усечены мечом около 304 года. В этот день вспоминается еще один святой IV века — священномученик Евсевий, епископ Самосадский, оказавший огромное влияние на сохранение и утверждение православной веры во время арианских смут и гонений императора Юлиана Отступника, племянника святого Константина Великого. Епископ Евсевий пережил еще одно гонение во время царствования арианина Валента. В конце жизни святитель получил возможность много потрудиться над церковным устроением. В 380 году он был убит арианами. В сумме новомучеников и исповедников российских 5 июля празднуется память священномученика Геннадия Здоровцева, священника Владимирской церкви в Ярославле, расстрелянного в 1918 году. Наш церковный календарь продолжит житие священномученика Евсевия, епископа Самосадского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
8: Священномученик Евсевий твердо стоял за православное исповедание, утвержденное на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, за что терпел преследование от ариан, неоднократно лишавших его кафедры и изгонявших в заточение. Император Констанций, покровитель ариан, узнав о том, что у святителя Евсевия хранится соборный акт об избрании на антиохийскую кафедру православного архиепископа Милетия, послал к нему приказ отдать этот акт. Святитель решительно отказался исполнить приказание. Разгневанный император послал сказать, что если он не отдаст акт, то ему отсекут правую руку. Святой Евсевий протянул посланному обе руки со словами: «Отсеките, но акта собора, в котором обличается злоба и беззаконие ариан, я не отдам». Император Констанций удивился смелости епископа, но не причинил ему вреда. После Констанция воцарился Юлиан Отступник. Наступило еще более трудное время. Началось открытое гонение на христиан. Святитель Евсевий, скрывая свой сан в одежде воина, прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину, утверждая христиан в православной вере. Он поставлял в пустующие церкви священников и диаконов, рукополагал епископов, отвергавших арианскую ересь. После гибели Юлиана Отступника воцарился благочестивый царь Иовиан, правление которого гонение прекратилось. Возвратившийся из ссылки архиепископ Милетий по совету святого Евсея в 379 году созвал в Антиохии поместный собор. В нем участвовало 27 епископов, и было подтверждено православное вероучение, принятое на Первом Вселенском соборе. Ариане, боясь твердых исповедников православия, святителей Милетия, Евсевия и Пелагия, пользовавшихся большим уважением императора, поставили свои подписи под соборным определением. После смерти императора Иовиана началось правление арианина Валента. православные вновь стали подвергаться преследованиям. Святой Милетий был изгнан в Армению, святой Пелагий в Аравию, а святитель Евсевий осужден на заточение во Фракию. Получив царский указ, святой Евсевий ночью уехал из Самосаты, чтобы предотвратить возмущение почитавшего его народа. Узнав об отъезде епископа, верующие настигли его и с плачем моляли возвратиться. Святитель отказался исполнить просьбу посомых, сказав, что следует повиноваться существующей власти. Святитель убеждал христиан твердо держаться православия, благословил их и отправился на место ссылки. На Самосадскую кафедру был послан арианин Евиомий. Однако народ не принял еретика. Православные не ходили в храм и избегали встреч с ним. Еретик арианин понял, что не сможет привлечь к себе самостоятельную паству. Вступивший на престол император Грациан возвратил из изгнания всех пострадавших при арианах православных архиереев. Святитель Евсевий также возвратился в Самосаты и продолжил труды по церковному благоустроению. Вместе со святым Милетием они поставляли на место ариан православных архиереев и священнослужителей. Около 380 года он прибыл в рианский город Долихин, чтобы поставить в нем православного епископа Марина. Женщина-арианка сбросила с крыши черепицу, которая пробила голову святителю. Умирая, он, по примеру Спасителя, простил ей вину и просил окружавших не делать ей зла. Тело святителя Евсевия было перенесено в Самосаты и с плачем погребено христианами. На место святителя был возведен его племянник, блаженный Антиох, и Самосадская церковь продолжала твердо исповедовать православную веру, прочно насажденную трудами святого священномученика Евсевия.

0: В завершение церковного календаря мы предлагаем вам послушать проповедь протоиерея Валентина Свинцицкого, посвященную святости и святым. Читает протоиерей Виктор Грозовский.
1: Читая жития святых, мы видим, что православная церковь издревле строилась на жертвенной любви, что она строилась на дерзновенном исповедании, на мужестве, на правде. Она была вся проникнута любовью ко Христу, любовью к правде, безбоязненным исповедничеством, мученическими жертвами. Никогда Святая Православная Церковь не строилась на лжи, на неправде. Никогда никакое церковное благо не проистекало от лицемерия, не покупалось ценой измены Христу, уклонением от исповедничества, от жертв, от мученичества. Она никогда не строилась на малодушии, она всегда была церковью мучеников. Потому и создалась Святая Церковь, потому и явилась в мир это чудо, потому имеет она в мире великое значение — солнце правды. Только то в церкви, что соответствует основанию, на котором она создана. Все лукавое, все личное, все малодушное, все грязное, все, что есть в каждом отдельном человеке, все это вне церкви. Сюда все это может быть принесено лишь для покаяния, для очищения, для того, чтобы в этом святом месте омыться от всей грязи. Поэтому и радостно верующему христианину, и не одиноко жить, потому что он знает, что как бы ни был он скверен, грязен, есть такое чистое и святое место, куда он может прийти, и где самой грязной и нечистой душе можно омыться, потому что есть то, что имеет силу омывать душевную грязь. Вот всему этому надо научиться нам, читая жития святых. Когда нас смущает вопрос о том, так или не так надо поступать, что церковно и что не церковно, что может привести к церковному благу и что к церковному несчастью, мы всегда должны помнить меру истинной церковности, святость ее. Если вы увидите ложь, если вы увидите малодушие, если вы увидите лукавство в основе церкви, знайте, что здесь нет истинной Христовой православной церкви. Аминь.
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю пятую по Пятидесятнице.

Сегодня в Евангелии повествуется об изгнании бесов из двух бесноватых, вышедших из гробовых пещер страны Гергесинской, столь свирепых, что никто не смел проходить тем путем, где они находились. В Евангелии говорится о бесноватых, об изгнании бесов, о вселении их с дозволения Иисуса Христа в свиное стадо и погублении стада в море, о просьбе граждан города Гадары, чтобы Господь удалился от них, и о обратной переправе его на другой берег и прибытии в Капернаум. История ясна сама по себе. Она повествует о двух несчастных человеках, одержимых злыми духами. Значит, вопреки упорному неверию и ложному убеждению некоторых переучившихся и заблудившихся людей, злые духи существуют на свете и делают свои пагубные дела, которые главным образом состоят в погублении людей и в причинении им разных подлых пакостей. Сам Иисус Христос, единородный Сын Божий, пришел в мир для того, чтобы разрушить дело дьявола и победить его со всем его воинством. «Сего ради явися Сын Божий, да разрушит дела дьяволя», говорит апостол Иоанн Богослов. «Не уверят нас недоученые умники, что нет будто бы злых духов, ибо отвергать их бытие значит отвергать все священное Писание, отвергать христианство, считать как бы ненужную веру Христову и пришествие на землю Христа Бога и все его божественное домостроительство. Наконец, значит, отвергать очевидные факты, ибо злые духи и прежде пакостили и губили людей, и теперь различным образом пакостят в людях и губят неосторожных по допущению Божию. Или как прежде изгонялись из людей Господом или по благодати Его людьми святыми, так и теперь изгоняются. Итак, бесы и бесноватые были, есть они и теперь. Какие же бесноватые есть ныне? Есть бесноватые двух родов. Настоящие бесноватые, вроде упоминаемых в Евангелии, которых запирают в домы умалишенных, бесноватые порченые, коих демоны мучат особенно тогда, когда этого рода больных приводят к какой-либо святыне и когда поют в церкви херувимскую песнь на великом входе. И бесноватые, под видом волнуемых и омрачаемых и безумствующих от различных страстей, гнева и злобы, зависти, сильной плотской страсти, от пьянства или от страсти к наживе, коплению денег и к наращению их процентами, от гордости, честолюбия и тщеславия и прочее. К особенному роду бесноватых надо бы отнести людей так называемых либеральничающих, то есть слишком свободно, вопреки христианскому и всякому здравому смыслу, мыслящих, так называемых нигилистов, отвергающих и веру христианскую, и Христа, и Церковь, молитву и таинство, бессмертие души и воскресение мертвых, суд и воздаяние по делам каждому. Из числа их бывают такие, столь злые демоны в человеческом образе, что задаются целью не спровергать государственное устройство и не спровергать престолы царей, посягать святотатственно на жизнь самих помазанников Божьих, коих жизнь и безопасность должна быть неприкосновенна. Поджигать дома и всякие сооружения, и истреблять имущество людей, и землю обращать в ад вместо слез и стенания. Вот какие бесноватые есть в наше время. Бесноватые сознательно, по своей вольной воле, по своему злому сердцу. О, да избавит нас Господь от этих злых тварей, которым блюдется вечный огонь вместе с дьяволом. А мы будем беречься другого рода беснования, надутые гордости, зависти, гнева, злобы, ненависти, раздражительности, плотской страсти, пьянства, объедения, сквернословия, корыстолюбие, жестокосердие, притеснение ближних, ругательство, ссоры, распри, уныние.

0: гордость и дерзость, что тебе до нас говорят, как будто они не подлежат державе Божьей, которая простирается и на все сатанинское царство. Однако же, вскоре чувствуя нестерпимую муку от присутствия Иисуса Христа и Его непобедимую силу, они понизили тон и говорят: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». Достойная просьба. Нечистые просятся войти в нечистых. Господь повелел им, и они вошли в свиное стадо и все потопили в воде. А что, если бы дозволено было им так же поступить с людьми? Они мигом и людей всех погубили бы. Но они не смеют сделать того с ними, а мучат их по допущению Божию столько, чтобы вразумить их. Свиней же допустил Господь погубить для того, чтобы показать лютость и свирепость бесов, и чтобы жители гергесинские, идолопоклонники, знали, что ожидает их, если не покаются и не уверуют в Него Иисуса Христа, именно что их ожидает мука вечная вместе с демонами. Замечательно, что сами демоны ожидают вечных мук и трепещут, а иные люди не веруют в них и не трепещут их, и не боятся грешить. Вот и гергесинские жители не веровали в Него и просили отойти от них, и Он переправился на другую сторону. Ах, братья и сестры, горе нам было бы, вечное горе без Иисуса Христа, без веры в Него, без благодати Его, без дел благих, без покаяния нелицемерного. Человек, живущий без веры в Иисуса Христа, без покаяния и добрых дел, бывает игрушкой гибельных страстей, одна другой мучительнее, храменную полную бесов, как упомянутые бесноватые, повинным вечной муки, пищу вечного огня. Будем жить в покаянии и добродетели. Будем же всегда с Иисусом Христом. Аминь.
1: Слово в пятую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в Николо-Вяжеском Ставропигиальном женском монастыре 9 июля 2017 года в неделю пятую по Пятидесятнице.
3: Полем деятельности темной силы является наше сознание. Иногда эта сила такая огромная, что нарушает человеческую психику. Вот эти самые два бесноватых в земле Гергесинской, о которых сегодня говорит Евангелие, они были страшны своим гневом, своей немотивированной злобой. Они создавали опасность для окружавших их людей. Вот иногда бывает так, что прямое воздействие темной силы на человеческую психику эту психику обрушивает. Человек становится безумным. Наука не может описать и тем более понять, что происходит в сознании бесноватого человека, потому что симптомы выходят за границы того, что обычно сопровождает естественное нарушение человеческой психики. Вот именно с таким грозным беснованием Господь и столкнулся на ином берегу Генесарецкого моря, когда увидел двух бесноватых людей и исцелил их, повелев духу злобы выйти из этих людей. Это событие произвело такое огромное впечатление на жителей местных, что они не могли осознать до конца, что произошло, и были больше напуганы происшедшим, чем обрадованы, и потому попросили Господа от них удалиться. Вот если бы Евангелие специально было написано, как иногда говорят люди, в Бога неверующие, пытающиеся бросить тень на автентичность евангельских повествований, то, наверное, вот этого бы послесловия

0: истории об исцелении бесноватых в Евангелии бы не было. Но с какой стати говорить о том, что реакцией жителей на исцеление двух несчастных людей была просьба удалиться? Один только этот элемент, только эта фраза свидетельствует об истинности, автентичности Писания Священного. Но вот эта страшная картина беснования, о котором повествует евангелист Матфей, она и в наше время случается. Такие люди, не получив исцеления и даже облегчения недуга своего через обращение к врачам, приходят в церковь. Из глубокой древности существует чин изгнания бесов из людей. Читаются особые молитвы, автором которых является Василий Великий, и многие духовно сильные пастыри помогают людям избавиться от этого страшного наваждения. Очень четко подметил Василий Великий, самое главное, дьявол опутывает сознание человека. Дьявол воздействует на рациональную суть человека, на его способность мыслить, усваивать информацию, воспринимать эту информацию и делать соответствующие выводы. И мы знаем, как много заблуждений принесли огромный ущерб людям и целым народам, когда, усваивая ложные идеологии и доктрины, люди под эти идеи меняли свое сознание, свою жизнь, иногда разрушая святыни, разрушая свою национальную традицию, разрушая нравственные законы, которые только и должны лежать в основе человеческих отношений, ибо никакие внешние законы не способны описать все многообразие и всю сложность человеческих отношений, а нравственный божественный закон не просто описывает эти отношения во всем их многообразии, но и дает основу для устроения мирной, справедливой жизни. Знаем, какие страшные беды постигали и наш народ, соблазненный идеями, которые, по слову Василия Великого, исказили разум. Что же делать, чтобы оградить себя от дьявольского воздействия, от того, что называется искушением? И вот размышляя на эту тему, святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что не нужно подавать повод дьяволу, чтобы он из миллиона людей выбрал именно вас и на вас направил острие своего воздействия, разрушая сознание или искажая мысли, идеи таким образом, что вместо добра человек начинает умножать зло. А что является поводом для дьявола? Духовная слабость. Слабость всегда является поводом для того, чтобы враг напал. Это хорошо известно из истории межгосударственных отношений. Начинается война тогда, когда одна сторона убеждена в том, что она сильнее другой стороны. Вот точно так же в духовной жизни. Дьявол наступает на того, кто духовно слаб, кто дает повод расслабленным состоянием своей души. А что такое духовная слабость? Это потеря религиозного чувства. Потому что мы сильны духом только тогда, когда мы с Богом в единстве, когда мы молимся, когда мы получаем от Бога ответ, тогда мы становимся сильными. Господь ограждает наш разум от дьявольских искушений, от притяжения ко злу. Господь помогает нам критически относиться к множеству сигналов, которые обрушиваются на нас из окружающего мира. И нередко эти сигналы и несут нечто, порожденное темной силой, соблазняя нас на те или иные дурные поступки или опасные мысли. Недаром в святоотеческой литературе очень много уделяется вниманию отражению вот этих дьявольских искушений. И у святых отцов мы находим часто даже бытовые описания того, как подвижники боролись с этими искушениями. И силой отражения искушений дьявольских всегда являлась и является молитва, потому что в молитве и через молитву мы становимся ближе к Богу. И в ответ на это Бог дает нам силу и способность отличать добро от зла и видеть скрытое искушение в самых благонамеренных и красивых человеческих идеях и рассуждениях. С течением истории ничего не меняется. И сегодня, как и десятилетия, столетия и тысячелетия назад, как и во времена Господа и Спасителя, человек такой же уязвимый перед действием более мощной темной силы, тогда, когда он перестает жить религиозной жизнью. Наверное, именно такими были жители того места, где Господь исцелил двух бесноватых. Именно поэтому они сказали ему: «Уйди, не знаем, не понимаем, кто ты такой, что ты сделал. Лучше, чтобы тебя не было. У нас нету никакого желания продолжать общаться с тобой». И так могли сказать только люди, лишенные духовной жизни и религиозного опыта. Вот и сегодня во множестве люди лишены такого религиозного опыта. А значит, во множестве представляют из себя потенциальных жертв воздействия темной силы. И потому задача церкви заключается в том, чтобы как ни относились бы критически к теме присутствия темной силы в человеческой истории, многие современные люди напоминать им о том, что эта сила реальна, и что жертвой воздействия этой силы может быть каждый, кто лишен опыта молитвы и кто сам себя отделил от Бога. Пусть Господь хранит народ наш, землю нашу и каждого из нас. Пусть помогает Он нам возрастать в вере, укрепляться в молитве и становиться подлинно сильными, духовно сильными личностями, дабы не давать, по слову Златоуста, поводу дьявола.
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в Николо-Вяжецком Ставропигиальном женском монастыре 9 июля 2017 года в неделю пятую по Пятидесятнице.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читает Георгий Корольчук.
4: Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Краткое правило для благочестивой жизни отца Алексея Мечева. Принуждая себя вставать рано и в определенное время, без особенной причины не спи больше 7 часов. Как скоро пробудишься от сна, тотчас вознеси мысль свою к Богу и сделай на себе со благоговением крестное знамение, помышляя о распятом Господе Иисусе Христе, который для нашего спасения умер на кресте. Немедленно встань с постели, оденься, и не позволяй себе долго нежиться на мягкой постели и оставаться неодетым. Одеваясь, помни, что ты находишься в присутствии Господа Бога и ангела-хранителя. И, вспоминая падение Адама, который грехом лишил себя одежды невинности, и смиренно просил Господа Иисуса благодати облечься в Него и так мыслить, чувствовать, говорить и делать, как Он Сам и мыслил, и чувствовал, и говорил, и делал. Потом немедленно начни молитвы утренние. Преклонив колено, молись тихо, внимательно, благоговейно и с глубочайшим смирением, как должно перед взором всемогущего, и спрашивая у него веры, надежды и любви, и благословения к занятиям этого дня. Проси себе сил к благодушному принятию всего того, что ему будет благоугодно в тот день послать или попустить, и перенесению всех тягостей, трудностей, бедствий, смущений, напастей, скорбей и болезней души и тела с твердостью, спокойствием и с любовью к Иисусу Христу. Прими твердое намерение все делать для Господа Бога, все принимать из отеческой руки Его, все, и особенно решимость делать именно такое-то добро или избегать именно такого-то зла. Приноси всего себя в живую жертву Богу. Размышляй так. Может быть, этот день есть последний день моей жизни. И все так делай, как бы ты хотел делать, готовясь предстать теперь же на суд Божий. Благодари Господа Бога за сохранение тебя в прошедшую ночь, и что ты еще жив и не умер во грехах. Скольких людей в прошедшую ночь смерть представила пред страшное судилище Господа. Также возблагодари Бога, что еще есть для тебя время благодати и милосердия, и что есть еще время и средства для покаяния и приобретения неба. Каждое утро думай о себе, что только теперь начинаешь и хочешь быть христианином, а прошедшее время напрасно погибло. Хоть четверть часа каждое утро посвящай на краткое размышление об истинах веры, особенно о непостижимом таинстве воплощения Сына Божия, о втором пришествии Его, страшном суде, муке и рае. После молитвы и размышления, если позволит время, то почитай какую-нибудь книгу духовную, например, святителя Димитрия «Алфавит духовный» и святителя Тихона Задонского «Сокровища от мира собираемое». И читай до тех пор, пока сердце твое придет в умиление. Довольно подумав об одном месте, читай далее и внимай тщательно тому, что Господь говорит твоему сердцу. После сего займись делами твоими, и все занятия и дела твои да будут во славу Божию. Помни, что Бог везде видит тебя, зрит все действования, занятия, чувствования, помышления и желания твои и щедро воздаст тебе за все добрые дела. Не начинай ни одного дела, не помолясь Господу Богу. Ибо то, что мы делаем и говорим без молитвы, после оказывается или погрешительным, или вредным, и обличает нас через дела неведомым для нас образом. Сам Господь сказал: «Без меня не можете творить и ничего же». Среди трудов твоих будь всегда весел и покоен. Успех их поручая благословению Господа и довольствуясь тем, что ты сделал свое дело. Исполняй все тяжкое для тебя, как эпитимию за грехи твои, в духе послушания и смирения. В продолжении трудов произноси краткие молитвы, особенно молитву Иисусову, и представляй себе Иисуса, который в поте лица своего ел хлеб свой, трудясь с Иосифом. Если твои труды совершаются успешно, по желанию сердца твоего, то благодари Господа Бога. Если же не успешно, то помни, что и это Бог попускает, а Бог делает все хорошо. Если же остается время перед обедом, то рассмотри, как ты исполнял то, на что решился поутру, или во время благочестивого чтения, или во время размышления. во время обеда представляй Отца Небесного, отверзающего руку свою, чтобы напитать тебя. Никогда не оставляй молитвы перед обедом, и во время его представляй, что Иисус обедает с тобою. Удели от своего стола и нищим. После стола считай себя как бы одним из тех, которых в числе 5000 напитал чудесный Иисус Христос, и возблагодари Его от сердца, и моли, чтобы Он не лишил тебя небесной пищи, слова Своего и святых тела и крови Христовых. Если желаешь жизни мирной, то предай всего себя Богу. До тех пор ты не найдешь душевного мира, пока не успокоишься в едином Боге, любя Его одного. Всегда и во всем поминай Господа Бога и святую любовь Его к нам, грешным. Во всем старайся исполнять волю Божию и угождать только единому Богу. Не делай ничего против заповеди Божьих. Не домогайся и не ищи ничего, кроме Бога. Делай и терпи все для Бога. Не заботься о том, чтобы уважали и любили тебя люди века сего, но о том, чтобы угодить Господу Богу, и чтобы совесть твоя не обличала тебя во грехах. Если же хочешь непрестанно помнить о Боге, то скорби и несчастье переноси, как справедливо тебя постигающие. Бодрствуй тщательно над самим собой, над чувствами, помышлениями, движениями сердца и страстями. Ничего не почитай маловажным, когда дело идет о твоем спасении вечном. Во время памятования о Боге умножай молитвы твои, чтобы Господь помянул тебя тогда, когда забудешь о Нем. Во всем да будет учителем твоим Иисус Христос, на Которого, взирая оком ума своего, спрашивай самого себя чаще, что в этом случае помыслил бы, сказал и сделал Иисус Христос. Приучись во всем, что не видишь, представлять себе что-нибудь доброе. Будь кроток, тих, смирен, молчи и терпи по примеру Иисуса. Он не возложит на тебя креста, которого ты не можешь понести. Он и сам поможет тебе нести крест. Не думай приобрести какой-нибудь добродетель без скорби и болезни души. Проси у Господа Бога благодати исполнять как можно лучше Его святейшие заповеди, хотя бы они казались тебе весьма трудными. Исполнив какую-нибудь заповедь Божию, ожидай искушения, ибо любовь ко Христу испытывается через преодоление препятствий. И на малое время не оставайся в праздности, а пребудь всегда в трудах и занятиях, ибо нетрудящийся недостоин имени человека и непременно погибнет. Уединяйся, по примеру Иисуса Христа, который, уединяясь от прочих людей, молился Отцу Небесному. Во время тягости душевной или охлаждения к молитве и ко всем благочестивым занятиям не оставляя дел благочестия. Так Господь Иисус Христос трижды молился, когда душа Его была прискорбна даже до смерти. «Делай все во имя Иисуса». И таким образом всякое дело твое будет делом благочестия. Более слушай, нежели говори. Во много глаголаний не спасешься от греха. И спрашивай для себя у Господа благодати, благовременно и молчать, и говорить. И полагай хранение устам твоим, чтобы не согрешить языком. И заграждай слух, чтобы не услышать противного Господу Богу. Не любопытствуй о новостях, они развлекают дух. С охотой рассуждай о добрых предметах. Убегай даже самых мелких грехов, ибо не удаляющийся от малых непременно впадет в большие и тяжкие. Если хочешь, чтобы не тревожили тебя злые помыслы, то со смирением принимай уничижение души и скорбь телесную, не отчасти, но во всякое время во всяком месте и во всяком деле. Всякий помысел, удаляющий тебя от Господа, особенно скверный плотский помысел, изгоняй из сердца своего как можно скорее, как сбрасываешь с одежды и одну искру, попавшую на нее. Когда приходит такой помысел, то молись крепко: «Господи, помилуй! Господи, помоги мне! Господи, не оставь меня, избави от искушения!» Или иначе как. Но среди искушений не смущайся. Кто посылает случай к сражению, тот даст и силы к победе. Будь спокоен духом, уповай на Бога. Если Бог за тебя, то кто против тебя? И спрашивай у Бога, чтобы Он отнял от тебя все, что питает твое самолюбие, хотя бы это лишение было для тебя самое горькое. Желай жить для Него одного и умереть, и всецело принадлежать Ему. Когда потерпишь какое-нибудь бесчестие от людей, то разумеешь, что это послано от Бога к славе твоей. И таким образом в бесчестии будешь без печали и смущения, и в славе, когда она придет, будешь верен и избежишь осуждения. Если имеешь пищу и одежду, то этим будь доволен, по примеру Иисуса, нас ради обнищавшего. Никогда не спорь. И слишком много не защищай себя и не извиняй. Ничего не говори против начальников или ближних без нужды или обязанности. Будь искренен и прост сердцем, с любовью принимая наставления, увещания и обличения от других, хотя бы ты был и очень мудр. Не будь ненавистником, завистником, безмерно строгим в слове и делах. Чего не хочешь себе, того не делай другому. И чего себе от других желаешь, то прежде сам сделай другим. Если кто посетит тебя, то возвысь сердце твое Господу Богу и моли Его даровать тебе дух кроткий, смиренный, собранный. Будь ласков, скромен, осторожен, благоразумен, слеп и глух, смотря по обстоятельствам. Помышляй, что Иисус находится среди тех, с которыми ты находишься и беседуешь. Слова твои растворяй солью премудрости. Твердо помни, что время кратко, и что человек должен дать отчет во всяком бесполезном слове. Разговору назначай определенную цель и старайся направлять его к спасению души. Когда же кому принесешь пользу словами твоими, то признавай в этом благодать Божию. Когда ты находишься наедине с собою, то испытывай себя. Не сделался ли ты менее добр, нежели как был прежде? Не впал ли в какие грехи, которые прежде не делал? Если согрешишь, то немедленно проси прощения у Бога со смирением, сокрушением и упованием на Его благость, и поспеши принеси покаяние пред Отцом Духовным. Ибо всякий грех, оставленный без покаяния, есть грех к смерти, о котором, если и святой помолится за другого, не будет услышан. Притом, если не будешь сокрушаться о грехе, сделанном тобою, то опять в него скоро впадешь. Старайся делать всякому добро, какое и когда только можешь. Не думай о том, оценит ли или не оценит он его, будет или не будет он тебе благодарен. И радуйся не тогда, когда сделаешь кому-нибудь добро, но когда без злопамятства перенесешь оскорбление от другого, особенно от облагодетельствованного тобою. Если кто с одного слова не оказывается послушным, того не понуждай через прение. Сам воспользуйся благом, которое он потерял, ибо незлобие принесет тебе великую пользу. Но когда вред от одного распространяется на многих, то не терпи его. Ищи пользы не своей, но многих. Общее благо важнее частного. Во время ужина вспоминай о последней вечере Иисуса Христа. Моли Его, чтобы Он удостоил тебя вечери небесной. Прежде, нежели ляжешь спать, испытай свою совесть. Проси света к познанию грехов своих, размышляй о них, проси прощения у них, обещай исправление, определив ясно и точно, в чем именно и как ты думаешь себя исправить. Потом передай себя Богу, как будто бы тебе должно всю ночь явиться пред Ним, поручая себя Божией Матери, ангелу-хранителю, святому, которого имя носишь. Представляй постель как бы гробом твоим и одеяло как бы саваном. Сделав крестное знамение, облобызав крест, который на себе носишь, усни под защитой пастыря Израилева, то есть Господа, и же храняя не воздремлет, ни же уснет. Если же не сможешь спать или будешь бодрствовать во время ночи, то вспоминай слово «Полунощи же вопль бысть, се жених грядет». Или вспоминай о той последней ночи, в которую Иисус молился Отцу до кровавого пота. Молись за находящихся ночью в тяжелых болезнях и смертном томлении, за страждущих и усопших, и моли Господа, да не покроет тебя вечная тьма. Во время болезни прежде всего возложи упование твое на Бога, и частым воспоминанием и размышлением о страдании и смерти Иисуса Христа занимай себя, чтобы более и более укреплялось твое сердце. Непрестанно твори какие-либо молитвы, какие знаешь и можешь. Проси у Господа Бога прощения во грехах и терпения во время болезни. Всячески воздерживайся от ропота и раздражительности, так обыкновенных во время болезни, если Господь Иисус Христос потерпел ради нашего спасения самые тяжкие страдания и болезни. А мы что сделали или потерпели ради нашего спасения? Как можно чаще ходи в храм, к божественной службе. Особенно старайся как можно чаще быть во время литургии. Воскресные праздничные дни непременно посвящай делам благочестия. Всегда, когда находишься в храме, представляй, что ты находишься в присутствии Бога, ангелов и всех святых. Остальное время дня после литургии посвящай на благочестивое чтение и другие дела благочестия и любви. День рождения твоего особенно посвящай делам благочестия. Каждый год и каждый месяц делай строгое испытание твоей совести. Исповедуйся и приобщайся святых тайн как можно чаще. К приобщению святых тайн приступай всегда с истинным гладом и истинную жаждою души, с сокрушением сердца, с благоговением, смирением, верою, упованием и любовью. Как можно чаще размышляй о страданиях и смерти Иисуса Христа, умоляя Его ризою заслуг Своих покрыть все грехи Твои и принять Тебя в Царство Свое. Имя Иисуса всегда имей в устах и в сердце. Как можно чаще размышляй о великой любви Господа к тебе, чтобы и самому тебе возлюбить Его всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими. И таким образом будешь вести мирную жизнь на сей земле и блаженную на небе во веки веков. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с тобою.
3: Дорогие друзья, закончилась передача по книге Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюссе-Анот прозвучали песнопения Божественной литургии 102 и 145 псалмы обиходного распева.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь в неделю пятую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.
1: Сегодня Священное Писание говорит нам о благодати Божией и в апостольском послании, и во Святом Евангелии. На первый взгляд представляется, что темы обоих отрывков настолько различны, что они вообще говорят о разном. Но если мы внимательно в них всмотримся, то мы увидим, что тема по существу одна и та же – божественная благодать. Обратимся прежде всего к евангельскому тексту. В нем говорится, что мы видим в Евангелии довольно часто о засилии бесов, демонов над людьми, как и над окружающей природой и животными, в данном случае над стадом свиней. Древний мир упорно и несомненно верил в злых духов. В представлении древних, и далеко не только древних евреев, воздух был густо населен бесами и демонами. Они представлялись имеющими пространственность, хотя и были бесплотными. Люди полагали, что демоны живут в нечистых местах, в могилах, пещерах, других местах, где нет воды для очищения. Демоны обитали в пустынях, где можно было слышать их вой. Они были особенно опасны для одинокого путника, беременной женщины, молодоженов, для вышедших в темноте из дома детей, а также для ночных путников. Считалось, что они особенно опасны в полуденный зной. Но по существу такое отношение было чисто языческим. Евангелие говорит нам об этом совсем с другой точки зрения, с духовной. Распределение добра и зла, разграничение их. И поэтому и необходимо подойти к этому с точки зрения именно вот такой внутренне нравственной, но с полным убеждением, что действительно силы зла не просто воображение, а это действительно так, они существуют. Так вот, в молитве христианской церкви, в подготовке к крещению и сейчас говорится: «Изжени из него, из крещаемого, всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его». То есть мы молимся о том, чтобы новокрещаемый был сохранен от встречи с лукавым, чтобы ни телесный недуг, ни душевные переживания, ни плохие мысли не были использованы злым духом в сердце человека. Этот чин крещения с изгнанием беса возник уже во II веке нашей эры и отражал собой учение Иисуса Христа о бесновании, переданное всеми четырьмя евангелистами. Сила, изгоняющая злых духов и исцеляющая душевные и телесные немощи, божественная благодать, обильно исходившая из самого Господа, данная им и своим ученикам. Если мы учтем широко распространенные верования в те времена повсюду на земле о наличии злых духов, причем вот так вот по-язычески, как мы только что видели, что это наличие было нечто само собой разумеющееся, тогда нам станет яснее и библейское, чисто духовное учение об этом. Есть, однако, существенная разница. Некоторые древние религии не только веровали, что демоны пространственны и населяют злачные места почти физически, но и дуалистически уравнивали их как противоположную силу, равную и совечную самому Богу. Так, например, верили персы. Другие, как, например, индусы и китайцы, смешивали доброе и злое начало в пантеистическом взгляде на мир, отождествляя весь мир с Богом. А эллинские языческие религии с их олимпийской мифологией копировали человеческие отношения и страсти. И из этого создавали свои мифы. Библия, в отличие от них всех, установила абсолютное и уникальное добро, не знающее никакого зла и над ним возвышающееся в падшем творении. Библия также отличается своей исключительной верой в единого истинного Бога, Творца всего. Зло, князь мира сего, дьявол – и все подшедшие за ним духи, демоны или по-нашему бесы, не были сотворены такими, а сами пали, используя данную им в творении свободу. Атеистическая религия фактически обожествляет материю, хотя и называет себя антирелигиозным мировоззрением. Фактически она тоже стоит на линии религии, то есть религиозного отношения, отрицательного или положительного, но именно религиозного. И вот диалектический материализм в этой своей внутренней религиозности тоже смешивает добро и зло в мире как атрибуты материи и как ей совечные. Одна только священная книга, Библия, возвышается над всем этим, говоря о полной и окончательной победе добра. Вот как Библия изображает своим особым языком происхождение зла. Змей был хитрее всех диких зверей, которых создал Господь Бог. Далее идет рассказ, как змей соблазнил сначала жену первого человека, а потом через нее и его самого. Иерусалимская Библия, по моему мнению, это самый лучший современный перевод на английский язык, как и на другие европейские языки. Это Библия с комментариями, и она так комментирует этот первый стих 3 главы книги Бытия. «Змей – маскировка существа, враждебного Богу и врага человека. Это существо отождествляется с противником или дьяволом в книге Иова, в книге «Премудрости Соломона», в книгах Нового Завета и во всем христианском предании». Так говорится в комментарии к Иерусалимской Библии. В этих книгах Библии противник или дьявол также называется сатаной. Комментатор Иерусалимской Библии осторожно говорит «маскировка», а не символ. Маскировка – это не случайно. Хотя Бог и создал всех диких или по русскому синодальному переводу полевых зверей, Он их не творил злыми. Они стали такими в результате отпадения от Бога сатаны, дьявола, и потом человека. Дьявол вложил в них эту свою хитрость или лукавство, потому он и называется также лукавый. «Но избавь нас от лукавого», говорим мы в молитве «Отче наш». Итак, змея не просто символ дьявола, а именно маскировка, изображение в материальном творении, отражение дьявольской сущности на земле. Змея, как известно, живет эгоистически, ядовита и смертоносна, хитра и лукава в своеобразной своей жизни на этой земле. Дьявол тоже не был сотворен таким. Бог дьявола, как дьявола, не творил. Бог сотворил Люцифера, носителя света, первого ангела в Царстве Небесном. Его задание было нести этот божественный свет всему творению Божию, всем ангелам, всем людям, всякой твари, всей вселенной. Но этот свет не был принудительным. Это был свет свободы, свет любви. Любовь не может быть ни принудительной, ни автоматической. Любовь свободна и лична. Бог не хотел ни в одном из своих творений неискренней любви, не хотел неправды, не хотел лжи и даже полулжи. Когда Люцифер вместо этой свободы и этой искренней любви избрал гордость и себелюбие, соперничество с Богом, Бог его не уничтожил, а дал ему идти своим путем. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию», — говорит Христос, свидетель этого первого в мире падения. Все это было еще до творения человека и земного мира. Когда же Бог сотворил мир, тогда дьявол, пользуясь своей свободой, внес в этот мир со своей стороны свой змеиный яд и смешение добра со злом. В этом смысл библейского образа древа познания добра и зла, сотворенного в числе всего прочего творения Богом, но испакощенного дьяволом в виде познания зла в сравнении с добром. Познание, по-еврейски «иада», означает не теоретическое отвлеченное знание, а практическое опытное познание в общей с познаваемым жизни и переживании, в отождествлении с ним. Образ этого испакощенного древа участие в зле и в его борьбе с добром. Предание говорит, что когда Люцифер пал с неба, как молния, он увлек с собой множество ангелов, последовавших его примеру, а потом и людей. Эти ангелы и стали демонами, или по-русски бесами, заполонившими, как вражеское войско, наш мир. Они-то и есть источник зла и греха, источник всякого искушения, источник неповиновения Богу. И когда Спаситель учит нас молиться, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, як уже на небеси, не веди нас во искушение, избави нас от лукавого, то есть пусть придет на землю Твое Царство, пусть на земле исполняется Твоя воля, как и на небе. Не подвергай нас искушению, испытанию, но избавь нас от лукавого, от злого. Спаситель имеет в виду именно его, лукавого дьявола, сатану, князя мира сего, как он его называет, и его отпадших вслед за ним ангелов, демонов или бесов. Эти падшие ангелы, озверевшая природа, и есть та сила вражия, о которой говорит Христос своим ученикам в Евангелии. Об этом сказано в Евангелии от Луки, что мы уже частично приводили. «Я видел сатану, — говорит Христос, — спадшего с неба, как молния. Итак, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Об этом говорится также и в Евангелии от Марка перед Вознесением. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Без библейского откровения о природе зла, без этих слов Христовых, невозможно было бы объяснить, невозможно было бы понять все наличие зла в мире, за всю его историю. Зла, теперь так страшно умножившегося и угрожающего всей жизни, чего мы теперь, увы, жалкие свидетели. Откуда все эти изощренные пытки и муки в прошлом, эти газовые камеры, это истребление зеков миллионами в концлагерях, это накопление ядерного оружия и уже сброшенные атомные бомбы, этот жуткий ядерный поход на всю жизнь на Земле? Откуда это все, если нет дьявола и всей его вражеской рати? Одним только человеком этого не объяснишь. А если и объяснишь, то как же жутка тогда вся природа человеческая, вся душа его, все изобретения его, весь прогресс его, вся психика его? Не напрасно именно этот отрывок из Евангелия о бесноватых и о бесах, вошедших свиней, сорвавшихся с крутизны в море, поставил великий русский писатель Достоевский в виде эпиграфа ко всему своему роману, так и названному им «Бесы». Нельзя объяснить психологию человека во всем зле его без наличия этой дьявольщины, этого беснования, этого нашествия на ум и душу человека со стороны. Психологический анализ Достоевского изумителен. Его пророческая интуиция неповторима. В чем суть этого анализа? Подмене. Стремление к добру – злом, если это стремление безотчетно отдается охватившей человека одержимости. Дьявол всегда старается использовать человеческие чувства, активность, даже идеалы в своих целях, делая человека одержимым в этом и часто превращая добро во зло. Это слепая одержимость, одержимость чем угодно – идеей, целью, деятельностью, строительством, перестройкой, напряженностью, теорией, практикой, чем угодно. Если эта одержимость создается на все отрицающей основе, она вот и творит вот такое зло. Достоевский на примере всех своих героев – и отрицательных, и положительных, и смешанных – показывает это мастерски. В отличие от многих других мыслителей – Достоевский пишет не схоластически, дедуктивно или демонстративно, а психологически, индуктивно или интуитивно. В области собственной религиозной мысли, религиозной морали, к которой примыкают все выводы из повестей Достоевского, интуитивный метод резко отличается от демонстративного. Достоевский не стоит на морали номизма, претендующей на истину логическую, а на морали интуитивной, которая и оказывает такое сильное влияние на читателя. Достоевский вскрывает своим творчеством те глубины человеческой психики, которые предстают перед нами либо глубинами слепой, все отрицающей одержимости, либо глубиной нравственного возрождения, того положительного и дорогого сокровища, к которому тянется всякая чистая человеческая душа. Обратимся же путем такого метода Достоевского ко всей истории беснования, описанного евангелистом. Перед нами два несчастных, охваченных бесами, то есть вот такой одержимостью. Они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Но начать с того, что не Иисус начал разговор, а они, предупредив его, закричали о том, что он пришел их мучить. Вот это и была отрицательная одержимость, основанная на паранойе. Вообразили, что он их будет мучить. Иррациональное отношение к факту присутствия. Как часто мы и теперь слышим такие же слова. Все те же вопросы. Что тебе до нас? Для чего ты пришел мучить нас? И на основании такой вот слепой констатации мы начинаем часто борьбу с воображаемым мучителем. Да, Христос мучает нас, но только тем, что воочию показывает нам самих себя, как мы есть, и показывает на фоне

0: инстинктивной реакции на присутствие бесов и полетом с крутизны в море будет нас, заставляет опомниться, и мы выздоравливаем и садимся у ног Христа, как евангельские бесноватые, как Раскольников, как Дмитрий Карамазов, как Коля Красоткин, как множество других таких. А свет Христов отсвечивается от таких, как Зосима, Алеша, и ведет нас к нему. Так из глубины веков нам светит преподобный Сергий. А сейчас, когда вот мы недавно на Пасху были в Троице-Сергиевой лавре, мы почувствовали этот свет там. Но что происходит с жителями гадаринскими? Испугавшись, потеряв свое свиное богатство, совсем не понимая Христа, не сочувствуя и не откликаясь на его призыв к нравственному возрождению, они просят его уйти. И он молча уходит. Как часто это бывает с нами. Уйди, уйди, не мешай. Таковы различные реакции на его евангельский зов. Как тогда, так и вне Достоевского, так и сейчас. Чем же и как исцелились бесноватые и сели у ног Иисуса? Благодатью Божией, милостью, данной нам даром. Даром, но не без отклика. Откликнуться надо. Об этом и говорит нам сегодня апостол Павел. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Спасение осуществляется божественной благодатью, милостью Божией даром. Таков смысл всего этого отрывка из послания к римлянам. В сущности, этот отрывок, пишет в своих комментариях Беркли, является призывом оставить путь соблюдения закона ветхозаветного и ступить на путь благодати. Это призыв прислушаться к пророкам, которые уже давно сказали, что вера – единственный путь к Богу, и что этот путь открыт каждому. Отче наш Небесный, избавь нас от лукавого, от сил нечистых, сил вражьих, от всего, что сопротивляется Тебе. Укрепи нас своей благодатью, чтобы мы могли устами своими исповедовать Иисуса Господом и сердцем своим веровать, что Он воскрес из мертвых и даровал нам спасение. Аминь.
1: Прозвучала проповедь в неделю пятую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: у Илюшиной постельки. В знакомой уже нам комнате, в которой обитало семейство известного нам отставного штабс-капитана Снегирева, было в эту минуту и душно, и тесно от многочисленной набравшейся публики. Несколько мальчиков сидели в этот раз у Илюши, и хоть все они готовы были, как и Смуров, отрицать, что помирил и свел их с Илюшей Алеша, но это было так. Все искусство его в этом случае состояло в том, что свел он их с Илюшей одного за другим, без телячьих нежностей. Совсем как бы ненарочно и нечаянно. Илюше же это принесло огромное облегчение в его страданиях. Увидев почти нежную дружбу и участие к себе всех этих мальчиков, прежних врагов своих, он был очень тронут. Одного только Красоткина недоставало, и это лежало на его сердце страшным гнетом. Если было в горьких воспоминаниях Илюшечки нечто самое горчайшее, то это именно весь этот эпизод с Красоткиным, бывшим единственным другом его и защитником, на которого он бросился тогда с ножиком. Так думал и умненький мальчик Смуров, первый пришедший помириться с Илюшей. Но сам Красоткин, когда Смуров отдаленно сообщил ему, что Алеша хочет к нему прийти по одному делу, тотчас же оборвал и отрезал подход, поручив Смурову немедленно сообщить Карамазову, что он сам знает, как поступать, что советов ни от кого не просит, и что если пойдет к больному, то сам знает, когда пойти, потому что у него свой расчет. Это было еще недели за две до этого воскресенья. Вот почему Алеша и не пошел к нему сам, как намеревался. Впрочем, он хоть и подождал, но, однако же, послал Смурова к Красоткину еще раз и еще раз. Но в оба эти раза Красоткин ответил уже самым нетерпеливым и резким отказом, передав Алеше, что если тот придет за ним сам, то он за это никогда не пойдет к Илюше, и чтобы ему больше не надоедали. Даже до самого этого последнего дня сам Смуров не знал, что Коля решил отправиться к Илюше в это утро. И только накануне вечером, прощаясь со Смуровым, Коля вдруг резко объявил ему, чтобы он ждал его завтра утром дома, потому что пойдет вместе с ним к Снегиревым. Но чтобы не смел, однако же, никого уведомлять о его прибытии, так как он хочет прийти нечаянно. Смуров послушался. Мечта же о том, что он приведет пропавшую жучку, явилось у Смурова на основании раз брошенных мельком слов Красоткиным, что ослы они все, коли не могут отыскать собаку, если только она жива. Когда же Смуров, робко выждав время, намекнул о своей догадке насчет собаки Красоткину, тот вдруг ужасно озлился. «Что я за осел, чтобы искать чужих собак по всему городу, когда у меня свой перезвон? И можно ли мечтать, чтобы собака, проглотившая булавку, осталась жива? Телячьей нежности больше ничего». Между тем Илюша уже недели две как почти не сходил со своей постельки в углу у образов. В классы же не ходил с самого того случая, когда встретился с Алешей и укусил ему палец. Впрочем, он с того же дня и захворал, хотя еще с месяц мог кое-как ходить изредка по комнате и в сенях, изредка вставая с постельки. Наконец совсем обессилел, так что без помощи отца не мог двигаться. Отец трепетал перед ним, перестал даже совсем пить, почти обезумел от страха, что умрет его мальчик, и часто, особенно после того, как проведет, бывало, его по комнате под руку, и уложит опять в постельку, вдруг выбегал в сени, в темный угол, и, прислонившись лбом к стене, начинал рыдать каким-то заливчатым, сотрясающимся плачем, давя свой голос, чтобы рыдание его не было слышно у Илюшечки. Возвращаясь же в комнату, начинал обыкновенно чем-нибудь развлекать и утешать своего дорогого мальчика, рассказывал ему сказки, смешные анекдоты или представлял из себя разных смешных людей, которых ему удавалось встречать, даже подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но Илюша очень не любил, когда отец коверкался и представлял из себя шута. Мальчик хоть и старался не показывать, что ему это неприятно, но с болью сердца сознавал, что отец в обществе унижен, и всегда неотвязно вспоминал о мочалке и о том страшном дне. Ниночка, безногая, тихая и кроткая сестра Илюшечки, тоже не любила, когда отец коверкался. Что же до Варвары Николаевны, то она давно уже отправилась в Петербург слушать курсы. Зато полоумная маменька очень забавлялась, И от всего сердца смеялась, когда ее супруг начнет, бывало, что-нибудь представлять или выделывать какие-нибудь смешные жесты. Этим только ее и можно было утешить. А все же остальное время она беспрерывно брюзжала и плакала, что теперь все ее забыли, что ее никто не уважает, что ее обижают и прочее, и прочее. Но в самые последние дни и она вдруг как бы вся переменилась. Она часто начала смотреть в уголок на Илюшу и стала задумываться. Стала гораздо молчаливее, притихла, и если принималась плакать, то тихо, чтобы не слыхали. Штабс-капитан с горьким недоумением заметил эту в ней перемену. Посещения мальчиков ей сначала не понравились, и только сердили ее. Но потом веселые крики и рассказы детей стали развлекать и ее, и до того под конец ей понравились, что «перестань ходить, эти мальчики», она бы затосковала ужасно. Когда дети что рассказывали или начинали играть, она смеялась и хлопала в ладошки, иных подзывала к себе и целовала. Мальчика Смурова полюбила особенно. Что же до штабс-капитана, то появление в его квартире детей, приходивших веселить Илюшу, наполнило душу его с самого начала восторженную радостью и даже надеждой, что Илюша перестанет теперь тосковать и, может быть, оттого скорее выздоровеет. Он ни одной минуты до самого последнего времени не сомневался, несмотря на весь свой страх за Илюшу, что его мальчик вдруг выздоровеет. Он встречал маленьких гостей с благоговением, ходил около них, услуживал. Готов был их на себе возить и даже впрямь начал было возить. Но Илюше эти игры не понравились и были оставлены. Стал для них покупать гостинцев, пряничков, орешков. Устраивал чай, намазывал бутерброды. Надо заметить, что во все это время деньги у него не переводились. Тогдашние 200 рублей от Катерины Ивановны он принял точь-в-точь по предсказанию Алеши. А потом Катерина Ивановна, разузнав подробнее об их обстоятельствах и о болезни Илюши, сама посетила их квартиру, познакомилась со всем семейством и даже сумела очаровать полоумную штабс-капитаншу. С тех пор рука ее не оскудевала, а сам штабс-капитан, подавленный ужасом при мысли, что умрет его мальчик, забыл свой прежний гонор и смиренно принимал подаяние. Во все это время доктор Герценштубе по приглашению Катерины Ивановны ездил постоянно и аккуратно через день к больному. Но толку от его посещений выходило мало, а пичкал он его лекарствами ужасно. Но зато в этот день, то есть в это воскресенье утром, у штабс-капитана ждали одного нового доктора, приезжего из Москвы и считавшегося в Москве знаменитостью. Его нарочно выписала и пригласила из Москвы Катерина Ивановна за большие деньги, не для Илюшечки, а для другой одной цели, о которой будет сказано ниже и в своем месте. Но уж так как он прибыл, то и попросила его навестить и Илюшечку, о чем штабс-капитан был заранее предуведомлен. О прибытии же Коли Красоткина он не имел никакого предчувствия, хотя уже давно желал, чтобы пришел, наконец, этот мальчик, по которым так мучился его Илюшечка. В то самое мгновение, когда Красоткин отворил дверь и появился в комнате, все, штабс-капитан и мальчики, столпились около постельки больного и рассматривали только что принесенного крошечного меделянского щенка, вчера только родившегося, но еще за неделю заказанного штабс-капитаном, чтобы развлечь и утешить Илюшечку, все тосковавшего об исчезнувшей и, конечно, уже погибшей жучке. Но Илюша, уже слышавший и знавший еще за 3 дня, что ему подарят маленькую собачку, и не простую, а настоящую меделянскую, что, конечно, было ужасно важно, хотя и показывал из тонкого и деликатного чувства, что рад подарку, но все, и отец, и мальчики, ясно увидели, что новая собачка, может быть, только еще сильнее шевельнула в его сердечке воспоминания о несчастной им замученной жучке. Щеночек лежал и копошился подле него, и он, болезненно улыбаясь, гладил его своей тоненькую, бледненькую, высохшую ручкой. Даже видно было, что собачка ему понравилась, но жучки все же не было, все же это не жучка, а вот если бы жучка и щеночек вместе, тогда бы было полное счастье. «Красоткин!» — крикнул вдруг один из мальчиков, первый завидевший вошедшего Колю. Произошло видимое волнение, мальчики расступились и стали по обе стороны постельки, так что вдруг открыли всего Илюшечку. Штабс-капитан стремительно бросился навстречу Коле. «Пожалуйте, пожалуйте, дорогой гость!» — залепетал он ему. «Илюшечка, господин Красоткин к тебе пожаловал!» Но Красоткин, наскоро подав ему руку, мигом выказал и чрезвычайное свое знание светских приличий. Он тотчас же и прежде всего обратился к сидевшей в своем кресле супруге штабс-капитана, которая как раз в ту минуту была ужасно как недовольна и брюзжала на то, что мальчики заслонили собою постельку Илюши и не дают ей поглядеть на новую собачку. И чрезвычайно вежливо шаркнул пред нею ножкой, а затем, повернувшись к Ниночке, отдал и ей, как даме, такой же поклон. Этот вежливый поступок произвел на больную даму необыкновенно приятное впечатление. «Вот и видно сейчас хорошо воспитанного молодого человека», — громко произнесла она, разводя руками. «А то что прочие-то наши гости один на другом приезжают?»
1: «Как же, мамочка, один-то на другом? Как это так?»
0: Хоть и ласково, но, опасаясь немного за мамочку, пролепетал штабс-капитан. «А так и въезжают? Сядет в санях один другому верхом на плечи, да в благородное семейство и въедет, сидя верхом. Какой же это гость?»
1: «Да кто же, мамочка, так въезжал, кто же?»
0: «Да вот этот мальчик на этом мальчике сегодня въехал, а вот тот на том...» Но Коля уже стоял у постельки Илюши. Больной, видимо, побледнел. Он приподнялся на кроватке и пристально-пристально посмотрел на Колю. Тот не видал своего прежнего маленького друга уже месяца два и вдруг остановился пред ним совсем пораженный. Он и вообразить не мог, что увидит такое похудевшее и пожелтевшее личико, такие горящие в лихорадочном жару и как будто ужасно увеличившиеся глаза, такие худенькие ручки. С горестным удивлением всматривался он, что Илюша так глубоко и часто дышит, что у него так ссохлись губы. Он шагнул к нему, подал руку и, почти совсем потерявшись, проговорил. «Ну что, старик, как поживаешь?» Но голос его пресекся, развязности не хватило, лицо как-то вдруг передернулось и что-то задрожало около его губ. Илюша болезненно ему улыбался, все еще не в силах сказать слова. Коля вдруг поднял руку и провел для чего-то своей ладонью по волосам Илюши. «Ничего», — пролепетал он ему тихо, не то ободряя его, не то сам не зная, зачем это сказал. С минутку опять помолчали. «Что это у тебя, новый щенок?» — вдруг самым бесчувственным голосом спросил Коля.
1: «Да»,
0: — ответил Илюша длинным шепотом, задыхаясь. «Черный нос, значит, из злых, из цепных», — важно и твердо заметил Коля, как будто все дело было именно в щенке и в его черном носе. Но главное было в том, что он все еще изо всех сил старался побороть в себе чувство, чтобы не заплакать, как маленький, и все еще не мог побороть. «Подрастет, придется посадить на цепь, уж я знаю». «Он огромный будет!» — воскликнул один мальчик из толпы. «Известный Медилянский огромный, вот этакий, Стеленка!» — раздалось вдруг несколько голосков.
1: «Стеленка? С настоящего теленка-с?» — подскочил штабс-капитан. «Я нарочно отыскал такого, самого-самого злющего, и родители его тоже огромные, самые злющие, вот этакие от полуростом. Присядьтесь, вот здесь на кроватке у Илюши, а не то здесь на лавку. Милости просим, гость дорогой, гость долгожданный. С Алексеем Федоровичем изволили прибыть».
0: Красоткин присел на постельке в ногах у Илюши. Он хоть, может быть, и приготовил дорогой, с чего развязно начать разговор, но теперь решительно потерял нитку. «Нет, я с Перезвоном. У меня такая собака теперь, Перезвон, славянское имя. Там ждет, свистну и влетит. Я тоже с собакой», — обратился он вдруг к Илюше. «Помнишь, старик, жучку?» Вдруг огрел он его вопросом. Личико Илюшечки перекосилось. Он страдальчески посмотрел на Колю. Алеша, стоявший у дверей, нахмурился и кивнул было Коле украдкой, чтобы тот не заговаривал про жучку, но тот не заметил или не хотел заметить. «Где же жучка?» — надорванным голоском спросил Илюша.
1: «Ну, брат, твоя жучка, фью! Пропала твоя жучка!»
0: Илюша смолчал, но пристально-пристально посмотрел еще раз на Колю. Алеша, поймав взгляд Коли, изо всех сил опять закивал ему,
1: Но тот снова отвел глаза, сделав вид, что и теперь не заметил. «Забежала куда-нибудь и пропала. Как не пропасть после такой закуски?» — безжалостно резал Коля, а между тем сам как будто стал от чего-то задыхаться. «У меня зато перезвон. Славянское имя я к тебе привел».
0: «Не надо», — проговорил вдруг Илюшечка.
1: «Нет-нет, надо, непременно посмотри, ты развлечешься». «Я нарочно привел, такая же лохматая, как и та. Вы позволите, сударыня, позвать сюда мою собаку?» Обратился он вдруг к госпоже Снегиревой в каком-то совсем уже непостижимом волнении.
0: «Не надо!»
1: — с горестным надрывом в голосе воскликнул Илюша. Укор загорелся в глазах его.
0: «Вы бы с...»
1: — рванулся вдруг штабс-капитан с сундука у стенки, на котором было присел.
0: «Вы бы с... в другое время-с...»
1: — пролепетал он, но Коля, неудержимо настаивая и спеша, вдруг крикнул Смурову. «Смуров, отвори дверь!» И только что тот отворил, свистнул свою свистульку. Перезвон стремительно влетел в комнату.
2: «Прыгай, перезвон, служи! Служи!»
1: — завопил Коля, вскочив с места, и собака, став на задние лапы, вытянулась прямо пред постелькой Илюши. Произошло нечто никем неожиданное. Илюша вздрогнул и вдруг с силой двинулся весь вперед, нагнулся к перезвону и, как бы замирая, смотрел на него.
0: «Это Жучка!» — прокричал он вдруг натреснутым от страдания и счастья голоском. «А ты думал, кто?»
1: Звонким счастливым голосом изо всей силы завопил Красоткин и, нагнувшись к собаке, обхватил ее и приподнял к Илюше. «Гляди, старик, видишь, глаз кривой и левое ухо надрезано. Точь-в-точь те приметы, как ты мне рассказал. Я его по этим приметам разыскал. Тогда же разыскал в скорости. Она ведь была ничья», — пояснял он, быстро оборачиваясь к штабс-капитану, к супруге его, к Алёше и потом опять к Илюше. «Она была у Федотовых на задворках. Прижилась была там, но те ее не кормили. А она бегла, она забегла из деревни. Я ее и разыскал. Видишь, старик, она тогда твой кусок, значит, не проглотила. Если бы проглотила, то уж, конечно, бы померла. Ведь уж, конечно. Значит, успела выплюнуть, коли теперь жива. А ты и не заметил, что она выплюнула. Выплюнула, а язык себе все-таки уколола. Вот отчего тогда и завизжала. Бежала и визжала, а ты и думал, что она совсем проглотила. Она должна была очень визжать, потому что у собаки очень нежная кожа во рту. Нежнее, чем у человека, гораздо нежнее», — восклицал неистово Коля с разгоревшимся и сияющим от восторга лицом. Илюша же и говорить не мог. Он смотрел на Колю своими большими и как-то ужасно выкатившимися глазами, с раскрытым ртом и побледнев, как полотно. И если бы только знал, не подозревавший ничего, Красоткин, как мучительно и убийственно могла влиять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что бы не решился выкинуть такую штуку, какую выкинул. Но в комнате понимал это, может быть, лишь один Алеша. Что же до штабс-капитана, то он весь как бы обратился в самого маленького мальчика.
0: «Жучка! Так это-то жучка!» — выкрикивал он блаженным голосом. «Илюшечка, ведь это жучка твоя! Жучка! Маменька, ведь это жучка!»
1: Он чуть не плакал.
2: «А я-то и не догадался!» — горестно воскликнул Смуров. «Ай да Красоткин! Я говорил, что он найдет жучку. Вот и нашел!»
1: «Вот и нашел!» — радостно отозвался еще кто-то.
0: «Молодец, Красоткин!» — прозвенел третий голосок. «Молодец, молодец!» — закричали все мальчики и начали аплодировать.
2: «Да стойте, стойте!» — силился всех перекричать Красоткин. «Я вам расскажу, как это было. Штука в том, как это было, а не в чем другом.
1: Ведь я его разыскал, затащил к себе и тотчас же спрятал. И дом на замок, и никому не показывал до самого последнего дня. Только один Смуров узнал 2 недели назад, но я уверил его, что это перезвон, и он не догадался. А я в антракте научил жучку всем наукам. Вы посмотрите, посмотрите только, какие он штуки знает.
2: Для того и учил, чтобы уж привезти к тебе, старик, обученного, гладкого. Вот, дескать, старик, какая твоя жучка теперь.
1: Да нет ли у вас какого-нибудь кусочка говядинки? Он вам сейчас одну такую штуку покажет, что вы со смеху упадете. Говядинки, кусочек, ну неужели же нет у вас? Штабс-капитан стремительно кинулся через сени в избу к хозяевам, где варилось и штабс-капитанское кушанье.
2: Коля же, чтобы не терять драгоценного времени, отчаянно спеша крикнул перезвоном: «Умри!» И тот вдруг завертелся, лег на спину и замер неподвижно всеми четырьмя своими лапками вверх. Мальчики смеялись. Илюша смотрел с прежнюю страдальческую своей улыбкой. Но больше всех понравилось, что умер перезвон маменьке. Она расхохоталась на собаку и принялась щелкать пальцами и звать: «Перезвон, перезвон!»
3: «Ни за что не подымется, ни за что!» — победоносно и справедливо гордясь прокричал Коля. «Хоть весь свет кричи, а вот я крикну, и в один миг вскочит! Иси, перезвон!»
2: Собака вскочила и принялась прыгать, визжа от радости. Штабс-капитан вбежал с куском вареной говядины. «Не горяча?» — торопливо и деловито осведомился Коля, принимая кусок. «Нет, не горяча, а то собаки не любят горячего. Смотрите же все, Илюшечка! Смотри! Да смотри же, смотри, старик! Что же ты не смотришь? Я привел, а он не смотрит!» Новая штука состояла в том, чтобы неподвижно стоящий и протянувший свой нос собаке положить на самый нос лакомый кусочек говядины. Несчастный пес, не шевелясь, должен был простоять с куском на носу, сколько велит хозяин, не двинуться, не шевельнуться хоть полчаса.
3: Но перезвоны выдержали только самую маленькую минутку.
2: «Пиль!» — крикнул Коля, и кусок в один миг перелетел с носу в рот перезвона.
3: Публика, разумеется, выразила восторженное удивление.
2: «И неужели, неужели вы из-за того, только чтобы обучить собаку, все время не приходили?» — воскликнул с невольным укором Алеша.
3: «Именно для того, — прокричал простодушнейшим образом Коля, — я хотел показать его во всем блеске.

Фёдор Михайлович Достоевский. Братья Карамазовы. Мальчики. Читал Чеслав Саманович. Продолжение следует.

0: прозвучала фортепианная миниатюра «Новелла», опус 17, номер 2, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Город Кириллов в Вологодской области известен находящимися здесь великими монастырями, к числу которых относится и Кирилло-Белозерский Успенский мужской монастырь. Именно сюда мы сможем заглянуть с небольшой экскурсией. Монастырь был основан в 1397 году представителем знатного боярского рода Вильяминовых, монахом московского Симонова монастыря Кириллом, учеником Сергия Радонежского. Святой преподобный Кирилл – выдающийся христианский подвижник средневековой Руси. Именно его духовный авторитет стал основой для превращения Северного монастыря в крупный культурный и духовный центр. История этого места богата. Одна из ярких ее страниц – шестилетняя осада и защита Кирилло-Белозерского монастыря от польско-литовских интервентов в самом начале XVII века. С этого события и начинается наше знакомство с монастырем с помощью экскурсовода Ольги.
2: Сюда в августе 1612 года шли поляки и литовцы. На этой территории находились разные хозяйственные службы. Мастерские, в которых писали иконы, книги переписывали, делали посуду. Одних только лошадей было угнано поляками и литовцами в августе 300 голов. Монастырь они в этот раз не рискнули взять, а вот эти все службы пожгли. Второй раз они пришли уже в декабре 1612 года. За стенами Кирилло-Белозерского монастыря находится озеро Сиверское. Сивьяр – глубокое озеро. Длина его 6 километров, а глубина максимально 26 метров. Многие вражеские люди были убиты и погибли подо льдом. 2 часа длилась перестрелка. Монахи и стрельцы оказались в сопротивлении. И монастырь опять не удалось взять. И это было коренным, переломным моментом вообще во всем польско-литовском нашествии. И за это, в том числе, в 1649 году монастырь повысил свой статус. Ему было дано архимандритство. Если до этого монастырем управляли игумены, то теперь архимандриты. Стены сделаны по типу стен Троицы Сергиевой Лавры. 732 метра. Наши мастера, подмонастырские каменщики, ездили специально в Троицу Сергиеву Лавру знакомиться, как там построены стены. И вот по этому типу построили и здесь. Высота стен 11 метров, ширина 7 метров. Но наши стены превосходят по длине стены Троицы Сергиевой Лавры. Чтобы пройти вокруг монастыря, надо преодолеть порядка 2 километра. Да, а стены Троицы Сергиевой Лавры 1132 метра. В крепости этой 6 башен. Угловые башни. Вот башня Вологодская. Дальше башня Московская. Это башня воротная, то есть входная и въездная, Казанская. Дальше башня Косая. У нее вход не прямой, а под буквой «Г». И следующая башня – Ферапонтовска. Названа не так потому, что дороги шли на Вологду, на Москву, на Ферапонтово и на Белозерск. И вот в этих башнях угловых есть интересная особенность такая, что внутри них есть полый столб, внутри которого ставили лестницы, и по этим лестницам забирались на смотрильню, чтобы осматривать окрестности врага. Да? Но то врага эти стены не видели. Самые высокие башни, Московская и Ферапонтовская, они 42 метра. Так же, как и Косая башня тоже была такой же. Но в 18 веке она рухнула, и уже не было необходимости восстанавливать, поэтому ее довершили главой и оставили такой же, как Казанская башня. Мы с вами находимся в Кирилло-Белозерском музее, который существует в действующем монастыре. У нас на территории музея проживают монахи. 9 монахов. Это изначально был мужской монастырь, и сегодня это тоже. На территории музея 11 церквей, которые сложились на протяжении конца 15 до конца 18 века. Территория монастыря 12 гектар. И по этим параметрам Кирилло-Белозерский монастырь самый крупный не только в России, но и в Европе православный монастырь. 12 гектар, 11 церквей. Вот. Перед нами фундамент, новодел. конце 20 века проводились раскопки, и под слоем грунта был найден древний фундамент, который по письменным источникам определили как солодежня. Солод, пиво, квас. Но пиво никогда в монастыре не пили, производили квас. Пили монахи воду, квас. Стояла большая цистерна, в ней проращивали солод. Это семена ржи, овса, пшеницы. А затем в большой печи это семя сушили. Затем его мололи на мельнице. Внизу есть речка. Сегодня она неприметная, заросшая вся тиной. А раньше речка Свияга была очень полноводной, которая вот умещала три мельницы, на которых мололи вот этот солод. Из него делали квас. И в том числе солодежное тесто, из которого в постные дни пекли монахам хлеб. Монахи свежего хлеба почти никогда не ели. Его пекли много, но он в основном шел на продажу и заготавливали впрок на несколько дней и хранили его в амбарах и в сараях. А белый хлеб вообще только по праздникам ели. На территории Нового города находятся памятники деревянного зодчества. Они привезены сюда в 60-е годы прошлого века. Под куполом находится церковь Ризоположения. Это древнейшая точно датированная церковь. 1485 год. Квадратная, клецкая, и сделана она без единого гвоздя. Она была привезена сюда с Ферапонтовской стороны. Когда строили Волгобал, чтобы она в зону затопления не попала, ее сюда перевезли для сохранности. Так же, как и эту мельницу. Но она перевезена уже была со стороны Гориц. Эта церковь находится под куполом, потому что в 2009 году она была разобрана и восстановлена методом полной переборки. У нас в Кириллове есть местный архитектор Попов. Вот он. Создал купол, на нем полки, разобрал бревна все, разложил, пронумеровал. А в это время в Вологде проходили раскопки, и был найден топор 15 века. Вот он создал копию такого топора, и по технологиям 15 века стал гнилостные вот эти места все выскребать в бревнышках, а затем новым бревном заполнять. И вот таким способом удалось сохранить церковь 15 века, вот которая до сих пор есть. Там сохранился древний интерьер. Сохранился древний иконостас. Но однажды решили поставить деревянную главу на гвозди. Все стало снег, дождь внутрь в интерьеры, поэтому иконостас пришлось убрать. И сегодня он экспонируется в Ферапонтовом музее-заповеднике. И мы с вами сейчас подойдем к Малому Ивановскому монастырю. Это территория Малого Ивановского монастыря. Это мемориальное место, место реликвия. Именно сюда пришел Кирилл. И это место он увидел с горы Мауры, у Гориц которая. Они вырыли землянку с Ферапонтом. Год здесь прожили, Ферапонт ушел. И узнав о том, что из Московского монастыря приходит монах, к нему стали собираться люди. А пришел-то Кирилл сюда, чтобы уединиться и найти спасение. Он был очень боголюбивым, богобоязненным человеком. Он вызывал популярность у монахов, у прихожан, но в то же время вызывал и зависть у некоторых людей того, что его любят. Например, был такой архимандрит Тимона монастыря Сергий Азаков. Он очень завидовал популярности Кирилла вот у богомольцев и монахов. А Кирилл не хотел вот этой всей суеты. И поэтому он решил уединиться. Он просит благословения у Сергия Радонежского и уходит сюда на Белоозеро. На Белоозеро уходит не случайно. Однажды, когда он вечером в своей келье читал акафист Богородицы, ему было видение. Богородица ему говорит: «Кирилле, изыди отсюда». «Иди на Белоозеро, ибо там тебе уготовано место, где ты можешь спастись». И он спрашивает у Ферапонта, который был по сегодняшним меркам завхозом Симонова монастыря, и он часто бывал в этой местности. Есть ли на Белоозере, на севере, места, где можно уединиться? На что Ферапонт, конечно, говорит «да». И они вместе уходят, преодолевают 600 километров. И приходят, и это место Кирилл видит с горы Мауры. Основываются они здесь, собираются Кириллу люди, приходят также монахи Симонова монастыря и просят уже Кирилла создать здесь обитель. Ну, он, конечно же, отказать не мог. Ну и не зря его Сергий Радонежский благословил на то, чтобы он сюда шел и мог уединиться, жить один, а вот создал вот такую громаднейшую обитель, которую называли Великой Государевой крепостью. Когда землянка обрушилась, монахи пометили крестом. Один из крестов здесь. Деревянная сень – это маленькая избушка, а укрыта она каменной сенью, чтобы защищала от непогоды. А рядышком поставили часовенку, в которой молились. Но со временем места в часовенке становится мало. И ставят часовню на другом берегу речки Свияги. Это была первая деревянная Успенская церковь, которая тоже становится мала и ветха. Ставят почти в середине 15 века новую церковь, побольше деревянную уже. Ну а потом уже в 1496 году ставят Успенский собор большой каменный. На территории Малого Ивановского монастыря также есть и другие здания. Это церковь Иоанна Предтечи. Василий III, отец Ивана Грозного, и своей женой Еленой Глинской приезжали сюда для моления, чтобы у них родился наследник. Вымаливали у Кирилла рождение наследника. И так и случилось. В 30-м году родился младенец Иоанн, который впоследствии становится Иваном Грозным. И Василий III в знак этого дает Кирилло-Белозерский монастырь 1000 рублей на строительство 2 церквей. Одна – это усекновение главы Иоанна Предтечи с пределом Кирилла, и церкви Архангела Гаврила, которая находится в Большом Успенском монастыре. Также здесь есть церковь Сергия Радонежского, духовного наставника Кирилла Белозерского, с пределом Дионисия Глушицкого. Малая больничная палата старцев, убогие в которых жили. Вот сейчас мы подошли к зданию, которое сегодня называется братским корпусом. Первоначально кельи стояли также здесь. И они были деревянными, в виде изб, в которых монахи жили по 2. Старый монах и новопришедший монах. И старый монах обучал молодого монаха всем премудростям монастырской жизни. В 17 веке одновременно со строительством крепости нового города строят и в камне уже кельи для проживания братьев. И вот в этом здании сегодня восстановлена келья, есть экспозиция монашеская келья. Кирилл, придя сюда и создав свою обитель, ввел в ней общежительный устав. То есть монахи все делали вместе. На службу они ходили вместе. Звонарь созывал колоколами всех на службу в определенное время. Принимали пищу они вместе. Обед и на ужин. В постные дни был только обед. Если это был ужин еще, то разогревали то, что оставалось с обеда. Завтраков никаких не было. Если зайти в келью, там глазу особо не за что зацепиться. И нет стола. Запрещалось вообще принимать пищу и даже пить воду в келье в самой. А кельи специально, чтобы не было соблазнов, у братьев стояли очень далеко от казенной палаты, от трапезной, чтобы лишний раз не соблазняло на прием пищи. Спали на лавке, старый монах спит, молодой читает молитвы, келейные правила. Определенный набор молитв и поклонов даны каждому монаху игумена. Например, 300 молитв Иисусовых и 300, например, поклонов поясных или земных, в зависимости от того, есть праздник сегодня или нет. Ничего нельзя было считать своим. Из личных вещей можно было иметь только иконы и книги. И шкаф есть под книги. Одежду выдавали 2 одежды раз в год. Была будничная одежда и праздничная одежда. Шубу давали на 2 года. Носили лапти или сапоги. И головные уборы тоже были. Клобук, скуфья, например. Этот устав был очень строгим. Он никак не записывался, но передавался монахами из поколения в поколение. Здание. Строилось оно не в один этап. Первый этаж был. Это пища келья, где велось монастырское делопроизводство. Дальше построили первый этаж до святых врат, а затем продлили до стены почти малого Ивановского монастыря. Затем надстроили второй этаж. А наверху кельи были летние, они не отапливались. И когда построили второй этаж, стена стала наклоняться, здание начало рушиться. И тогда ее усилили контрфорсом. Но настоятель жил в других кельях. Почти 300 лет тюрьма была на территории монастыря. Еще положил ей начало Иван Грозный, сюда ссылал неугодных людей. Сегодня в этом месте у нас построена гостиница. В 1572 году поставили церковь Иоанна Лествичника. Вообще из 11 церквей половина – это вклады и подарки богатых людей. Вот там, да, Василий III дал деньги. А эта церковь связана с именами детей Ивана Грозного, сына Иоанна и Федора. Церковь Иоанна Лествичника, и у нее был предел Федора Стратилата. Но в 19 веке главу и барабан снесли. Сегодня у нас 4-скатные крыши на всех почти храмах, кроме одного, церкви Преображения Господня. А раньше все церкви заканчивались закамарами, арки с уступом, и кокошники дальше шли. И вот во всех были такие декоративные, красивые элементы. Но за такими кокошниками неудобно было ухаживать. Поэтому в 19 веке решили на всех храмах убрать и сделать 4-скатные крыши. С левой стороны от церкви и от врат находится казенная палата. Это был крупный паломнический центр, монастырь, в 15, 16, до 18 века вплоть. И богатые люди, князья, бояре, цари давали сюда разные вклады. Это все и хранили в казенной палате. Облачение церковное, церковную утварь, книги, ткани. Наверху сушило. Вот там сохранились древние интерьеры. Полы из большемерного кирпича. В некоторых местах сохранились ледяные оконницы. Не стекло, а слюда.
1: Главной доминантой Успенского монастыря, конечно же, является Успенский собор.
2: Главный храм Успенский собор. 1496 год постройки. Первое каменное здание в монастыре. И третье на севере. Квадратное здание. Внутри его своды поддерживают 4 столпа. И в 1497 году, к моменту освящения храма, был написан комплекс единовременных икон. Когда открыли собор, иконостас уже был на месте, и писали его несколько мастеров. Так как я уже сказала, что богатые люди давали вклады, то Успенский собор оброс пределами. Вот две маленьких церкви рядышком. Это церковь Владимира, это церковь Епифания Кипрского. Эта церковь поставлена на вклад вдовы Владимира Воротынского. Это современник Ивана Грозного. Представители этого рода были воеводами Казани, участниками Казанского похода. А церковь Епифания Кипрского поставлена над захоронением Федора Телятевского. Вольтивенный политический деятель времен Ивана Грозного. Иван Грозный сослал этих людей сюда. Они были пострижены в монахи. Федор Телятевский под именем Епифания. И вот церковь назвали в честь Епифания Кипрского. От церкви Владимира были похоронены 8 представителей этого рода. То есть это родовые усыпальницы. Были проведены ДНК-экспертизы. Подтвердили, что все эти 8 людей имеют династические связи. По их останкам были сделаны бюсты, которые сегодня хранятся у нас в фондах. Паперть была пристроена в 16 веке к собору. Она была вот такая буковкой Г. Да? Вот сейчас мы видим, что только фундамент сохранился. Эта паперть была пристроена на вклад боярина Шереметьева, который тоже был сюда сослан и захоронен под этой папертью. Он дал деньги на росписи. Если некоторые церкви, не некоторые, большинство церквей, кроме Успенского собора, внутри были беленые, то в 1641 году храм был внутри расписан. Собор недавно отреставрирован, буквально 7 лет он только открыт.
1: Итак, мы заходим внутрь Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря.
2: Самый первый каменный храм на севере. Я уже говорила, что до этого было еще 2 деревянных церкви, которые одна сломала ветхав, вторая сгорела. Из нее вынесли 2 вещи древнейших. Одна – это икона Успения Богородицы, которая датируется началом 15 века. Сегодня она экспонируется в архимандритских кельях. И царские врата, которые, по легенде, были вкладом Василия II Темного, который был ослеплен Дмитрием Шемякой за то, чтобы не искал права на российский престол. Мы вошли с вами на паперть. Строительство ее 1791 год. Здесь представлены чудеса, которые совершались при жизни Кирилла еще –

2015 году реставраторам удалось все это из-под слоя масляной краски. Одно из чудес рассказывает нам о том, как рыбаки на Северском озере ловили рыбу. Начинался шторм. По берегу озера ходил один из монахов и, увидев, что рыбаки попали в беду, он бежит к Кириллу. Кирилл выбегает на берег озера, читает молитвы Богородицы. Шторм прекращается, и рыбаки благополучно возвращаются к себе домой. Росписи были написаны на вклад патриаршего дьяка Никифор Шипулин. И он давал разные вклады. Есть в нашем собрании чарки, кресты, книги, его вклады. И он дал деньги на то, чтобы вот этот собор был расписан. А расписан он был любимым Агеевым. Он был во главе артели, которая расписывала. И вот на этой фреске, которая называется «София, премудрость Божия», в центре сидит юноша в царских одеждах. Он олицетворяет Иисуса Христа. К нему рядом склонились Богородица, Иоанн Креститель, другие архангелы. Вот на фоне стен изображены цари, пророки, прародители Иисуса Христа. А вот внизу коленопреклоненные, без нимбов, это изображены как раз Никифор Шипулин, вкладчик, и его сын Исаакий, что очень редким является изображение, потому что рядом с Христом вкладчиков не изображали. Вот это одна из фресок, которая обладает такой необычной историей. Иконостас сегодня сохранился, но предупрежу, что здесь фотокопии, выполненные методом точной фотосъемки. Было 60 икон написано. В нашем собрании икон 33. Остальные иконы, две мы не знаем где вообще, а остальные иконы находятся в собрании Третьяковской галереи, Русском музее и музее Рублева. Потому что в 60-80-е годы они были отданы туда на реставрацию, а нам так и не вернулись. Но реставрационные мастерские восстановили иконостас. Оригиналы сегодня тоже экспонируются в архимандритских кельях. Иконостас около 1497 года писала артель из трех мастеров: новгородский, московский и ростовский. Было 4 яруса первоначально в этом комплексе икон. Местный ряд, где находились особо почитаемые иконы. И вторая икона – Успение Богородицы. Это как раз Успение Богородицы, Успенский собор. Праздничный ряд, доисусный. И шел еще четвертый ряд, пророческий. Но в 18 веке тябловое устройство иконостаса, а тябло – это брусья от стены до стены, в пазах которых ставились иконы. Тябла были убраны, и была создана вот такая деревянная резная иконостасная рама. И не все иконы вошли. Пятый ряд, праотеческий, был написан в 1630 году на вклад боярина Стрешнева вологодским мастером Жданом Дементьевым. В центре изображения новозаветная Троица. Не каноническое изображение. Да, в отличие от Троицы Ветхозаветной. Изображен Бог Отец. Праотцы уже видели Иисуса Христа. Он вот был написан «Младенец» – это Иисус Христос, «Голубь» – это Святой Дух и Бог Отец, Господь Саваоф. Центральная икона – «Спас в силах». Иисус Христос, Спаситель, восседает на троне. Одна рука Его в благословляющем жесте, а в другой – раскрытое Евангелие. Его фигура вписана в несколько геометрических фигур. Вот этот красный ромб – это божественный огонь Спасителя. Зеленый овал – это небесная сущность в Иисусе Христе, божественная сущность. И вот в этот зеленый овал вписаны серафимы и херувимы, небесные силы. Вот и название «Спас в силах», силы небесные. Ромб красный, уже земное начало в Иисусе Христе, человеческое. И в углах написаны евангелисты Матвей, Иоанн, Марк и Лука в виде символов тоже. Орла, ангела, тельца и льва, которые несут проповеди во все концы света. Рядом стоит Богородица. Вообще тема для Иисуса – это тема прощения, моления. И вот она протянула руки, склонила голову к Иисусу Христу, чтобы Он молился за весь род. Рядом Иоанн Креститель. Здесь написаны святые. Это Мартинян Белозерский, ученик Кирилла Белозерского и устроитель Ферапонтова монастыря. В одно время он был игуменом. Рядом с ним как раз Ферапонт. Это Кирилл Новоезерский, который основал один из монастырей тоже в нашей округе. Михаил Малеин. Он был очень распространен в 17 веке, потому что он был святым, в честь которого был назван Михаил Романов. Дальше уже Кирилл Белозерский. Вообще все росписи – это протоевангельский цикл, евангельский.

0: До Рождества Богородицы, ее Рождество, Успение, икона Богоматери Дигитрия. Именно с такой иконой пришел Кирилл из Симонова монастыря, путеводительница.
1: Мы выходим из Успенского храма на территорию монастыря. Перед нами келья настоятеля.
0: Сам настоятель жил вот в этом здании. Вот она, келья настоятеля. 1648 год. Кирилл был первым игуменом. После него было еще 77 игуменов и архимандритов. И каждый хотел принести в резиденцию свою что-то свое. Это здание делилось на две части. В левой части проживал настоятель, а в правой части была своего рода гостиница, в которой останавливались разные высокопоставленные церковные лица, которые приезжали сюда. Вот колокольня высокая, шестиярусная, доминанта нашего монастыря. Первоначально она была одноярусная, и на ней было три шатровых верха. Шестиярусная она стала в 18 веке, но колоколов сегодня на ней нет. Петр I стал вывозить колокола на переплавку пушек, что велись воины, ну и каменщиков, строителей забирать на средства Санкт-Петербурга. И монастырь, будучи до этого богатым, стал приходить в упадок. А Екатерина II все это дело добила. Она в 1764 году ввела указ «Духовные штаты», по которому монастырю за его былые заслуги был дан первый класс. В лучшие времена в монастыре было до 200 монахов. А вот по этому указу разрешалось содержать 33 монаха всего, в 7 раз меньше. И на содержание монастыря и на жизнь монахов давалось 2500 рублей из государственной казны. Забегая наперед, скажу, что в 19 веке на территории нового города были огороды у монахов. И одной капусты, даже с учетом инфляции, они в год продавали на 7000 рублей. Затем советская власть вывезла уже колокола тоже. Да, и сегодня у нас есть только три небольших колокола, которые находятся на церкви Ефимия. Вот как раз эта церковь Ефимия. Вот в правую сторону первый этаж, это у нее трапезная была, а наверху звонница. Вот только три колокола осталось. Это действующая церковь Кирилла. Она открыта поклониться мощам. Это все здесь. Больничная церковь, так же, как и малые больничные палаты в Малом Ивановском монастыре. В Большом Успенском монастыре были большие больничные палаты, вот они. И рядом с ними больничная церковь, которая соединялась с сенями, большим больничным палатом. Шатровое завершение, она сделана по типу церкви Зосимы и Саватия Соловецких в Троице Сергиевой Лавре. Церковь Преображения Господня с пределами Николая Чудотворца и Великомученицы Ирины. Это конец XVI века. Предел Великомученицы Ирины был освящен в 1595 году, и эта дата считается датой основания монастыря. Глава и два предела. Внутри мы сегодня показываем посетителям иконостас XVI века, тябловый иконостас. В церкви было порядка 250 икон, сегодня там икон 45. И Петр I любил же все западное, да, и вот было велено все иконы писать на западный манер, вообще переписать иконостасы. И вот праздничный ряд этого иконостаса переписан на западный манер. Это почти фотографичные изображения ликов, вытянутые фигуры, стройные силуэты, то есть, ну, как бы отсутствует вот эта вот святость, которая есть на оригиналах икон XVI века, например, Николая Чудотворца или Преображения Господня. И вот церковь Архангела Гавриила. Вот эти маленькие окошки, это были арки, ярус звона. Пока не было колокольни, звонница была здесь. Затем на колокольню перенесли колокола. Самый крупный из них весил 26 тонн. Ого. И голос его был слышен за 18 километров. Тут звонили, а на службу шли в Ферапонте.
1: Кирилло Белозерский Успенский мужской монастырь был закрыт в 1924 году, но на его базе открыли Кирилло Белозерский музей-заповедник, что спасло монастырь от полного разрушения. Возрождение монашеской жизни началось в 1997 году, когда часть территории обители, названная Малым Ивановским монастырем, была передана в бессрочное пользование Русской Православной Церкви. Сегодня мы лишь коснулись жизни и истории Кирилла Белозерского монастыря, а подробное знакомство с этим замечательным с точки зрения духовности и культуры место возможно при его посещении. Наша передача закончена. До свидания.

0: 19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме, в 19 веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В нашем эфире беседы о церкви митрополита Сурожского Антония. Беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
3: Продолжаем беседы о церкви, которую я начал несколько недель тому назад. Я хочу сегодня обратить ваше внимание на очень важный момент евангельской проповеди, которая изменила не только содержание людей, поверовавших во Христа, но преобразила постепенно состояние всего мира, из столетия в столетие. Это отношение к Богу, к человеку, ценность и значение человека в глазах Божьих и, следственно, и значение, которое человек имеет для другого человека. До Христа в древнем мире существовало два рода людей – рабы и рабовладельцы, люди, имеющие власть над другими, и люди, подчиненные им. Не обязательно в порядке рабства, а в порядке полной зависимости и подчинения. Причем те люди, которые были в подчинении или в рабстве, людьми даже не считались. Они были наравне с домашним скотом. И вот Евангелие внесло нечто, совершенно перевернувшее мир. Потому что даже те люди в наше время, которые не верят больше в Бога, продолжают верить в человека и относиться к человеку совершенно по-иному. Конечно, это относится не ко всем, и ко всем временам равно. Но в основе это закваска, которую Евангелие бросило в тесто человеческой истории, действует постоянно. И изумительно то, что в каком-то отношении это новое отношение к человеку является тоже в каком-то смысле верой. Я помню разговор, который у меня был много лет тому назад теперь, с одним из сотрудников отдела Совета по делам религии в Москве. Мы говорили о вере, и он мне сказал: без веры человек жить не может. Я улыбнулся и говорю, что вы же профессиональный безбожник. О чем же вы говорите? Я верю в будущее человечества. И вот это отношение веры, это отношение к человеку, который содержит в себе уверенность и надежду в том, что когда-то человек достигнет полного своего развития, полного своего величия, каким-то очень странным образом совпадает с Божьим отношением. Я помню, как меня спросили раз, я, может, вам уже говорил об этом, офицер русский в Москве ко мне подошел и сказал, что он безбожник, меня спросил, вот вы верите в Бога? Да. А Бог-то во что верит? Я ему ответил, Бог верит в человека. И вот в этом отношении всякий человек, который переменил свое отношение к другому человеку и к человечеству вообще, в каком смысле совпадает с отношением Бога к человечеству и каждому из нас? И вот эта весть, которая принеслась из Евангелия, что Бог светит свое солнце и на добрых, и на злых, что не делает различия между теми и другими, что он любит равно и добрых, и злых, но по-разному, переменило постепенно и продолжает менять мир, в котором мы живем. Я сказал только что, что Бог любит всех равно, но по-разному. И я это поясню примером. Когда я был мальчиком, лет 10, я был в детском лагере летнем. И был там священник, который меня изумил, поразил своим отношением к нам, мальчикам. Он всех нас любил равно, без выбора. Но когда мы были хорошие, пусть это будет в кавычках и очень относительно, его любовь была ликованием, радостью, светом. Когда мы делались дурными, его любовь не изменялась, как бы, в своем напряжении, но она делалась острой болью, состраданием. И вот это было для меня первое видение того, как может Бог любить людей. Тогда я этого не понял вовсе. Это ко мне вернулось много-много лет спустя. Но это был очень живой образ. Да, Бог светит свой свет на всех, и на добрых, и на злых. Он любит всех, но разно. Разно тем, что Он ликует в одних и распинается другими, в других и ради других. И это очень важный момент, который древность не знала и который переменила очень многое постепенно в истории человечества. Все движения, которые за последние столетия обращены на судьбу человека, выросли вот из этого восприятия человека в Евангелии, из этой евангельской проповеди о том, что человек каждый равно дорог и значительный для Бога. Я говорил в прошлый раз о том, как ранняя церковь совершенно по-новому узнала о Боге, видела Бога, обращалась к Нему. И теперь получается полная картина основного того, что Евангелие принесло. Ту благую весть о том, что Бог есть любовь, причем не сентиментальная любовь, а любовь жертвенная, любовь крестная, что Божья любовь сказывается тем, что Бог умирает для того, чтобы люди могли ожить и могли бы поверить в божественную любовь, и что эта смерть дается за всех. Помните, как на кресте Христос воскликнул: «Прости им, Боже, Отче, они не знают, что творят». Это было сказано Его распинателю. И с этим церковь вышла в мир. С одной стороны, это была такая радость, такое торжество, такое чудо, что нельзя было его не пронести через весь мир. Нельзя было не поделиться с другими людьми, которые этого не знали и которые в этом нуждались, отчаянно нуждались. И вместе с этим это несло с собой громадную опасность, потому что одни люди это воспринимали с радостью, это было как животворная роса для них, новая жизнь, а другие видели в этом смертную опасность. Ведь вы подумайте о том, что было на Голгофе. На Голгофе был распят Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. На Голгофу, на это распятие, пришла толпа народа из Иерусалима, из всех краев, для того, чтобы посмотреть, что будет. Одни пришли с ненавистью. Это те, которые кричали «распни, распни его!» или те, которые подстрекали других к этому крику. Другие пришли с любопытством. Он о себе говорил, что он Бог. Как же так он может умереть? Пришли посмотреть, что дальше будет. Другие пришли с надеждой, что Христос сойдет со креста, и что тогда можно будет стать его учениками безопасно, без риска. Он уже был бы тогда победителем, и они бы вошли в сон его сотрудников, его слуг, его последователей. А подумайте, сколько людей было таких, которые надеялись, что он не сойдет со креста. И что то страшное Евангелие, которое он проповедовал, о том, что надо любить друг друга, с готовностью жизнь отдать за своего ближнего, что надо любить Бога всем сердцем своим, всем умом своим, всей крепостью своей, всем существом своим, что это страшное Евангелие, страшное благовестие, которое было благой вестью для одних, не станет обязательной. И что нет, только бы он не сошел со креста, и чтобы не потребовалось от меня, чтобы я ото всего эгоистичного отрекся, чтобы я ушел бы от всего того, что является моим рабством земле, моим хищничеством. И вот первые христиане вышли на проповедь с ликующим сердцем, и вместе с этим с опасностью жизни. Потому что, кроме того, что они, конечно, являлись поругателями ложных богов, они еще вносили в сознание людей нечто более страшное. То, что я теперь только что сказал. Что если это правда, все должно перемениться в жизни каждого человека. И это в своем роде распятие. Как апостол Павел говорил, через Христа я теперь распят по отношению ко всему греховному. Распят. Умираю, если еще не умер, по отношению ко всему тому, что является безбожным, бесчеловечным, злым во всех смыслах этого слова. И вот это была община. С одной стороны, свидетели, которые ликующе проносили весть, и свидетели, которые были гонимы. В этом отношении в ранней церкви осуществлялось нечто, о чем мы будем говорить подробнее. Осуществлялось то, что эти люди не могли жить оседлой жизнью. С одной стороны, их гнали с места на место, а с другой стороны, они шли во все края земли, чтобы принести эту весть. Церковь в раннее время была не оседлая, как теперь, именно потому, что ее влекла проповедь и влекло гонение. И оба совпадали для того, чтобы все большее число людей встречала Христа. как Тертуллиан пишет в одном из своих посланий императору, на крови мучеников рождается вера людей. Люди видели, как люди другие веруют. Столько раз в житиях святых мы встречаем такие картины, что взяли какую-то группу верующих, повлекли их на муки, окружают их зрители и видят, как они готовы умереть, как они ликуют о том, что они свою жизнь могут отдать Богу, доказывая Ему свою верность и вместе с этим доказывая другим людям, что стоит для такого Бога не только жить, но и умирать самой страшной смертью. Это была характеристика этого первого поколения людей. А что же случилось потом? Потом случилось совершенно естественное нечто. Все большее число людей уверовало во Христа. Постепенно образовались более и более обширные общины. Постепенно проникало Евангелие все дальше и дальше. И уже гонения не было. Хотя могло быть отрицание или безразличие. И в какой-то момент, в IV веке, император Константин уверовал. Он не крестился сразу, но он уверовал, и он дал право свободной жизни всем христианам. И стал относиться к ним положительно. То есть он выбрал между Христом и лжебогами, которым поклонялись люди. И в тот момент, когда император оказался сторонником Христа, люди, которые иначе никогда бы не подошли к церкви, никогда бы не выбрали Христа, из-за страха перед тем, что с ними может случиться, они хлынули в церковь. И церковь глубоко изменилась в этот момент. Ранняя церковь – это была церковь мучеников и свидетелей. Греческое слово «мартирион» одновременно значит «свидетель» и мученик, то есть тот свидетель, который готов доказывать свою веру даже своей смертью. Но теперь влилась масса народа, которое никогда бы не пошло на мученичество, но которое теперь, что все было безопасно, было готово прислушиваться к учению Христа. И в этом учении, конечно, эти люди совершенно искренне находили новую жизнь, мировоззрение, начинали жить по-новому, но не с опасностью для собственной жизни. И вот в этот момент целый ряд перемен начали случаться. Первое – это то, что церковь стала оседлой, стали открываться храмы, стали образовываться приходы, епархии. Люди стали открыто исповедовать свою веру, но и постепенно организовывать свое христианское общество. С другой стороны, в этом христианском обществе уже нельзя было жить так, как жили в раннюю эпоху, раннее время. Один из примеров, который можем дать этому, это то, что случилось с исповедью. В ранней церкви, когда человек совершил грех, который был несовместим с его именем христианина, было три греха, которые были выделены таким образом абсолютно. Он отлучался от церкви. Он мог вернуться в церковь только если он покаялся, и не только на словах, но изменил бы свою жизнь. Эти три греха, которые стояли во главе всякого нравственного суждения о себе и о других, было отречение от Бога, убийство и прелюбодеяние. Эти три греха говорили об одном и том же, о том, что в этом человек согрешил полностью против заповеди о любви. Если человек любил бы Бога, он не мог бы от него отречься. Так же, как мы не можем отречься от человека, кого мы любим, даже при опасности смерти. А если отречемся, то нас раздирает раскаяние и боль, и стыд. Но спокойное отречение ради того, чтобы обеспечить себе более прохладную, удобную, безопасную жизнь, ее нельзя принять. Второй грех – это было убийство, радикальная нелюбовь к человеку. А третье – прелюбодеяние, как нарушение, разрушение уже существующей любви, вторжением в эту любовь и разрушением ее. И вот эти три греха должны были быть исповеданы раньше, чем человек мог быть вновь принятым в церковь и допущенным к святому причащению. И в то время исповедь была открытая и всеобщая. То есть человек, который согрешил, когда собирались верующие на молитву, выходил по призыву пресвитера, священника тогдашнего, и перед всеми исповедовал свой грех. И эта исповедь имела двоякое значение. С одной стороны, гораздо труднее открыто сказать о своем грехе, чем перед Богом его оплакивать. Для того, чтобы решиться на это, надо действительно сделать выбор между добром и злом, между Богом и его противником, сатаной. И с другой стороны, человек, который исповедовал свой грех, должен был бы быть принятым обратно этой общины. И это значило, с одной стороны, что община должна глубоко вглядеться в собственное сердце, каждый член этой общины и вся община. Может ли она судить другого человека? Может ли она его не принять? В силах ли она его принять? Должна ли она его принять? И на каких условиях? И с другой стороны, это человек, который говорил о себе таким образом, переживал свой грех совершенно по-новому, потому что если он был принят общиной, он знал, что бы с ним ни случилось, его поддержат другие люди. Я знаю одного священника в России, знал, который так собрал вокруг себя изнутри своего прихода более тесную общину людей, которые именно так исповедались перед ним и перед другом, с тем, чтобы сбросить с плеч свой грех, чтобы это не было тайной от тех людей, которые его считали или ее считали братом, сестрой, чтобы они были готовы или принять, или отвергнуть, но всем сердцем, и поддержать во всем, если только примут, и помочь вырваться из греха, если они сочтут, что нет, этому человеку рано получить мир, прощение, реинтеграцию. И я, может быть, рассказывал уже вам, как на одном из ранних съездов русского студенческого христианского движения подошел к священнику отцу Александру Ельчанинову офицер, который прошел и через Первую войну, и через Гражданскую войну, на котором лежало множество грехов, как он сам сознавал, но который ему сказал, что я все эти грехи сознаю умом, что я могу их исповедовать и отречься от них волей, но что я никакого покаяния не чувствую. Мое сердце как камень, как лед. Что мне делать? И отец Александр с удивительной смелостью ему сказал, я тебя не могу ни исповедовать, ни простить именем Божьим. Завтра, когда соберутся все на литургию, ты выйдешь вперед, и ты объяснишь людям, что с тобой делается, и потом ты исповедуешься перед всеми людьми. И если люди, которые тебя будут слушать, смогут тебя принять и обязаться, как бы, пусть молчаливо, тебя пронести через жизнь, тогда ты подойдешь и получишь разрешительную молитву. И у него хватило мужества это сделать. Он вышел И он перед всеми людьми сказал, вот для чего я вышел перед вами. И он ожидал, что в этот момент люди как бы от него шарахнутся, закроются. Какой-то ужас. И вместо этого он почувствовал такое сострадание, такую открытость со стороны людей, что он расплакался и произнес свою исповедь уже не от ума, а от сердца. И вот это совершалось в ранней церкви. Но когда влилась церковь, толпа людей, которые влились в нее легко и безопасно, это уже стало невозможным. Потому что те люди, которые пришли, без всякой трагедии, пришли, потому что это место, где император бывает, которому покровительствует земная власть, эти люди не могли другого принять и обновить. И тогда началось то, что мы знаем на опыте. Частная исповедь, когда епископ или священник взял на себя, потому что он представляет собой всю общину, не на своих правах каких-нибудь, а потому именно, что он представляет всю общину перед Богом, взял на себя этот крест, выслушивать исповедь людей, которые согрешили и которые уже не могут называться детьми церкви, пока они не раскаются и не переменятся. С тех пор еще ослабела практика исповеди. Предметы, которые приносятся на исповедь, конечно, число увеличилось без конца, но результат иной. Люди не приходят для того, вернее, не приходят тогда, когда они дошли до момента, когда они больше жить не могут с тем грехом, который они совершили. И поэтому они исповедуют свои грехи, мы все исповедуем наши грехи, и вместе с этим к ним возвращаемся. Но об этом мы успеем поговорить отдельно. И вот церковь стала оседлой и в этом отношении. И тогда начались реакции против этой оседлости. Первая реакция была монашество. Но монашество тогда было не то, каким мы его знаем теперь. Монахи уходили в пустыни, не избегая гонения. Когда гонения были, они никуда не уходили. А уходя от той общины, которая потеряла свою солность, свою крепость. Они уходили для того, чтобы бороться со злом, с которым община уже не боролась, которое она воспринимала как обычное. Они уходили в пустыню для того, чтобы остаться лицом к лицу с Богом, который является истиной, правдой, чистотой и который проливал бы свой свет в их души. И они всю жизнь, долгие годы, стояли перед своей совестью и перед судом Божьим, как бы глубже и глубже проникая в тайники своего сердца и ума, и воли, и плоти, для того, чтобы очистить их перед Богом от всего того, что недостойно Его. Они не бежали от мира, в том смысле, что они не боялись мира, но они уходили от слабоволия, от отсутствия христианского пламени в мире. Если подумать о том, была ли какая-нибудь связь между ними и между миром, да, можно сказать, что бывало. Мы не всегда ее видим в житиях святых, но иногда мы ее можем уловить. Я вам дам пример не из древних святых и даже не из жития святых, а из жизни одного простого диакона старого Валаамского монастыря. Мой духовный отец, отец Афанасий, тогда еще верующим до конца не был. Он только-только успел обратиться из неверующего верующего, но колебался, где искать жизни, которая соответствовала бы его новой вере. И он пошел в монастырь, Посмотрите, чем живут эти монахи? Он встречал разных старцев, наставников, слушал их и, наконец, набрел на одного старого диакона, который 50 лет прожил в монастыре, который на работах потерял и руку, и ногу одну при рубке леса, и который никогда не согласился стать монахом. И отец Афанасий его спросил: «Почему? Ты вот живешь в монастыре уже 50 лет. Ты живешь исключительно монашеской жизнью. Что тебе мешает стать монахом?» И тот со слезами ему ответил: «Я еще не научился плакать над несчастьем, то есть отречься от всего земного, пока он все земное не воспримет в свое сердце и не будет плакать за грехи человечества и со всем человечеством его греховности». Это пример, который нам говорит о том, как люди, которые всецело ушли в Бога, одновременно не уходили от мира, если даже они телесно не присутствовали среди других людей. Это первый род ухода. Опять-таки, не бегство от опасности, а бегство от теплохладности, от ослабления веры и ослабления жизни. Людей, которые хотели жить интегральной, спламенной жизнью во Христе и Боге. Второй пример, который я хочу вам дать, это пример миссионеров, то есть тех людей, которые, ставши верующими, уходили из общины, которая их родила, в которых они веру нашли или в которой они воспитывались как верующие, к тем людям, которые еще не обладали этой верой. Это люди, которые были согласны быть одинокими в течение всей своей жизни, переходить с места на место только для того, чтобы принести Евангелие и радость, и новую жизнь другим. И опять-таки, в них действовало не холодное убеждение, не философия, а действовало пламенное сердце. Я вам, кажется, упоминал о примере святого Стефана Пермского, который узнал, что в Пермской области все язычники. Он научился пермскому языку, который тогда был не русский, ушел к ним и стал жить среди них. Он жил и молился. И когда люди к нему приходили, он им отвечал на их вопросы. И он ходил к людям с тем, чтобы их встретить и чтобы передать им то, что ему дорого и что для него так значительно. И в житии его рассказывается о случае, когда местные жрецы, видя, как к нему обращаются люди и меняют свою веру, подослали убийц. Они пришли и вернулись, не убивши Стефана. И когда их эти жрецы спросили: «Почему же вы этого не сделали? Мы же вам поручили его уничтожить». Они ответили: «Когда мы подошли к нему, он на нас посмотрел с такой любовью и так нас принял, что мы повернулись ниц на колени и не могли его коснуться». Вот какие были миссионеры. Это уже не была организованная миссия. Миссия людей, сплоченных, обеспеченных поддержкой государства или поддержкой сильной церкви, которая за ними бы стояла. Это люди-одиночки, которые уходили одиноко к другим людям и вокруг которых собирались верующие. Можем было бы дать много других таких примеров. И затем еще один род людей, которые не могли воспринять оседлости, то есть того, чтобы жить уютно во Христе, что в каком-то отношении невозможная вещь. Это странники. Это люди, которые ходили с места на место, были одинокими, молились в лесах, молились в пустынях, клонились на пути, ходили от святого места к другому, останавливались где-нибудь в деревне, если их принимали, и всюду приносили свою веру. Не обязательно проповедь, потому что это были люди часто и неграмотные, и неспособные учить кого бы то ни было, но приносили свою любовь к Богу. Те из вас, которые читали откровенные рассказы странника, могут себе представить о том, какова была жизнь такого странника. И, наконец, последний род людей, которые отказались от оседлости. Это были юродивые. Юродивые не сразу появились. Слово «юродивый» на русском языке значит «сумасшедший», «странный», «чудак». Это люди, которые появились тогда, когда церковь начала омерщвляться. Это люди, которые восстали против того, что в церковь стали вкрадываться отношения и понятия, которые ей чужды. Когда, скажем, государственная власть, будь то в Византии, будь то в России уже при Иоанне Грозном или в это время, начал утверждать свою самостоятельность от веры и от церкви. И когда я говорю о церкви, это я не говорю о церкви как об организации, которая верховодила бы государством, а о церкви как общество, которое свидетельствовало о законе Божьем на земле. Это эпоха, когда, с одной стороны, стала утверждаться власть, право на власть, и, с другой стороны, самостоятельность как бы разума и человеческой свободы вне Бога. И тогда стали появляться люди, которые своим поведением, своей жизнью доказывали другим, что человеческий разум, человеческие мерки ничего не стоят. Некоторые появились в ранние еще времена христианства, когда помест там стала утверждаться омерщвленная власть в церкви и омерщвление церкви в других главных городах. Но ударение все было на то, что все, что не Божие, презренно и не имеет никакого места в нашей жизни. Это люди, которые жили так, как нельзя нормальному человеку жить. Вы, наверное, знаете об юродивых Древней Руси. Но мне сейчас вспоминается один юродивый, который жил в XIX веке. Он был купцом, и случайно он посетил сумасшедший дом. В то время сумасшедших держали на цепи. Они были прикованы к стене, и с ними обращались как с дикими зверьми. Он посмотрел на них и пришел в ужас от того, что так можно относиться к человеку, что никакого утешения, никакой теплоты, никакой любви они ни от кого не получают. И он решил притвориться сумасшедшим. Он притворился, был взят и тоже прикован к стене. И для того, чтобы никто не думал, что он не сумасшедший на самом деле, он в течение всего дня бился, кричал, вел себя, как все другие сумасшедшие. А когда наставала ночь и сторожа уходили, он делался самим собой и успокаивал, утешал и поддерживал других людей, которые вокруг него были. Это юродство другого рода, но это тоже безумие Христа ради. И вы, наверное, помните то, что апостол Павел говорит, что вы мудрые во Христе, а мы безумны вас ради. Вот он стал таким безумным. И вот эти различные примеры я вам дал для того, чтобы вы поняли, что церковь стала оседлой, стала уютной, перестала быть подвижническим и трагическим обществом не по какому-то злому намерению, а по обстоятельствам жизни. Пусть это будет так. Но в церкви начались проявляться течения, о которых я только что вам сказал, которые говорили о том, что надо оторваться от этого. Одни отрывались внешне, другие отрывались внутренне. Они освобождались от порабощения. И даже в этой оседлой церкви они оставались со Христом и едиными со всеми теми, которые были Христовыми. На этом я кончу сегодняшнюю беседу. А в следующий раз я перейду к тому, что случилось с церковью, не только в личном порядке, о котором я сейчас говорил, а в структурном и общественном порядке, в котором мы живем и в котором мы должны ставить под вопрос обновить, оживить, сделать снова церковью живого Бога.
1: Прозвучала беседа о церкви митрополита Суржского Антония. Эти беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
4: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы завершаем чтение статьи известного современного американского православного богослова и канониста протоиерея Джона Эриксона «Церковь современной православной мысли. Крещальная экклезиология». Систематические следствия крещения для экклезиологии, по-моему, дополнят и исправят евхаристическую экклезиологию, а в данном случае экклезиологию кинонии, и на деле позволят полнее и точнее выразить несколько из его самых важных прозрений, особенно как они были развиты Зизиулосом. Следующие наблюдения не являются строго систематическими, но они предлагают целый ряд исторических и экуменических соображений, которые, возможно, войдут в крещальную экклезиологию. Первое. Евхаристическая экклезиология, как и многое другое из богословия XX века, приняла форму возвращения к источникам. Она заявляет о своих правах на солидное историческое обоснование. И на самом деле, в своем диалоге с прошлым защитники евхаристической экклезиологии пролили новый свет на источники с разных точек зрения. Им по праву принадлежит истинно творческое новое обретение предания. Но защищая идеализированное церковное устройство II века как норму во всех деталях для всех веков и положений, они иногда старались не замечать или приукрашивали свидетельства, не соответствующие этой модели, или ставшие анахронизмом. Например, Афанасий вообще не говорит о том факте, что начиная с III или IV века приход с пресвитером во главе стал наиболее распространенным очагом христианской общины. Зизиулос признает эту действительность, но таким образом, чтобы сказать, что на протяжении большей части своего исторического существования церковь страдала от раскола в своих жизненно важных структурах настолько серьезно, что она была только способна надеяться на восстановление должного единства. Второе. Евхаристическая экклезиология подчеркнула важность поместной церкви, собранной в евхаристическом братстве. Но слишком легко такая община, как, впрочем, и любая община, может стать самодовольной, сосредоточенной на своем внутреннем мире, малотерпимой к разнообразию, с малой заботой о миссии. Почти по определению, приход носит провинциальный характер. Слишком легко он увековечивает или даже обостряет напряженные отношения разделения, по природе присущие нашему падшему состоянию, путем отождествления церкви с отдельными интересами того или иного естественного, чисто человеческого сообщества. Как можно при таких условиях действенно передать церковную проповедь об искупительном объединении в одно целое, о ее троичном смысле, единство в разнообразии? Здесь может помочь более пристальное внимание к образовательным и преобразовательным сторонам введения в христианскую жизнь. В данном контексте, возможно, заслуживает внимания то, что даже после появления прихода во главе с пресвитером и фактического исчезновения епископской евхаристии, церковь пыталась ясно показать свое соборное единство именно в своей практике посвящения в христианстве. В Риме, например, развитие великопостной стациональной литургии, которая переносила епископа и его окружение из прихода в приход, кажется, было связано с необходимостью вовлечь оглашенных в жизнь всей церкви со всем ее этническим и культурным многообразием. И в Константинополе, намного позже того, как Евхаристия стала совершаться во множестве квазичастных церквей, крещение сохранили за соборной католической церковью, то есть одной из сравнительно немногих епархиально-приходских церквей. Третье. Зизиулос вместе с другими сторонниками евхаристической экклезиологии привлек внимание к важности пневматологически обусловленной христологии для правильного понимания экклезиологии. В отличие от христономических подходов, которые обычно рассматривали церковь главным образом с точки зрения ее структур, установленных Христом в далеком прошлом, евхаристическая экклезиология обращает внимание на роль Духа в созидании церкви в каждый новый момент или ситуации. Церковь, как подчеркивали многие православные богословы, живет в продолжающемся состоянии пиклезы, призывания Святого Духа. Она постоянно зависит от Духа в собирании и преображении человечества, раздробленного и разделенного в его нынешнем состоянии в единое тело Христа. Зизиулос и другие поясняли эту точку зрения, в основном ссылаясь на разнообразные пневматические элементы в православной и в христианской литургии. Но ее можно было бы гораздо убедительнее развить, если бы мы сперва взглянули на крещение, особенно на то, как крещение показано в древнейших восточных сирийских источниках, а только затем на Евхаристию, где наиболее заметные пневматические элементы, например, высокоразвитая эпиклеза, сравнительно позднего происхождения, и, следовательно, их легче не принимать во внимание.
В самом деле, можно даже доказать, что пневматические элементы в Евхаристии, а также некоторые другие элементы, такие как символ веры, ввели как раз для того, чтобы напомнить христианам о том, что они уже испытали раз и навсегда в крещении. Таким образом, хотя Евхаристия может воистину быть источником и вершиной церковной жизни, она также является средством укрепления и обновления дара крещения посреди продолжающихся злоключений этой земной жизни. Четвертое. Не умея рассматривать Евхаристию в свете крещения, евхаристическая экклезиология слишком легко поддается духу триумфализма. Общераспространенные брошюры так часто говорят о Евхаристии, как о пире царства, как точке, в которой история пересекается с эсхатоном, концом времен, что легко потерять видение ее преждевременной природы, забыть, что Евхаристия – это только предвкушение царства, а не ее последнее осуществление. Эта тенденция к осуществленной эсхатологии затем проникает из Евхаристии в другие стороны церковной жизни, так что церковь сама по себе начинает рассматриваться как совершенная во всех отношениях. Новый Завет и отцы, в общем, имеют гораздо более взвешенный подход. Они говорят о церкви в динамических образах, предполагая возможность роста и развития, а не просто в статических образах, предполагая уже достигнутое совершенство. Обратите, например, внимание на Ерма, для которого церковь – это башня, но башня строящаяся. Исследование экклезиологического значения крещения поможет исправить настоящий дефицит баланса, напоминая нам, что крещение имеет жизненную важность не просто для отдельной личности, над которым оно совершается, но для церкви в целом, которая видит себя в кающихся оглашенных, готовящихся к крещению новообращенных.

католичества, распространилось мнение, что в принципе таинственная жизнь, в том числе и крещение, существует только внутри православной церкви, и что любое явное признание таинственной жизни вне церкви – это дело экономии. Кажется, что в некоторых из своих выражений евхаристическая экклезиология проводит ту же жесткую линию разграничения внутри и извне. Она просто снова проводит эту линию вокруг Евхаристии. Рассмотрите, например, следующие отрывки из сравнительно недавнего выступления, объясняющие, почему православные церкви отвергают идею интеркоммуниона или совместной Евхаристии. Границы тела Христова полностью зависят от евхаристической жизни. Вне этой жизни человечество управляется чуждыми силами. Разделение и разрушение могут предотвратить только те, кто соединяется во Христе и готовит себя для соединения Евхаристии. Конец цитаты. Кажется, подобные заявления не желают придавать никакого экклезиологического значения крещению, независимо от того, совершается ли оно вне или внутри. Для них почти нет разницы между тем, что находящиеся вне на деле показывают заметные признаки того нового отношения к Богу и миру, которое обычно ассоциируют с крещальной верой, и тем, что находящиеся внутри фактически мало чем отличаются от причащающихся язычников. Здесь имеет значение только членство в правильном евхаристическом братстве. В начале данного исследования я привлек внимание к тому факту, что работы 20 века по экклезиологии были продуктом двустороннего диалога, диалога между богословами разных христианских традиций и диалога этих богословов со своими собственными традициями. Как показывает заявление, подобное только что цитированному, православные богословы остро осознавали свою собственную конфессиональную идентичность и верность своим убеждениям в диалоге с современниками, и они не колебались в своей критике других, когда казалось, что обстоятельства позволяют им занимать жесткую позицию. Как показывают такие заявления, православные богословы не всегда в равной степени критично относились к своей собственной традиции и к своим собственным исходным предпосылкам. Более глубокое исследование экклезиологического значения крещения, пожалуй, дополнит много ценных прозрений, которые открыла евхаристическая экклезиология в мысли и практике ранней церкви. Она может дать ряд предложений в области пастырского окормления паствы, чтобы укрепить внутреннюю жизнь православных церквей. Она также может предложить возможность поместить православный экуменический диалог на новом и, возможно, более здоровом основании. Рассматривая как фундаментальный церковный организм, все меньшие органы которого, епархии, приходы, являются лишь его частями, автокефальная церковь образует как бы духовный аналог современного национального государства. Единое в учении, богослужении и принципах церковного порядка со своими сестрами, православными церквами, в своем собственном устройстве автокефальная церковь проявляет все признаки независимости. Например, у нее есть право решать все внутренние проблемы своей собственной властью, независимо от всех других церквей, хотя, возможно, не от государства. И у нее есть право назначать своих собственных епископов, включая главу церкви. Кроме того, своими действиями она освещает исключительные дары и личность данной нации для выработки Божьего плана для Вселенной, часто становясь самим носителем национальной идентичности. Требовались гибкость и творчество, как они требуются и сейчас. Но исторически общение было важно не только поместных церквей, но также и перед всей епископской корпорацией ради благосостояния всех церквей. И здесь опять соборное единство церквей выражалось не в единообразии, а в их дополнительном разнообразии и взаимности. Община двигалась в духе от того, чем каждый был, к тому, чем каждый был способен стать под действием благодати в этом же самом духе. Движение, пронзенное болью и славой, утверждением и отречением, заклинанием и торжеством. Движение к новой степени общения в вере, которая окончательно изменит и новообращенного. В эфире «Радио Град Петров» прозвучала статья протоиерея Джона Эриксона «Церковь в современной православной мысли. Крещальная экклезиология». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении хора Богоявленско-Анастасийного кафедрального собора города Костромы прозвучал концерт «Утвердися, сердце мое, о Господи» композитора Дмитрия Портнянского.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение», у микрофона Марина Лобанова. И сегодня мы будем говорить о новой книге. Как всегда, мой собеседник, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии и преподаватель Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
2: Здравствуйте!
1: А книга, о которой мы будем сегодня говорить, она такая удивительная и современная. Ну что удивительного? Мы дожили до того, что у нас биологи пишут о богословии. Хотя по-настоящему это грубо, то, что я сейчас сказала, потому что действительно современные науки, они славятся междисциплинарными подходами. И вообще-то это достаточно интересно, свежо, и главное, это действительно научно. Но вы удивитесь, вот те споры, которые всегда были таким камнем преткновения, например, теория эволюции и религиозная сфера многих религий, которые спорили, были несовместимы, и всегда говорили, это оставьте биологам, а это оставьте теологам. Так вот, ничего подобного. У нас сегодня автор Дэвид Слоун Уилсон. Это один из выдающихся биологов, и вообще он специалист по эволюции и концепции группового отбора. Ну, классика, эволюционист. Так вот, он написал книгу, которая вышла вот у нас по-русски. Сейчас мы будем ее обсуждать. Она называется «Собор Дарвина». У него в русском издании есть подзаголовок «Как религия собирает людей вместе, помогает выжить, и причем здесь наука и животные». То есть у нас американский биолог-эволюционист, ученый, пишет о том, что религия – это не просто хорошо, правильно, а что это вообще одно из главных условий прогресса человечества и вообще человеческой цивилизации. И не просто какая-то там внешняя оболочка, а самое серьезное отношение к религии. И читая эту книгу, я думаю, никто из поистине верующих религиозных людей не оскорбится, а наоборот порадуется. Расскажите нам о ваших впечатлениях об этой книге «Собор Дарвина». Автор Дэвид Слоун Уилсон.
2: Да, книга интересная и достаточно необычная, поскольку, как вы и заметили, у нас как-то не принято какую-то теологическую проблематику соединять, то, что называется, скрещивать, говоря языком нашего автора, с естественно-научной, с биологией. Такое, конечно, можно встретить и примеры таких исследований или каких-то вот подходов найти, но в православной традиции как-то вот современно времен Василия Великого и его шестоднева эти темы не рассматриваются в связи, и мы к этому привыкли, к такому, можно сказать, двоемирию, в котором мы живем. Наш автор здесь выступает, ну, не то чтобы за примирение биологии, эволюционной биологии, ну, в общем, другое и нет, с теологией, сколько он видит какие-то мотивы, которые характерны для современного понимания эволюции в том, что представляет из себя вера, что представляют из себя некоторые, те, которые он рассматривает, религии. То есть он рассматривает религиозные традиции как эволюционирующие организмы или сообщества организмов, подчеркивая, это общий вывод из его книги, что религия как раз позволяет, на примере религии и сами религии, позволяют представить вот эти процессы эволюции, и они помогают нам, людям, как они помогают вообще всем живым существам, хотя вроде бы верования религиозные есть только у людей, приспособиться к меняющимся условиям, обеспечить наиболее оптимальное взаимодействие с себе подобными, с окружающим миром. Это вывод. Вот книги.
1: Ну, то есть можно сформулировать примерно так вот ситуацию, в которую эта книга нас вводит. Ну, точнее, мы в этой ситуации как бы уже находимся. Мы живем в ситуации, когда вера в основном считает теорию эволюции для себя опасной. Ну и вообще всю науку в целом. Ну, потому что теория эволюции говорит, что вообще-то можно объяснить все без Бога, как все происходило. И вот мы дожили до времени, когда выдающийся представитель биологии и концепции группового отбора, занимающийся этим научно, создает свое научное видение, которое излагает вот в этом тексте, которое говорит, что все вот это, что изучает эволюция во всем мире в целом, сама концепция эволюции, вообще невозможно без религии. И когда мы вот с той стороны такое слышим, ну почему мы-то с точки зрения веры ничего такого не сказали? Почему это они сказали? Но в этом есть какая-то особенная правда. Но вот смотрите, я открываю содержание, и здесь введение называется «Церковь как организм». Вот можно даже про введение просто спросить. Что это? О чем это?
2: Здесь как раз он развивает ту тему, которой, ну, судя по всему, он и занимается. Это групповой отбор. То есть мы знаем, наверное, наши слушатели из курса школьного еще, как происходит отбор, что выживает и дает потомство наиболее приспособленное. И у нас, кстати, почему-то распространена точка зрения, что выживает сильнейший. Так интерпретировали и в XIX веке еще дарвинизм. Кто смел, тот и съел. И размножился, и выжил. А вот слабейшие не выживают. Социал-дарвинизм, есть такое понятие. Социальный дарвинизм.
1: Красный дарвинизм.
2: Да, падающего толкни, все в таком духе. Это, конечно, совсем не соответствует подходу Дарвина. То есть не сильнейший выживает, а выживает тот, кто смог приспособиться, более гибкий, более, что ли, разнообразный. То есть способный применяться, организм способный применяться к разным условиям, изменяться в связи с этими условиями, менять свои стратегии поведения, учиться чему-то. Побеждает такой, то есть не тираннозавр Рекс, а полевая мышь. Вот кто.
1: Да, и таракан.
2: Умнее, да.
1: Но мне кажется, что даже не так, что вот умнее, более гибкий, а даже иногда вообще слабейший и ни на что не претендующий, без каких-то тщеславных. Ну, то есть вообще очень слабый и иногда даже никчемный, потому что пока сильные дерутся, маленькие и слабенькие просто занимался обычной жизнью.
2: Ну, и это тоже. И здесь как раз возникает вопрос, что вот эта приспосабливаемость, с одной стороны, с другой стороны, изменения, вот эти мутации и приспосабливаемость, вот это все здесь в совокупности дает некоторый эволюционный прогресс и развитие.
1: Я еще добавлю, что вот в таких рассуждениях очень удачно встраиваются евангельские фразы, и последние станут первыми, и меньшие, кто поставлю его во главе всех. Вот во всех этих очень хорошо вписывается вот это евангельское учение. Просто вот один к одному.
2: Да, многие вещи здесь обретают другой смысл, то есть под этим углом зрения мы не смотрим, мы не рассматриваем, например, евангельские притчи. Они вместе с тем дают, как ни странно, и вот это очень хорошо показывает Уилсон, они как раз и дают это эволюционное преимущество. То есть, кажется, вот, например, христианство, да, оно удивительно плохо вписывается в наш мир. Царство не от мира сего, дали по одной щеке, подставь другую. Все эти вещи нам хорошо известны, они вызывают у нас, с одной стороны, ощущение величия такого рода этики. С другой стороны, мы понимаем, что как-то очень плохо, наверное, будет исполнить нам эти все требования, эти заповеди.
1: Нам будет плохо от этого.
2: Да, нам будет плохо от этого. То есть мы явно проиграем тем, кто не будет подставлять щеку, а наоборот даст сдачи, например. Или кто будет не проявлять какие-то альтруистические наклонности, а наоборот, эгоистические, все себе, себе и себе. Такой действительно выживет, а тот, кто отрекается от себя, тот, кто жертвует собой ради другого, тот, ну да, великий человек, герой, святой, но в перспективе проиграет.
1: Прочитать мы его будем после смерти.
2: Да, причем эта смерть наступит достаточно быстро. Мало того, такие и потомства-то не дадут особи самоотверженные. Такие размышления, они вообще много кому в голову приходили, размышления о том, что вот христианство, оно как бы исторически неуспешно. Но зато, может быть, в каком-то метафизическом плане, в эсхатологическом, оно действительно представляет некоторую истину о мире, о Боге, о человеке, но не для мира сего, а может быть, для жизни будущего века.
1: У нас была книга в книжном обозрении «Триумф христианства», «Триумф христианской веры», где автор объясняет, почему христианство победило. А сегодня у нас будет другая теория.
2: Да, кстати, «Триумф христианства», если я не ошибаюсь, в этой же серии издана, то есть это книга, издаваемая в серии, У нас уже было две на нашем обзоре, кажется, из этой серии книги. «Триумф христианства» и еще одна книга «Флю» про тоже религию и науку. Вот еще одна книга про религию и науку, уже с позиции эволюции. И возвращаясь вот к этой мысли о том, кто выигрывает в конкуренции, то очень убедительно здесь наш автор говорит о том, что очень часто, что в природе, что в человеческом мире, именно альтруистические стратегии, они приносят пользу, правда, ну, для популяции. Правда, важно, чтобы эти альтруистические стратегии, они как бы внутри одной и той же популяции практиковались, потому что если проявлять альтруизм по отношению к другим, представителям другим сообществ, то, в общем, это эволюционное преимущество не так очевидно или вообще не очевидно, это не работает.
1: Опять же, когда Советский Союз свой народ держал в черном теле, а каким-то другим народам посылал огромные средства, мы же знаем, что это просто потоки золота уходили за границу, то, в общем-то, как-то это не принесло результата ни тем, ни этим.
2: Альтруизм и вот его разные грани и проявления, они хороши в отношении ближнего. То есть недаром вот эта заповедь о любви к ближнему, а не о любви к дальнему, о котором мы и представления никакого не имеем, кто этот дальний.
1: Еще этот подход очень близок к нашему читателю. Всем известно, что советский и постсоветский человек до мозга костей материалистичен. С ним говорить о чем-то отвлеченном очень сложно. Он понимает только вот такие процессы природные. И вот здесь автор, пользуясь языком биологии и описывая природные процессы, говорит, что заповедь «подставить щеку» — это полезно. Полезно на биологическом уровне. Но я напомню вот эти книги, о которых у нас уже были передачи в этой же серии «Интеллектуалы 21 века». О главных жизненных смыслах, эти книги, которые вы назвали, Барт Эрман «Триумф христианства» и Энтони Флю «Бог есть». А вот сегодня еще очередная книга из этой серии, Дэвид Слоун Уилсон «Собор Дарвина». А так все-таки почему церковь как организм? Я вспомню ваш курс «Экклезиология», который был в нашем эфире. «Экклезиология. История учения о церкви». Там был такой фрагмент «Церковь как организм». Вы о нем рассказывали, когда он появился, кто его придумал, как на него отреагировала церковь официальная, неофициальная, и почему он стал так популярен, несмотря на то, что были проблемы с принятием официальными церковными структурами. Об этом слушайте в программе «Экклезиология». А здесь что наш автор, биолог, ученый, имеет в виду под фразой «церковь как организм», начиная с этого свою книгу?
2: Организм, во-первых, как какое-то сообщество частей или органов этого организма, то есть это буквально взято из послания апостола Павла к Коринфянам, где он как раз говорит о том, что церковь — это тело Христово, и все члены важны, и какие-то значимые вроде бы в этом теле, и те, которые вроде и не такие значимые, они тоже нужны, потому что там страдает один член, страдает все тело. В общем, знаменитое рассуждение из послания к Коринфянам из 12 главы. И здесь, конечно, этот образ, очевидно, взят тоже из такой сферы философской, но в нашем случае биологической, потому что вот биология как раз рассматривает развитие организмов. Что организму хорошо, что плохо, и как организмы друг с другом взаимодействуют, имеется в виду вот в рамках одной популяции, одного рода и вида, и какие здесь стратегии мы наблюдаем, то есть вот эволюционные биологи, которые рассматривают там популяцию птиц, например, или каких-то даже бактерий, и какие из них дают преимущества этому сообществу, и в чем эти преимущества заключаются. То есть, например, он рассматривает, там вначале много об этом пишет, разные случаи альтруистического поведения, то есть как вот, скажем, птицы, которые предупреждают всю стаю о приближении какой-то опасности. То есть они, например, начинают кричать, тем самым предупреждая других, которые не видят опасности, потому что они заняты, ну, например, поиском корма, вообще едой заняты. А есть альтруистические, которые не едят, а кричат. То есть те, которые кричат, они не едят. Вроде бы их вот это преимущество перед едоками снижается. То есть они меньше съедят, они первые подвергнутся опасности, и, возможно, они даже не дадут потомства, потому что станут жертвами какого-то хищника, именно в первую очередь на кричащих нападут. Или, может быть, нет. Вот это уже предмет такого отдельного изучения, то есть как вот устроен этот альтруизм и взаимопомощь в мире животных, и как это аукается и в человеческих сообществах. Кстати, интересно, что вот у нас уже была книга со сходной тематикой, так называемое зло Конрада Лоренса. Что Лоренс, что Уилсон, они, в общем, ну, Лоренс раньше, Уилсон позже, идут по этому пути рассмотрения природного мира как не такой вот существующий отдельно от человеческой реальности. Ну да, вот есть животные, есть еще растения, есть минералы. Но другое дело человек. Это звучит гордо, как Максим Горький писал. Точнее, один из его героев говорит такие слова. Это совсем отдельная история. Человек, он призван к чему? К святости, к обожению, тогда как там животные растения ни к чему такому не призваны. И оказывается, что это не совсем так, поскольку и мораль, этика, и все те вещи, которые значимы для, наверное, большинства религиозных традиций, они уже на каком-то уровне проявляются в жизни вот этих живых организмов. Опять же, от бактерий до каких-то высших млекопитающих.
1: И здесь верующий человек не может не воскликнуть. Ну вот видите, это во всем творении, от человека до последней бактерии, у всех одни и те же принципы заложены. Да. Почему?
2: Всякое дыхание да хвалит Господа, говоря языком псалмопевца Давида. Вот оно, всякое дыхание хвалит Господа. Мало того, и живет, как кажется, по заповедям Бога, даже, может быть, не подозревая об этом или будучи не в состоянии сформулировать эти заповеди. И вот такая вроде бы безбожная вещь, как дарвиновская теория естественного отбора, эти вещи подтверждает. Или представляет, причем здесь уже не подкопаешься, то есть это, ну да, наблюдение эмпирические за вот живой природой. Пожалуйста, ученые вскрывают вот именно такие механизмы адаптации, взаимодействия, которые, ну, несколько иным языком рассказывают теологи, которые, например, говорят о церкви, как теле Христовом, апостол Павел, ну и многие другие, которые тоже эту тематику представляют. Такой вот здесь необычный вариант, причем он еще здесь сопряжен. Он тоже может быть интересный для читателя, особенно не посвященного в эти все вопросы, темой как науки о человеке, то есть как вот социологи и философы общества, начиная с середины XIX века, рассматривали возникновение общества, его какие-то основные черты, то есть почему и как люди взаимодействуют, как это вообще все началось в эпоху первобытности, какие здесь существуют традиции, обычаи, как в них уже вот эти заложенные в нас, ну, с точки зрения Дарвина эволюции, с точки зрения религиозных мыслителей Богом, механизмы взаимодействия, как они изобретаются, как они совершенствуются, опять же, от живой природы к человеку.
1: Ну вот здесь мы говорим все время религия, религия, это, конечно, вдохновляет. Когда мир стал очень сильно секулярным, и просто многие говорят о катастрофе, религия уходит в прошлое. Откуда не ждали со стороны эволюционистов? Говорится, что религия – это просто главный мейнстрим развития всего и всех, и людей, и всего мира. Но какую именно религию в основном рассматривает наш автор?
2: Он рассматривает религии, связанные с Библией. То есть это ислам, это иудаизм, это христианство. То есть много он говорит о христианстве. Ну, в разных его таких вот исторических формах, о кальвинизме, например. У него целая большая глава о раннем христианстве, об иудаизме, об исламе, кажется, меньше всего он пишет. Вот эти он религии рассматривает, то есть такого библейского корня, показывая, что вот эти разные формы альтруистического поведения, они способствуют развитию этих религий. Хотя, казалось бы, они начинают, как вот раннее христианство, свое историческое существование в очень неблагоприятной среде, где большая конкуренция, где они обязательно проиграют. То есть вот как христиане среди римлян и греков, римляне, в общем, заточены на войну, на такое насилие и власть, вот римская тема.
1: Хочешь, заставим.
2: Да, а христиане, вот они наоборот. Вера, надежда и любовь, а не власть и контроль и империя. Свобода от страха и надежды, как говорили стоики. Стоицизм был очень популярен среди римлян. Но оказывается, что даже, хотя это вроде бы вещи известные, что даже римляне здесь, они были удивлены, отдавали должное христианам, хотя очень христианство многие не любили, считали его какой-то варварской, странной религией, что где вот приводит он, кажется, слова императора Юлиана II, Юлиана Отступника, который там сетует одному своему адресату, пишет письмо, где говорит, что в христианстве хорошего, вроде бы все плохо с его точки зрения, но вот хорошее то, что они друг другу помогают. Вот если бы, мечтает Юлиан Отступник, римляне бы друг другу помогали, но нет. как бы римляне не хотят друг другу помогать. Альтруизм, в общем, в римской среде не так развит. Ну или уже добавляет с позиции эволюции, эволюционной биологии, что римская популяция падала, численность римлян. То есть, например, ну, во многих таких обществах патриархальных считалось, что вот хорошо бы, чтобы мальчики рождались, а девочки не нужны, или их нужно гораздо меньше. По римским законам можно, если тебе ребенок не понравился, его пол, его было просто убить. То есть рождающихся девочек убивали, оставляя только мальчиков. Это привело римлян к тому, что римлян становилось все меньше и меньше. А у христиан был запрет на убийство детей, и девочек не убивали, христиан становилось все больше. Ну и другие тоже моменты, которые позволили христианам распространиться по всей Римской империи. И в конце концов, сама Римская империя перестала быть языческой, стала христианской. Ну и дальше история развивалась уже совсем по-другому. Такие здесь интересные наблюдения. Опять же, соединяющие те такие исследовательские стратегии, которые есть в биологии, с материалом вроде бы далеким от биологии. То есть это история, это вот какие-то теологические концепции, которые, оказывается, очень-очень хорошо соответствуют этой идее эволюции и приспосабливаемости в группах, групповому отбору.
1: Хочу обратить внимание на 6-ю главу, которая посвящена теме, актуальной как в религиозном прочтении, так и в социологии, и в политологии, в этике. И вообще сегодня очень обсуждаемая тема, обсуждаемая в связи с так называемым трудным прошлым. Нам говорят, что не надо трудное прошлое ворошить. Да, мы понимаем, непроработанное прошлое приводит к катастрофам в будущем. Будет несчастье, будет болезнь физическая, и моральное, это все уже доказано тоже разными науками. Но слишком тяжело копаться в прошлом, слишком тяжело. Мы не сможем это пережить, не смогут жертвы простить преступников, потомки жертв будут убивать потомков преступников. Знаете, это даже священники говорят, будучи христианами и священниками, пастырями, тоже придерживаются такого взгляда. Не-не-не, не трогайте, лучше там болейте, загнивайте, какие там у вас психологические проблемы, идите лечите к психологу. Но не трогайте, потому что потомки потомков пойдут убивать потомков, вот не надо. Вот у нас люди, особенно вот у нас в нашей стране, они не смогут вот как-то пережить то зло. Тут мы читаем. Глава 6 посвящена прощению, где автор доказывает, это упоительное чтение, я всем рекомендую. Просто, простым языком популярным, но человек действительно ученый, биолог, доказывает, что прощение – это естественная, природная черта всех живых биологических существ. Она абсолютно естественна, это часть нашей природы, и даже более того, нам никуда от нее не деться. И как это работает, он описывает. А вам как эта тема?
2: Да, это достаточно интересно тоже с точки зрения эволюции, то есть прощение, способность прощать как эволюционное преимущество. То есть те, кто не прощают, они проигрывают вот эту гонку эволюционную. А те, кто прощают, они наоборот здесь оказываются лидерами. Да, вот он рассматривает и на примерах из мира животных, и на примерах исторических, как это работает в архаических религиях и верованиях, как это работает уже в таких продвинутых религиях, вроде христианства, иудаизма. Это очень интересно. Это как раз заставляет задуматься над тем, что прощение, покаяние, прощение – это вещь куда более масштабная, чем это может представляться, исходя из такого вот узкорелигиозного или теологического, или даже аскетического взгляда на эту тему. То есть она затрагивает куда более широкий круг вопросов и общественных, и социальных, и политических, и является формирующей в правильном направлении человека силой.
1: А вот как прощение и покаяние связаны, вы употребили тот и другой термин? Просто, вы знаете, у нас ведь люди-то какие? Они все хотят, ну как у нас говорят, человек все хочет найти себе получше, подешевле, какую-нибудь халяву, вот это вот все. Ну, как бы говорят, что давайте вы прощаете, но без покаяния. И даже когда к хорошим людям говорят, что вот покаяние нужно, они говорят, нет, ну мы не можем требовать покаяния. Ну и к тому же, ну кто вот у нас может каяться? У нас в основном-то никто ничего не делал плохого. Ну так что давайте без покаяния. Говорят, слушайте, ну нельзя без покаяния. Вот в такой книжке написано, в всякой книжке написано. В Библии так написано, в конце концов. Но все равно давайте без покаяния. Все-таки я вот не знаю, как вот. Почему у нас такой протест против покаяния? Я понимаю, против прощения протест. А против покаяния он просто необъясним.
2: Ну, эти вещи связаны, это, конечно, отдельный разговор, но с точки зрения нашего автора, эволюциониста, биолога, эволюциониста, это такой очень действенный способ гармонизации отношений внутри популяции, то есть для того, чтобы не погибнуть, а наоборот выжить и преуспеть, покаяние совершенно необходимо, как, в общем, и прощение тоже. Иногда кажется чем-то более перспективным, такой вот героический, например, идеал самодостаточного и не склонного к покаянию, не склонного к тому, чтобы передавать контроль над своей жизнью кому-то, индивидуума, сильная личность. То есть оказывается, что всегда совокупность, это что называется, слабых личностей сильнее. Какие-нибудь, не знаю, хоббиты, у которых хорошо с взаимодействием, с эмпатией, которые способны на себя посмотреть с юмором и признать свои ошибки, они всегда, ну, может, не всегда, как правило, выживают и, в общем, добиваются своих целей. Вот это тоже такой интересный посыл этой книги.
1: Ну, главное, что эта книга — это не просто призывы, а давайте вот жить дружно, как в известном мультике, а это анализ того, что есть, того, что существует. Это анализ биологического разнообразия мира и анализ в том числе и человеческих сообществ. Но вам все-таки, как богослову, насколько этот подход кажется странным и как быстро вы его приняли и почему? Потому что все-таки это очень такой шокирующий подход именно как метод. Вот, например, он пишет: «Я рассказываю историю христианской церкви так, словно говорю о происхождении жизни на Земле». Вот эта методология научная Уилсона, посмотреть на вопрос церкви, на вопрос религии, используя механизмы, инструменты, методы биологии. Насколько это вообще приемлемо?
2: Ну, это приемлемо, и звучит это убедительно. Это может быть хорошей такой апологетической стратегией. Другое, конечно, дело, что как ученый, такой современный ученый, Уилсон здесь религию, ну, не то чтобы сводит, но, во всяком случае, ее основной посыл для биолога – это вот такое как мирское благо. То есть то, что происходит не в отношениях между человеком и Богом, где-то в перспективе уже эсхатологической, а то, что происходит здесь в мире. То есть религии, особенно христианство, особенно вот религии такого библейского корня, полезны. Они приносят исключительную пользу людям. Такой посыл. То есть здесь не ставится вопрос о том, а вообще истинна ли религия. Или это, ну, как вот многие считали, такой вымысел, такая, в общем, компенсация, как вот марксистская теория, что это вот такое седативное средство, которое должно успокоить человека, опиум, когда ему больно, когда ему страшно, позволяет отвлечься. Ну и здесь тоже, но по-другому. То есть понятно, что наука не может выйти за пределы самой науки. То есть она действует исключительно в области, доступной нашему опыту человеческому, где возможны вот все эти научные процедуры верификации. Поэтому, конечно, к каким-то выдающимся обобщениям богословским здесь автор не переходит, ограничиваясь только вот сферой своей компетенции. Ну и в сфере его компетенции, где он компетентен, он, в общем, достигает, как кажется, интересных результатов, опять же, показывая, что не так уж противоположны эволюционная теория Дарвина и христианство, например. Такие вот фундаментальные аспекты эволюционной теории, как мутация, адаптация, ну, уже в отношении групп, вот это рассматривается. Ну и показывается, что, смотрите, вот эти миры не так уж противоположны, они не исключают друг друга, мол, того, одно другое предполагает. И это как раз вот вынесено в название этой книги «Собор Дарвина». Кстати, здесь еще интересный получился эффект, поскольку в нашем русском языке есть такое другое слово, которое здесь, кажется, хорошо подходит. Правда, не стали издатели этим словом играть. Это слово «соборность». Можно подумать, что и в мире животных есть разные проявления соборности. В конце концов, и в человеческом тоже обществе есть вот эта соборность, есть такое стремление людей взаимодействовать друг с другом, себе же на пользу и на пользу ближнему своему.
1: О книге Дэвида Слоуна Уилсона «Собор Дарвина» рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. И, дорогие наши слушатели, напоминаю, что вы не только можете слушать передачи касательно современного состояния богословия в нашем эфире, но прийти и самим говорить о богословии современным языком можно в Институт богословия и философии на курсы дополнительного образования для лиц, уже имеющих высшее образование. Курсы двухгодичные, занятия два раза в неделю в вечернее время. Можно учиться очно. Институт находится в просветительском центре при Федоровском соборе, недалеко от Невского проспекта, станция метро, площадь Восстания. И можно учиться онлайн или даже по отдельной договоренности, по своему отдельному плану, заочно. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. Напишите в институт свой вопрос и узнайте условия поступления, чтобы говорить о богословии современным языком. Программу вела Марина Лобанова. До свидания.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат звучит передача, посвященная 205-летию со дня рождения адмирала Павла Степановича Нахимова. У микрофона Нина Жирве. Павел Степанович Нахимов родился в 1802 году в Смоленской губернии Вяземского уезда, в сельце Городке. Родители его пользовались уважением и доверенностью всех соседних дворян. Доказательством тому может служить выбор отца его, Степана Михайловича, секунд-майора времен Екатерины II, в предводители дворянства после 1812 года. Мать Павла Степановича, Феодосия Ивановна, женщина доброты необыкновенной, зачастую была избираема посредницей в семейных делах своих знакомых. У Степана Михайловича и Феодосии Ивановны из 11 человек детей осталось только пятеро. Сыновья – Николай, Платон, Иван, Павел и Сергей. Все они воспитывались в морском кадетском корпусе и служили во флоте. Платон Степанович перешел впоследствии в гражданскую службу. Долгое время являлся инспектором студентов Московского университета и заслужил там всеобщую любовь и уважение. Имя Платона Степановича Нахимова вспоминают с признательностью все бывшие в его время воспитанники Московского университета. Два старших брата состояли на службе лейтенантами, тогда как трое младших уже еще готовились дома к поступлению в морской кадетский корпус. Почтенный секунд-майор отличал предпоследнего сына и, глядя на его воинственные наклонности, говаривал: «Из Павлуши выйдет храбрый воин». Старик-отец не ошибся в своих предположениях, хотя не дождался осуществления их, несмотря на то, что скончался в глубокой старости, на 89-м году от рождения. В корпусе Павел Степанович занимался прилежно. Это видно из того, что он был произведен в унтер-офицеры и вышел в 1818 году в мичманы шестым по выпуску. В учебном направлении корпуса того времени господствовало преимущественно изучение математики. Что касается воспитательного направления, то образовалось множество твердых, практических людей, полезных во всякой службе, которые не потеряются в самых затруднительных обстоятельствах. Вследствие такого воспитания характер Павла Степановича Нахимова от природы энергический получил серьезное служебное направление. Под влиянием дальнейших событий жизни он остановился окончательно. Постоянные долговременные плавания отчуждали его от женского общества, к которому впоследствии он не мог уже привыкнуть, так и оставшись холостым. Все силы и способности его были обращены на пользу службы, и она, морская служба, стала для него превыше всего. В 1815, 16, 17 годах, во время пребывания в корпусе, он совершал практические плавания по Балтийскому морю на бригах «Семен и Анна» и «Феникс». На последние назначены были по высочайшей воле только немногие лучшие воспитанники. Под командою Дохтурова, одного из отличнейших офицеров того времени, посетили они берега Дании и Швеции. По выпуске на службу в 1818-19 годах Павел Степанович вместе с экипажем стоял в Петербурге. Летом 1820 года плавал по Балтике на тендере «Янус» под командою Ахлёстышева. В 1821 году Нахимов отправлен был сухим путем в Архангельск, откуда вскоре был вызван в Петербург с перечислением на 36-пушечный фрегат «Крейсер», который был назначен вместе с 20-пушечным шлюпом «Ладога» в кругосветное путешествие. Первым из этих судов и вместе отрядом командовал знаменитый впоследствии адмирал Михаил Петрович Лазарев, а вторым – Андрей Петрович Лазарев. Назначением их была доставка грузов в Камчатку и колонии российско-американской компании. В числе офицеров, участвовавших в этой плавании, находились Иван Антонович Куприянов, ставший затем вице-адмиралом, и Ефим Васильевич Путятин, тоже дослужившийся до генерал-адъютанта и вице-адмирала. Также участвовал в этом плавании Иван Петрович Бутенев и Павел Матвеевич Муравьев, мичман Александр Номашенко и еще некоторые весьма известные в истории русского флота люди. Под командой такого начальника, как Лазарев, в кругу таких достойных товарищей провел Павел Степанович 3 года кругосветного путешествия. Не случайно биографы Павла Степановича Нахимова отмечают, что общество, окружающее человека в молодые годы, бесспорно оказывает очень сильное влияние на его образование, на его нравственность. И подобное общество, в котором 3 года провел в кругосветном плавании Павел Нахимов, конечно, не могло не пойти ему на пользу. 17 августа 1822 года фрегат «Крейсер» вышел из Кронштадта и, посетив порты Копенгаген и Портсмут, 10 декабря бросил якорь на Санта-Крузском рейде. Перегрузившись в Рио-де-Жанейро и не надеясь по позднему времени обогнуть мыс Горн, Лазарев счел за лучшее идти в Великий океан вокруг мыса Доброй Надежды и Австралии. 18 апреля 1823 года через канал Д'Андрекаста вошли на Гобарт-Таунский рейд, где экипажи отдохнули до 9 июля на берегу и подготовились к дальнейшему плаванию. Через месяц крейсер прибыл к острову Отаити, откуда отправился к Новоархангельску на смену шлюпа «Аполлон». Фрегат «Крейсер» пробыл на станции у Новоархангельска и Ситхи в распоряжении главного правителя колонии до половины октября 1824 года. И сменен был прибывшим из России шлюпом предприятия. Зимой 1823 года крейсер ходил для возобновления припасов в Сан-Франциско. На обратном пути Лазарев обогнул мыс Горн, отдохнув некоторое время в Бразилии, отправился в Россию и прибыл в Кронштадт 5 августа 1825 года. Во время этого путешествия Нахимов был произведен в 1823 году в чин лейтенанта, а по окончании награжден в 1825 году орденом Святого Владимира 4-й степени и двойным окладом жалования. После такого долгого и дальнего путешествия Нахимов не думал предаваться отдыху. В том же 1825 году он появляется в Архангельске, а оттуда в следующем 1826 году возвращается в Кронштадт на корабле «Азов» под командованием Лазарева. Греческий вопрос, стоявший в это время очень остро в Европе, призывал наших моряков на юг Европы. Активно включились греки в борьбу за свою национальную независимость против турецкого владычества. Эскадра контр-адмирала графа Гейдена, составившая из кораблей «Гангут», Эзекиль, Азов, Александр Невский, а также фрегатов Елена, Константин, Проворный и Крейсер, и корвета Гремящий, в 1827 году пошла в Средиземное море и 1 октября соединилась с английской и французской эскадрами. Нахимов находился по-прежнему на 74-пушечном корабле «Азов» под командою уважаемого им Михаила Петровича Лазарева. Соединенный флот
5: 8 октября 1827 года в час пополудни вошел в Наваринскую губу двумя колоннами. Одна состояла из кораблей английских и французских, другая из русских. Во главе русской колонны шел Азов под флагом контр-адмирала графа Гейдена. Встреченный перекрестным огнем батареи Наваринской крепости и острова с факторией, Азов не отвечал ни одним выстрелом и продолжал в молчании свой путь до определенного заранее места. Остальные русские корабли последовали его примеру. В совершенном молчании шли друг за другом до назначенных точек позиций и, только заняв их, приняли участие в знаменитом Наваринском сражении. Соединенные флоты сражались против неприятеля, который был в 5 раз сильнее. Но в то же время за 4 часа боя было истреблено до 60 судов турецких и египетских разной величины. Михаил Петрович Лазарев управлял движениями Азова с хладнокровием, мужеством, сражаясь разом против 5 военных судов и в то же время помогая английскому адмиралу против 80-пушечного турецкого корабля. Когда этот огромный корабль повернул к Азову кормою, то Азов в 30 минут окончательно разбил его, зажег и взорвал на воздух. В этом сражении у Азова были перебиты все мачты. В корпусе корабля потом насчитали 153 пробоины. Но зато Азов со своей стороны потопил 2 больших фрегата и корвет, сжег 80-пушечный корабль и 2-дечный фрегат, на котором был флаг главнокомандующего турецким флотом. Сражение в Наваринской бухте стало одной из славнейших страниц истории русского военно-морского флота. Высочайшие награды пожалованы были всем отличившимся в этом сражении, в том числе и Павлу Степановичу Нахимову. Он получил в 1827 году орден Святого Георгия 4 класса за храбрость, а также чин капитан-лейтенанта. 1828 год. Нахимов провел в плавании близ берегов архипелага на корабле «Азов». В 1829 году на 16-пушечном, захваченном у египтян, корвете «Наварин», на который он был назначен командиром, он продолжал свое плавание. На нем Павел Степанович возвратился в отряде Лазарева в Кронштадт в мае 1830 года и крейсеровал в 1831 году по Балтийскому морю. В 1830 году Нахимов был награжден орденом Святой Анны 2 степени. В 1832 году Павел Степанович Нахимов был назначен командиром фрегата «Паллада», заложенного на Ухтинской верфи. Он неутомимо следил за постройкой образцового судна, в котором введены были в первый раз те приемы строительства кораблей, которые в дальнейшем с успехом использовались в русском кораблестроении. В 1834 году он уже крейсеровал на новом фрегате по Балтике. Но тогда же Нахимов был переведен в Черное море и назначен командиром корабля «Силистрия». Его произвели в чин капитана 2 ранга. В 1835 году он получил греческий орден Спасителя за наваринское дело, упрочившее свободу Греции. В 1836 году Нахимов совершает на корабле «Силистрия» обычное крейсерство и в следующем 1837 году за отлично усердную и ревностную службу награждается еще одним орденом – императорскую короною украшенным Анна 2 степени, а также получает чин капитана 1 ранга. Долговременные неутомимые труды, плавания, битвы, конечно, не могли не повлиять на здоровье Нахимова. Презирая не только излишки жизни, но и простые удобства ее, Павел Степанович долгое время пренебрегал тем, что здоровье его становится все хуже, до того момента, пока не потребовалось радикальное лечение. По ходатайству начальника главного морского штаба, светлейшего князя Александра Сергеевича Меншикова, Нахимов был уволен с полным содержанием за границу, где лечился в Берлине и на водах с октября 1838 года по август 1839 года. Едва избавившись от своих недугов, Нахимов поспешил к месту службы. В 1840 году с кораблем «Силистрия» он участвовал в перевозке сухопутных войск к Черноморским берегам для занятия местечек при реках Туапсе и Псезаупе. При высадке десанта командовал левым флангом. На обратном пути содействовал стремлению контрабандного судна между Анапой и Новороссийским портом. 40-е годы проходят для Нахимова в обычном крейсерстве по Черному морю. В 1842 году он был награжден орденом Святого Владимира третьей степени. А уже в конце 45-го года Нахимова произвели в контр-адмиралы и назначили командиром 1-й бригады 4-й флотской дивизии. Вторая половина 40-х годов, начало 50-х, застает Нахимова как командующего отрядами судов, число которых в 1850 году доходило до 10. В этот период он получает еще несколько наград, в том числе ордена Святого Станислава и Святой Анны первых степеней. Эти плавания позволили Нахимову окончательно изучить прихотливое Черное море. За 38 лет службы Павел Степанович сделал 32 морские кампании, побывал почти во всех морях нашей планеты, видел и нес все виды флотской службы, от практического крейсерства до громадных битв, решающих судьбу народов. Подобная деятельность была достаточно бы наполнила жизнь множества людей. Но для Нахимова это была лишь приготовительная часть, школа, которая вырабатывала опытность, распорядительность, хладнокровную энергию полководца, ибо его основные подвиги были впереди. В 1853 году Россия вступила в очередную войну с Турцией, ту самую, которую в истории называют Крымской войной. Для усиления войск в Азии потребовалось перевести на восточный берег Черного моря значительный отряд. 12 кораблей, 2 фрегата, 2 корвета, 7 пароходов и 11 транспортов приняли в Севастополе 16 тысяч человек в полной походной амуниции, с двумя батареями и всеми принадлежащими к ним снарядами, более чем с 800 лошадьми, с 10-дневным пайком и с запасами провианта на 20 дней. Все это было перевезено через Черное море, высажено с полным успехом, без всяких потерь, в Сухум-Кале и Анакрии. Посадка войск и погрузка всех грузов производились в присутствии князя Меншикова, а флотом командовал Павел Степанович Нахимов. Высадка поручена была генерал-адъютанту Корнилову. Этот подвиг русских моряков свидетельствовал о распорядительности и искусстве тех, кто управлял этой операцией. Нахимов за содействие операции, совершенной в продолжении одной недели, был награжден орденом Святого Владимира второй степени при высочайшей грамоте. В грамоте было сказано, что орден пожалован за отличную усердную службу, познание, опытность и неутомимую деятельность. Окончив перевозку, Нахимов, произведенный в сентябре 1852 года вице-адмиралы, получил приказание крейсеровать совверенной ему 5-й флотской дивизии между Крымом и Анатолией. Несмотря на непогоду, непрестанные порывистые ветры, туманы, штормы, шквалы, Нахимов 2,5 месяца постоянно держался в море, сторожил и отыскивал турецкий флот, который, по всем предположениям, должен был выйти из Босфора. Во время этого плавания Бессарабия, один из пароходов его дивизии, посланный вдоль Анатолийского берега для осмотра и опроса купеческих судов, увидел 4 ноября турецкий транспортный пароход в 200 сил, преследовал его и взял в плен без выстрела. Пароход, этот приведенный в Севастополь, был именован «Турок» и причислен к 4-му ластовскому экипажу. Между тем и главная эскадра Нахимова недели через две обнаружила отряд турецких судов, расположенный на Синопском рейде, под защитой 6 береговых батарей. Нахимов имел при себе только 3 корабля – «Императрица Мария», «Чесма» и «Ростислав». Он решил в ожидании 2 остальных своих кораблей блокировать порт. Несмотря на постоянно мрачную погоду, с беспрестанным дождем, свежим ветром, сильным волнением, эскадра держалась близко к берегу из опасения, чтобы неприятель, пользуясь попутным ветром, не вышел ночью из порта обратно в Константинополь. 16 ноября к Нахимову присоединилась эскадра контр-адмирала Новосильского, состоящая из кораблей «Париж», «Великий князь Константин», «Три святителя», а также фрегатов «Кагул» и «Куливчи». Теперь сил было достаточно, и Нахимов решил немедленно атаковать неприятеля. На следующий же день пригласил к себе на корабль второго флагмана и всех командиров судов для сообщения своего плана действия и отдал по эскадре следующий приказ. Располагая, при первом удобном случае атаковать неприятеля, стоящего в синопе, в числе 7 фрегатов, 2 корветов, 1 шлюпа, 2 пароходов и 2 транспортов, я составил диспозицию для атаки их и попрошу командиров встать по оной

О, или оно во избежание бросания якоря с кормы. Становится также на шпринг, имея его до 30 сажен. И когда цепь, вытравленная до 60 сажен, дернет, то вытравить еще с 10 сажен. Третье. Перед входом в Синопский залив, если позволит погода, для сбережения грибных судов на рострах, я сделаю сигнал спустить их на воду. И тогда иметь их у борта на противолежащей стороне неприятеля, имея на одном из них на всякий случай кабельтов и верб. Четвертое. При атаке иметь осторожность не палить даром по тем из судов, кои спустят флаги. Посылать же для овладения ими не иначе, как по сигналу адмирала, стараясь лучше употребить время для поражения противящихся судов или батарей. Пятое. Ныне же осмотреть заклепки у цепей, на случай надобности расклепать их. Шестое. Открыть огонь по неприятелю, по второму адмиральскому выстрелу, если перед тем со стороны неприятеля не будет никакого сопротивления нашему на них наступлению. В противном случае палить им, как кому возможно, соображаясь с расстоянием до неприятельских судов. Седьмое. Встав на якорь и уладив шпринг, первые выстрелы должны быть прицельные. При этом хорошо заметить положение пушечного клина на подушке мелом, для того, что после в дыму не будет видно неприятеля. Восьмое. Атакуя неприятеля на якоре, хорошо иметь, как и под парусами, одного офицера на грот Марси или Салинги для наблюдения при батальном огне за направлением своих выстрелов. Девятое. Фрегатам Кагул и Куливчи во время действия остаться под парусами для наблюдения за неприятельскими пароходами, которые, без сомнения, вступят под пары и будут вредить нашим судам по выбору своему. Десятое. Завязать дело с неприятельскими судами, стараться по возможности не вредить консульским домам, на коих будут подняты национальные их флаги. В заключение я выскажу свою мысль, что все предварительные наставления при переменившихся обстоятельствах могут затруднить командира, знающего свое дело, и поэтому я предоставлю каждому совершенно независимо действовать по усмотрению своему, но непременно исполнять свой долг. Государь-император и Россия ожидают славных подвигов от Черноморского флота. От вас зависит оправдать ожидания. Я думаю, даже несмотря на обилие морских терминов, текст этот предельно ясен и очень хорошо характеризует того, кто его составлял. Утром 18 ноября шел дождь, дул шквалистый ветер. В полдень корабли, готовые к бою, под всевозможными парусами полетели на рейд двумя колоннами. Во главе первой шел Нахимов на корабле императрицы Марии. Следующую вел контр-адмирал Новосильский. Приблизившись к неприятельскому флоту, увидели, что фрегаты и корветы лунообразно расположены под прикрытием четырех батарей. За левой линией стояли два парохода и два транспорта. В глубине залива два купеческих брига. В половине первого был открыт огонь со всех турецких судов и батарей. Корабль императрицы Марии был засыпан ядрами, перебившими большую часть его рангоута и стоячего такелажа. Но, имея ветер с кормы, он шел вперед, действуя батальным огнем по неприятельским судам, мимо которых проходил, и отдал якорь против адмиральского фрегата «Ауни-Аллах». Прочие корабли последовали его примеру. «Ауни-Аллах» не выдержал и получался против корабля императрицы Марии. Отклепал цепь и бросился на берег против шестой батареи. Тогда корабль императрицы Марии, обратив свой огонь исключительно на 44-пушечный фрегат «Фазли-Аллах», заставил его последовать примеру первого. Не имея более противников, императрица Мария повернула на помощь второй колонне, но помощь эта оказалась ненужной, потому что и вторая колонна действовала превосходно. Корабль «Великий князь Константин» взорвал на воздух 60-пушечный фрегат, потом уничтожил совершенно другой в 60 пушек и 20-пушечный корвет. Корабль «Чесма» действовал сначала по одному и тому же фрегату с кораблем «Великий князь Константин», а потом, повернувшись к двум батареям, срыл их. Корабль «Париж» под флагом контр-адмирала Новосильского взорвал 22-пушечный корвет, разгромил и отбросил к берегу два фрегата и действовал по батарее номер 5. Нахимов хотел изъявить ему во время боя свою благодарность, но не на чем было поднять сигнал, потому что все фалы были перебиты. Корабль «Три светителя» действовал по двум фрегатам и заставил их выброситься на берег. Корабль «Ростислав» уничтожил батарею номер 6 и 24-пушечный корвет. В половине второго показались пароходы «Одесса»,

0: флагом генерал-адъютанта Корнилова Крым и Херсонес. Последние два погнались за пароходом Таиф, бежавшим с рейда еще в начале сражения, а фрегаты Кагул и Куливчи, спустившись к флоту, действовали на те пункты, где еще продолжалось сопротивление. В 4 часа, в решительный момент битвы, пароходы вошли при всеобщем «Ура!» в Синопский рейд и содействовали ее окончанию. В 5 часу вечера все было кончено. Весь турецкий флот, кроме парохода «Таиф», уничтожен. Остатки его, прибитые к берегу, горели и взрывались в воздух, осыпая пламенем город. Синоп, древняя столица царства Понтийского, обнесенная старинную зубчатую стеною, горел. Ветер свободно переносил горящие головни, увеличивая пожар города, жители которого бежали в соседние горы. Парламентер, посланный в Синоп, нашел город совершенно пустынным. Уничтоженные батареи безмолвствовали, транспорт и купеческие суда затонули от попавших в них ядер. В Синопском сражении, одном из блистательнейших военно-морских битв, было уничтожено 13 неприятельских судов и убито до 3000 турок. В числе пленных находились начальник турецкой эскадры вице-адмирал Осман Паша и два командира фрегатов. С русской стороны было убито один обер-офицер, 37 нижних чинов, ранен один штаб-офицер, 6 обер-офицеров и 229 нижних чинов. Тотчас же по окончании сражения суда наши, потерпевшие немало, начали исправлять свои повреждения и через 36 часов готовы были предпринять обратное плавание в глубокую осень через все Черное море. 20 ноября утром корабли снялись с якоря и при помощи пароходов направились к Севастополю, куда и пришли, несмотря на крепкий ветер, 22 числа утром. Орден Святого Георгия второй степени пожалован был Нахимову при следующей высочайшей грамоте от 28 ноября 1853 года. Истреблением турецкой эскадры при Синопе вы украсили летопись русского флота новую победу, победою, которая навсегда останется памятной в морской истории. Синопская битва доказала превосходное состояние Черноморского флота, а также знакомство русских с новейшими усовершенствованиями военного дела. Имя Павла Степановича Нахимова стало известным каждому русскому человеку. Но впереди еще были главные события Крымской войны. После разгрома турецкого флота на помощь Турции выступают Англия и Франция. Военные корабли союзников бомбардируют русские порты в Черном море, Балтийском море, на Дальнем Востоке. А затем, уже осенью 1854 года, англичане и французы высаживают десант недалеко от Севастополя, недалеко от Евпатории, и направляются к Севастополю. Последний решающий этап Крымской войны – это оборона Севастополя. К этому моменту Павел Степанович Нахимов уже являлся вице-адмиралом. 11 сентября 1854 года он был назначен начальником морских команд на южной стороне Севастополя. Затем был помощником начальника Севастопольского гарнизона. А со 2 марта 1855 года еще являлся командиром Севастопольского порта и военным губернатором. Только перечисление этих должностей не дает верного представления о размере участия Нахимова в беспримерной защите Севастополя. Нахимов был одним из главных создателей духа защитников Севастополя. Будучи человеком с сильным характером, Павел Степанович с самого начала осады стал душой защиты города, потому что все его действия были направлены на общую пользу, на служение Отечеству. Нахимов ежедневно обходил оборонительную линию, презирая все опасности. Своим присутствием и примером он возвышал дух не только в моряках, благоговевших перед ним, но и в сухопутных войсках, также скоро понявших, кто такой Нахимов. Что касается административной его деятельности, то не было ни одной части, о которой не заботился бы он более всех. Он сам приходил к начальникам, хотя бы к младшим в чине, для того, чтобы узнать, нет ли затруднений, и предложить свое содействие. В случае несогласия он являлся примирителем, стараясь направить всех и каждого единственно к служению общему делу. Раненые офицеры, нижние чины, находили в нем опору и покровительство, могли рассчитывать на помощь и даже из его собственного, весьма небогатого кармана. Моряки называли его не иначе, как отцом-благодетелем. После занятия неприятелем наших передовых укреплений Павел Степанович был постоянно мрачен Он страдал от нескольких контузий. Но деятельность его не прекращалась. Он продолжал по-прежнему посещать самые опасные места, пренебрегая всеми просьбами. На все увещания поберечь себя он отвечал, что ведь когда-нибудь да убьют меня. 28 июня в 4 часа пополудни севастопольцев постигло страшное горе. Павел Степанович был смертельно ранен. В этот день, находясь на Малаховом кургане, он с банкета батареи впереди башни рассматривал в трубу неприятельские работы, после чего собрался уходить, как вдруг упал пораженный пулей в висок и тотчас же впал в беспамятство. А так и не приходя в сознание, он умер 30 июня. Смерть Нахимова, как весть о проигранном сражении, произвела всеобщее уныние. Не стало героя Синопа, одного из главных защитников Севастополя. Россия лишилась горячо любящего ее сына. Нахимов был человеком чистой и светлой души, горячего и любящего сердца, на удивление храбрый, необыкновенно деятельный, преданный своему делу, любящий своих подчиненных, как родных братьев и детей, и, в свою очередь, обожаемый ими. Синопская победа сделала имя Нахимова поистине народным. Прах его покоится в Севастополе, в соборе адмиралов, рядом с Корниловым и Истоминым. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Мы вспомнили имя замечательного русского флотоводца Павла Степановича Нахимова и те события, которые снискали славу русскому военно-морскому флоту в XIX веке. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Петербургские зарисовки. Санкт-Петербург. Дома и люди. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Князь Семен Семенович Бамелик Лазарев происходил из рода Лазарев по женской линии, которые построили когда-то армянскую церковь на Невском проспекте, и в связи с этим на 100 лет получили в свое владение, или точнее на протяжении 4 поколений, но это фактически совпало со 100 годами, особняк слева от церкви. Особняк был нарядно украшен, имел паркеты, превосходные керамические печи, все замечательно. Только в начале 20 века церковный совет попросил Семена Семеновича возвратить дом церкви. Уговоры не помогли, и ему пришлось искать какое-то новое жилище. Он предпочитал жить в старых домах, потому что он был историком и архитектором, конечно, не хотел уходить из исторической части города. И в конце концов, вот тут продавался особняк графа Игнатьева на 1,22 миллиона, он его купил. Особняк, который построен по типовому проекту Земцова. Но у него был более новый и не столь прочный флигель в сторону набережной Мойки. И там Семен Семенович решил устроить себе кабинеты, которые напомнили бы ему о его родителях, о его родном доме на Невском проспекте. Туда, в знаменитый армянский зал, в свой кабинет, в библиотеку, он перенес как раз паркеты, статуи и вот эти керамические печи, возможно, поставили даже решетку балконную. Но вот архитектор армянской церкви нажаловался, хотя Абамелик Лазарев оставил копии на месте. Вот. И Абамелик оформил себе этот дом. Причем там была гостиная матушки, комната, обставленная вещами отца Семена Христофоровича. То есть он создал себе вот такое вот семейное гнездо. К этому времени он был женат. Жена жила в изящных классических гостиных парадной половины особняка, но здесь, в новом доме, для нее оформили небольшой театральный зал, поскольку она увлекалась балетом и была балериной-любительницей. И вот открыли двери, и этот особняк принял первые 200 гостей. Причем, кроме уже описанных комнат, там была устроена в дворовом флигеле просторная рокальная столовая, были буфетные, небольшие переходные комнаты в стиле, опять-таки, ринальдиевского классицизма очень раннего. Особняк поражал изяществом и гармонией оформления всех этих помещений. Но княгиня решила, что ей недостаточно места, чтобы показывать свое искусство балерины, и вообще старый дом тесен. Тогда князь Абамелик купил соседний дом по Миллионной улице. И опять-таки, дом с квартирами, ну, в которых потом находилась его контора, где жили его управляющие, он оставил. Корпус на Мойку снесли. И тут уже Иван Фомин строит ему еще один особняк, еще одну часть особняка на берегу Мойки, где всего две большие залы во втором этаже. Аванзал, который архитектор воспринимает как большую столовую, театральный зал. Оба этих помещения двусветные, то есть двухэтажные. Да и сегодня, когда попадаешь туда, тебе кажется, что ты где-то там затерялся. Потому что они совершенно несоразмерны, в отличие, кстати, от этого оформленного старыми предметами уютного дома, эти залы несоразмерны человеку. Они велики. Ну, вспомним, что Фомин потом оформит Московское метрополитен. Это уже понятно, для толп народа. А здесь пока что для одной княгини Екатерины Павловны. И вот в этом небольшом доме огромный вестибюль, главное, с большими гардеробами и, извините, большими туалетными комнатами, которые одновременно рассчитаны человек там на 14 мужчин. Сравнительно узкая, но очень высокая лестница приводит в аванзал, в котором находилась копия большого двуязычного камня, когда-то найденного при раскопках князем Семеном Семеновичем. Зал декорирован пилястрами и колоннами искусственного мрамора, оформленными такими крупными пятнами, что несколько противопоставлено изящной росписи плафона. В зале золоченый балкон, явно предназначенный для оркестра. Следующий зал обшит белым искусственным мрамором и из таракотового искусственного мрамора пилястры и наличники дверей. И это сценический зал, в котором было поставлено даже оборудование для театральных представлений. То есть все эти софиты были устроены. Князю уже к 60. Его супруге, ну, в любом случае, под 50. Представить себе, что вот этой бездетной супружеской чете нужны вот эти грандиозные помещения, как-то сложно. Когда туда приходишь со специалистами по театру, они проходят и сразу понимают, что первый зал предназначен для выставок или, по крайней мере, для каких-то общих собраний. В общем-то, когда Фомин хотел устроить столовую, он ее нарисовал в маленьких столиках. Но семейный обед – это вовсе не ресторанный зал. Кроме того, на подобный обед люди, входя с лестницы, они должны найти свое место за столом, где поставлена табличка с их именем, и вовсе не садятся, как в ресторане, на любое свободное место. Таким образом, этот зал чисто этикетно никак не подходит для семейного, даже банкетного зала. Вот. Тем более, имея в виду театральный зал, слишком высокий и слишком профессиональной сценой для частного особняка, и это тоже кажется очень странным. Автор, то есть я, будучи там очень много времени в 90-х годах и потом в начале 2010-х годов, я все-таки понимаю, что он бездетен. Супруга его была воспитана в итальянских поместьях. Она, кстати, наследница Павла Демидова. И не слишком любит петербургский климат. Скорее всего, предполагал, что он недолго проживет в этом доме. Кстати, он и умер в период Первой мировой войны. Супруга приехала на пару месяцев. Тогда этот особняк сфотографировали и опубликовали и портрет хозяйки, и несколько изображений кабинетов в журнале «Столица и усадьба». Вот. А что касается княгини, то понятно, что уже после 15-го года она не возвращалась в Россию. И вот у меня есть ощущение, что князь строил не свой дом, но хотел передать свою грандиозную профессиональную историческую библиотеку, этот профессиональный театр, Армянскому обществу в Петербурге. Потому что кроме как вот такой дом культуры, я говорю, с грандиозным гардеробом и просторными залами, он ни для чего другого не подходил. Даже по сравнению с другими частными домами начала 20 века, он чересчур велик.
0: Санкт-Петербург. Дома и люди. Петербургские зарисовки на волнах «Радио Град Петров».

0: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Дорогие друзья, для вас прозвучала шестая вариация из цикла «Вариации на тему рококо» Петра Ильича Чайковского в исполнении Мстислава Ростроповича и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: В сегодняшней передаче мы продолжим разговор о Викторе Некрасове. В прошлый раз мы, можно сказать, до середины нашего рассказа дошли, да, и, ну, сначала у нас, как всегда, немножко переформатированная передача. Я задам вопрос на викторину, а потом продолжим разговор об этом удивительном человеке, писателе, как мы говорили, каком-то необыкновенно светлом, в противоречие тому смутному, тяжелому времени, в котором он жил, и его судьбе непростой. Я готова сейчас посвятить вот нашу первую часть программы викторине, да, чтобы нас ничего не отвлекало уже от рассказа о Викторе Некрасове. А Саша, напомни, пожалуйста, условия.
1: Ну, условия крайне простые. Надо, как только будете, уважаемые радиослушатели, знать правильный ответ на вопрос Маши, надо звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству и давать правильный ответ. Кто даст первым правильный ответ, будет иметь возможность в течение наступающей недели приехать на радио «Град Петров», набережная лейтенанта Шмидта, 39, и получить любой диск или любую книгу из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Итак, сегодня, так как у нас нету кулинарной рубрики, уже достаточно давно...
1: Ну, пост идет, знаешь, да, пост какая кулинарная рубрика.
0: А вопрос, можно кулинарный? У меня вопрос кулинарный. Да, но тем не менее, этимологию не выбирают. Мы сегодня по истории слова, по его этимологии будем угадывать...
1: слово.
0: Ну да, да, это слово, оно означает нечто съедобное, да, пока не буду конкретизировать.
1: Но постное, надеюсь.
0: Ну, можно сделать постное, можно не постное,
1: ну, да, понятно,
0: конечно.
1: Ладно.
0: Да, но изначально такое двоякое, да, можно постное, можно не постное. Итак, слово это очень интересно по своему происхождению. Оно пришло в русский язык в 19 веке через немецкий язык, в немецкий через итальянский язык, а в итальянский из латинского языка пришло это слово. И неожиданно для нас сейчас... Вот это вот латинское слово восходит к значению «крученый, извилистый». От глагола «крутить», там что-то так вот «выкручивать». И это было связано с основой вот для этого изделия. Основа вот как-то закручивалась, выкручивалась. Сейчас мы это не осознаем практически.
1: Не выкручиваем, не закручиваем.
0: Ну, мы закручиваем, но немножко не то. Не то, что изначально закручивалось, это сама основа. Потом немножко об этом расскажу. Вот что же это за слово? У тебя есть варианты какие-то?
1: Нет, я еще не успел осознать
0: даже. Скручивали, заплетали вот основу, то, из чего это делается. Скручивали.
1: Пришло в немецкий, из немецкого языка в 19 веке.
0: Да, да, через немецкий язык, но
1: то
0: вообще...
1: То есть это как бы... немецкая еда какая-то была, да?
0: Не, ну, нет, почему? В немецкий попало из итальянского. То есть вообще это исконно как бы с итальянским, наверное,
1: ассоциировано. А, итальянская еда. Да, слушаю вас.
2: Алло.
1: Да-да.
2: Слово крендель, алло.
0: Да?
1: Крендель.
0: Нет, не крендель.
2: Алло.
1: Не крендель.
0: Не крендель. Так, первая попытка у нас. Я еще раз повторю, что сейчас мы вот этой выкрученности не осознаем. То есть сейчас основа ровная, кажется. А вот раньше, поскольку условия не позволяли сделать такую вот ровную основу, то вот ее выкручивали, чтобы в конечном результате получить ровную форму.
1: Как сложно все, да. Слушаем вас.
0: Да вот даже сорвался звонок, испугали бы кого-то.
1: Чтобы
0: да.
1: Выкручивали для того, чтобы получить ровную форму. Какая-то борьба противоположности.
0: Ну,
1: Гегель,
0: нет, смотри, вот сейчас появились новые технологии, да, машины, там геометрические формы, которые могут... эту форму, как бы форму выровнять автоматически. Uh-huh. А раньше, чтобы руками сделать такую геометрически правильную форму, приходилось вот что-то такое выкручивать, чтобы ее создать в итоге.
1: Да, слушаю вас.
2: Алло, может быть, это пельмени?
0: Нет.
1: Что?
0: Не пельмени. Нет, пельмени предположили, но это не пельмени.
1: Нет, какие пельмени?
0: Да, вот интересно, конечно. Ой, с этим словом очень много всяких.
1: А мы это едим сейчас постоянно? То есть бывает, что едим? Или редко, или часто,
0: Конечно.
1: или это...
0: А я это уж на любителя.
1: Ну, в общем-то, это принято у нас, да?
0: Да,
1: Еда
0: подсказать
1: такая.
0: немножко, ну да.
1: Понял.
0: Подсказать немножко или
1: Ну,
0: не надо.
1: не
0: Вообще с
1: знаю.
0: этим словом очень много всего, целая цепочка каких-то курьезов исторических связана, и есть похожие на него слова, даже некоторые персонажи от той же основы.
1: Нет.
0: Нет. Но я вот скажу, ты спросил, любят ли его сейчас и употребляют ли? Конечно же, употребляют, да, те, кто любит сладенькое, так
1: Оно
0: сказать.
1: сладкое.
0: Да.
1: Может быть вегетарианское, а может быть и не
0: Ну, в
1: вегетарианское.
0: принципе, да, можно приготовить разные же рецепты есть. Да.
1: Сладкое,
0: Но
1: форму
0: изначально
1: имеет
0: все-таки.
1: какую-то. И может быть вегетарианское, может быть не вегетарианское. Уже много всяких здесь, как бы, чтобы подумать, что же это такое может быть, да?
0: Да, какие у тебя есть предположения? Но только не называй, пиши мне в воздухе. Да, что же это
1: А я
0: такое?
1: пока у меня даже никаких предположений.
0: Да, вот латинский витой,
1: Ну,
0: крученый.
1: понятно, понятно.
0: Но сейчас, вот я сказала, что сейчас это кажется правильной формой, но все-таки вот это вот понятие витиеватости за этим изделием тоже сохраняется. Просто не основа витиеватая, а нечто другое.
1: Может быть, сейчас я тебе напишу. Ну, кто же это вообще? Это слово-то немецкое, но...
0: Нет. Нет. Но ты все-таки пытаешься подумать, что как будто бы основа закрученная. Но нет, сейчас основа ровная, а витиеватость сохраняется за некоторыми элементами. А раньше прям вот крутили перед тем, как положить в печь, я вот скажу
1: Ну,
0: уже, подскажу, да? Чтобы создать
1: понятно.
0: эту форму. Так вот закручивали, закручивали. А потом уже, когда из печи вытаскивали, получалась такая ровная форма. Я ее показываю даже сейчас Саше,
1: Ну,
0: но ему это ни
1: показывает
0: о
1: как
0: чем не
1: круглое
0: говорит.
1: что-то такое,
0: Круглая,
1: круглое, да,
0: да.
1: круглая форма.
0: Круглая форма получалась. И она же и осталась, фактически. У нас еще один звонок.
1: Да, слушаю
2: Алло.
1: вас.
2: Алло.
1: Да, да.
2: Добрый вечер. Может быть, макароны?
0: Нет, не
1: Нет.
0: макароны, сладкое, да, десерт мы уже обозначили.
1: Макароны явно не немецкое
0: Да,
1: слово.
0: и мы уже выяснили, что это круглой формы. То есть,
1: Круглой формы, типа пирог какой-то.
0: ну вот основа круглой формы,
1: Угу.
0: когда-то, чтобы ее создать перед тем, как поставить в печь, это закручивали. А сейчас вот уже ингредиент
1: А пара
0: немножко.
1: там нужна какая-нибудь?
0: Пар. Понимаешь?
1: Дрожжи там что?
0: Понимаешь, вот дело в том, что технология приготовления со временем-то все-таки немножко поменялась. И
1: Тут
0: все-таки.
1: какие-то машины существуют, то есть она как бы
0: Но
1: не
0: придающие
1: дома
0: форму.
1: готовится, а
0: Придающие форму.
1: покупается, да? Дома
0: Ну,
1: не
0: часто
1: готовится.
0: покупается, но и домашние есть все-таки. Но если правильно кондитерски создавать, да, это где-то в условиях там ресторанных. А вообще, конечно, и дома мы можем такое сделать. Да. Кто-то угадал у нас уже
1: Ну, можно
0: предположение.
1: позвонить тогда, Каня.
0: Да. Угадаем всей нашей студии. Пишите вот в воздухе. Да, нет, неправильно.
1: Я какой-то же буквы
0: Значит,
1: не знаю.
0: очень простое классическое изделие, кондитерское, сладкое, самое вот что ни на есть, прям классика круглой формы. Ну, что это может быть вот такое?
1: Торт?
0: Саша,
1: Что?
0: ну, ты получаешь
1: А, я угадал, да?
0: диск или книгу «Радио Град Петров».
1: Ну хорошо,
0: Торт.
1: возьму диск с записи семинарной.
0: Да, но это торт, действительно, это торт. Торт изначально круглой формы был. В чем я сказала еще парадоксы, всякие интересные исторические факты. Еще есть слово тортилья, да, оно тоже ведь
1: лепёшка
0: названо...
1: Лепёшка какая.
0: Да, лепёшка. Но вообще, когда испанцы в Америку прибыли, они увидели такие круглые кукурузные лепёшки и назвали их, как, поскольку эта тут круглая форма ассоциировалась с тортом, назвали маленький торт, вот этот тортилья, да. Вот. Потом тоже от этой, вот я сказала, персонажи...
1: Тарталья.
0: Тортила, черепаха тортила, да, из «Золотого ключика» тоже не случайно, потому что вот сухопутные черепахи тоже назывались таким вот английским тартос.
1: Тартл — это черепаха по-английски.
0: Да, то есть тот же самый корень, потому что круглый вот этот вот напоминающий лепешку панцирь был. Тоже, оказывается, это однокоренные слова. И вообще эта круглая форма очень повлияла не только на кулинарию, а и на архитектуру. Вот, вот эта вот круглая основа, да, вот как тортообразная, она потом легла в основу и Колизея, и вот подобных архитектурных сооружений. А витиеватость, которую я сказала, это, конечно же, декор. То есть уже позже появились вот эти элементы декора. То есть оно как бы потеряло свою изначальную основу, что крутили вот это вот тесто, да, изначально это все-таки тесто было, потом уже бисквит на этом основа, вот, но зато вторично, получается, с ней же и связалась уже через вот эти вот завитушки декора, вот такие вот интересные. И еще хотела добавить, что в Италии, ну, который, в общем-то, можно сказать, и восходит это слово, есть такая пословица, ну, мы знаем все пословицу, о вкусах не спорят, да, а там немножко продолженное есть, о вкусах не спорят, о тортах не дискутируют, потому что очень не только популярное кондитерское изделие, но оно считается, вот его сделать хороший торт, это верх кулинарного искусства, и поэтому для вот поваров это изделие стало высшим проявлением мастерства кулинара, поэтому вот о тортах не дискутируют, да, у каждого свой уникальный рецепт. Но вот интересно, что современный вид и рецепты торта все-таки восходят не к итальянцам, наверное, а к французам, которые довели до совершенства.
1: И еще эти самые Австрия-Вена тоже.
0: Ну да, да. Но вот все-таки, ну, французы, так скажем, способствовали тому, что изделия проникает к нам в своем современном виде, и также и не только вкусовом, но и эстетическом, как мы его видим. Вот так много связано с этим словом. Ну что же, мы идем дальше и продолжаем разговор о Викторе Некрасове.

0: Мы остановились на 70-х годах, сложных для Некрасова, но давай напомним, наверное, вообще о том, что это за... Что это за писатель, что это за человек, да, для тех, кто не слышал нашей первой.
1: Ну, если в двух словах сказать, то это как бы участник Второй мировой войны. Написал он книгу «В окопах Сталинграда», которая пользовалась очень большой популярностью в Советском Союзе, была издана 26 раз, была ему присуждена сталинская премия, причем есть такая как бы версия, что лично Сталин включил его в список номинантов на эту премию, да. Потом он вообще жил в Киеве. Вот известно, что он боролся за то, чтобы вспомнить Булгакова, и то, что Булгаков родился в Киеве тоже, и вот «Дом Турбиных», у него была статья «Дом Турбиных», после которой это стало известным местом. Он, в общем, был такой, у него был очень, то есть, человек с большим общественным темпераментом. Потом он боролся за то, чтобы Бабий Яр как бы был, вот уничтожение евреев в Бабьем Яре было, так сказать, известно, там об этом писал статьи, как бы, чтобы памятник там поставить, боролся тоже за это. И постепенно, как бы вот так, слово за слово, как-то он стал в оппозиции к советской власти, да. Его перестали печатать, его перестали, так сказать, экранизировать. Потом, ну, его исключили из Союза писателей. И, в общем-то, стали вынуждать его к отъезду. Ну, как бы показывать ему, что лучше ему было бы покинуть, как было в то время принято для тех, кто не был согласен с советской властью, чтобы они покинули страну, Советский Союз.
0: Да, вот я еще хочу добавить, мы в прошлый наш разговор начали с того, что он еще интеллигент, аристократ такой по происхождению, да, вот удивительно, и в то же время он создал вот это величайшее произведение о войне Великой Отечественной, и такой, да, и премию получил, и вот какие-то в нем такие вот удивительные
1: вот
0: сочетания.
1: Вот его нельзя было купить, понимаешь? В чем дело? Да. Вот он как бы не был склонен вот к тому, чтобы устраиваться как-то, использовать свое положение в личных,
0: да,
1: целях,
0: да,
1: как-то в какой-то иерархии устраиваться. У него этого просто не было в характере.
0: Да, но и при этом он очень миролюбивый, да, то есть мы говорили, да, что он вступал именно в диалог, да.
1: У него еще было много друзей, он был, да, очень компанейский человек. Друзья его звали Вика таким интересным,
0: да, да,
1: именем, да, Виктор.
0: Ну, Вика, Виктор.
1: Да.
0: Вот интересно, я хочу, пока мы не продолжили наш разговор, о нем так хорошо сказал его друг Андрей Синявский, который ему много и помог, да, и
1: когда
0: в частности
1: уже уехал.
0: В эмиграции, да, он в квартире его жил. Вот он так характеризует Некрасова: светскость как определяющая, как положительное начало. Все мы монахи в душе, а Некрасов светский человек. Мы закрытые, мы застывшие, мы засохшие в своих помыслах и комплексах. Некрасов открыт всем дядюшкам и тетушкам, всем прогулкам по Парижу. Светский человек среди клерикалов. Ему не доставало трубки и трости. Член Союза писателей, недавний член КПСС, исключенный, вычеркнутый из большой энциклопедии. Он носил с собой этот вдох свободы. Человеческое в нем удивительно соединялось с писательским. И он был этим человеком. Это так редко встречается в большом писателе в наши дни. Да ведь и то сказать, он был старше нас, старше и живее. Как я сказала, был больше всего человеком среди писателей. А человек не с большой, а с маленькой буквы. Это много дороже стоит. Вот, в принципе, о чем мы говорили, да?
1: Да, но Синявский уже это после того, как Некрасов эмигрировал.
0: Эмигрировал, но это относится, в общем-то, к
1: нему. Конечно, он же не изменился 100%. Сильно, как эмигрировал. Я просто хотел почитать сегодня фрагменты его... у него было такое произведение уже в последние месяцы, можно сказать, перед отъездом из Советского Союза. Такое произведение, оно называется «Кому это нужно?». То есть его характеризовать, как бы его жанр очень трудно. Это как бы в форме открытого письма оно было сделано. Но кому конкретно оно предназначалось, неизвестно. Это было такое как бы публицистическое высказывание, да, в виде открытого письма. И вот там есть такие, я, может быть, целиком его не буду читать, но он довольно большое, но некоторые моменты, которые хотелось бы именно, чтобы было понятно, о чем там, собственно, идет речь, да?
0: Хорошо.
1: «Несколько дней назад я проводил во Францию Владимира Максимова, хорошего писателя и человека нелегкой судьбы, а до этого проводил большого своего друга, поэта Коржавина, а до него Андрея Синявского. Уезжали композитор Андрей Волконский, кинорежиссер Михаил Калик, математик Александр Есенин-Вольпин и многие другие, писатели, художники, поэты, просто друзья. А Солженицына выдворили, слово-то какое нашли. У Дали его, например, нет, словно барин работника со двора прогнал. Уехали, уезжают, уедут. Поневоле задумываешься, почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди, которым непросто было принять такое решение? Люди, которые любят свою родину, и ох, как будут тосковать по ней. Почему это происходит? Задумываешься. И невольно, подводя какие-то итоги, задумываешься о своей судьбе. И хотя судьба эта твоя, а не чья-либо другая, это все же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю жизнь прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за нее, и не на самом легком участке, имевшего 3 дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много. Тысячи, десятки тысяч. Я один из них. Почему же, подводя на 63-м году своей жизни эти самые итоги, я испытываю чувство непроходящей горечи? Постараюсь по мере возможности быть кратким. Случилось так, что в 35 лет я неожиданно для себя, для всех стал писателем. Причем сразу известным. Возможно, нескромно так говорить о себе, но это было именно так. Первая моя книга «О окопах Сталинграда», которую вначале немало и поругивали, позже при суждении премии стала многократно издаваться и переиздаваться. Потом появились и другие книги. Их тоже и ругали, и хвалили, но издавали, и переиздавали. И мне стало казаться, что я приношу какую-то пользу. Свидетельство этому 120 изданий на более чем 30 языках мира. Так длилось до 8 марта 1963 года, когда с высокой трибуны Никита Сергеевич Хрущев подверг, как у нас говорится, жесточайшей критике мои очерки «По обе стороны океана» и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. Ну, дальше Некрасов описывает все заключения, которые на него всыпались, начиная там персональное дело, потом строгий выговор, потом исключения, потом обыски. И так далее, и так далее. И вот когда у него проходил отпуск, обыск, у него обнаружились, как он пишет, антисоветские материалы. И вот дальше он пишет. Кто может дать точное определение понятия «антисоветский»? В свое время антисоветскими были такие писатели, как Бабель, Зощенко, Ахматова, Булгаков, Мандельштам, Бунин. Сейчас же их издают и переиздают, хотя и не злоупотребляют размерами тиражей. Ну, а речь, допустим, ныне здравствующего Вячеслава Михайловича Молотова на сессии Верховного Совета в октябре 1939 года. Как надо рассматривать, как про- или антисоветскую? А ведь он в ней, переосмысливая понятие агрессии, говорил, что воевать против гитлеризма нельзя, так как война с идеей, гитлеризм – это идея, абсурд и преступление. Если бы нашли, например, у меня газету с этой речью, ее изъяли бы или нет? А речь Берии. Его биографию с громадным портретом в Большой советской энциклопедии подписчикам рекомендовали вырезать, а вместо нее прислали страничку про Берингово море. А миллионы погибших при Сталине – это что, советские или антисоветские действия? Кто ответит за это? Итак, затрудняясь дать точное определение понятию «антисоветский», я понимаю, что фашистская газета остается фашистской газетой, но архив писателя – это все же архив писателя. Он для работы. Он и просто собрание интересующих писателей по тем или иным причинам вещей. Утверждаю, не боясь ошибиться, что архивы таких писателей, как Максим Горький, Алексей Толстой или Александр Фадеев по количеству так называемой клеветнической литературы во многом превосходят мой. Не ошибусь, если скажу, что и у многих из ныне здравствующих и занимающих положение писателей подобных материалов не меньше, а может быть и побольше, чем у меня. Но ни обысков у них не проводят, ни допросов не подвергают. Дальше он пишет о том, как у него проходил обыск, в каких условиях. Я могу ответить, прямо не лукаво. Пусть уж лучше читатель обойдется без моих книг, он поймет, почему их не видно. Он, читатель, ждет. Но не пасквили, не клеветы, он ждет правды. Я никогда не унижу своего читателя ложью. Мой читатель знает, что я писал иногда лучше, иногда хуже, но, говоря словами Твардовского, случалось врал для смеха, никогда не лгал для лжи. Но тут сразу же возникает другой вопрос, и куда посложнее. Писатель может не печататься, но не может не писать, не может молчать. Это его обязанность, это его долг. Но как его выполнить, когда в любую минуту вежливые люди с ордером могут к тебе войти и неостывшие листы того, что ты только пишешь, забрать и унести? У меня унесли недописанную еще работу, небольшую, но очень важную для меня, о Бабьем Яре, о трагедии 41-го года, о том, как сравняли после войны с берегами овраг глубиной в 40 метров, замыли его и чуть не забыли, а потом на месте расстрела поставили скромный камень, а памятника до сих пор нет, о том, как приходят туда люди с венками, цветами каждый год 29 сентября, и какие события там происходят. И вот рукопись унесли, и альбом с моими фотографиями Бабьего Яра на всех этапах его замывания тоже унесли, пленку тоже. Вернут ли, не знаю. Кому это нужно? Стране, государству, народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний. А насчет баррикад, у него спрашивали, на какой стороне вы баррикад, когда его допрашивали. А насчет баррикад, я на баррикадах никогда не сражался, но в окопах и очень мелких, неполного профиля, сидел. И довольно долго. Я сражался за свою страну, за народ, и за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкантом, поэтом или просто человеком. Но не за то я сражался, чтобы этот выросший мальчик пришел ко мне с ордером, рылся в архивах, обыскивал приходящих и учил меня патриотизму на свой лад. Москва, 5 марта 1974 года.
0: Ну да, вот получается такие размышления, в принципе, о себе, но в контексте эпохи, конечно, да, в контексте конечно. Того, что происходит с той интеллигенцией, которая покидала массово тогда СССР. И вот характерно, что в марте появляется, да, это...
1: То есть лучшие люди, лучшие писатели, лучшие художники, лучшие музыканты выталкиваются страной какими-то серыми КГБшниками, понимаешь? Нужно ли это стране? А это происходит и происходит и происходит.
0: Сначала выходит это произведение в парижской газете «Русская мысль». Тоже, получается, в марте он написал, а в апреле уже выходит. Ну, и то, да, не у себя. Он написал.
1: Ну, понятно, у себя, конечно.
0: Да, да, да. И затем еще, по-моему, на радио «Свобода» тоже, да, дублировалось.
1: Да, это читалось по всем радиоголосам. Это была очень такая, как бы нашумевшая в свое время.
0: Да,
1: я даже помню.
0: Да. Ну, да, еще вот как бы так остро она прозвучала, именно потому что вот только-только у него состоялся самого обыск. И помимо этой статьи, у него еще интересные записи, там документальные, как это все происходило. И вот интересно, что он такую документальную деталь отмечает в картине вот этого обыска, которая показывает, как поменялись времена по сравнению со сталинскими. Он говорил, нужно отдать должное, времена меняются. Они были вежливы, но настойчивы. Они говорили мне, извините, и рылись в частной моей переписке. Они спрашивали, разрешите, и снимали со стен картины. Без зуботычины матерных слов они обыскивали всех приходящих. Женщин вежливо приглашали в ванную, и специально вызванная дама-врач обыскивала их там. Вот, ну, то есть, да, вот такие вот вежливые, очень как бы такие мягкие люди, которые...
1: Но настойчиво.
0: Да-да-да, настойчиво делать свое дело. Ну вот и за этим обыском дальше многочасовые допросы были в КГБ. Да, стали на киевских улицах уже до абсурда доходило задерживать Некрасова, там наряды милиции. хватали его под вымышленными предлогами, ну и тогда уже, естественно, он понял, что работать ему здесь не дадут, и просто даже жить не дадут, и отправляет Некрасов свое знаменитое заявление на имя Леонида Брежнева: «Терпеть оскорбления более не могу, хочу получить разрешение на выезд из страны».
1: И а очень... там только и рады этого,
0: да,
1: только
0: очень
1: и ждали.
0: Быстро, да, очень быстро выдали это заявление.
1: Поезжай.
0: Действительно выгодно было, чем громкие процессы устраивать, выгодно было просто ему разрешить. И в августе 1974 года, то есть это тот же самый год, он лихорадочно собирается, ему разрешают взять с собой минимум вещей, то есть один только чемодан одежды и несколько личных книг. И очень такая тоже деталь, больная, острая, что у него был спаниель, да, Джулька, да, его любимая, и шел вопрос, взять ее или не взять, потому что ему не давали, просто там тоже в аэропорту пытались задержать, и он вот готов был отменить свой полет, потому что он сказал: без собаки я не поеду, но тем не менее все-таки...
1: Ну, понятно же.
0: Да, все-таки разрешили ему этот выезд, и он покидает самолет, покидает страну, да, в самолете. Я хотела сказать, что очень он описывает, что противоречивые такие чувства у него были, конечно же. То есть, с одной стороны, ну, неимоверное облегчение, что он наконец-то сможет вдохнуть вот эту свободу, а все-таки с другой стороны, как мы говорили, вот и всю прошлую программу, да, об этом рассуждали, настолько он был гражданином своей страны, он очень привязан был, и, конечно, для него это большое страдание было. И первое время, ну, он попадает, собственно, в Париж, да, он через Швейцарию, по-моему, летит, mm-hmm. да, попадает в Париж, но мы помним, что он, в общем-то, оттуда и прилетел в Россию когда-то, да, то есть все-таки...
1: Да, у него родители там были, он даже русского языка не знал в детстве.
0: Да.
1: Только по-французски. У него брат, кстати говоря, погиб во время гражданской войны, он вообще по-русски не разговаривал, он погиб, он был 16-летним юношей, погиб во время гражданской войны, он попал в какой-то место к своим родственникам, и там его поймали большевики и красногвардейцы, да, и он не мог ничего говорить по-русски, они его расстреляли как шпиона, родного брата.
0: Да, ну, в общем, попадает он в Париж, там первое время, я уже упомянула, Андрея Синявского, под Парижем у Андрея Синявского и его жены в доме живет Виктор Некрасов. Туда приезжает тоже его пасынок и жена. И вот вспоминает, что он, несмотря на то, что Париж, как мы отметили, не был ему чужим, и он там до 3-летнего возраста жил со своей матерью, но все-таки ему тяжело давалось вот это вот звание, так скажем, иммигранта. Он очень скромную жизнь вел, и вот описывала его в то время Лилиана Лунгина, да, известная переводчица. Вика его называли, как Саша сказал. Вика не любил шикарных ресторанов, предпочитал маленькие бистро, где по утрам выпивал чашечку кофе. У него не было больших потребностей, его главные расходы заключались в покупке книг и альбомов по искусству. Когда он ужинал, у знакомых никогда не требовал изысков, просил чая, бутербродов с колбасой и сыром и водки. Ну вот, да. Но еще помимо скромности, конечно, такой скромный, но уют мы чувствуем. Он очень был таким вот комфортным, общительным человеком, к нему притягивались люди, и поэтому вот квартира под Парижем, где они жили, стала быстро таким центром притяжения иммигрантов, да, и творческой интеллигенции.
1: Многие, кто приезжали, да, из Советского Союза, даже с ним встречались, хотя это было, в общем-то, не очень-то так безопасно, тем не менее, почему-то с ним как раз встречались, видимо, как-то не боялись, что могут быть какие-то из этого неприятности.
0: Да, и там гостил у него и Владимир Высоцкий, и Булат Акуджава, и Михаил Барышников у него бывал, Иосиф Бродский бывал. То есть вот такие вот, ну, действительно были, и со всеми хорошие были очень отношения, очень дружеские. Такой он еще, помимо всего, для них был таким негласным авторитетом даже.
1: Ну, старший был, так, конечно.
0: Да, вот Саша говорил, что у него есть стихотворение.
1: Нет, ну, стихотворение нам еще, наверное, рано. Я хотел кусочек прочитать из его последнего произведения большого, которое называется «Маленькая грустная повесть», «Маленькая печальная повесть» в другом переводе. И это как раз, на самом деле, эта повесть рассказывает о трех друзьях, которые здесь были, жили в Советском Союзе. Один был балетным балеруном, как пишет Некрасов, второй был кинорежиссером, и третий был таким эстрадным артистом, Ашот. То есть Сашка, Роман и Ашот. Вот, ну, они их называли «Три мушкетера», они были, в общем, не разлей вода, такие люди дружные, вот они все вместе там каждый день встречались, там все такое. Друг перед другом они, как бы, не было у них секретов, одалживали деньги, в общем, ну, в общем, настоящие друзья. И потом они все так более-менее рано или поздно оказывались за границей. Кто-то совсем, кто-то не совсем. И вот этот Сашка Балерун, да, я думаю, что это прообраз его был. Это Михаил Барышников, да? Ну, не знаю. Ну, просто прообраз, это не то, что описан Михаил Барышников, конечно. Вот. И вот как жизнь, вот кто-то достиг...

0: Да понятно, разные интересы у людей появляются, разные как бы вообще уровень и все прочее. Но вот и вот эта печаль, она пронизывает всю эту небольшую повесть, маленькая печальная повесть.
1: Небольшой отрывочек.
0: Небольшой отрывочек. Концерт состоялся в зале Мютуалите, не самом большом, Пале де Конгре побольше, но очень престижном. Когда-то с успехом выступал здесь Окуджава. Несмотря на язык, народу собралось тогда много. В проходах даже стояли. Ашот ожидал афиш, но их не было. Сашкино имя фигурировало только в общей концертной программе. Тумба с этими строгими, без выкрутас, анонсами стояла на углу бульвара Сен-Жермен и Рю-Дюбак. И, сидя в угловом кафе «Эскуриал», Ашот всегда внимательно ее разглядывал. Штерн, Ягуди, Иеремия Минухины, наш Ростропович, Гидон Кремер – лучшие имена. И вот среди них Куницын, Сашка Куницын, Гад Куницын. Они с Андреет сидели в этом самом эскуриале, посасывая сквозь соломинку ледяной оранж-прессе, и нет-нет, Ашот кидал взгляд на афишу. Ты знаешь, о чем я думаю? Ахматова, встретившись с Солженицынами, а он ей очень понравился, сказала: «Одно у вас осталось испытание. Испытание славы». Или что-то в этом роде. И Солж не выдержал. Даже Солж, великий Солж. Ну почему? Человек защищает свою точку зрения, имеет же он право ее иметь и защищать. Да не о ней речь, не о точке зрения, бог с ней. Речь о славе. Не знаю, может, и я, добившись ее. Пока, правда, что-то не светит. О знаменитых звукооператорах я что-то не слыхал. Но, может, и я, добравшись до Олимпа, задеру нос. Но вот Сашка, наш Сашка, таскавший маме картошку, когда я ногу подвернул, ходивший в рваных джинсах. Ты скажешь, что в том и шик. Но, в общем-то, не такой уж он шмоточник. Главное, что можно было тиснуть даже пятерку, червонец, у Сашки. И тут же забывает. Разве ты мне должен? Ну, давай тогда шиканем в Садко, двинем. Деньги считать не умеет. Любой импресарий ее облопает. Лопух. Что это лопух? Это жена у него иностранка. Что это лопух, переспрашивает Анриет. Такой лист большой. Всю ночь перед концертом Ашот проворочился. Вставал, набивал трубку, смотрел в окно. На концерт пришел заранее, надо было еще пропуск взять у администратора. Пришел один. У Анриет было вечернее дежурство, а мама что-то совсем раскисла. Народу собралось много, даже толпились у входа. Лишнего билетика, правда, не спрашивали. Место оказалось хорошее, 10-й ряд. Долго не получалось с освещением, прожектора вспыхивали и гасли. Потом пробовали звук. Ашот нервничал, без конца складывал, расправлял программку. В ней сообщалось, что в первом отделении «Щелкунчик», «Раймонда», «Спящая красавица», во втором что-то неизвестное английского или американского композитора. И ничего себе, полуденный отдых Фавна. Повеяло Нижинским. Наконец все вспыхнуло и зазвучало. И на сцену вылетел, точно с облаков спустился кто? Сашка. Слетел и застыл, очевидно, ожидая аплодисментов. Они последовали, не очень бурные. Бурным еще рано. Но хлопал весь зал. Он слегка только головой сделал поклон и... Дальнейшее было триумфом, самым настоящим. Ашот пытался восстановить потом все в памяти и не мог. Полеты, взлеты, перелеты. Казалось, даже из земли не успевал коснуться, и опять в воздухе. После каждого фуэте или особого, понятного только специалистам, трюка, зал раскалывался от аплодисментов. Красив, изящен, легок, горяч, порывист. Никакого напряжения. И ноги вроде длиннее стали. В антракте Ашот ходил один, увидел двоих знакомых и одного хмыря со своего телевидения, но встречи избежал, прошел мимо, возможно, те даже обиделись. Рассматривал большие фотографии, задержался у нью-йоркской афиши Карнеги-Холл, очень лаконичной, легкими штрихами ноги в прыжке, голова откинута. Постоял в очереди в буфет, выпил стопку водки, для храбрости, что ли, вернулся на свое место. Второе отделение было уже не классика. Появился, крадучись, озираясь, долго ходил, ложился, потом вскидывался, пролетел через всю сцену и опять не торопясь,

0: начал пятиться, точно чего-то опять испугался. Музыка обрывистая, однообразная. Принят был сдержаннее. Но вот Фавн. Почти совсем без трюков и полетов оказался. Ашот с облегчением вздохнул. Ни тем, ни другим, ни классикой и ни модерном. И Сашка был предельно артистичен. Ну, конечно же, Ашот всегда говорил. Сашка не только танцор, но и артист. К концу выступления зал устроил Сашке овацию. Никак иначе это не назовешь. Зал поднялся, стал неистово хлопать, отовсюду неслись крики «Браво! Бис!». После третьего или четвертого его выхода раскланялся он спокойно, достойно, без всяких поцелуев в зал. Ашоту стало еще радостнее. Начали скандировать, ринулись к сцене. Во Франции это почему-то не принято, но полетели на сцену цветы. Крохотные, красные, оранжевые, голубые букетики. Ашот чувствовал, что сейчас разревется. С трудом сдерживался, глотал тот самый ком в горле. Ну и дальше.
1: Да, ну вот такой же ком в горле, мне кажется, и у нас, потому что, на самом деле, с такой огромной любовью, с ностальгией он описывает. Я вот себе представляла Михаила Барышникова, действительно, как ты сказал. Вот,
0: ну и... просто я почему сказал, что Барышникова? Потому что, конечно, это не характер Барышникова, это просто, ну, он был знаком с Барышниковым, да, тот бывал, да, у него, поэтому, когда говоришь, что вот эмигрант-танцовщик, значит, наверное... как-то что-то такое связано с Барышниковым.
1: Да. Ну вот правда, вот такой тоской по родине очень пронизано это произведение. И вообще, вот пару слов еще скажу о его последних годах и днях. Еще же очень важно, что он работал на радио «Свобода», да, выходил в эфир раз в неделю уже, живя в эмиграции. И там тоже он вот в каждой передаче этой ностальгии он вспоминал, он тосковал по родине, он называл себя парижским киевлянином. Вот. И, соответственно, да, последние недели своей жизни он провел в клинике, да, он был глубоко болен, несмотря на то, что на тоску, да, он отличался, как мы сказали, таким удивительно светлым и легким нравом, и даже уже будучи болен, вот вспоминают его друзья, что он там шутил с медицинским персоналом, он вот легко уходил. И характерная деталь, что в больничной палате у него на тумбочке до последнего дня лежала медаль за отвагу. Это единственная награда, которую он взял с собой, улетая из России. Вот это тоже такая вот важная черта.
0: В конце нашей передачи, тут мне сказали, обязательно надо сообщить, что Михаил Барышников, которого мы тут упоминали, он, оказывается, нет, отменяется. Ничего не понимаю. Ну, ладно. Закончить я хотел стихотворением, которое написал о Париже Булат Акуджава, с которым дружил с Виктором Некрасовым. «Париж для того, чтобы ходить по нему, глазеть на него, изумляться, грозящему бездны концу своему не верить и жить не бояться. И чтоб, подавив народившийся крик, и вздрогнув, и высушив слезы, укрыться от правды хотя бы на миг и от переделкинской прозы. Он благоуханием так умощен, таким он мне весь достается, как будто я понят уже и прощен, и праздновать лишь остается. Париж для того, чтобы забыть хоть на час борение крови и классов, войти мимоходом в кафе Монпарнас, где ждет меня Вика Некрасов».
1: Виктор Некрасов умер 3 сентября 1987 года, 76 лет ему было, и похоронили его под Парижем.
0: Сен-Женевьев-де-Буа, на кладбище русской эмиграции.
1: Да. И очень тоже интересно, что давнее желание его выполнили друзья в изголовье могильной плиты. Они вмонтировали осколок снаряда, подлинный осколок снаряда, вот, изуродованный взрывом, который Некрасов подобрал когда-то на Мамаевом кургане в Сталинграде. Вот, и бережно хранил его всю свою жизнь, как вот такой символ. И я думаю, что у нас время уже вышло, поэтому мы переходим.
0: Прощаемся.
1: Прощается Саша, да? Я прощаюсь только на перерыв. Сегодня после перерыва у нас будет программа «Поговорим о театре». Я жду Евгения Авраменко, который сегодня у нас не в качестве театроведа, а в качестве режиссера придет. Поэтому вот ждем Евгения.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Метнера надо было бы вообще играть несравненно больше и чаще, чем его играют. Писать о нем больше, чем пишут. Это очень самобытный, очень глубокий и глубоко честный художник, рыцарь музыки без страха и упрека. Он сам был изумительно чистым и художественно честным человеком. Он готов был в самом прямом смысле слова сражаться за свои художественные позиции. В нем не было никакой рисовки, снобизма и чего-либо подобного. Он был в музыке предельно искренним. В контраст с очень многими нашими, даже и великими композиторами, он был человеком высокой культуры, очень начитанным, с умом философски поставленным. Этими словами замечательного историка музыки Леонида Леонидовича Сабанеева мы откроем еще один наш маленький концерт, посвященный творчеству Николая Карловича Метнера. И пока не зазвучала музыка, прочтем еще несколько строк из статьи Сабанеева, который, пожалуй, точнее многих смог понять и по достоинству оценить самобытность Метнера и созданного им художественного мира. Музыка Метнера была из всей существующей русской музыки наиболее философски поставлена и углублена. Вообще, до него русская музыка всецело замыкалась в круг эмоций, чувств, настроений. Третьего измерения, глубины, в ней было маловато, и даже ее как-то стеснялись. Тут был некий аскетизм его музыкальной сущности. Он не любил изобразительности, декоративности, выворачивания души наизнанку, как то любили многие русские авторы, в этом именно полагавшие свою русскость. Музыкальное творчество современности не давало ему никакого утешения. Он был глубочайшим образом одинок в музыкальном мире и как-то чужд ему. Из русских музыкантов ему оставались близки очень немногие, в том числе Рахманинов, который был его убежденным поклонником настолько, что даже последние его вещи были явно написаны под влиянием Метнера. Сочинения Метнера имеют почетную известность, но это не есть бурная широкая слава, а нечто глубокое и интимное, что к его облику и к самому воплощению его произведения имеет некую онтологическую сродственность. Конец цитаты. «Рыцарь музыки без страха и упрека, готовый всю жизнь сражаться за свои идеалы». Так говорит Сабанеев о Метнере. Спустя несколько десятилетий знаменитому критику вторит современный музыкант, прекрасный интерпретатор произведений Метнера. Рыцарство, благородное, нестяжающее, суровое и немножко забавно устарелое – один из лейтмотивов метнеровского творчества. Так пианист Руслан Разгуляев пишет по поводу одной из фортепианных сказок Николая Метнера, которая вдохновлена стихотворением Пушкина «Бедный рыцарь». Эта пьеса – финальная в цикле четырех сказок опус 34, написанном в 1916-17 годах. Большая программная картина, величественная и просветленная. Обратимся вновь к комментарию пианиста. В мемуарной литературе есть сведения, что Метнер сначала не хотел давать этой сказке подзаголовок, но потом все-таки надписал в автографе эту строчку из Пушкина. Что довольно странно на первый взгляд, ведь эта строчка буквально поется на мелодию в первых тактах сказки. Но если почитать пушкинское стихотворение, то можно предположить, что именно смущало в нем Метнера. «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно видение, непостижное уму, и глубокое впечатление в сердце врезалось ему. Путешествуя в Женеву, на дороге у креста, видел он Марию Деву, Матерь Господа Христа. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел, и до гроба ни с одною молвить слова не хотел. С той поры стальной решетки он с лица не подымал и себе на шею четки вместо шарфа привязал. Несть мольбы отцу, ни сыну, ни святому духу век не случилось паладину, странный был он человек. Проводил он целые ночи перед ликом Пресвятой, устремив к ней скорбные очи, тихо слезы лья рекой. Полон верой и любовью, верен набожной мечте, «Аве Матер Деи кровью» написал он на щите. Между тем, как паладины встречу трепетным врагам по равнинам Палестины мчались, именуя дам, «Люмен целум, Санкта Роза», — восклицал в восторге он, и гнала его угроза мусульман со всех сторон. Возвратясь в свой замок дальний, жил он строго заключен. Все безмолвный, все печальный, без причастия умер он. Между тем, как он кончался, дух лукавый подоспел. Душу рыцаря забирался бес тащить уж в свой предел. Он, где Богу не молился, он не видел, где поста, ни путем, где волочился он за матушкой Христа. Но Пречистая, конечно, заступилась за него и впустила в царство вечно паладина своего. Обратимся вновь к комментарию пианиста. Метнеру, несомненно, была близка фабула стихотворения, но его, возможно, смущала несколько ироничная тональность пушкинского опуса. Не случайно стихотворение не было напечатано при жизни Пушкина по цензурным причинам. Хотя надо заметить, что не прошедшие цензуру строки произносят уста бесовские. Отношение Метнера к бедному рыцарю, сочувствующее искренне, с этой общей тональностью стихотворения не совпадало. Недаром Метнера называют верным рыцарем романтизма. Поэтому не будем строги к немного хулиганскому Пушкину, ведь это стихотворение вдохновило Метнера на создание маленького шедевра.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала фортепианная сказка «Бедный рыцарь» из четырех сказок опус 34 Николая Карловича Метнера в исполнении Руслана Разгуляева. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Поговорим о театре». У микрофона Мария Петько, и у меня в гостях сегодня театровед, театральный критик и режиссер Евгений Авраменко. Женя, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Маша, и дорогие радиослушатели.
1: Я уже объявила нашим радиослушателям буквально в программе, которая была перед программой «Поговорим о театре», что сегодня Евгений у нас не как театровед, да, хотя я так сразу же представила тебя, театровед, театральный критик и режиссер, но ты сегодня в качестве режиссера здесь, и связана вот эта наша беседа с тем, что 20 и 21 июля в Музее театрального искусства состоится показ, ну, это маленький спектакль, да, который поставил Женя как режиссер, и спектакль этот называется «Вера. Последний бой бабочек», посвященный Вере Комиссаржевской. Мы сегодня об этом поговорим, и есть несколько фотографий, маленькое видео, которое мы хотим показать нашим радиослушателям, поэтому подключайтесь к трансляции ВКонтакте нашего прямого эфира. Но я сейчас попрошу видео поставить, но перед этим, может быть, несколько слов Женя скажет, пока радиослушатели настраивают свои компьютеры и телефоны.
2: Ну, о чем сказать? Может быть, о предыстории, да, этих показов?
1: Да, конечно.
2: И, наверное, нужно начать с того, что вообще в нашем городе есть такой прекрасный театральный музей. То есть он называется полно как? Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства. Ну, сокращенно, театральный музей. Вот. И он музей, живущий очень активной творческой жизнью. Да, и он не ограничивается работой, собственно, ну вот, музейной, да, то есть такой, как сказать, исследовательско-экспозиционный, да, а вот важно сказать, что этот музей еще занимается театром практически. Вот, и это уже несколько лет музей ведет такую работу и продюсирует, вдохновляет, как-то, в общем, организует разные театральные проекты. И этим занимается, ну, команда, да, людей под руководством вот Анны Ласкиной, это продюсер и сотрудник театрального музея, если не ошибаюсь, она заведующая научно-просветительским отделом театрального музея. Вот, и Анна вот как раз вдохновительница вот этой театральной линии. И я в марте принял участие как режиссер в таком празднике ко Дню театра. Да? И ты, Маша, была там как зритель тоже. В общем, как все началось? Началось с того, что театральный музей объявил конкурс заявок, и режиссеры могли подавать заявки на эскизы. Ну, то есть эскиз — это, если кто не знает, да, это не то чтобы готовый спектакль, это такой набросок, не знаю, как сказать, этюд, да, сценический этюд на ту или иную тему. И вот режиссеры могли подать заявки, и твоя работа режиссерская должна была быть как-то связана с историей этого музея. Или с историей театра, но лучше, чтобы с историей музея. И я тогда как-то, не знаю, вот думал, почему-то мне захотелось подать такую заявку. Вот, и я вспомнил о такой чудесной актрисе нашей петербургской. Это Яна Савицкая, актриса БДТ имени Товстанова. Вот, с которой я уже сотрудничал как студент режиссерского факультета. Вот, и вот как-то, честно говоря, не знаю, я сначала так подумал, что вот о чем бы я хотел поставить, что бы мне было интересно исследовать, связанное с этим музеем. я вспомнил о Комиссаржевской. То есть она вроде бы напрямую с историей музея не связана, ну там она там не была сотрудником, да, этого музея. Но при этом ведь театральный музей обладает вещами Комиссаржевской, и это очень важно, потому что она, ну, то есть, грубо говоря, от Веры Федоровны мало что осталось в таком вещественном плане, да, потому что она умерла, заболев черной оспой в 1910 году, и по санитарно-гигиеническим условиям того времени вот все ее вещи, которые с ней были, надо было сжечь. И, ну, и она сама сожгла, как известно, да, свой архив, свои письма, которые она возила когда, с собой, когда уезжала на гастроли, а умерла она на гастролях, да, в Ташкенте. И вот театральный музей, он обладает теми немногими вещами, которые остались от Комиссаржевской, и они выставлены в постоянной экспозиции. И я вот как-то стал танцевать от этого. То есть, во-первых, у меня возникла вот образ, возник образ Комиссаржевской, а потом я подумал о том, что есть такая чудесная актриса Яна Савицкая, и я как-то, не знаю, почему они у меня соединились. Просто дело в том, что я вообще не... Знаешь, вот опасаюсь вот этого в театре, вот этого формата, когда берут жизнь какого-то великого и гениального человека, и дальше выходит актер, и он как будто бы говорит мне, зрителю, что вот я есть вот этот великий человек, да, я всегда опасаюсь таких, как бы, вот, ну, такого формата, да, потому что я чувствую в этом какую-то неправду. Ну, то есть, вот, мне кажется, что вот эти великие персоны, они как будто бы должны оставаться скорее в области нашего воображения. А я понимал изначально эту опасность, что как бы вот актриса играет, одна актриса играет другую актрису, уже такую мифологизированную, вписанную, да, там, золотыми буквами в историю театра. Но с другой стороны, я вот подумал о том, что когда у тебя есть такая актриса, как у режиссера, да, вот у меня есть такая актриса, как Яна Савицкая, то бояться ничего не надо, а надо, наоборот, пускаться вообще в эксперименты, потому что Яна, она такая удивительная актриса, с которой, вот мне кажется, что вообще режиссер не должен ничего бояться, а он должен пробовать все, что он хочет пробовать.
1: Да, то есть не бояться ни дистанции какой-то между ними, да, или, может, наоборот, она в конце концов сокращается, как мне кажется, максимально, то есть они там сливаются. Но вот сама идея была удивительна, да, что ты оттолкнулся от самого экспоната, который хранится в театральном музее, и от этого выросла история, да, вот появилась идея, и дальше актриса соединилась с ней, и получается, что после того, как состоялся, казалось бы, единственный показ тогда на Дне театра, то театральный музей предложил тебе еще сделать дополнительные,
2: да, вот,
1: показы.
2: Да, спасибо театральному. То есть это изначально делалось как такая... Ну, мы делали это как некое разовое представление ко дню театра, то есть 27-го... у нас когда День театра? 27 марта,
1: да.
2: Но там было 28 марта, потому что это была суббота, и так, видимо, удобнее, да?
1: Да?
2: Вот. И 28 марта вот этого года в театральном музее прошел такой насыщенный день, который называл, ну, фестиваль, однодневный фестиваль, да, под названием «Весь день театр». И мы там два раза сыграли, там было два показа. Вот. А потом театральный музей, спасибо музею и лично Ане Ласкиной вот за предложение еще сыграть в июле пару раз, так что, да, 20 и 21 июля мы сыграем в театральном музее, вот в том самом зале постоянной экспозиции, где как раз есть витрина Комиссаржевской.
1: Да, и да, то есть вот что еще удивительно, что прямо внутри музея, рядом с экспонатами, даже взаимодействуя с ними, играет актриса. Я предлагаю посмотреть небольшой видеоотрывок, такой вот маленький тизер, буквально там 30 секунд, чтобы мы визуально уже понимали примерно, что это будет, но не рассказывали все.
3: Раньше, когда я видела в жизни что-нибудь дурное или уродливое, я шла, запиралась в свою комнату и рисовала там бабочек, потому что мне казалось, что это прекрасно.

0: кто нас слушал только на волне, услышал небольшую цитату и музыку удивительную, мы об этом поговорим еще. Кто видел, еще увидел видеоряд. Угу. И, может быть, сегодня еще некоторые фотографии появятся по ходу нашего разговора. Угу. Да? Женя, вообще, я не могу себе представить, ну, ты сказал, что ты не хотел достигать какой-то идентичности, говорить, что вот это Комиссаржевская, но все равно ты не мог не думать, да, об этом образе Веры Федоровны. И помимо того, что мы, конечно, знаем, много книг написано, да, об этом, об этой актрисе, об этом человеке, но тем не менее. Да, и воспоминаний, да, но тем не менее каких-то документальных свидетельств, как то там видео, там, как, не знаю, аудио, да, какой-то голоса мы не слышим, мы не понимаем, какая она была. То есть только по описаниям мы можем о ней судить, такая она неуловимая, какая-то эфемерная.
1: По фотографиям. Надо сказать, что ее фотографии, они производят, конечно, гипнотическое воздействие. И если вот, уважаемые радиослушатели, вы не видели этих фотографий, я вам очень рекомендую погуглить и посмотреть разные фотографии. И мне вот, ну, доводилось там держать в руках подлинные фотографии того времени. У меня даже есть в моей личной коллекции какие-то прижизненные фотографии. И когда ты смотришь, вот, ты держишь в руках эти карточки, ты смотришь на нее, конечно, да, ты понимаешь, ну, ты чувствуешь на себе какой-то гипноз. Вот я чувствую, да, вот этот гипноз, вот ее лицо удивительное, какая-то энергия, которая от нее исходит. Конечно, фотографии много дают, да, но действительно нет ни видео, и, по-моему, даже аудио не сохранилось.
0: Да,
1: хотя
0: да,
1: вот
0: нет.
1: Мне попадались сведения, что
0: как будто бы есть.
1: Какие-то пластинки,
0: да,
1: были, что ее голос записывали,
0: да,
1: ее, по-моему, вот исполнение романсов, как она пела романсы, как-то записали, но мне кажется, этого нигде почему-то нельзя услышать.
0: Но этого не нашли нигде.
1: Да,
0: то есть есть свидетельство, что они существуют, но до сих пор эти пластинки не найдены. Поэтому мы можем только догадываться. Да? И, конечно, ну, фотография, понятно, она имеет магическое действие, да, все равно мы дословно не знаем, мы формируем. Вот как ты считаешь, это вообще помогает или усложняет задачу отсутствия вот такого материала, который можно пощупать, так скажем. Это, наоборот, дает свободу тебе, как художнику. Или...
1: Да, интересный вопрос. Ну, я думаю, что это скорее помогает, потому что когда вот у нас есть, ну, еще и видео, да, и какие-то записанный голос, да, то есть как будто бы уже, да, ты понимаешь, что зритель будет сравнивать и сопоставлять, вот, и... А здесь как будто... Ну, чем более образ от нас удален, и чем меньше вот мы можем его, что называется, потрогать, да, вот как-то осязать, тем это лучше, и это заставляет работать наше воображение. Ну, вот я еще, раз уж тут, я уже сказал про Яну, я еще вот хотел немножко уточнить такую мысль свою, уточнить про нее, что вот я, да, уже имел счастье с ней работать как с актрисой, и я так вот для себя сформулировал, что Яна — это актриса-осьминог. Бывают разные актеры. Там вот мне доводилось, например, работать еще с актерами-крокодилами. То есть
0: это
1: такими...
0: твоя такая иерархия.
1: Да, я начинаю. Вообще, я думаю, что надо сделать такую и классификацию актеров, да, свою какую-то личную. Мне правда кажется, что вот актеры — это как вот такие биологические особи. То есть актеры-крокодилы, то есть такие опасные, они неповоротливые, но очень зубастые, и с ними надо очень осторожно быть, да, и ты этого крокодила, ну, как бы, ты не можешь его там загнать в банку, да, например, ты вообще должен с ним быть очень осторожным, и лучше держаться около его хвоста, как бы, чтобы разворачивать, да, в ту сторону, в которую тебе надо, говорить ему, там, ползи туда, но в то же время, чтобы он тебя не съел и не откусил тебе, там, руку-ногу, да, вот, а Яна, мне кажется, она вот такая противоположность, вот, этому этой особи, это актриса осьминог, то есть это актриса, которая, ну, невероятно пластичная, и она может принимать форму вот того сосуда, в котором она окажется, да, вот у осьминогов же у них уникальная возможность там пролазить в какие-то мелкие отверстия, да, и пролазит, он вдруг становится какой-то как будто слизью совсем, проникает, и вдруг в другом пространстве
0: заполнять
1: вот,
0: его, да, с
1: опять
0: собой.
1: Становится осьминогом, таким мясистым, с щупальцами, и, да, может еще менять цвета, вот. И мне кажется, вот Яна, она какая-то удивительная вот в этом плане, что она может принимать совершенно разные формы. И вот как раз, когда у тебя есть такая актриса, вот, ну, в твоей команде, да, вот, мне кажется, поэтому ты и можешь пускаться во все тяжкие, да?
0: Да, любопытно, конечно, ты сравниваешь, но действительно еще и многомерность какая-то в этом, да, в осьминоге мы чувствуем возможность там через пространство, через времена, наверное, проноситься. Но вот, опять-таки, связывая актрису и образ с самой Верой Федоровной, ты сказал, что у нее удивительная энергетика, да, у Веры Федоровны. А вот для тебя что это за энергетика? В чем ее, ну, зерно для тебя? В чем особенность именно этой личности, что в ней доминирует, в чем она, вот ее великость, так скажем.
1: Ну, вот не знаю, когда я смотрю на фотографии Веры Федоровны, у меня на уме вот держится такое, может быть, избитое слово, но тем не менее, вот одухотворенность, вот какая-то наполненность, осененность неким духом. Вот эту самую одухотворенность я чувствую. И мне кажется, что через все ее, ну, через всю ее жизнь вот это ну, просвечивает какое-то, как сказать. Ну, вот это, то есть мне кажется, что как человек она слышала вот что-то такое, некую высшую силу, которую ее как будто ведет. И это действительно вот в ее биографии видно. То есть начиная с того момента, как она там, да, ну, по ее воспоминаниям, когда она была в сумасшедшем доме и услышала, вот она запела и услышала свой голос, как звон серебряных колокольчиков. И оно, она была, оказалась, да, в результате такой, ну, типа депрессии, да,
0: да,
1: потому
0: трагедия.
1: Что вот там у нее случилась такая личная трагедия. Не знаю, надо об этом говорить, не надо, как ты думаешь?
0: Не знаю, ну личная, да, семейная у нее драма случилась с ее мужем, и получается, как это парадоксально, нам попал в сумасшедший дом, но именно там она и впервые осознает себя, да, как актрису, рождение ее. Мне кажется, все-таки.
1: Ну, по крайней мере, да, она там почувствовала, вот она что-то такое услышала, вот в метафизическом плане, и поняла, что ее призвание это театр, она должна быть актрисой. Да, там, и потом вот в ее письмах тоже вот это слышится, да, что там сейчас как это. Ну, что вот как будто какая-то сила, да, меня зовет, я чувствую вот какой-то голос, и это для меня важно. То есть, если я вот это слышу, то я не посмотрю ни на что, да, то есть я пойду туда, я пойду за этим голосом. И вообще это вот, ну, мне кажется, вот ее жизнь, да, она как-то очень пришлась на вот то время, когда Вера Федоровна, ну, проявила себя как актрису, да, это тоже такой переломный момент, это рубеж веков, это конец 19-го, начало 20 века, эпоха модерн, вот, и вот это, мне кажется, ну, да, то есть это что, да, это символизм в России, да, вот этот период символизма, период декаданса, где тоже вот эта оппозиция, наверное, плоти и духа, она была очень важна. И да, конечно, с одной стороны, вот это дух, да, и здесь еще важно сказать, что, ну, как актриса, да, Вера Федоровна думала, искала в этом направлении, то есть она Мне были интересны символистские опыты, символистская драматургия, и она там думала о том, вот как раз выразить на сцене, в театре, который по своей природе очень грубое такое и осязаемое как раз, да, очень искусство, вот как выразить какие-то тонкие духовные вещи, как выразить невыразимое, вот такое не физическое, да, вот. И здесь еще, конечно, важно вспомнить, что Комиссаржевская первая в мире вообще, да, исполнительница роли Нины Заречной, то есть «Чайка Чехова», да, премьера которой состоялась в Александринском театре в 1896 году, и Комиссаржевская была Ниной Заречной. И вот эта цитата, вот эта фраза из этой пьесы «Чайка», что «во вселенной вечным и неизменным остается один только дух», она стала для Комиссаржевской девизом своего рода. И в ее письмах, в ее там записях мы это встречаем, вот эту фразу. То есть она для нее была очень важна про то, что да, есть вот как бы мир, мир материальный, мир плотский, и есть мир какой-то иной, мир духовный. И вот, ну вот во вселенной вечным и неизменным остается дух. И вот мне кажется, вот это слышание некого духа, да, вот эта обращенность к духу, при том, что как бы ничему плотскому Вера Фёдоровна тоже не была чужда, да, и она там вовсе не была монахиней, и, в общем-то, как раз, ну, и в ее биографии тоже вот эта тема духа, да, наоборот, тема плоти как раз тоже так проявляется очень, ну, подчеркнуто так, грубо, да, даже, ну, вспомним просто ее смерть, да, вот, как она же умерла в тяжких муках, мучаясь не один день, да, и запертая вот в карантине, вот в этом случайном довольно пространстве, где она оказалась, да, в квартире ташкентской, да, то есть женщина, актриса, которая привыкла к почитанию, к любви, да, то есть она наблюдала процесс буквально разложения, да, то есть как она покрывается гнойными струпьями, вообще как это обезображивает ее лицо, и, ну, это же про плоть, но в то же время, да, и про дух, про какую-то стойкость духа, и вот да. Для меня, просто я так отвечаю долго на твой вопрос, вот для меня жизнь Комиссаржевской, ее образ, он вот как-то связан вот с этим противостоянием плоти и духа, да, вот как в «Чайке», опять же, где она играла, помните, там Костя Треплев написал пьесу про мировую душу, и там есть монолог мировой души, которая, значит, вот, ну, пребывает, да, в неком пространстве, уже когда все жизни слились вот в одну вот эту мировую душу, и этой душе мировой противостоит могучий противник дьявол. И мировая душа вообще в этой пьесе, она чувствует приближение вот этого могучего противника дьявола, который вот как будто бы и есть плоть, да, вот есть вот, ну, что-то противоположное духу, да, и вот для меня как раз, ну, не знаю, вот этот образ Комиссаржевской, он вот с этой оппозицией связан.
0: Да, и интересно, ты упомянул про Нину Заречную, сам Чехов восхищался ее игрой, то есть для него это было, ну, при том, что мы помним историю «Чайки», да, и все вот эти перипетии, связанные с самой постановкой, но вот именно Комиссаржевской Чехов был совершенно очарован ее пониманием этого образа, и не случайно мы про него сейчас заговорили, потому что, мне кажется, во многом он, конечно, подготовлен, вот, ты взял за основу «Бой бабочек», да, последний «Бой бабочек», ну и «Бой бабочек», произведение, в котором она сыграла, ну, она, ей было уже за 20, да, по-моему, первый раз она сыграла 15-летнюю вот эту девочку, и вот этот «Бой бабочек» этот проходит лейтмотивом через всю ее жизнь, и мне кажется, то, что она нашла в образе Нины Заречной, оно как раз связано с тем, что было найдено изначально именно там, как ты думаешь?
1: Ну, да, возможно. Может быть, стоит тогда прояснить, да, что это, да, что «Забой это... бабочек», а то наши уважаемые слушатели запутаются.
0: Да,
1: просто,
0: что
1: да,
0: это
1: надо
0: такое?
1: Сказать, что В общем, я пришел к Яне с этой идеей. Говорю: Яна, давай сделаем что-нибудь про Комиссаржевскую. Ну, Яна согласилась. Вот. И дальше, ну, у нас не было пьесы, да. Вот. И что мы стали делать? Мы с ней искали материал. То есть я ей что-то приносил, Яна мне приносила. То есть, мы договорились, что за основу берем только, ну, документальный материал. То есть все, что нам известно о Комиссаржевской, вот что называется. Ну, то есть мы сами ничего не будем придумывать. Мы возьмем только то, что нам известно. Mm-hmm. Вот что она говорила, что о ней говорили, что, ну, какие-то факты, да, нам известные. Вот. И дальше, понятно, надо было этот материал, ну найти какое-то цементирующее вещество, да?
0: Да,
1: что-то
0: да, да,
1: такое вот, что связывает эту жизнь, эту биографию, которая насквозь драматургична, и там на самом деле столько материала, мне кажется, там материала вот хватит на 25 спектаклей и 50 фильмов на самом деле, потому что там, ну, настолько, это такое интенсивное проживание жизни, и столько всего там есть, да, и, ну, вот нам показалось интересным как раз то, что вот одной из ключевых ролей Комиссаржевской и одной из ее любимых ролей стала вот роль девушки, которая расписывает веера бабочками, она рисует бабочек на веерах, то есть это такой юный художник, вот, это героиня пьесы Зудермана, значит, «Бой бабочек». И Вера Федоровна очень любила эту роль, она дебютировала этой пьесы в Александринском театре, вот, да, это стал ее дебютом,
0: да, да,
1: после
0: да.
1: которого ее пригласили как раз, ну, с ней заключили контракт, вот, и роль вот этой девушки, она стала последней для Комиссаржевской, вот так совпало, да, что в Ташкенте, когда уже, ну, стало понятно, что часть актеров заболели черной оспой, но надо сказать, что летальным исходом это окончилось только для Комиссаржевской, вот, значит, уже зараженная Комиссаржевская, тем не менее, сыграла вот эту роль в «Бой бабочек». Ее увезли уже, значит, на квартиру в каком-то, по-моему, невменяемом уже состоянии, в горячке. Вот. И, но, тем не менее, она спектакль сыграла, и вот как-то символично, что именно вот этим «Боем бабочек»
0: закончилась жизнь. Это дебют ее как рождение, да, как актрисы, можно,
1: да,
0: сказать.
1: И началось. Это же тоже, да, это такое, как сказать, такое символичное название «Бой бабочек». То есть бабочка, ну и у Зудермана тоже об этом, да, что бабочка — такое хрупкое создание, такое трепетное, но в то же время бабочка может противостоять вот каким-то темным силам, то есть бабочка, вот это трепыхание крылышек, оно может быть очень действенным.
0: Да-да-да. Ну, действительно, вот тогда, когда состоялся ее дебют на Александринской сцене, оглушительный был успех, и отмечали, что она как будто бы даже сломала шаблон вообще игры, да, так сказать, традиционный, казённый в чём-то, нашла вот это вот зерно, да, соответственно, именно в этом спектакле. Mm-hmm. И закончила она, да, получается, тоже им. Ей было тогда 45 лет, то есть она играла там с 20 по 45 его, да, всё ту же вот эту вот маленькую девочку, казалось бы.
1: Да. Ну и вот, кстати, еще если вот продолжать вот эту тему плоти, да, то я вспоминаю, когда вот мы с Яной пришли на эту экспозицию свежим взглядом посмотреть вот эту витрину Комиссаржевской, а там что выставлено? Там выставлен, ну, ее костюм, да, ее, то есть не сценический, а тот, в котором она в жизни ходила, это шушун, да, и что там еще? По-моему, ее, я уже, простите, немножко подзабыл, там маска черная в витрине, зеркало, принадлежащее Комиссаржевской, по-моему, веер, ну, в общем, вот этот вот костюм. Вот. И еще театральному музею принадлежит фотография, где снят гардероб комиссар Ржевской, подлежавший как огню, ну, как по сожжению, то есть его сожгли, да. Но известно, что один человек, он сфотографировал это перед сожжением, вот, и есть фотография в музее. И вот когда мы с Яной смотрели эту фотографию, на эту фотографию и вот на этот шушун, я помню, что Яна так сказала, говорит: «Женя, ты знаешь, вообще-то так страшновато, когда вот ты смотришь, да, вот на эти шкурки висящие, что остается от человека, вот такая как будто шкурка». И действительно, вот это, ну, вот эти вещи, они производят впечатление. И я еще здесь скажу вот о художнике Юрии Сучкове. Юра — это вообще удивительный художник театрального, он художник театрального музея, при этом он сценограф, то есть он как художник делает спектакли, и вот он нам помог вот в качестве сценографа. И как раз надо сказать, что вот эту идею, чтобы мы сыграли именно в этом зале, мне вот Юра как-то так в меня забросил. И очень точно, он как художник, он вот такие вещи, конечно, видит. И он мне сказал, что: «Женя, ты знаешь, ведь посмотри вот на эту витрину. Вот эти вещи комиссар Ржевской, они же производят какое-то, ну, такое сильнейшее впечатление. То есть вот тебе надо просто сказать, да, в заявке, что я хочу вот в этом зале». И Юра в меня это забросил, да, и как-то я стал тоже об этом думать, про эти вещи, про этот костюм. И дальше вот думал о том, вот как, что с одной стороны, да, действительно, вот от человека остается вот эта оболочка. И сам музей, он нам дает вот эту оболочку, да, он говорит: «Посмотрите, вот что осталось». И когда ты понимаешь, что вот это то редкое, да, что осталось, а вообще-то все вот от комиссар Ржевской было сожжено, вот этот гардероб, письма, да, все это подлежало пламени, да, там, чтобы отдать это пламени, вот, и ты думаешь, а как вот, какими средствами вот сделай так, чтобы это в воображении зрителя как-то ожило. Вот, я не знаю, насколько там нам это удалось, но вот мы с Яной, ну вообще и со всей командой, да, об этом думали. Еще, и, конечно, вот мы... Ты обратил внимание на музыку.
0: Да.
1: Вот надо сказать, что еще в нашей команде есть композитор совершенно удивительный, это Елена Белкина. Она тоже, как и Яна, служит в БДТ, вот, как музыкант, но еще она композитор. И последние сезоны она вот как раз себя проявляет в этом качестве. Я очень рад, что Лена оказалась с нами. И надо сказать, что вообще, как она работала, для меня остается загадкой, потому что я, мне кажется, с музыкой не особо дружу в таком теоретическом плане. То есть я, например, не могу композитору сказать, вот что мне надо. И когда вот Лена у меня спрашивала: «Женя, а что ты хочешь по музыке?» Я так иногда впадал в какой-то ступор, и я не понимал, какими словами ей это объяснить. То есть как-то в общих чертах что-то это. И дальше мне кажется, что Лена, она уже потеряла надежду от меня услышать что-то внятное. Но что она делала? Она просто сидела на наших репетициях, вот мы с Яной там разговаривали, разговаривали у нее дома, потому что Яна тогда, ну, у нее была там травма ноги, и, ну, уже там, слава богу, все хорошо, но, в общем, так получилось, что в основном, то есть мы собирались у Яны дома. Вот, только изредка выбирались в музей. Вот, и Лена с нами сидела, она слушала просто наши разговоры и что-то там, значит,
0: Записывала.
1: набрасывала, да.
0: Но вы не слышали при этом, да?
1: Ну, а может
0: Или
1: быть,
0: как она
1: Лена
0: показывала?
1: какие-то нам звуки, нет, давала услышать что-то. Ну, честно говоря, у нас, мне кажется, с Яной была такая тревога, что у нас с пьесой как-то сложно с пьесой, да, как бы что будем играть, что нам было в то время не до музыки. И вот Лена, она вообще удивительный, как оказалось, да, она удивительный интуит, то есть она как-то интуитивно что-то такое набрасывала, и потом, а я уже просто для себя отпустил эту ситуацию с музыкой, я как-то Лене поверил, вот я думаю, ну, что-нибудь будет. И потом, когда вот мы уже оказались в том зале, в музее, и вдруг Лена вот здесь и сейчас стала включать то, что она написала, что ей уже

0: уже мы услышали вместе с нашими радиослушателями частично. А вот, Женя, еще такой вопрос. Вот про, вы фактически там взаимодействуете с... Ну, мы назвали там экспонаты, но фактически вы как бы ведете с ними диалог. Вот, вот эта идея, она когда появилась? То есть была ли мысль параллельно как-то существовать, просто на фоне? Или вот сразу понятно было, что вы прям... так сказать, в ткань музея внедряетесь? И, ну, и сложно ли было получить разрешение на все?
1: Нет, ну, все-таки мы с экспонатами как-то обращаемся бережно.
0: Да,
1: понятно,
0: да, да,
1: что мы там ничего руками не трогаем. То есть, там, ну, Яна подходит, да, к какой-то, ну, к картине, да, светит фонариком, там, не знаю. Да, но...
0: Ну, даже там как бы со стенами, да, притрагивается что-то там, уже туда письма.
1: Ну да, но здесь надо сказать, вот, там, что здесь нам тоже очень помог Юра Сучков, который вот тоже такой удивительный человек. Он вроде бы иногда кажется, да, я с ним тоже не первый раз работаю, вот. Я заметил, вот Юра, он вроде бы, может быть, может даже ничего... не делать вот такого, ну, как сказать, тоже осязаемого. Ну, то есть это же здесь, он же нам не написал какую-то декорацию, да, он нам не шил костюмы.
0: Да.
1: То есть он, но он вот своим взглядом художника, он как-то нас очень точно направлял. И он тоже так вот, ну, когда там пришел на репетицию, он тоже вот, он говорит, что не надо, то есть он нас старался как раз... Ну, то есть направить на вот эти экспонаты. Он говорит, что вот здесь важно понимать, что вы находитесь именно в музее, что вы должны с этим работать. То есть там Комиссаржевская говорит про Мирхольда, да, которого она пригласила когда-то в театр, потом она его выгнала из своего театра. Но вот это важная очень персона в ее жизни, да. И вот когда там, допустим, там Яна произносит какой-то монолог Комиссаржевской, адресованный Мирхольду, Юра говорит, ну вот, то есть здесь же и есть Мирхольд, вот в этих костюмах с маскарада, там вот в этом зале выставлены костюмы, которые Мирхольд, ну, то есть из спектакля Мирхольда «Маскарад», и не только из этого. Он говорит, то есть надо вот понимать, что вот здесь и есть Мирхольд, и это тоже его какое-то плотское присутствие, да, такое вот очень вещественное, и с этим надо работать. И тоже там вот Юра нам, ну, какие-то предложил там вот, да, например, чтобы Яна какие-то фотографии, с которыми она работает, она буквально наклеивала на стены. То есть мы пользуемся, сразу скажу, таким специальным, ну, таким веществом, которое не оставляет следов, поэтому здесь все так...
0: Продумано,
1: да,
0: да,
1: все продумано, но вот Яна, да, она как будто бы вот те фотографии, карточки, которые есть у нее в руках, с которыми она работает, она их, она ими продолжает вот эту экспозицию, вот, потому что тоже вот Юра мне очень интересно сказал, он когда вот был репетиционный процесс, он сказал, что, Женя, ты знаешь, я не впервые вот уже, ну, то есть не один раз смотрел на такие опыты, когда режиссеры идут в музей, да, в разные музеи, там есть и в Эрмитаже есть такие проекты, да, там и в других музеях.
0: Да.
1: Вот, и он говорит, что здесь, конечно, очень важно, чтобы режиссер не относился к музейной экспозиции как к бесплатной декорации, потому что, говорит, иногда бывает, то есть как будто режиссеры говорят, а, ну, у нас есть бесплатная декорация,
0: дальше... и даже не декорация, а просто пространство, бесплатное пространство,
1: да,
0: там,
1: пространство,
0: не думая,
1: да, да, да.
0: Уже и не важно, что
1: фон, да, и здесь как раз вот важно, чтобы режиссер, актеры, да, вот как бы вот понимали, что осознавали, да, что это именно музейное пространство, и с ним, ну, не нужно работать так, как, допустим, и вообще невозможно работать так, как это в сцене коробки, да, то есть которая иллюзорная. То есть есть вот эта коробочка сцены, и туда ты можешь там понаставить каких хочешь декораций, но здесь другое, то есть здесь есть, ну, здесь пространство диктует свои законы, да, и есть вот, например, вот этот костюм, это витрина, это как данность, и ты должен тоже с ней работать. И вот Юра тоже

0: так меня в этом смысле направил, спасибо ему, и как бы думать в этом направлении было очень интересно. Вообще вот как? Я не говорю, опять же, что там, да, у нас все получилось, и мы такие молодцы, вот, это, ну, пускай, да, зрители придут, да, и оценят, но, тем не менее, об этом думать было очень интересно. А как вот действительно, вот есть вот эта одежда в витрине, да, Комиссаржевской, и как там Яна может с этим взаимодействовать, там, не имея возможности трогать руками, да, но вот как выстроить мизансцену, да, вот что нужно сказать так, чтобы вот этот костюм, да, вот эта оставшаяся как бы шкурка, да, оставшаяся шкурка как-то работала.
1: Да, безумно интересно, и призываем наших радиослушателей прийти на спектакль. Напомним, что 20 и 21 июля состоятся показы, а билеты можно купить на сайте, да, театрального музея,
0: да,
1: или в кассе театрального музея. Но, да, и важно это заранее сделать, потому что пространство очень камерное, это буквально маленький зал, да, там же ограниченное количество.
0: Там, по-моему, до 30 мест всего.
1: Да.
0: То есть будет два показа, и на каждый показ продается по 30 билетов.
1: Да, то есть очень важно успеть. И вообще еще вот, может быть, мы уже близимся к концу нашей программы. Вопрос про сложность работы в таком маленьком пространстве. Я заметила, что, ну, ты назвал команду свою, но на самом деле там человек 10, наверное, которые помогают организовать. Вовремя там не сразу появляется такой импровизированный зрительный зал. Да? Вот насколько вы испытывали вот эти вот технические сложности работы с таким вот камерным локусом?
0: Это, конечно, да, это, конечно, сложно, да, и что пространство музейное, потом, да, это все-таки там не какой-то, да, там, ну, не знаю, Николаевский зал Эрмитажа, да, где все-таки есть простор, а это, ну, небольшая экспозиция, да, и там есть свое вот ограничение, да, в виде витрин, в виде там собственной архитектуры, но не знаю, конечно, да, ну, сложности есть.
1: Да, но и звуково, то есть, например, все равно каждое дыхание, даже вот зритель, который пришел, да, каждое там шуршание, оно же тоже отзывается, поэтому здесь важно такой диалог еще вести друг с другом. Mm-hmm.
0: Это интересно, потому что, мне кажется, вот тогда вот это... вот эта близость зрителя, вот действительно, что, ну, мне кажется, актриса, да, чувствует вот это дыхание зрителя, там, потому что она стоит в нескольких шагах, там, буквально, да, от него, и, ну, это тоже становится условием спектакля, да, вот тем, что называется драматургией спектакля, еще какой-то дополнительный, да, то есть вот этот, ну, не знаю, мне всегда, то есть когда вот я был на тех двух показах, я тоже ловил, наблюдал над таким неровным дыханием спектакля, потому что действительно, вот, например, в какой-то момент там кто-то кашляет, кто-то там что-то полез в свою сумку, и как будто тебе кажется, что сейчас все расфокусировалось, и я думаю, так, ну сейчас же Яна, она же это выиграет, да, то есть, и действительно, и как-то вот Яна там, не знаю, как-то тем не менее брала внимание зрителей, и потом, там, не знаю, достигала какого-то момента, когда была полная тишина, и мне кажется, что все просто, ну вот, следили только за ней, а потом опять, да, там что-то, не знаю, вот какое-то вот это дыхание опять становилось неровным, но это такое, мне кажется, живое условие, и как раз то условие, которое, ну, не так ощущается в условиях там большой сцены, да, когда
1: зрители становятся единым дыханием,
0: да,
1: просто друг с другом.
0: Рампой.
1: И я там была, но я очень хотела бы еще раз посмотреть, потому что, мне кажется, вот такого рода проекты, они каждый раз вообще другие, потому что, вот как ты говоришь, многое зависит от именно от тех, кто пришел, да, вот от самого пространства, от наполнения, то это делает другое произведение каждый раз. Оно живое очень, очень, даже в большей степени, чем на театральной сцене. Поэтому будем зрителями этого спектакля, приглашаем радиослушателей. И пока прощаемся с Женей до следующего раза. Ждем тебя в нашей студии.
0: Спасибо.
1: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Thank you.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10. 6 июля в Русской Православной Церкви большой праздник. Этот день освящен покровом Божьей Матери. Мы вспоминаем избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году, избавление, совершившееся чудесным образом заступничеством Божьей Матери, явленным народу через ее Владимирский образ. В 11 часов вы услышите интервью с Ириной Болдышевой, регентом певческой школы в честь преподобного Иоанна Дамаскина при храме Владимирской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге. В 13 часов начнется передача из рубрики «Православные святыни», которую ведет Ольга Суровикина. Владимирской иконе также посвящена передача из рубрики «Читаем икону», которая начнется в 14:30. Ведущий протоиерей Александр Степанов.

в исполнении хора Успенского блокадного храма прозвучал концерт на текст Богородичного тропаря «Под твою милость» композитора Ткаченко.

0: Всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов».
2: У микрофона ведущая цикла «Музыка санкт-петербургских храмов» Людмила Зотова. Продолжаем наши встречи с разными храмами нашего города. И сегодня у нас будет встреча не совсем обычная. Мы будем говорить и слушать музыку собора Владимирской иконы Божией Матери. В гостях у нас сегодня Ирина Валентиновна Болдышева. Ирина Валентиновна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.

0: Итак, дорогие друзья, сейчас прозвучал пасхальный тропарь в исполнении хора певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери. Ирина Валентиновна, гость нашей сегодняшней передачи, является создателем, главой и регентом этой певческой школы. Итак, Ирина Валентиновна, вот я вначале сказала, что музыка Владимирского собора, как мы все называем собор во имя иконы Владимирской иконы Божией Матери, она будет такая у нас не совсем обычная, потому что мы сейчас слышали звучание детского хора, который вы создали и которым вы руководите. Расскажите, пожалуйста, вот эта школа, певческая школа, когда была создана вами, как вы пришли вот к идее создания, и сколько лет она существует, и что сейчас из себя представляет эта школа?
1: Благодарю вас. Я к этой идее никак не приходила. Получилось как раз так, что как только открылся наш собор, меня пригласил тогда еще служивший у нас батюшка Николай Беляев, который сейчас служит в монастыре батюшки Иоанна Кронштадтского. Да. Тогда он еще совсем недавно был рукоположен, служил в нашем соборе и пригласил меня организовать какой-нибудь детский хор, хорик при воскресной школе, которую он открыл. Это были буквально первые месяцы после того, как возобновились богослужения в нашем соборе.
0: Это в каком году было?
1: Они возобновились 7 апреля на Благовещение. Вот 19 лет назад. Угу. И сначала я очень испытывала некоторые страхи, опасения, как я возьмусь за такое дело. И даже первое время отказывалась, и батюшке пришлось проявить некоторое упорство. Я все говорила: батюшка, я ничего не знаю. Но в конце концов батюшка придумал так. Он сказал: вы же знаете все-таки немножко больше, чем они. А там были 7-летние, 8-летние деточки. И вот пришлось решиться. А поскольку еще прежде вот было получено благословение от преснопамятного старца архимандрита Иоанна Крестьянкина именно на то, чтобы заниматься с детьми.
0: Это вас благословил?
1: Да, причем оно было получено тогда, когда еще не было открыто ни одна воскресная школа, еще никаких хоров не было. И немножко я удивилась этому благословению. Но это благословение старческое, оно вот так дивно процвело на нашем хоре, что вот я верую, что за молитвы старческие, вот уже 19-й год наш хор существует. И вначале это было небольшое количество детей, около 30 человек, но уже через несколько месяцев это было 60 человек. И через несколько лет это уже было 200 человек. И теперь из года в год стабильное число учащихся нашей певческой школы – это 200 человек.
0: А скажите, пожалуйста, 200 человек, детей, это кто? Что за дети? Дети, которые посещают воскресную школу? Или это дети прихожан храма? Или это вообще любые дети, которые слышали об этом хоре, могут туда прийти?
1: Дети самые разные. Основной состав состоит из тех, в основном, кто уже давно поет. Потому что есть такие, которые пришли, например, 5-летними. И можете посчитать, сколько им стало через 19 лет. Вот есть дети, которые приходят в младшую группу. У нас 2 дошкольных группы. Они занимаются по вторникам. 4-5-летние дети и 6-7-летние. И дети не только наших прихожан, но даже и из загорода привозят. Даже вот одну девочку много лет возили, а потом она подросла и сама ездила из Тосно. Анечка Иванова. Так что самые-самые разные дети со всего города. Те, кому дорого древнее пение, потому что особенность нашей певческой школы в том, что мы изучаем именно истоки церковно-певческой культуры, пытаемся вот эту ниточку драгоценную, ручеек драгоценный, идущий еще от святых отцов, от святоотеческой традиции найти. Это в первую очередь византийская традиция и древнерусская певческая традиция. Это очень многих привлекает, конечно, потому что в этих распевах заключается богатство молитвенного опыта многовекового, многих-многих святых, потому что в древности церковные песнопения, как гимнографию, так и музыку создавали не светские люди, создавали люди, которые были духоносными, чаще всего были люди монастырские, которые много молились, очищали себя, постились перед тем, как создавать, да, икону или песнопение. Поэтому в этих распевах такая дивная чистота, в них прямо дух вот святоотеческой молитвы. Поэтому легко и радостно молиться под эти песнопения. И очень многих людей это привлекает, и тех, кто хочет петь, и тех, кто хочет слышать их на богослужении.
0: Ирина Валентиновна, я предлагаю еще послушать музыкальный фрагмент в исполнении вашего хора и подтвердить ваши слова, что легко молиться, легко слушать вот этот детский хор. Что сейчас прозвучит, скажите, пожалуйста?
1: Сейчас прозвучат стихиры Пасхи византийской традиции. Причем надо сказать, что в своем течении византийская традиция, она, конечно, все новые и новые ручейки в нее вливались, и есть в ней и более древние песнопения, и менее древние. Но вот именно пасхальные песнопения, они очень древние. И мы уже около 10 лет поем византийскую Пасху, и опыт наш таков, что когда споешь византийскую Пасху, то вот к отданию Пасхи радость не ослабевает, потому что там так глубоко переживается каждое слово, и именно ни на секундочку не дают святые, вот создатели этих распевов, забыть, какой ценой эта радость нами получена. И от этого она не становится меньше, от этого она становится больше и глубже, и как семечко, брошенное в землю, она растет, растет, растет и нисколько не убывает ко дню Вознесения.

0: Итак. Прозвучали стихиры Пасхи византийской традиции из диска «Пасха верных». В этот диск вошли очень интересные песнопения Страстной Седмицы, особенно «Древние дни свисят на древе», а также полностью все песнопения «Пасхальной заутренни».
1: Ирина Валентиновна Болдышева – гость нашей сегодняшней студии. Ирина Валентиновна – создатель и регент хора при церковной певческой школе. Этот хор находится в соборе Владимирской иконы Божьей Матери. Ирина Валентиновна, вот такие дети чудесные пели. Сейчас мы все слышали, как звучит ваш хор. Скажите, пожалуйста, вот что за ребята, каким образом, во-первых, они... На каком языке они поют, какими языками они владеют, как они учат такие тексты? Вот песнопение все-таки довольно сложное. Как вы с этим справляетесь?
0: Главный секрет педагогики – дети хорошо учат то, что они любят. А древнее пение детским душам часто как-то открывается даже лучше, чем иным взрослым, в силу того, что детские души очень чисты. И еще нет вот этого большого наслоения впечатлений более поздней светской музыки, уже музыкой, порожденной секуляризацией и не церковным мироощущением. А детские души, когда они воспринимают вот эту святоотеческую традицию, они как-то очень живо отзываются, им радостно и хорошо петь. Я помню, первый раз очень давно это было, когда принесла им эктень византийской традиции. На самый конец занятия оставила, думаю, просто покажу. Так они меня не хотели отпускать домой. Ирина Валентиновна, давайте еще раз, и, пожалуйста, еще раз поем. И потом вот с каждым уроком все больше и больше. Потому что они вот чистотой этой своей, простотой и цельностью, они воспринимают те вот драгоценные и таинственные вещи, которые вложены в эти распевы еще великими духоносными отцами, которые их создавали. Потом вот как есть намоленная икона, перед которой совершенно иначе наша душа раскрывается. Точно так же и распевы. Распевы, которые много веков звучали в церкви, и которые свою теплоту и опыт своего живого поклонения, богопоклонения, своей живой молитвы влили множество угодивших Богу праведников и горячо любящих Бога христиан. Все это таинственно хранится вот в этом источнике. Поэтому, занимаясь древним пением, мы в первую очередь очень обогащаемся. Это великое богатство, подобно тому, как вот гимнография православная, да, наши Минеи, Триоди, наш Актоих Иоанном Дамаскиным в основной части созданы. Это величайшее богатство, никаких слов не скажет изъяснить. Точно так же и распевы, которые создавались вместе с ними, являют такое же великое богатство утешения, исцеления для души. Потому что, например, Иоанн Дамаскин преподобный, вот в честь которого наш хор имеет радость носить имя, он создавал одновременно и тексты, и сами песнопения.
1: И все-таки, Ирина Валентиновна, приходит к вам пятилетний ребенок. Как он может освоить вот такой текст большой и быть полноправным участником этого хора? В чем этот секрет?
0: Вы знаете, хору уже такое количество лет, что я вот наблюдаю действие церковного предания даже на вот таком протяжении 19 лет. Потому что, например, сейчас почти никого нет в хоре, кто учил бы литургию византийской певческой традиции, которую мы поем каждую неделю, иногда и два раза в неделю. Но младшие, когда они приходят, я их там спустя какое-то время допускаю стоять на клиросе или потихонечку там петь какие-то эктении, святые Божии. Ну, у всех по-разному это бывает, кому что можно разрешить. И они из года в год, молясь вместе с нами, они усваивают, они привыкают, они сначала молитвенно осваивают эти распевы, они привыкают молиться под них, а потом они уже привыкают и своими устами изливать свою молитву, которая уже жива в их сердцах. Вот. Конечно, есть у нас и уроки греческого языка, понемножечку и церковнославянский язык стараемся им давать знакомить, чтобы глубже перед ними раскрылась эта красота, чтобы они умели тоже ценить это сокровище.
1: А дети все православные в вашем хоре? Или были такие дети, которые приходили не воцерковленными, а вот, становясь участниками вашего хора, входили в церковь, в жизнь церкви?
0: Сейчас в основном приходят православные. Угу. И сейчас уже много семей, которые приводят детей, которые родились в венчанном браке, которые с детства уже умеют перекреститься с младенчества. А в первые годы немало было таких деточек. Вот я помню, в самый первый год повесили мы объявление о том, что набираем деточек в хор. И просто вот случайно идущие девушки молодые, девочки вот заходили, ничего не зная, что пойдем. А потом оставались и уже были верными такими.
1: И входили в церковь благодаря этой работе.
0: Да, а детям, вы знаете, им легче войти в церковь, если есть хоть какое-то дело. Потому что если ребеночек еще не почувствовал молитвы, вот просто так вот стоять ему трудно. А если он что-то делает, то, конечно, это очень облегчает. Даже я первые годы сделала специальную такую группу для не очень талантливых детей, для того, чтобы иметь возможность никого не оттолкнуть, потому что мы всегда прослушивание, конечно, серьезное проводим перед тем, как кого-то принять. Но вот часто бывает, что приходит ребеночек, явно семья не церковная, и как вот сложится его судьба. А вот чудо такое произошло, что вот привела его Матерь Божия в церковь, и, конечно, нельзя ему сказать, вот уходи, там слуха у тебя нет. Поэтому я ободряю и принимаю. И вот довольно долго существовала такая группа. Ну, по крайней мере, там «Отче наш» в церкви, они могли спеть чисто, и очень много мы им рассказывали, и, во всяком случае, имели они возможность полюбить церковь и стать сынами и дочерьми.
1: Такими. То есть у вас и мальчики, и девочки, да?
0: И мальчики, и девочки.
1: Ну, девочек, наверное, больше, как всегда, это было.
0: Девочек, как всегда, больше.
1: Так что, уважаемые радиослушатели, если у вас есть мальчики, которые вы еще не знаете, чем занять и куда их пустить, вот, пожалуйста, в собор Владимирской иконы Божией Матери можете приводить к Ирине Валентиновне Болдышевой. Ирина Валентиновна, вот ваш собор назван в честь иконы Владимирской иконы Божией Матери. И я думаю, что песнопения, посвященные Божией Матери, наверное, тоже какое-то особое место занимают в творчестве вашего хора. Да, вы исполняете, вероятно, какие-то...
0: Да, конечно, и немалое. Мы с большой любовью поем «Параклис». Это молебный канон ко Пресвятой Богородице, который вот тоже переложен мною на церковнославянский язык византийской традиции. И готовим запись и нотное издание, ну и отдельные стихиры, тропари Матери Божией, конечно. И когда поем литургии, то стараемся и на запричастный стих всегда что-нибудь спеть, посвященное Пресвятой Богородице, нашей покровительнице, которая хранит нас вот уже 19 лет под своим покровом таинственно. И хотелось бы сейчас предложить нашим дорогим радиослушателям услышать песнопение. Вот в моем переводе первая строчка звучит «Владычица Пречистая», но это знаменитая песнь святителя Нектария Эгинского, величайшего святого XX века греческого. Ее греческое название «Огни Парсены».

0: Прозвучало песнопение византийской традиции на слова святителя Нектария Эгинского «Владычица Пречистая» из диска «Воспойте и радуйтесь». В этот диск вошли избранные песнопения литургии и всеночной византийской традиции, а также расписанные на распев византийский стихированного мучеником и исповедником российским из январской службы.
1: Ирина Валентиновна, я думаю, что радиослушатели обратили внимание, когда вот звучали песнопения в исполнении вашего хора, на ясность дикции и артикуляции вот поющих. То есть можно было понять каждое слово. Это не так часто можно встретить, когда мы слышим церковное песнопение. И вот еще я слышала, что вокальная школа у вас имеет какие-то совершенно уникальные особенности в вашем обучении, в вашем исполнении. И не поделитесь ли вы вот с нами этой стороной вашей деятельности? Как вы добиваетесь такой ясности и точности исполнения?
0: Да, действительно, нам приходится довольно много работать над звуком. На каждой спевке, которая длится около 2 часов, где-то первые полчаса, а то иногда и 40 минут, мы работаем исключительно над звуком. Но детям это очень интересно, потому что очень большая радость, когда ты звучишь. Потому что Господь жизнь вдунул в человека, да, с дыханием. И пение, такой таинственный процесс, он основан на дыхании, то есть на том, с чем вообще жизнь вошла в человека. И поэтому человек вообще задуман Богом, как человек звучащий. Человек — это инструмент. И грустно человеку, когда он не звучит. И вот когда очищаешь в человеке возможность вот зазвучать, то это сопряжено с удивительной радостью. И, ну и любой певчий тем более знает, что радость большая, когда ты звучишь, когда это действительно какой-то инструмент Божий. Но добиться этого очень нелегко. И здесь, конечно, нам очень помогает вот вокальная школа естественного пения, которую довелось мне перенять у ныне уже упокоившейся Таисии Георгиевны Волковой, замечательного вокального педагога, которая владела школой еще царского времени. То есть раньше так вот пели на Руси, можно сказать, все или почти все. А со временем вот эта наша неестественная жизнь в условиях цивилизации, она сказалась очень на таком тонком процессе, как пение, да, и пение стало очень мышечным. А любая мышца певческого аппарата, как только она хоть немножко зажимается, она изменяет и искажает природный тембр. И человек с великолепнейшим голосом может всегда петь некрасиво, или глухо, или как-то грубо, или плоско. И вот задача педагога — освободить от всех зажимов природный тембр. Да? Потому что звук — это что такое? Это волна, которую издает твердое тело. Да? Вибрирующее. А твердое тело — это что? Это кость. Значит, у нас есть система резонаторов верхних, вот гайморовые лобные пазухи, и, как итальянцы называют, загрудье. А мышца не должна звучать. И когда вот человек не научен правильно петь, а петь надо, он напрягает мышцу до такой степени, что она становится твердым телом. И происходят большие искажения. Но без правильной певческой школы никогда не добьешься хорошей дикции. А поскольку в церкви самое главное слово, то мы не жалеем на это время.
1: Вам удается сохранить и голоса детей, и поставить голос так, что и дикция у них на должном уровне сохраняется. Да. Давайте примем один звонок в студию. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
2: Лидия. Ирина Валентиновна, скажите, пожалуйста, ваш хор участвует в службах церковных в храме?
0: Спасибо. Наш хор участвует 19 лет в церковных службах в храме. Мы поем почти каждое воскресенье, а иногда и 2 раза в неделю. И много ездим по приглашению.
1: Ну вот в храме в каком? В соборе Владимирской иконы Божией Матери? Но не только ведь, да? В
0: разных нас храмах? Очень много приглашают и в другие храмы, и часто на престольные праздники украсить богослужение. Ну, очень много храмов, если начать перечислять, где мы только не пели в Петербурге, то больше храмов, наверное, где пели, чем где не пели.
1: А как узнать, в каком храме вот ваш хор будет петь какую-то службу? Это можно каким-то образом узнать? Или у вас это все?
0: Вот, к сожалению, этот вопрос еще не налажен. многие обращались ко мне с такой просьбой. Надо что-то придумать.
1: Да. Ирина Валентиновна, я присоединяюсь к вопросу нашей радиослушательницы и хочу спросить. Вот по Петербургу, понятно, вы поете в разных храмах. Где еще, кроме нашего города, вашему хору удается выступать или петь на службах? Куда вы выезжаете? Ваши поездки, пожалуйста.
0: Поездок было много удивительных. В первые годы это в основном были поездки к святыням русских монастырей. Валаам, Оптина, Пустынь, несколько раз Соловки, Анзер, московские святыни, Троица Сергиева Лавра. Неоднократно мы пели вот раннюю службу у мощи преподобного Сергия. А также, конечно, драгоценнейшие дни пережиты нами у гроба Господня в Иерусалиме, где тоже спеты три божественные литургии, в Вифлееме, в пещере Рождества, на горе Синай. Тоже дети
1: вас
0: поднимались.
1: Вас туда приглашали или вы сами вызывали,
0: ну,
1: вызывались?
0: Как петь там? Правило, приглашали. Как правило, уже один раз пели, уже как-то это быстро облетело. И
1: это и честь такая.
0: Люди уже, да, конечно.
1: В таких местах петь. Причем, а можешь, может, что-то послушать вот из того, из ваших каких-то гастрольных поездок?
0: Вот последние наши поездки 4 года подряд были в Екатеринбург, к святым местам, связанным с подвигом мученическим святых царственных страстотерпцев. Мы 4 года подряд поем ночную, всеночную литургию на Ганиной яме в ночь на 17 июля. И сейчас хотела бы предложить песнопение на слова Сергея Бехтеева. Долгое время думали, что Ольга Николаевна Романова, великая княжна мученица, написала его: «Пошли нам, Господи, терпение».

0: Прозвучало песнопение «Пошли нам, Господи, терпенья», и музыку написала к этому песнопению наша гость Ирина Валентиновна Болдышева. А сейчас мы примем звонок в студию. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
1: Петр меня зовут. Вы скажите, пожалуйста, я один раз пришел в воскресный день на раннюю службу, и я очень порадовался, там пели по-гречески. А потом пришел еще раз и еще раз на раннюю, и я думал, что это только на ранней, а на самом деле вот не понимаю, когда же можно прийти и когда поют по-гречески. Бывает так точно. Спасибо, Господи.
0: Спасибо за вопрос, Петр. Можете ли вы ответить, Ирина Валентиновна?
2: Мы действительно иногда поем на греческом языке, но вот надо как-то эту проблему решать, чтобы люди имели возможность знать. Мы довольно часто поем ранние у себя в храме, обычно 2 раза в неделю. Но если нас приглашают куда-то в другое место, то мы пропускаем. Может быть, мы какие-нибудь придумаем объявления, чтобы люди, которые любят древние распевы, имели возможность приезжать.
0: Ирина Валентиновна, вот мы сейчас затронули тему вашей композиторской деятельности. Скажите, пожалуйста, ведь вы заканчивали в консерватории по классу композиции, да?
2: 2 факультета — композиторские и органные.
0: И органные, замечательно. Много ли песнопений вами написано, и много ли песнопений и переложений вы делаете сами для вашего хора?
2: Почти все переложения, которые вот сделаны, песнопения византийской традиции для церковно-славянского языка, ну, практически все сделаны мною. А песни духовные я начала писать после того, как пережила вот глубоко поэзию Сергея Бехтеева и с царской темой как-то обновилось во мне это желание писать музыку. До этого я как-то думала, что вот уже только церковным пением буду заниматься, слава богу, все написано. А вот новый диск по-царски, там очень много песен, слова Сергея Бехтеева, замечательного поэта, вот протоиерея Андрея Логвинова из Костромы, Алексея Хомякова и других русских поэтов.
0: Ирина Валентиновна, вы знаете, нам с вами еще есть о чем поговорить. У нас много тем осталось нераскрытыми, незатронутыми. Я думаю, что в следующих наших встречах мы продолжим эту беседу. А сейчас я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Ирина Валентиновна Болдышева, основатель и руководитель церковной певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери. И закончим мы музыкальным фрагментом, опять же, сейчас прозвучит
2: «Кантак Пасхи византийской традиции».

0: в исполнении клиросного хора «Город Ключ» Благовещенского собора города Шлиссельбурга прозвучало песнопение всенощного бдения «Хвалите имя Господне» композитора Ильи Овчинникова.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезное чтение».
1: Поучение святого праведного Иоанна Кронштадтского о Пресвятой Богородице. Слышите, братья и сестры, что воспевает Святая Церковь о Пресвятой Госпоже нашей Царице Богородице? Она поет «Заступница наша усердная». «За всех моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем творишь и спастися в державный Твой покров прибегающим». Эти слова Пресвятой Матери Церкви о Пресвятой Матери Божией — самая чистая истина. Они говорят то, что бывает непрестанно на самом деле. Ибо Пресвятая Богородица в матерней любви Своей к нам предстательствует об нас пред престолом Божиим день и ночь. «День и ночь моли о нас», — говорит ей Святая Церковь в богослужении.

Выражение наглядно показывает нам невидимое дело, непрестанно совершающееся в мире духовном, на небе, неусыпную молитву о нас, пред Богом Божией Матери. Ибо на небе не знают ночного упокоения, как у нас на земле. Там вечный день, вечное бодрствование, вечное всерадостное словословие Творца, непрестанная молитва о нас. О, как утешительно, братья мои, думать и быть уверенным, что на небе есть такая всегдашняя усердная, неусыпающая заступница и ходатайца о нас, грешных, пред Богом. Чего не может она исходатайствовать роду христианскому, присно ее блажащему, прославляющему, величающему? Да, может все исходатайствовать. Впрочем, только тем из христиан, которые не уснули в греховной смерти, которые сами с верою простирают к ней свои руки с молитвою о помощи, или в молитве словословия и благодарения, которые сами стараются по-христиански жить, Христовы заповеди исполнять, и хотя согрешают по немощи человеческой и по некоторому забвению, но вскоре восстают, познавая лесть греха, и снова принимаются за добрые дела, за свое спасение». Таким христианам много помогают молитвы Божией Матери. Но недейственны молитвы Божией Матери для нерадивых к молитве и ко всякому доброму делу, по нерадению падающих из одного греха в другой, из одного порока в другой. Ибо дары Божией благодати воспринимаются нами через веру, через наше собственное желание и искание их. Бог не мечет бисеров своих пред свиньями, да не попрут их ногами своими. Впрочем, что я говорю? Недействительно, нет. Даже и для них действительно молитва Божией Матери. Ибо она просит и о них сына своего, чтобы он еще и еще потерпел, им не очнутся ли они от сна греховного. Не познают ли бездну зла, в которой они погрязли, не пожелают ли небесной помощи, не воздохнут ли к Богу? И сколь же многих она воздвигла молитвами своими из глубины греховной. Примером тому может служить преподобная Мария Египетская, которая из величайшей блудницы сделалась величайшую праведницу, равно ангельную. Именно молитвы Божией Матери сделали то, что она очнулась от сна греховного, притекла к покаянию и решилась изменить свою жизнь. «Братья мои, Пресвятая Богородица есть Царица и Матерь наша по благодати. Она, исполненная любви, Матерь Всетворца и Спасителя нашего по человечеству Его. Никто больше и я после Спасителя не любит людей. Никто больше и я не болезнуют об них, никто больше и я не печется о их вечном спасении. Как же ей не молиться об них матерски, да не вринутся они в ад и в огонь гиенский навеки? И прибавлю, как же нам-то не молиться о себе? Как же нам-то не позаботиться о себе, о своем вечном спасении и вечном блаженстве? И если она Царица и Матерь наша, и Матерь Божия, то дочтим ее по достоянию, не устами только, но особенно делами, кротостью, смирением, воздержанием, чистотою, послушанием Богу, соблюдением Его заповедей, преданностью Его воле, терпением. Она — начальница мысленного наздания, то есть она первая по святости и величию в Церкви Христовой, как Царица. Но и мы, члены Церкви Христовой, хотя и немощные, постараемся же вести себя достойно такой великой начальницы нашей, да ревнуем по силе своей подражать ее кротости, смирению, чистоте, преданности воле Божией, терпению, любви к Богу и ближним. Не забудем прибегать чаще в державный покров ее с верой, упованием, любовью, и она будет непрестанно заступать всех прибегающих с верою в державный покров ее, всех в напастях и скорбях и болезнях,
обремененных грехами,

0: многими, предстоящих и молящихся ей, умиленную душою и сокрушенным сердцем, предпречистым ее образом, со слезами и невозвратно, несомненно, полагающих на нее надежду. Она подает избавление от всех зол и всем полезное дарует, ибо она — божественный покров рабом своим. Аминь.
1: Поучение святого праведного Иоанна Кронштадтского о Пресвятой Богородице читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Жили-были дети». И сегодня у нас в гостях Даша. Здравствуй, Даша.
4: Здравствуйте.
3: И Настя.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуй, дорогая Настя. Ну что же, сегодня у нас тема, которую предложили вы, на самом деле, когда мы в начале года собирали бумажки с темами возможных наших разговоров, то вот среди прочего, что там было написано, там была такая тема «Свобода». Что такое свобода? И вот давайте мы сегодня, может быть, о свободе с вами и поговорим. И первый вопрос я вам задам, это самый трудный вопрос. Если бы вам предложили дать определение, объяснить кому-то, ну, иностранец какой-то, вот он прочитал слово «свобода» в книжке, да? Ему надо объяснить, что это такое. Как вы будете ему объяснять?
4: Я бы сказала, что свобода — это независимость от окружающей среды, ну, от людей, от мнения.
3: Угу.
5: Ну, я бы сказала, что это твое собственное мироощущение, в котором тебе очень комфортно, тебя ничего не сковывает, но при этом твои какие-то действия и поступки ни в коей мере не задевают других людей, то есть у вас нормальное сосуществование. То есть вы не должны никому приносить вреда своей свободой. Иначе это уже выходит за рамки.
3: Ну что, вот мы с вами уже сразу наметили три такие темы, о которых можно поговорить. Даша сказала, что свобода связана с такой независимостью от окружающего взгляда, мнения, да, от давления окружающей среды. И это, конечно, очень важный такой аспект свободы, потому что я становлюсь свободным или несвободным человеком тогда, когда в мире как минимум две персоны. Да, согласитесь, что пока я один сам с собой, ну, где-нибудь там в лесу или в поле, то трудно сказать, свободный я человек или нет. Вот когда Робинзон Крузо жил на острове, был он свободен или был он не свободен? Впрочем, это вопрос сразу не такой простой. Потому что человек по природе своей социальное существо, правда же? Известны же вот эти истории про детей, которых воспитывали животные. Эти дети, они были физически здоровы, но они не были людьми. Потому что действительно человек, воспитанный волками, становится волком. Он не может говорить, он не в состоянии вступать ни в какие отношения с другими людьми. Да, значит, даже если я совсем один и где-то нахожусь в таком тихом месте, все равно со мной другие. Те, кто меня родил, воспитал, научил говорить, кого я люблю, кого я ненавижу, да, с кем я воюю, с кем я работаю. Вот все эти люди, они всегда со мной. Значит, тогда и встает вопрос, а можем ли мы, во-первых, быть независимы от окружающего мира, от других людей? Это первое. Возможно ли это вообще, достижимо ли? Да? И второе, если да, если мы скажем, что это достижимо, то тогда в чем состоит эта независимость? И как? Вот уже третий вопрос. И как можно к ней прийти? Давайте вот мы об этом тогда для начала побеседуем. Может ли человек быть свободен от общества?
5: Мне кажется, не обязательно рассматривать общество как какие-то сковывающие тебя обязательства, как какую-то нагрузку, как что-то отрицательное. Ведь можно посмотреть с другой стороны, можно сказать, что твое общество и дает тебе свободу. Свободу просто дружить, просто общаться, просто хорошо проводить время. Это же тоже свобода. Свобода общения. Может, если так можно выразить.
3: Ну да.
4: Мне кажется, вообще быть свободным, ну, невозможно. Свободным может быть, например, человек с психическим заболеванием. Он не воспринимает, например, окружающих так, как их воспринимаем мы. Он делает все так, как он хочет, например. Или нелогично поступает. Этот момент его сложно предугадать, а значит, он, в общем-то, свободен.
3: Угу. Хорошо, а если человек вменяем, способен он быть свободным или нет?
4: Все равно на него что-то будет влиять. Невозможно жить, чтобы на тебя не влияло просто ничто. Это вакуум, это, не знаю, пустая комната, и даже она будет влиять.
5: Ну, опять же, мне кажется, как ты сам это расцениваешь. Если ты это для себя определяешь как какое-то давление извне, ты сам себе даешь установку на то, что ты чем-то и кем-то ограничен. А если ты понимаешь, что какие-то рамки, они совершенно нормальные, совершенно естественные, а в душе ты можешь быть свободным человеком.
3: Хорошо. А вот смотрите, вот человек родился и растет, и на него, ну, например, самый простой вариант. Вот у человека есть папа и мама. Папа говорит, давай там заниматься спортом, на футбол пойдем, там, не знаю, в мячик играть. А мама говорит, давай почитаем книжку, проведем вечер тихо дома. Смотрите, даже в такой простецкой ситуации, детской, человек уже находится в ситуации выбора. Конечно, мир влияет на нас. Вот еще один такой марксистский автор сказал, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Но и с этим как бы никто и не спорит, да, потому что глупо утверждать, что на меня не воздействует окружающая жизнь. Конечно, воздействует. Другое дело, что на эти воздействия мы же можем давать разные ответы. На какие-то мы можем соглашаться, а чему-то мы можем сказать «нет». Можем мы сказать «нет» в каких-то ситуациях?
4: Мы можем, но все равно это будет уже влиять на личность.
3: В смысле, сам факт отказа, хочешь сказать?
4: Сам факт вообще существования такого варианта. То есть если мы обдумываем этот вариант, то получается, что мы уже от него отказались, значит, он на нас повлиял, и мы выбрали другой путь. Это уже, можно сказать, была развилка, на которой мы приняли решение.
3: Ну да, но мы же все-таки на этой развилке пошли направо, а не налево.
4: Ну, никто не знает, что лучше. Тебе кажется, ты свободен и сделал выбор, но, возможно, это... Что бы ты ни выбрал, ты бы пришел к одному и тому же.
3: Это два разных вопроса. Что лучше — это один вопрос, а моя свобода — это другой. Ну, все-таки, да? Потому что, когда я выбираю между добром и злом, между правдой и ложью, и даже между, не знаю, тирамису и пирогом с капустой, но я же все равно совершаю выбор свободный. Есть такие варианты, при которых трудно как бы оценивать, что лучше, что хуже. Просто вот это или так, или сяк. Ну там, что лучше, быть монахиней или многодетной матерью? Да все хорошо. Лишь бы это тебе подходило, лишь бы это был твой выбор. Не навязанный кем-то, не вынужденный, а свободный.
4: Ну мы же знаем о, например, пирогах. Мы же знаем о них потому, как мы пробовали, например, отдельные части этого пирога. Поэтому мы судим уже, получается, с какими-то знаниями. Они просто так перед нами положили две таблетки, мы не знаем вообще, что это такое. И тогда вот уже это свобода выбора. Я не знаю, что это, с чем это вообще. Ну, вот смотрите, если вам дают выбор, например, между чаем и кофе. Даже если вы не пробовали кофе, то вы знаете, какой чай. И вы можете выбирать между тем, что вам уже знакомо, и тем, что неизвестно.
3: Да.
4: А если бы вы вообще не знали, что это за предмет, то есть никогда не видели его раньше в жизни, то тогда выбор уже становится вот как раз свободным, потому что у вас нет, вам никто не говорил, вкусно это, или вы не слышали об этом.
3: То есть, с твоей точки зрения, знание — это не свобода.
4: Знания что-то влияют, знаю, да.
3: Так подожди, влияют это, ну, как
4: влияют
3: сказать...
4: на свободу выбора.
3: Так, конечно, влияют, а как же иначе? Потому что свобода — это не такая ситуация, когда я с закрытыми глазами выбираю что-то, а это когда я знаю, что мне предлагается, и совершаю выбор на основании размышления, на основании своего опыта, на основании каких-то жизненных ситуаций, которые мне пришлось пережить. Иногда можно совершать свободный выбор на основании даже мнений других людей. Потому что есть вещи, о которых я не знаю ничего, но мне кто-то рассказал, что это так. Ну, там, любимая подруга, например, сказала, что вот этот фильм барахло, ерунда, не ходи. А вот это очень хорошее кино. И если я знаю эту подругу, если я знаю, что она не глупая женщина, ну, я, наверное, пойду туда, куда мне посоветовали. Но это же не значит, что кто-то лишил меня свободы. Я же всегда могу отказаться и сказать, что да, ты ничего не понимаешь в кинематографе. Я пойду смотреть боевик какой-нибудь. То есть знание не лишает нас свободы, оно как раз ее увеличивает. Потому что если я выбираю между двумя неизвестными вещами, то это чистая математика. Ну, там, бинарная позиция. А если я знаю, что мне предлагается, да, то тогда здесь уже требуется много тонкости, я бы сказала.
5: Наверное, в этом и заключается некая даже опасность свободы, потому что никто за тебя не сделает выбор, ни мама, ни папа, ни родственники. Ты должен сделать его сам.
3: Да, должен сделать его сам. И это, конечно, вещь довольно страшная, нет?
5: Да, про это я и хочу сказать.
3: Свобода, как мне кажется, она связана с какой-то необратимостью результата. Потому что когда человек совершает поступок, то, ну, бывают, конечно, такие поступки, которые легко поправить. Ну, вот я вчера ехала в метро, женщина какая-то вбегает в вагон, потом говорит, а, мне же в другую сторону. Я говорю, ну ничего, сейчас выйдете на следующий, потеряете максимум 3 минуты, да? Поехала не в ту сторону, ну вышла, перешла на другую платформу и все. Это не так страшно. Но если мы представим себе ситуацию, когда, ну я не знаю, за эти 3 минуты улетит самолет, да, и она никогда больше не увидит там любимого человека, вот это будет жестоко тогда. И мы очень часто совершаем такие выборы, которые влияют потом на всю нашу жизнь. Ну, например, не знаю, когда человек женится или выходит замуж. Вообще-то это серьезно. Можно, конечно, там тоже сейчас современное общество говорит, что можно развестись, можно заново жениться и так дальше. Но все равно, у тебя же все равно возникает какая-то ситуация там необратимой вины, ответственности, да, какого-то разрыва с любимым человеком, с которым вы расстались. То есть есть выборы, которые невозможно потом развернуть назад. Да, есть ситуации, когда мы говорим «да» или «нет», а потом от этого очень много зависит в жизни. Поэтому свобода такая довольно страшноватая вещь, нет?
4: Ну, это как посмотреть. По идее, что бы мы ни выбрали, все равно случится то, что должно случиться. И мы никогда не можем знать, сделали мы выбор в лучшую сторону или в худшую, поэтому бояться бесполезно.
3: У тебя такая самурайская какая-то на этот счет позиция, да, что нужно идти своим путем, и что бы ни произошло, это будет правильно.
4: Ну, нет, неправильно, а неизбежно. Скорее.
3: То есть свободы не существует?
4: Ну, я не знаю точно ответ, да или нет.
3: Просто, ну, как тебе кажется?
4: В чем-то есть свобода, но все равно, в конце концов, все наши решения уже известны Богу. То есть, в общем-то, мы принимаем решения, которых Он уже знает, и Он дает нам такие возможности для нашего же блага. Поэтому выбор, ну, что бы ты ни выбрал, все равно все случится, как должно.
3: Ну, то есть, вот ко мне подходит человек, говорит: слушай, я иду сегодня в хорошую компанию, там такая травка будет чудная. Я иду и накуриваюсь, и становлюсь наркоманом. Все равно скажу я да или нет в этой ситуации. Все равно.
4: Это нарушение уже заповедей.
3: Нет, ну подожди. Ты говоришь, что бы ни сделал человек, это все равно.
4: Но, может, по пути в эту компанию вы там спасете кому-нибудь жизнь.
3: А если нет? Ну, а если просто передо мной стоял нравственный выбор, и я совершила его в сторону зла?
4: Но мы никогда не можем знать, что произойдет дальше. Мы можем сказать сейчас «да», а по пути
3: я
4: что-то
3: могу
4: произойдет
3: тебе сказать,
4: другое.
3: Когда человек начинает употреблять наркотики, я точно знаю, что с ним будет происходить дальше. Это потеря там здоровья, друзей, родственников, моральный и интеллектуальный распад и так далее. Финал — это смерть. То есть тут не надо сильно...
4: Я немного не другое имела в виду. Я имела в виду, что если не отклоняться от заповедей, то уже остальной выбор, он не важен.
3: Так, если не отклоняться от заповедей. А сколько у нас заповедей? Как говорил блаженный Августин, люби Бога и делай, что хочешь. Вот он опять нас возвращает к этой свободе, Августин. Люби Бога и делай, что хочешь.
5: Да, может быть, наоборот, Бог нам дает, именно Он нам дает свободу выбора. Ведь если бы, как Даша говорит, Бог уже заранее знал, что мы совершим, то автоматически означало, что Он знал бы, что вот человек совершит грех, и Он это попускает. Нет. Он как бы дает нам выбор, сделать его или нет. И если сам человек больше склонен к стороне греха, то здесь уже Бог как бы, ну, ничего не может сделать. Не то, что он ничего не может сделать, но и не должен ничего делать, потому что это твой выбор.
3: И не может, и не должен. Это правда. Это правда, потому что если бы он вмешивался в нашу жизнь и в каждой ситуации направлял нас, то мы бы не были свободными существами. Поэтому Бог, вот это такой великий философ русский Николай Бердяев, он сказал, что у Бога меньше власти, чем у полицейского. Потому что полицейский имеет право остановить меня, когда я делаю что-то социально опасное или там вредное для меня лично. Он может меня остановить. Бог не может.
4: А я считаю, что может.
3: Кто?
4: Бог остановить. Ну, бывали такие ситуации, когда, например, ты начинаешь слишком гордиться собой, и это, ну, может привести к тому, что ты изменишься.
5: Там... Нет, он может показать, мне кажется, дать какой-то знак, какое-то в этот момент направление.
4: Просто может что-то произойти, например, травма, если ты идешь там на соревнования в спорте.
3: А может и не произойти.
4: Ну, обычно происходит. Вот в моей семье это так, что мы видим, что если что-то происходит и не получается, то значит, раз не сложилось, значит, не стоит это делать. Продолжать.
3: А может быть, нужно просто проявить больше усилий, мастерства, терпения?
4: Нужно сначала подумать о цели своей. И вот подумав о цели, можно будет уже размышлять.
3: То есть в конечном счете все, что происходит в нашей жизни, это может быть поводом для продолжения свободного выбора. Подумать, да, там, посмотреть. Но это не значит, что Бог ставит какую-то преграду. Ты идешь там, куда не надо, перед тобой раз такой железный занавес. Хдыщ, как в метро.
4: Скорее, небольшая стенка, которую можно обойти, а можно развернуться и пойти назад.
3: Ну вот это, понимаешь, это знаки, которые каждый человек читает по-разному. Поэтому я здесь не могу сказать, что Бог останавливает или подталкивает. Потому что, ну, например, препятствие, ну, как, не знаю, травма для спортсмена. Один это прочитает как то, что мне больше никогда не надо этим заниматься. А другой это прочитает так, что а на пути хорошего человека к достойной цели всегда бывают препятствия. Беспрепятственно только на диване у телевизора можно лежать.
4: Ну, вы опять сказали про цель.
3: А так без трудностей ничего не бывает.
4: Про цель.
3: Так вот, выбор наш и определяется целью. А цели мы тоже ведь формулируем для себя сами. То есть, как куда ни кинь, везде мы видим, что человек находится в такой ситуации свободного строительства своей судьбы, на которую Бог смотрит, как сказал недавно один мой приятель, он сказал, что Бог нас любит, но мы ему не нравимся. Он нас любит, он ждет нашего спасения, он его жаждет, и он нас к нему призывает.
5: Ему важно, чтобы именно сам человек сделал этот выбор, потому что, ну, а как тогда будет... Получается, недостойные люди тоже попадут в рай, потому что Бог, как хороший учитель, как руководитель, будет их все время останавливать. Они сами себя, они будут как-то пытаться сдержать, как-то противодействовать этому миру. Ему, кажется, важна именно инициатива от нас. И именно через это он видит, что он нужен нам.
3: Видите, вот кто такой Бог? Какое самое главное имя Божье, которое все время в Новом Завете звучит? Бог есть кто?
4: Любовь.
3: Любовь, конечно, любовь. А любовь ведь такая штука удивительная, которая всегда строится на свободе. Потому что, ну вот если я очень люблю какого-то человека, то что я могу сделать? Я же абсолютно беззащитен. Я не могу заставить его любить меня. Я не могу его уговорить рациональными аргументами, да? Я не могу ему предложить очень много денег, чтобы он работал моим возлюбленным. Это же все невозможно. Я могу только вот открыть свое сердце, да, в полной беззащитности и надеяться на то, что другому будет так же желанно мое присутствие в его жизни, как мне хочется, чтобы этот человек был в моей жизни. Согласитесь, что вот и в любви, и в дружбе, да, и в отношениях с детьми, и с родителями, Вот мы также беззащитны, мы можем только надеяться на то, что кто-то способен разделить нашу любовь. Так вот, именно потому что Бог есть любовь, это и есть свобода. Он ждет от нас. Я согласна с Настей, что Он ждет от нас, чтобы мы свободно обратили к Нему свое сердце. Конечно, Он всемогущ, Он может заставить всех тычками. Там, не туда пошел, тебе сразу раз стенка впереди. Туда пошел, тебя погладили и дали пряник. Но Он же не манипулирует людьми. Он же ищет нашего свободного ответа. Да, так вот давайте мы вернемся к этому вопросу. Все-таки может ли человек совершать свои решения, исходя из собственной воли и собственного предпочтения, независимо от окружающей среды? Если все идут налево, я могу пойти направо?
5: Да, ты можешь пойти направо, но такие люди встречаются крайне редко. Там буквально одна личность за век или две личности.
3: А почему так редко? Во-первых, мне кажется, что все-таки их больше, свободных людей.
5: Правда?
3: Правда.
4: Но свободных не во всем, а в каких-то определенных, видимо, решениях.
3: А почему не во всем?
4: Ну, во всем. Какие-то решения все равно в нашем мире там надо, придется работать, чтобы зарабатывать деньги. Это, в общем-то, мы не можем.
3: Ну, можно и не работать. Ну, есть вариант, например, жить на Московском вокзале в картонной коробке и питаться, чем боженька пошлет. Есть такой вариант?
4: Ну, вряд ли кто-то согласится так сделать по доброй воле.
3: Так, значит, все-таки мы выбираем.
4: Выбираем.
3: Выбираем. Значит, мы свободны, наверное, ну, в любой ситуации человек может совершать свободный выбор. Ну, вот я вам приведу такой пример простой. Вот люди, которых казнят, они умрут. В этом смысле у них свободы никакой нет. Все, они арестованы, приговорены к казни, и вот их казнят. И один человек продолжает быть злым и жестоким до последнего вздоха. И он смотрит на человека, распятого рядом с ним, и смеется над ним, и издевается. И с пеной у рта говорит ему разные гадости. А второй человек, он говорит этому распятому: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Понятно, что на уровне внешней такой свободы, ну, свободы идти налево или направо, они, конечно, оба не свободны. Да, потому что они оба арестованы и умирают. Приговор приведен в исполнение. Ну а вот внутренне, они могут быть названы свободными людьми? Потому что они же выбирают, что им делать, как относиться к обстоятельствам.
5: Мне кажется, что тот человек, который отпускает эту ситуацию и ведет себя достойно, он более свободен, нежели тот, который до конца культивирует в себе злобу. И вот эти негативные эмоции, они, мне кажется, подавляют твою свободу. Потому что они негативно влияют на твое внутреннее состояние. Когда тебе плохо внутренне, ты уже не свободен.
3: То есть, если человек находится во власти каких-то сильных страстей, там, ненависти, или тревоги, или злобы, это препятствует его свободе?
5: Я считаю, что да.
3: Ну, хорошо. А если, наоборот, человек... Мы можем представить себе такую ситуацию, что кто-то творит зло и получает от этого радость и наслаждение. Бывает такое?
4: Скорее всего, да. Но если бы ему было плохо, он бы переставал это делать. Но он тоже сделал выбор. Так что зло, в общем-то, это его выбор, и он продолжает это выбирать. За счет удовлетворения от этого.
3: То есть получается, что путь зла обладает своей какой-то привлекательностью для человека? Для какого-то? Нет?
4: Ну, если мы выбираем, мы же, в общем-то, выбираем из личного ощущения. Если мне это нравится, я это выбираю, значит, кого-то это привлекает.
3: А вот еще давайте вот мы поговорим вот про это нравится. Потому что, смотрите, может быть, ведь свобода, конечно, такая тема непростая, но могут быть разные основания для нашего выбора. Вот мы более или менее договорились, да, что свобода, она связана как-то существенно с ситуацией выбора. Да, когда у меня есть разные возможности, и я выбираю одну из них. А вот вторая важная вещь, она вот в чем заключается. На каких основаниях я совершаю этот выбор? И вот то, о чем ты, Даша, говоришь, это какое-то, ну, скажем, состояние удовлетворения или неудовлетворения. Человек выбирает то, что нравится. Я правильно тебя поняла?
4: Если это свободный выбор, то да.
3: Хорошо. А тогда я предложу вам еще вот такую ситуацию. Мне очень нравится по утрам спать подольше. И, проснувшись, никуда не ходить и не бегать, а сварить себе спокойно там чашку кофе, открыть хорошую книжку, еще часик так спокойно посидеть, все. Вот это то, что мне нравится. Но если я знаю, что ну, меня ждет какой-то там мой друг или ученик, или у меня какая-то работа, то я тогда встаю в 7 часов утра и не рассиживаюсь нигде, и быстренько там пулей еду туда, куда я должна. Мне это совсем не нравится. Но я это выбираю.
4: Ну, вы выбрали это заранее. То есть...
3: Но я выбрала то, что мне не нравится. Я выбрала то, что мне нужно.
4: Значит, все остальное влияет. То есть человек захотел встретиться. Вы приняли это приглашение. Может быть, даже вам не очень нравится этот человек, но вы уже решили, что...
3: Мне очень нравится. Я не встречаюсь с людьми, которые мне не нравятся.
4: Ну, значит, нравится этот человек. Вам приятно с ним встретиться. Значит, это положительная эмоция, которую вы хотите осуществить. Для этого нужно...
3: Эмоции встать. При этом человек испытывает отрицательные.
4: Нет, я говорю, если человек нравится. Вы же сами сказали, вы не встречаетесь
3: с теми, но мое тело протестует.
4: Ну, это же тело.
3: Ага. Значит, все-таки тогда мы видим, что у нас есть разные, ну, то есть, что свободный выбор, он еще такой какой-то разноуровневый, да? Потому что я могу с помощью своего ума или там нравственного чувства, да? Ну, например, есть ситуации, когда ум протестует против того, что мы выбираем. Мне нужно спасти из огня маленького ребенка. Ум мой говорит: ты что, сумасшедшая, чокнутая, отойди подальше.
4: Это
3: а нравственное чувство говорит о том, что там маленькое существо беспомощное погибает. Надо идти туда и вытащить его.
4: Вам как раз говорит то, что не нужно туда идти. Это инстинкт, животный инстинкт. А вот как раз ум уже говорит то, что ну ты же человек, ты должен это сделать. В этот момент как раз побеждает человечность. И это делается, опять же, для того, чтобы тебе самому
3: человеку стало лучше. Должна побеждать, скажем так. Мы не знаем уж там, как там часто.
4: Ну, каждого по-своему.
3: Мне никогда не приходилось вытаскивать детей из огня. Но я понимаю, что если бы вот эта ситуация возникла, то все мое существо, и тело, и ум говорили бы, что отойди подальше. И только усилием там, нравственной воли я могла бы заставить себя сделать шаг вперед. И то я не сомневаюсь, что это удалось бы. Ну, потому что действительно ты совершенно справедливо говоришь о том, что самосохранение может вступать в противоречие с нашими какими-то нравственными выборами. Значит, мотивы наших свободных поступков, они могут быть очень сложными. И нам довольно трудно бывает их иногда определить. К чему вот, ну, что именно толкает нас там? То, что нравится, ну, не обязательно. То, что разумно, нет.
4: Это принесет какое-то чувство. Чувство радости, может быть.
3: Ну, если выживешь, что принесет.
4: Ну, а если не выживешь, то ты хотя бы попытался, а не стоял беспомощно. Это тоже, в общем-то...
3: Это большое утешение.
4: Ну, в общем-то, возможно, это и утешение.
3: Ну да.
4: А так можно всю жизнь корить себя за то, что ты не сделал. Это будет еще хуже.
3: Ну что же, вот на этой прекрасной мысли мы, наверное, и закончим наш сегодняшний разговор и продолжим размышлять о свободе в следующий раз. Всего хорошего, дорогие радиослушатели.
5: Всего доброго.
4: До свидания.

0: брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
1: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В нашем цикле «Семья» мы говорим о проблемах, которые неизбежно встречаются в любой, даже самой благополучной семье. И о тех вопросах, которые чаще всего встают перед супругами, перед родителями. Но, думаю, характер проблем и пути их решения во многом зависит от того, что послужило причиной, если можно так сказать, образования семьи. С чего начинается любая семья? Ну, конечно же, со встречи. Но как понять, та ли это встреча, которая сможет в дальнейшем стать опорой семейного счастья? Или не стоит спешить, и надо набраться терпения в ожидании встречи новой? Итак, о выборе спутника жизни, о любви к своему избраннику, о настоящей любви и о ее неправильных формах мы сегодня будем говорить с отцом Андреем Лоркусом, ректором Института христианской психологии, клириком храма во имя святителя Николая на Трех горах в Москве. Здравствуйте, отец Андрей.
1: Добрый день.
0: Отец Андрей, принято считать, что выбирать спутника жизни следует по любви. С этим, наверное, никто не будет спорить. Но часто под любовью подразумеваются совершенно такие разные понятия, иногда стоящие далеко от любви. Что же такое любовь к человеку? С чего она начинается? И как понять, что это и есть любовь?
1: Как вы думаете, разве можно выбирать по любви?
0: Выбирать спутника?
1: Да. Не, выбирать по любви. Либо выбирать, либо по любви. Любовь же не может давать возможность выбор. Любовь нас лишает способности выбирать, любовь эксклюзивна. Если это любовь, все, выбор закончился. Либо любовь, либо выбор. Вы сказали о благополучной семье. Вот в быту мы действительно так произносим, хотя, конечно же, мы не отдаем себе отчета в том, что это значит. В психологии так говорить не принято. В психологии говорят о семье функциональной или дисфункциональной. Вот благополучная семья — это в быту может означать самые разные вещи. Материально благополучная, эмоционально благополучная, там, структурно благополучная, то есть есть все члены семьи присутствуют, все роли как бы функционируют. Вот. Но при этом семья благополучная, так называемая, в кавычках, может быть сугубо дисфункциональной. И когда вдруг произносят такую сакраментальную фразу, ну как же так? Такая хорошая семья, а сын наркоман. Или преступник там, или хулиган, или еще что-то. Так вот, нередко с виду благополучная семья является дисфункциональной. Например, семья, в которой не принято выражать эмоции, семья, в которой холодный эмоциональный климат, в которой все проблемы прячутся, они признаются. Ну, например, вся семья как система работает на миф. Мы идеальная семья или мы благополучная семья. Поэтому кризисы не признаются, никто не пытается их преодолевать, разрешать, работать над ними. Чувства не выражаются, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не поссорился, не высказал своего гнева, своей злости. Все подавляется, а выражение эмоций дозволительно только где-то на стороне. Ну, папа, например, выражает свои эмоции в гневе на работе, если он начальник, или с друзьями в бане, или они там пьют пиво и там выражают свои эмоции. Жена может выражать свои эмоции с подружками, выбалтывая, так сказать, свое эмоциональное напряжение. Или она бесконечно смотрит сериалы. А дети где? Они выражают свои эмоции в компании. И выражают их маргинально. Они там пьют, матерятся, бьют стекла, разбрасывают мусор по улицам. Ну, такое мелкое хулиганство. Но тем самым они выражают эмоции. Но придя домой, все члены семьи ходят молча. «Здравствуй, мамочка», «Здравствуй, папочка». Уходя, муж на работу целует свою жену. Ну, в общем, такая идеальная картинка. Но это дисфункциональная семья, потому что она не может оказать эмоциональной поддержки своим членам. И в результате в этой семье накапливается раздражение, потому что напряжение, эмоциональное напряжение не разрешается в семье, и оно накапливается. Там, где накапливается напряжение, накапливается раздражение, а вслед за ним накапливается агрессия. И агрессия выливается не в семье, а где-то за ее пределами. Вот поэтому я избегаю этого термина «благополучная семья». То же самое «счастливая семья». Счастливая семья – это реальный термин, конечно же. Но счастливая семья – это не та семья, где никто не болеет тяжелыми заболеваниями, где нет кризисов, где нет несчастий. Нет. Это та семья, которая может с любовью и сплоченностью переживать как горе, так и счастье. Счастливая семья – это та, которая может проживать счастье вместе с радостью, в общении, с выражением эмоций, какие бы они ни были. Слезы, пляски, крики, возгласы, все что угодно. Иногда говорят, но это же неприлично так выражать эмоции. На улице – да, а в семье можно.
0: Счастливая семья, всегда ли она функциональная, как вы сказали?
1: Вначале? Как правило, да. Потому что счастье – это тоже функция семейная. То есть эмоция. Одна из функций семьи – это общение и эмоциональная поддержка. Так вот, поддержка и выражение эмоций – это и есть функция, которую семья выполняет. И если в семье это есть, то это и есть счастье.
0: Какое отношение ко всему, то, что вы сейчас сказали, имеет понятие «любовь»? Значит ли это, что дисфункциональная семья – это всегда семья без любви, какой бы идеальной она ни казалась со стороны, а функциональная семья всегда основана на отношениях настоящей любви? И как это понять?
1: Нет. Нет, так нельзя сказать. Любовь может быть и в дисфункциональной семье. То есть, если люди любят друг друга, это вовсе не значит, что они умеют строить отношения. Потому что строить отношения – это отдельное искусство, и оно требует работы. И иногда люди страдают, любя друг друга, страдают от того, что они просто не знают кое-каких закономерностей и не знают, что они должны изменить свои отношения, построить их и быть счастливыми. К сожалению, так. Просто им никто никогда не говорил, а те модели, родительские модели супружеских отношений, с которыми они вступили в брак, не предусматривало этой школы. Школы выражения, например, своих чувств или школы функций. Поэтому может быть любовь, а семья дисфункциональная. Это такое бывает. Но в любом случае, с нашей точки зрения, единственным фундаментом благополучия, единственным фундаментом, который дает шанс построить функциональную семью, является любовь.
0: Отец Андрей, все-таки хотелось бы понять, что такое любовь, настоящая любовь, и чем она отличается от ее искаженных форм, которые нередко встречаются, наверное, сейчас в современной семье. И вот, судя по некоторым, наверное, наблюдениям, можно сказать, что любовь иногда приобретает форму зависимости. Мы тоже не всегда даже можем дать себе отчет, что она существует в нашей семье. Вот, пожалуйста, об этом подробнее.
1: Ну, вы знаете, может ли любовь превратиться в зависимость? Это вопрос проблематичный, потому что, с одной стороны, любовь может быть параллельно с зависимыми отношениями. В некоторых случаях зависимые отношения исключают любовь. В некоторых случаях это совмещение возможно. Но вот любовь не может перерасти в зависимые или созависимые отношения. Любовь так и останется любовью, а отношения будут выстроены по зависимой схеме. Такое может быть. Но длительная зависимость и длительные созависимые отношения, я думаю, так вот, может быть, обобщая сказать, они вытравливают любовь, выжигают ее, как ржавчина испепеляет металл. Не то чтобы любовь уходит, но она не может развиваться, она не может быть. И в душе любовь не то чтобы поглощается, ее нельзя погасить или поглотить, но она покрывается слоем мрака, слоем копоти от зависимости, так что уже люди перестают ее чувствовать. Она, конечно, есть, и это можно показать через какое-то количество времени, но люди не могут уже действовать по любви, они действуют в основном уже по зависимой схеме. Что тут главное? Главное заключается в том, что зависимость всегда возникает там, где личности, вступающие в отношения, чувствуют свою ущербность, дефективность, свою личную дефективность, неполноту, нецелостность, недостаточность в чем-то. То есть, иными словами, человек, который переживает свою несостоятельность, вступает в отношения, которыми он хочет скомпенсировать эту свою несостоятельность. Человек ищет такого партнера, который помог бы ему восполнить свой дефицит возместить чем-то вот этот ущерб, который он в себе чувствует, может быть, на самом деле чисто субъективный, и использует отношения для того, чтобы решить свою проблему. Собственно говоря, два созависимых человека, вступающих в отношения, в этих отношениях каждый эгоистически решает свою проблему. Почему эгоистически? Потому что он бессознательно рассматривает отношения как способ решения своих проблем. То есть он не сколько готов давать в отношениях, сколько готов брать. Но все это совершается неосознанно. Вот в чем беда. Неосознанно, а стало быть, это неконтролируемо и неуправляемо. Одна из бед созависимых отношений, что они неосознанны. И человек в несознательном состоянии оказывается подчиненным закономерностям созависимых отношений. Например, манипулятивным отношениям. Созависимая пара, они друг другом манипулируют. С помощью, например, обид. Ведь что такое обида? Обида, а вернее демонстрация обиды, это способ вызвать у другого чувство вины. Зачем мне нужно, чтобы вы, например, чувствовали вину передо мною? С тем, чтобы у вас было желание загладить, как говорят, скомпенсировать нанесенный ущерб. Ущерба не было. Но чувство вины, оно разрушительно, деструктивно, мучительно, и поэтому человек, чтобы избавиться от него, хочет, вот как в быту говорят, загладить, скомпенсировать чем-то свой псевдоущерб нанесенный. Например, одна женщина говорила: «Но если я обижаюсь на мужа, так уж обижаюсь всерьез». Так, чтобы после, для того, чтобы я его простил, он покупает мне новую шубу или новые сапоги. Вот это такая откровенная манипуляция. Но могут быть манипуляции мелкие, ежедневные, когда обидчивость – способ управления партнером. Это очень горько. Может ли вот в этой манипулятивной практике быть любовь? Может ли она там удержаться? Даже, долго не продержится.
0: То есть даже если сначала она и была, она, вот как вы сказали, будет исчезать под напором вот, да? манипуляции.
1: Да. Другой вариант, когда в созависимых отношениях используется тактика деструктивных эмоций, например, ссор, истерик, аффектов каких-то. Вот это такая черта истероидная. Устроить любимому истерику. Ведь истерика – это яркое эмоциональное переживание для всей семьи, потому что истерика, как правило, выносится за пределы супружеской спальни, в ней участвуют и дети, может быть, и родители, и переживается всеми как стресс, как боль, как ужас. Все хотят, чтобы это скорее прошло, все плачут, все страдают, у всех чувство вины. Ну как же, деточку мы обидели, вот она как расстроилась, вот там мамочка расстроилась, все виноваты. После этого, после шторма наступает тишина, все выдыхают, облегчение, произошла некоторая такая разрядка напряжения. Это вызывает само по себе удовлетворение. И, естественно, все хотят загладить чувство вины, все как бы делают для истерички, мамочки, какие-то услужливые такие подарки, все хотят ее ублажить. Муж с ней ласков, нежен, а может быть, даже после этого наступает счастливый секс. И вот, как бы, цель достигнута. А цель в чем? Бессознательная цель. Получить от других эмоциональное утешение, эмоциональную награду, эмоциональную близость. А через несколько лет эта истерика может быть уже направлена не на получение эмоционального утешения, а она может сама по себе быть привычным образом эмоциональной близости. Потому что истерика в семье, скандал в семье, основанный на субъективном истерическом поведении одного члена, это уже мощный аффект, который сотрясает всю семью и воспринимается участниками как эмоциональная близость. Ну вот как бурная ночь, проведенная на танцах, предположим. Вот все включились, все оторвались, все пережили эмоциональный такой всплеск, стресс. Ну, и само по себе уже вроде как бы поучаствовали, пообщались. И постепенно в таких семьях такие истерики становятся привычным эмоциональным времяпрепровождением. Вместо любви, вместо радости, вместо счастья, истерики. Люди не умеют наладить счастье, но зато умеют наладить скандал, истерику. Знаете, как говорят женщины? Женщина может всегда из ничего сделать салат, счастье и истерику. Ну, то есть скандал. Вот это действительно созависимые отношения. И иногда и муж воспринимает истерики жены как часть своего эмоционального досуга, можно так сказать. Да, ему не нравится, но зато вот он понимает, что это облегчает напряженность в семье.
0: Вот когда такие созависимые отношения в семье устанавливаются, возникают и устанавливаются, значит ли это, что оба человека, оба супруга, вступившие в брак, обладают вот такой ущербностью личности?
1: Или субъективный.
0: То есть ее может и не быть ее на самом деле, да?
1: Конечно.
0: То есть он себе придумал.
1: На самом деле ее и нет, потому что личность всегда есть целостность, всегда есть уникальность. Но человеку кажется, например, что он недостоин счастья, что он плохой, что его любить нельзя, что его в семье только терпят, поэтому он должен делать все, чтобы угодить другим, другому. Он должен все время стараться, напрягаться, бороться, искоренять и так далее, и так далее. Это чисто субъективное, конечно. Но важно понять, что не бывает односторонних зависимых отношений. Созависимые отношения — это всегда отношения двух созависимых людей. Потому что если человек не склонен к созависимым отношениям, он просто в такие отношения вступать не будет. Просто не будет, и даже эта пара не найдет друг друга. Mm-hmm. То есть люди, склонные к зависимости, они друг друга узнают издалека, и их тянет друг к другу как магнитом. В психологии так принято говорить вот по отношению к мужчинам, женщина — зеркальная такая ситуация. Это мужчина моего невроза. Или там, это женщина моего невроза. Так оно и происходит. То есть многие думают, что есть какая-то тайна, почему дочери алкоголиков выходят замуж за будущих алкоголиков. Никакой тайны нет. Она его бессознательно угадывает. Его поведение похоже на поведение отца в тот период, когда отец не пил.
0: Значит ли это, что дети алкоголиков обречены
1: нет.
0: Вот на такой путь?
1: Нет. Как только они понимают, какое наследие они приняли, как только они начинают различать в себе и в другом черты созависимого поведения, они тотчас перестают его воспроизводить. Потому что человек смотрит на это со стороны, удивляется, говорит, неужели такое возможно? Как я так могла? Или как я так мог? И этот карточный домик рассыпается. Но для этого нужно проделать серьезную работу. Многие люди на это не согласны. Ведь, смотрите, человек, склонный к созависимому поведению, он себя воспринимает как правило, как некоторую нецелостную личность, не имеющую достоинства, и поэтому у него нет уверенности, что его можно любить. А если его нельзя любить, то тогда он и не готов к отношениям любви. И даже если кто-то к нему проявляет внимание, он себе говорит, ну, этому человеку что-то от меня нужно, или он ошибается. И даже более того, но если эта девушка, например, говорит, созависимый юноша, если эта девушка приблизится ко мне, и если я вступлю с ней в разговор, чего мне так хочется, потанцевать с ней, обнять ее, сказать ей какие-то ласковые слова, но если я это себе позволю, мы сблизимся, я открою рот, и она узнает, какой я идиот, и насколько я неуклюж, и насколько я неинтересен женщинам вообще, то она же тотчас же меня с презрением бросит, и мне будет ужасно больно, стыдно и нехорошо. Уж лучше я тогда вступать в эти отношения не буду. Да, я вижу, что она подает мне знаки внимания, но я боюсь разоблачения, и я не буду развивать с ней отношения. Лучше я пойду домой, сяду у компьютера и буду в нем мечтать. Понимаете, человек с таким субъективным настроением к себе, он даже вступать в отношения боится. И вот вы сказали вначале о встрече. Так вот, многие люди, которые переживают такие невротические отношения с самим собой, к этой встрече не готовы и не вступают в нее. А уж если вступают по чаянию, почему-либо случилось, то они, конечно, уже готовы на созависимые отношения, потому что они не рассчитывают на любовь. Честную, открытую, ответственную, свободную, любовь с уважением. Какое уважение? Разве можно меня уважать? Поэтому да, я согласен, я сразу согласен на зависимые отношения, я буду им служить, потому что ничего другого я не достоин. Пусть меня используют, но только чтобы не бросали. Вот такие внутренние монологи. Иногда осознанные, иногда нет. Иногда мы их выявляем на психотерапии, на консультирование, иногда письменно даже. Люди пишут и просят помочь им, и вот в этих письмах иногда это звучит так, как бы глас вопиющего в пустыне, крик вот этого невроза. Какой я ужасный, какая я плохая.
0: А в чем причина такого невроза?
1: Вы понимаете, зависимость — это семейная болезнь. Готовность к зависимым отношениям воспитывается в ребенке его семьей. Эта семья порождает такие. Именно дисфункциональная семья порождает в ребенке комплекс готовности к зависимым отношениям. Ну, собственно говоря, других моделей он не видел. Ребенок растет в семье, где выстроены были созависимые отношения, и он думает, что так и должно быть.

0: поведение детей в группе, в которой хотя и есть взрослый, но он не играет там ключевой роли, как родители в семье. Да и родители в семье иногда не играют эту ключевую роль. Так вот, когда дети в этой группе выстраивают отношения, то они выстраиваются по определенным закономерностям у детей. Прежде всего, это отношения, которые регулируются силой, регулируются значимыми внешними объектами, как, например, отношения с воспитателем, ценные игрушки, успешность в групповой дружбе, там, лидерские качества. И все это дети используют для того, чтобы занять доминирующее положение, для того, чтобы обеспечить себе общение с другими людьми, вот так называемую детскую дружбу. Вот там Маша дружит с Леночкой, вот они друзья, меня они в дружбу не берут. Вот, пожалуйста, уже манипуляция. И ребенок в ясельном детском возрасте воспринимает эти сценарии взаимоотношений как основные, как основной фон, в котором формируется его отношение к самому себе. Если со мной не дружит, значит, я плохой. Ребенок эгоцентрик. Другим он быть еще не научился. Он думает, что весь мир вокруг него. Вот этот до 5 лет формирующийся эгоцентризм ребенка, он совершенно естественен. И он проходит только после того, когда ребенок начинает понимать, что кроме него существуют еще и другие, и у них есть другие интересы, другие. И он начинает способным включить в свой мир внутренний другого с его желаниями, с его оценками. И как раз в этот момент он избавляется в хорошем варианте от эгоцентризма, и у него картинка мира меняется. Но это, для этого надо дожить до 5-7 лет, так сказать, относительно в здоровой, зрелой психологической, духовной среде. А если нет, то тогда у него формируется устойчивое представление о себе как о том, с кем не считаются, кого не любят. Причем у ребенка, опять же, как эгоцентрика, у него восприятие о том, что такое его не любит. Если мама пошла на работу, его отправила в ясли, в детский сад, значит, мама его не любит. У ребенка очень четкая табель о рангах. Если меня любят, меня бы держали бы дома, и со мной бы мама оставалась. Если мама от меня уходит, значит, я плохой. Для нее важнее деньги. Кстати, еще один мотив такой невротический, с которым живут миллионы людей во всем мире. Деньги важнее меня. Когда мама говорит, ты должен быть в детском саду, а я пойду зарабатывать, потому что без денег мы погибнем. И для ребенка это послание семейное означает, что деньги важнее всего. Вот мы сетуем, там, общество потребления, оно диктует нам некоторую там, презумпцию важности денег. Ничего подобного, это миф. Никакого нет общества потребления. Есть общество, в котором с детства внушается отношение, что личность менее важна, чем работа, деньги, статус социальный и так далее. Мама родила, но она писала диссертацию, ей было некогда заниматься ребенком, она делала карьеру, поэтому она все время оставляла дочку бабушке или няне, и ее никогда не было дома. И только когда дочке стукнуло 16 лет, а мама достигла определенного статуса, она вдруг повернулась к дочке лицом, а дочка сказала: «Пошла вон. Мне не нужно твоей любви. Я там с подружками, я вот там, меня мальчики интересуют, а ты уже старая, чем мне от тебя? Все, поезд ушел, прощай, мама». И тут начинается буря. «Помогите, батюшка, помогите, моя дочь. Моей дочери срочно нужна психологическая, духовная, молитвенная помощь, потому что она перестала меня слушаться».
1: Отец Андрей, значит ли это, что вообще раньше 5-7 лет ребенку не нужна социализация? И если мы рано отдаем ребенка в садик, в ясли, то это уже такой риск приобретения вот этой неадекватной оценки личности, да?
0: Да, да.
1: То есть по возможности?
0: Ранняя социализация до 3 лет действительно очень опасна, потому что она создает такие условия формирования личности ребенка, в которых едва ли вырастет личность не невротического характера, а то и истерического характера. Потому что как ребенку добиться того, чтобы его не отдавали в ясли? Надо устроить маме истерику. Вот вам, пожалуйста, условия для развития истероидного такого поведения. На самом деле там, может быть, нет никакой истерии, но поведение использует такие черты. Или, например, сформировать комплекс больного ребенка. Поутру симулировать боли в животе, температуру, ОРВИ или еще чего-нибудь. Это неосознанно происходит, но организм

0: нас слушается, тело слушается нас. И дети прекрасные симулянты. А как еще иначе им добиться, чтобы мама оставила его дома или сама осталась дома? Ребенок симулирует заболевание, мама звонит на работу, говорит, я не могу, ребенок заболел, сейчас вызову врача, я сегодня не приду. А ребенок уже в постели, понимая, что все, больше ему ничего не угрожает, уже начинает играть, мама рядом, мама несет чай, читает ему книжку. Счастье. Вот так формируется манипулирование взрослым. И это элемент зависимых отношений, который сам ребенок, но он неосознанно это формирует, он не понимает, что он делает, но у него есть цель во что бы то ни стало маму удержать у себя.
1: Вот человек, который вырастает с такими установками, может быть, он не дает себе оценку отчета в том, что это действительно манипуляция, что он создает в семье созависимость. При этом мы видим созависимость в такой деструктивной семье между супругами, или это распространяется на всех членов семьи?
0: На всех членов. Сама семья выстраивает подобные отношения, если в супружестве люди вступают с созависимыми отношениями. Возникает, вся семья это порождает. Семья же это система, не может быть один человек так, а другой так. Нет, вся семья это функционал целостной системы, поэтому это всем передается. И, к сожалению, очень трудно выбраться из этих отношений. Угу. Очень трудно. Давайте вот поговорим о любви и зависимости. А как при этом любить друг друга? Очень трудно, но можно. Но для этого любовь должна быть не просто чувством. Она должна быть деятельной. Деятельная любовь — это любовь, в которой есть познание, внимание, уважение, забота и ответственность, конечно. Вот тогда эта любовь может преобразить отношения в семье, но не сразу и очень трудно, потому что один человек не может переделать свою семью всю, потому что семья — это система. Но если он один будет относиться к другим по-новому, то потихонечку и для других людей появится возможность и тоже изменить в чем-то себя. Так потихонечку вся система может перейти на другой тип отношений. Постепенно, тут ключевое слово. Никаких революционных преобразований в семье невозможно. Значит, любовь возможна, возможно. Только надо понимать, что она из зависимости не вырастает. Она вырастает из сердец, из души. И пробивать будет себе дорогу сложно и трудно. И зависимость будет сопротивляться вступлению любви, потому что это принципиально другие отношения. Не манипуляция, а баланс давать и брать. Причем давать и радоваться тому, что я даю. Брать и радоваться тому, что я беру. А зависимость у нее совершенно другое лицо. Она, во-первых, требует давать, а если брать, то насилует. Нет, ты возьми мою любовь. Нет, ты прими мое мнение и так далее. В любви же этого ничего нет. Ну, собственно говоря, об этом книга. Я не хочу повторять все, это невозможно. Мне хотелось бы, чтобы все, кто интересуется этой темой, прочитали бы книгу «Влюбленность, любовь, зависимость» и сами увидели, сравнивая отдельные части, отдельные главы между собой, сами бы увидели то, о чем вот я сейчас кратко пытался рассказать.
1: Да. Отец Андрей, ну вот мы поставили перед нашими слушателями такую проблему, что есть в семье зависимость, и порой мы не отдаем себе отчета, что она существует. На ваш взгляд, много таких семей, в которых эта проблема действительно существует? Вот по вашему опыту психолога, священника?
0: Не знаю, не могу оценить. Если бы вы меня спросили, а существуют ли семьи, где нет зависимости, я сказал бы «да». И хотя их немного, но они
1: немного.
0: Есть.
1: Все-таки есть, но немного.
0: Значит, в моем опыте.
1: Да, да. Ну, наверное, это и понятно, что люди, у которых такого нет, они к вам и не обращаются со своими проблемами.
0: Ну, в приходе есть люди, которые не обращаются с проблемами, но которые каким-то образом выявляют свою семейную ситуацию.
1: А вот как это выявить? Те, у кого сейчас существует, и кто никогда не задумывался, что эта проблема в их семье есть. Как выявить, на что обратить внимание? Ведь первый шаг — это понять, что оно есть. И какой второй шаг должен быть после этого? Все-таки такой практический.
0: Да я бы так не ставил вопрос.
1: Да.
0: Понимаете, если люди не чувствуют, что им нужна помощь, что у них в семье проблемы, ну, может быть, им и не надо ничего делать. И так живут счастливо.
1: А если люди чувствуют, что им нужна помощь, вернее, что у них есть проблема, обязательно ли им нужна внешняя помощь?
0: Нет, не обязательно.
1: Они могут сами справиться?
0: Ну, в какой-то степени да. Не все же обращаются к психологам или к батюшкам. Да, в семье есть шанс справиться с проблемой. Семья – это система, которая может в целом преодолеть этот кризисный такой период. Да, есть такая возможность. Но если вся семья, сплоченная семья, любящая семья, попробует, ну, скажем, избавиться от периодических скандалов и истерик. Ну, такой вот вариант. Избавиться от химической зависимости одного члена или нескольких. Но воспримет это как общую единую задачу. Такое возможно.
1: Зависимость. Если мы понимаем, что мы обладаем зависимостью, ведь обычно, чаще всего в быту, люди говорят о зависимости алкогольной или наркотической зависимости. Если у человека этого нет, он совершенно спокоен и понимает, что он как бы вот свободен. А на самом деле есть еще эмоциональная зависимость, о которой вы сегодня говорили. Можно ли с точки зрения христианства считать вот эту зависимость эмоциональную грехом? И стоит ли вот в этом каяться, и как с духовной точки зрения это все расценивать?
0: Любая зависимость – это результат зависимости семейной, эмоциональной, психологической зависимости. Просто химическая зависимость – это один из способов реализации своей зависимости психологической. Но в основе лежит одна и та же психологическая зависимость. Просто человек находит для своей зависимости разные каналы. Кто-то алкоголь, кто-то игры или компьютер. Для кого-то это еда. Для кого-то это секс, для кого-то это работа. Трудоголизм — это тоже такая же зависимость, которая помогает человеку снять внутреннее напряжение и попытаться скомпенсировать свою внутреннюю недостаточность или пустоту, или внутреннее отчаяние. Так что трудоголизм — это тоже форма зависимости, тоже и довольно-таки опасная для человека, потому что трудоголизм ведет к ранней заболеваемости и к смерти. Причем трудоголики по статистике умирают раньше, чем алкоголики.
1: Это потому, что человек не имеет дней для расслабления, вот возможности.
0: Потому что он не отдыхает, потому не отдыхает. Что он, ну, как мы говорим, будто загоняет себя, как загоняет лошадей. И рано умирает. И даже когда он заболевает тяжело, он не пытается лечиться, потому что у него есть бессознательное стремление к смерти. Трудоголик — это опасная болезнь. И от трудоголизма надо лечить.
1: Лечить как? Особенно медицинская помощь должна быть
0: психологическая помощь, эмоциональная помощь, семейная помощь. Трудоголизм опасен прежде всего тем, что человек ищет такой формы забвения себя, которая приводит к сердечно-сосудистой недостаточности, мозговой недостаточности, переутомленной психическим деструкциям, вплоть до шизофрении. Так что это действительно очень опасно.
1: Надо обратить на это внимание, да? Сейчас тоже очень многие в работу уходят.
0: Вот видите, как, вот фраза, прислушайтесь, уйти в работу. Вот. Откуда уйти? Из реальности. Почему? Потому что реальность приносит боль. Если дома скандалы, если дома нет никакого счастья, то тогда лучше я уж буду, так сказать, умирать на работе. Но только не пойду домой. Такой известный способ, к сожалению.
1: Может ли человек, который склонен к зависимости в разных областях нашей жизни, любить по-настоящему? Дано ли ему вот такое?
0: Дано любить каждому человеку. В этом и заключается христианское исповедание. Любовь дана каждой человеческой душе. Другое дело, что эту способность человек в себе может похоронить и потерять к ней доступ. Но она есть. Все равно есть. Так что полюбить может каждый человек.
1: Может ли человек открыть этот доступ, который он закрыл? Чем?
0: Может.
1: Какие есть способы, может быть? Вот можете практически сказать, чтобы человек сейчас откликнулся?
0: Не знаю, нет, не могу. У каждого это свой способ. Да? Кому-то нужно влюбиться. Кому-то нужно открыть свое сердце в красивой музыке. Кому-то, может быть, в творчестве собственном. Кому-то, может быть, пережить какой-то тяжелый стресс, иногда даже горе. Нередко горе, перенесенное, стресс открывают перед человеком другую реальность жизни. Как одна женщина сказала на похоронах нашего общего знакомого, она сказала: «Как я понимаю, что надо торопиться любить?» То есть надо торопиться все свои желания сердца в которых есть любовь, реализовать. По возможности реализовать. Это касается и дружбы, это касается любви, это касается благодарности, это касается уважения. То есть всем-всем людям, которым испытываешь это, выразить, принести дар любви или уважения. Успеть выкрикнуть слова любви.
1: Нередко человек, который считает себя церковным человеком, православным человеком, стоит перед такой трудностью. Он не может полюбить Бога, он не чувствует в себе любви. Вот связано ли это неумение любить человека и неумение поэтому найти в себе ниточки связи с Богом, настоящей любви?
0: Отчасти связано. Отчасти связано. Но это немножко разговор другого уровня, потому что любовь к Богу — это нечто более утонченное. И об этой любви все-таки говорить можно при определенных условиях, но не бытовое это понятие. Когда мы говорим о таких проблемах, как зависимость, у нас контекст не допускает говорить о столь тонких вещах, тонких настройках души, в которой есть любовь к Богу. Любовь к Богу требует такого внутренней, такой собранности, такого напряжения, внутреннего творческого напряжения всех сил души человека, которое, конечно же, не может соседствовать с созависимыми отношениями. Ведь в созависимых отношениях много страха, а в любви к Богу страх как стена, препятствие, он не пускает. Вот страх, обычный страх человеческий, как страсть, как тревога. Есть другое понятие святоотеческое, страх Божий, но это совсем другое. Mm-hmm. И вот между этими понятиями лежит очень большая дистанция. Так что это разговор другой.
1: Ну и, наверное, последний вопрос в этой передаче, который мне хотелось бы задать. Вот мы знаем такое изречение, что по причине беззаконий оскудеет любовь в последние времена. Значит ли это, что мы сейчас находимся в последние времена, и любовь даже между нами, между близкими, между самыми родными оскудевает, и что это вот такой закономерный процесс, против которого идти очень сложно, но и можно ли идти?
0: Странное утверждение. Ну, во-первых, никто не знает, когда последние времена. И для христианина последние времена — это реальность, но ее пророчествовать никому не дано. Никто не знает, только Сын. Вот поэтому никто, вот, так сказать, говорить о последних временах не может. Но любовь не оскудевает никогда. И поэтому любви в наше время столько же, сколько было ее и 2000 лет назад, и 100 лет назад, столько же и в наших сердцах ее столько же, сколько может быть у каждого человека. Поэтому это соображение, мне кажется, оно спекулятивное, потому что нагоняет страху, только непонятно, зачем этот нужен страх. Зачем пугать людей?
1: Отец Андрей, вот мы сегодня, как вы сказали, только поверхностно затронули такие вопросы, которые в передаче прозвучали, это вопрос о любви, вопрос о созависимости, о том, что же и как в семье, в нашей семье сейчас стоит на первом месте. Но как с этим можно справляться? Наверное, это надо более глубоко разбираться уже каждой семье индивидуально, каждому человеку
0: тут
1: индивидуально.
0: Вот я хотел бы порекомендовать, во-первых, да, нашу книжку, которая вот вышла, «Влюбленность, любовь, зависимость», а во-вторых, книжки, которые уже есть, и которые и для нас тоже были отчасти исходным материалом. Это прежде всего две книжки Валентины Дмитриевны Москаленко «Зависимость, семейная болезнь», и вторая книжка «Когда любви слишком много». Так вот, эти книжки переиздавались и будут переиздаваться, и в том числе в издательстве «Никея», они скоро выйдут. А есть еще и переведенная с английского книжка Берри и Дженны Уанхольдов «Исцеление от созависимости». Тоже рекомендую. Они тоже, может быть, еще где-то продаются.
1: На русском языке, да?
0: На вышли? Русском языке. Поэтому тот, кто хочет разобраться в этом вопросе посерьезней, может найти литературу. Угу. Это то, что я могу порекомендовать. Да. Кроме того, книжки игумена Евмения «Аномалии родительской любви» — это полезно, и «Батюшка, я наркоман» — это тоже про зависимость. Вот это давно изданные книги, еще в 90-х годах, но они не утратили своей актуальности.
1: И еще, если вам не сложно, повторите название книги вашей, которая вышла совсем недавно в издательстве «Никея».
0: Книжка «Влюбленность, любовь, зависимость». Она вышла в декабре и сейчас активно продается в Санкт-Петербурге.
1: Авторство ваше вместе с...
0: Да, это книга, написанная Ольгой Михайловной Красниковой и мной. Издательство «Никея», 2015 год. Так что милости просим. Книга для ученого — это некоторая фиксация его трудов, его результатов, его размышления, или, может быть, это большая-большая такая гипотеза. Иногда ученый своей монографией или даже какой-то статьей только лишь начинает какое-то научное движение, представляет его для того, чтобы получить обратную связь, для того, чтобы получить критику и понимать, куда дальше развиваться. А для священника книга может быть и проповедью, продолжением проповеди, может быть и опытом, именно пасторским опытом. Но есть, конечно, и другой жанр. Жанр как бы размышления, медитации, богословского опыта. Такое тоже возможно. И это тоже интересно людям верующим, это тоже интересно людям неверующим, потому что, смотрите, исповедь блаженного Августина стала классикой, классикой мировой литературы, вне зависимости от конфессионального выбора. Так же и тут. Вот то, что сейчас выходит подряд много книжек, это результат того, что накопилось много. Накопилось из бесед, накопилось из ответов на вопросы. В том числе, кстати говоря, вот что мне кажется интересным подчеркнуть, опыт интерактивного общения, как сейчас говорят. В 97-м году я начал вести в интернете такой вот дискуссионный клуб. Мы его назвали «Круглый стол». Это был наш сайт, он и сейчас существует, сайт фонда «Русское православие». Он и сейчас существует. И «Круглый стол» — это был редактируемый поток сообщений на тему или без темы, но у него был и есть редактор, который каждое сообщение прочитывал, пропускал, не пропускал, публиковал, не публиковал. То есть это не было социальной сетью. Но круг этого круглого стола был достаточно широк, и он допускал ответы без регистрации. Это не сетевая была задача. И мы обсуждали все стороны жизни. Ну, в основном, конечно, религиозной жизни. У нас собрался коллектив таких активистов, который потом стал собираться очно. Мы собирались примерно раз в два месяца, встречались, познакомились друг с другом. И сейчас этот круг людей дружит. И мы продолжаем дружить, мы продолжаем встречаться и в храме, и вне храма, и в переписке. Действительно, круглый стол стал круглым столом, то есть столом, объединяющим людей. И многое из того, что там было написано, перешло в книги. Так что вот это такой как бы предыстория тех книг, которые сейчас так быстро выходят. Кажется, ну вот, откуда столько книжек за короткий период? А это просто накопленный материал. И материала накопленного слишком много для того, чтобы успеть все это написать. Скажем, семинары нашего института и по теме покаяния, и по теме прощения, и по теме семейной психологии и проблем семейной жизни. Это все проработанная тематика, в которой подобрано много материала психологического, во-вторых, очень много опыта проведения различных упражнений, демонстраций с нашими клиентами, студентами, участниками семинаров. И там очень важный опыт общения и опыт, как люди воспринимают эти психологические упражнения, какой вывод они для себя делают или не делают, или говорят, нет-нет-нет, это я не хочу. Это тоже возможный вариант. Вот, поэтому вот книга, которая сейчас вышла, это тоже опыт многих лет. Труд, практика, который потом собирается в некий текст.
1: Спасибо большое, отец Андрей. Дорогие друзья, сегодня в нашей студии был ректор Института христианской психологии протоиерей Андрей Лоркус. Наша передача закончена. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.
3: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
4: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии. В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии». В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. «25 июля приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего начиналась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 25 июля проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катсон. «18 июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 18 июля проведет Елена Захарова. «19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в 19 веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля. Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наранкала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гунип». Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа. С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обители Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побывайте на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побывайте в Патрах у главы Андрея Первозванного. На острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы. Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин. Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям. Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В Евангелии сказано: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». В словах этих дано предельно простое, но и самое глубокое определение человека. Нет человека без сокровища. Это значит, без той ценности или устремления, или идеала, или цели, которые этот человек для себя считает самыми важными. Таким сокровищем может быть что-то очень возвышенное, например, мир всего мира, или же братство всех людей, или же личное совершенство, а может быть и нечто очень грубое, материальное, эгоистическое. Свой успех, богатство, власть. Но повторяем, нет человека без такого сокровенного, возможно, даже почти подсознательного целеустремления. Или еще другими словами, без идеала и содержания своей жизни. В конечном итоге и каждый отдельный человек, и данное общество, и целая эпоха оцениваются не только потому, что им удается или не удается совершить, исполнить, но и по отношению как раз к этому замыслу, видению, сокровищу. Скажи мне, в чем твое сокровище, и я скажу тебе, кто ты. И вот, нам очень часто говорят и повторяют, строится счастливая жизнь. Больше того, это строительство счастливой жизни употребляют как главный аргумент против религии, провозглашают как именно то последнее сокровище, ради которого и можно, и нужно отречься от религии. Но хочется спросить, что такое эта счастливая жизнь? В чем ее счастье? Счастье – это удивительное, таинственное слово. Религия давно знает его и давно провозгласила, что именно счастье составляет меру и содержание полной человечности, двигатель человеческой жизни. Человек хочет счастья, как воздуха. Но в чем счастье? Вот здесь, в ответе на этот вопрос, и раскрывается вся разница между религиозным и нерелигиозным подходом к счастью. И как важно, чтобы те, кого все время оглушают упрощенными, ложными теориями о религии, поняли эту разницу, вдумались в нее. Религия утверждает, что подлинное счастье человека духовно, что оно прежде всего внутри его. Оно состоит в знании человеком некоего прекрасного, бесконечно светлого, чистого и любовного замысла о человеческой жизни и в любви к нему. Какая польза, если человек весь мир приобретет, а душе своей повредит, говорит Христос. Не повредит душе, то есть той правде и любви, тому чувству ценности и высокого назначения жизни, которое мы находим в себе, а напротив, достижению этой правды, служению ей, жизни в ней, отдать себя. Вот счастье. Вот радость, про которую Христос говорит, что этой радости никто не отнимет от нас. Как неверно думать, что счастье и цель жизни религия выносит за пределы этой жизни, в загробный мир. Кем же, как не первыми проповедниками христианства, повторяла всегда, как заповедь и как почти приказание, этот призыв к счастью? Радуйтесь. И снова скажу, радуйтесь. Непрестанно радуйтесь, о всем благодарите. Благодарение, радость. Вот что религия поставила в центре жизни, вознесла над миром, как подлинное назначение человека. Но эта радость о чистоте и правде, и свободе, и вообще о возможности обновленной жизни. Эта радость призывает к труду и усилию, чтобы достичь ее, к непрестанной самопроверке, самоуглублению, к жизни с совестью и в совести. Другого пути к счастливой жизни нет и не может быть, пока человек – человек, а не робот и не животное. По природе он выбирает узкий и высокий путь. Но даже сам этот труд уже несет в себе счастье, потому что человек трудится над собой, делает себя тем, чем он должен стать – свободным духовным носителем человечности во всей ее полноте.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Песнопение «Вечерни», «Свете тихий», «Знаменного распева» в гармонизации Николая Кедрова «Сына» прозвучало в исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – «Великий Западный раскол. Куриалисты и консилиаристы».
1: Итак, хотя Авиньонское папство и служило постоянным соблазном для современников, ничто не могло их скандализировать до такой степени, как непредвиденный раскол, который последовал за возвращением папства в Италию в 1378 году. И тут, собственно, это как раз и дата начала так называемого Великого Западного раскола, который длился с 1378 по 1417 год. И, конечно, этот раскол, он стал во многом результатом тенденций, которые уже так и так развивались при папском дворе и в особенности в коллегии кардиналов. И современники ясно осознавали, что ответственность за раскол, главную ответственность несут точно кардиналы, и в первую очередь кардиналы. Еще задолго до начала раскола, до 1378 года, коллегия кардиналов превратилась в такую честолюбивую и неразборчивую в средствах группу французских профессиональных церковных политиков и также бизнесменов, конечно. И естественно, эта гильдия карьеристов посвящала громадное время упрочению своей власти и громадную энергию, собственно, прикладывала к этому. И, в частности, кардиналы вновь и вновь выступали с требованием, чтобы половина папских доходов отдавалась бы их коллегии, то есть уже совсем такой прямой финансовый интерес, и чтобы ни один новый кардинал не назначался бы папой без их одобрения. Но раскол начался таким образом. Последний французский папа Григорий XI принял трудное решение вернуться в Рим и вернулся 17 января 1377 года. Однако воздух вечного города оказался для него очень вредным, и 26 марта 1378 года он скончался. Кардиналам пришлось приступить к выборам нового папы. 8 апреля 1378 года вокруг здания, где проходил конклав, собралась громадная римская толпа, которая требовала, что надоели французы, чтобы следующий папа был итальянцем и никем другим. Ну, вообще-то лучше римлянам, но уж по меньшей мере просто итальянцам. Кардиналы сидели в Латеранском дворце и долго думали, в конце концов приняли компромиссное решение и избрали неаполитанца Урбана VI. Компромиссное, потому что Неаполь находился под властью французской династии. Значит, они как бы убивали двух зайцев. С одной стороны, он был неаполитанец, был итальянцем, с другой стороны, все-таки жил под властью французов. Поначалу вроде все были довольны. Но вскоре новый папа повел себя таким странным образом, и даже, можно сказать, диким образом, что кардиналы пришли к выводу, что он сошел с ума. В общем, многие современные ученые тоже считают, что у него его поразила какая-то тяжелая душевная болезнь. Вел он себя крайне неадекватно. В августе большая часть курии, которая удалилась в неаполитанский городок Фонди, опять же, под властью французов, Неаполь был под властью французов, объявила выборы Урбана незаконными и недействительными, поскольку они были совершены под давлением толпы, и, значит, они не годятся. И через неделю отлучила Урбана от церкви за незаконное провозглашение себя папой. 20 сентября кардиналы избрали папой нового папу Климента VII, который вернулся в Авиньон. Таким образом, в Римо-католической церкви стало два папы. Это, собственно, событие и стало началом Великого Раскола. Тут есть такой просто юридический казус, который решить невозможно до сих пор. И так, собственно, римские канонисты так до сих пор его и не решили. То есть, и так кардиналы, они ссылались на незаконность выборов Урбана из-за принуждения толпы. Но протестовать они начали не сразу, толпа-то разошлась, они могли сразу объявить его недействительным, а только через несколько месяцев стали протестовать, когда поведение новоизбранного папы стало для них невыносимым. Значит, давление толпы послужило не более чем предлогом для последующих действий, ведь они первые 4 месяца Урбана признавали папой и вспомнили о незаконности избрания только тогда, когда он перестал их устраивать. В общем, говоря юридическим языком, кардиналы столкнулись с настоящей дилеммой, которая абсолютно не была предусмотрена каноническим правом Римской Церкви. Каким образом можно сместить со своего места явно психически больного и неуравновешенного папу. Оказалось, что сделать это невозможно. Даже если папа оказался бы вообще буйно помешанным и кусался бы, потому что сместить папу невозможно. Поэтому единственное, что оставалось, это провозгласить выборы недействительными, незаконными недействительными. Но эти действия привели к тому, что римская церковь обрела двух пап, и каждый из них не был ни абсолютно незаконным, ни абсолютно законным. Конечно, раньше в истории Римской церкви были ситуации, когда одновременно были два папы. Скажем, когда коллегия кардиналов делилась на две части, и одна выбирала, там не могли сойтись на кандидата, поэтому одна часть выбирала одного папу, а другая часть другого папу. Но это он выбирался разными людьми. И в конце концов, один признавался законным, другой признавался антипапой. Но тут двое пап были избраны одними и теми же людьми, одним и тем же конклавом, одной и той же коллегией. И, собственно, до сих пор ни один из римских канонистов не может с уверенностью сказать, который из двух пап на тот момент был законным, а который был незаконный. То есть официального заявления на этот счет римская церковь не сделала. То есть кто был папой, а кто был антипапой. Но оба папы сразу же занялись упрочением своих позиций. Оба ставили своих кардиналов, создавали свои курии, свои фискальные системы. И каждый шаг в этом направлении делал примирение все более и более невозможным. Ну и, соответственно, никто из них добровольно уходить от власти не собирался. То есть, наоборот, вскоре последовали взаимные анафемы. В результате этих анафем весь западный мир оказался отлученным от церкви. То есть, либо одной стороной, либо другой стороной. Оба папы были в равной степени законными. Ну, конечно, скандал еще больше усилился не без помощи западных монархий. Потому что европейские правители быстро смекнули, что такое ослабленное и разделенное папство всем выгодно. И государства разделились по сторонам конфликта. Север Италии, скандинавские страны, Польша, Венгрия, Фландрия и Англия признавали Урбана VI, то есть римского папу. А юг Италии, Шотландия, Франция и Испания признавали Климента VII, авиньонского папу. Португалия колебалась, Германия разделилась пополам. Живучесть этого раскола до сих пор поражает историков. Ну, вроде бы казалось, настолько очевидно, как его излечить. Как Запад мог забыть историю Вселенских соборов и, собственных даже соборов? И тут просто поражаешься, когда читаешь западных авторов, которые провозглашают невероятную новизну принципа соборности, как будто просто раннехристианской и византийской экклезиологии для них просто не существовало. Я имею в виду западных авторов того времени. Некоторые противники канцеляризма, так называлась соборность на Западе, от слова «канцеляре», итак, некоторые противники канцеляризма даже утверждали, что соборы были актуальны только для ранней церкви, а теперь они, устарели. На самом деле, папские претензии на всемирную монархию, на всемирное верховенство и всемирное господство на тот момент стали настолько очевидными, неоспоримыми, что современники просто не могли канцеляризм воспринимать как реальность. И тем более все сопутствующие канцеляризму идеи об общем принятии решения в результате братского епископского общения. Такого просто не было. Был папский универсализм и все. Паписты сделались канцеляристами лишь в результате экстремальной ситуации, когда им просто уже ничего другого не оставалось. Все внешние средства были исчерпаны. И под давлением внешних обстоятельств они поняли, что другого выбора и существующего разделения нет. Но даже через 30 лет после начала раскола многим было чрезвычайно сложно как с юридической, так и с психологической точки ступить на соборный путь. И известный православный богослов Христос Хинарас пишет про эту ситуацию. «Истина церкви, в принципе, фальсифицируется, когда ее отождествляют с непогрешимыми институтами или авторитарными структурами». Итак, оба папы-соперника, которые заручились поддержкой европейских монархий, тех или иных, они, не думали о примирении. Оба начали лихорадочно наращивать свои структуры. К декабрю 1398 года, то есть через полгода после начала раскола, они уже назначили 38 новых кардиналов. Урбан VI поставил 29 кардиналов, а Климент VII – 9 кардиналов. В 1380 году Сорбоннский университет парижский первым опубликовал экспертное мнение, что необходимо созвать Вселенский собор, который определит, кто на самом деле настоящий папа. Однако этот призыв попросту поначалу даже и не был воспринят. Как пусть даже самый высокий собор дерзнет низложить канонично избранного папу? Просто это, опять же, никак не предусмотрено и никак невозможно. Он даже, собственно, собор не может посоветовать ему отречься от престола. Что, какой такой собор может что-либо папе советовать, которому принадлежит вся полнота власти? Как может составиться собор для вынесения решения, кто является истинной папой, если только истинный папа может созвать такой собор? То есть юридически ситуация была совершенно неразрешима. По каноническому праву Рима католической церкви папы не подлежали никакому человеческому суду. Иннокентий III в одной из своих проповедей заявил: «Наследник святого Петра, поставленный между Богом и человеком, ниже Бога, но выше любого человека. Он судит всех, но не может быть судимым никем». Какой собор тогда может его судить? Все люди. Этих слов никто не отменял. Соответственно, в глазах современников никакой собор и близко не мог осудить никакого папу. Но тем не менее, в конце концов, все-таки принцип консилиаризма приобретал все больше сторонников. К 1400 году многие европейцы стали понимать, что если как не модифицировать доктрину о папском верховенстве и о свободе папы от всякого суждения, то единство никогда не будет достигнуто. Значит, необходимо созвать собор даже без формальной инициации этого процесса папой, тем или иным папой со стороны папства. В 1409 году обе стороны согласились съехаться на собор, который состоялся в Пизе. Собор признал, что общее собрание церкви по авторитету выше самого папы. Однако оба папы, папа римской линии Григорий XII и по авиньонской линии Бенедикт XIII, оба папы отказались туда прибыть. 5 июня собор заочно низложил их обоих, а 26 июня,

католическом исчислении он считается 16-м вселенским. Формально Константский собор был создан германским императором Сигизмундом. Приглашение на него направили даже византийскому императору Мануилу II, уже известному нам великому византийскому императору, который послал в Констанцу своих представителей. Прибыл на него также Григорий Цамблак, митрополит киевский, из параллельной православной иерархии, которая в то время существовала на территории Великого княжества Литовского. Папа Пизанской линии Иоанн XXIII дал согласие на проведение собора, по всей видимости, надеясь всех перехитрить и избавиться от своих соперников. Однако собор низложил всех трех пап и 11 ноября 1417 года избрал четвертого, Мартина V. В конце концов, Мартин все-таки тут уже, так сказать, раскол начал сходить на нет. Мартина признали все враждующие стороны, все три стороны, и его соперники лишились политической поддержки, и без этой поддержки постепенно они сошли на нет. То есть через 40 лет после своего начала великий раскол был завершен. Папа Мартин V стал первым папой, объединившим опять западный мир, но на условиях соборов. Итак, чтобы избежать повторения подобной ситуации в дальнейшем и чтобы обеспечить реформу, как тогда говорили, как в голове, так и в членах, собор опубликовал два важных определения. Одним из этих решений Вселенский собор преобразовывался в постоянно действующий институт церкви. Следующий собор должен был собраться через 5 лет, затем через 7, и после этого соборы должны были собираться каждые 10 лет для искоренения всякой ереси и раскола. Таким образом, это стало попыткой ограничить в будущем претензии папства на неограниченную власть. Это был такой термин «plena potestas» – «полная власть», «неограниченная власть». Это был такой боевой лозунг папистов, когда они воевали, или куриалистов, когда они воевали против консилиаристов, против соборников. Другой документ попытался определить функции ограничения церковной власти. Он объявил, что представительный Вселенский собор – является попечителем и хранилищем церковной власти. И таким образом отцы Константского собора фактически преобразовывали папу в такого конституционного монарха. Есть постоянно действующий орган, как парламент-собор, который папа, соответственно, его власть ограничена этим парламентом. Такие соборы объявлялись выше, чем папа, не только в делах преодоления раскола, но и в вероучительных вопросах. Папа оказывался теперь подотчетным собору. Он должен был предъявлять каждому новому собору отчет о собственном правлении за истекший период. Ну или, соответственно, если до этого его предшественник скончался, значит, он отчитывался и за своего предшественника. Вот соборный документ. Наш священный собор в Констанце провозглашает, что он обладает властью непосредственно от Христа, и что все люди в каждом звании и должности, в том числе и сам папа, должны подчиняться ему в вопросах, касающихся веры, завершение упомянутого раскола и реформации церкви в голове и в членах. Вот этот вот термин «в голове и в членах». Он также объявляет, что каждый человек в каждом звании, в каждом состоянии, в каждой должности, даже папской, который сознательно откажется подчиняться мандатам, статутам, постановлениям или инструкциям, принятым нашим Святым Собором, либо любым другим законно собранным собором в вышеупомянутых вопросах или вопросах, связанных с ними, будет, если он не раскается, подвергнут соответствующей епитимье и законному наказанию. Конец цитаты. Итак, по большому счету, спор между папским истеблишментом и канцеляристами в XV веке сводился к вопросу о власти. Дискуссия относительно конкретного местонахождения высшей юрисдикционной власти в церкви касались главным образом такого скрытого противоречия между конституционной, если можно так сказать, властью собора и богоустановленной, как виделось, папской властью. И тут очень важно отметить, что обе стороны, и в этом, собственно, была проблема, определяли церковную власть исключительно в юридических терминах. И тут вот как раз в этом отличие канцеляризма от соборности. И поэтому, собственно, мы используем разные термины для нашей соборности и западного канцеляризма. Потому что корни канцеляризма не в патристической традиции, даже не в раннехристианской истории, а в каноническом праве такого постгрегорианского папства. То есть это вполне такое каноническое право зрелого папства. В результате тогдашнего, собственно, процесса создания имперского папства
канониста должны

0: должны были провести различие между сакраментальными или священническими функциями папы, которые он исполнял как епископ и как священнослужитель, которые ему, собственно, и принадлежали как римскому епископу, и различие между ними и его юрисдикционной властью, на которой, как они видели, основывалось его верховенство в церкви. То есть есть священническая функция, есть юрисдикция, то есть административная власть. И вот это вот они начинали в каноническом праве различать. Канцеляристы в XV веке настаивали, что священническая власть папы ему дается во время хиротония и ничем не отличается от власти каждого епископа. Но, с другой стороны, говорили они, его юрисдикционная власть независима от власти любого другого епископа. Так она дается кандидату в папы через избрание. Опять же, вы видите, та же самая идея, что у императора. Иными словами, юрисдикционная власть папы основывается на человеческом назначении и утверждении. Власть ему делегируется. И вот эта вот делегированная власть, юридическая, административная и судебная, была, собственно, главным вопросом рассмотрения канцеляристов. Именно на ней они строили свою такую церковную конституцию, которую они пытались выстроить. Они видели в папе конституционного монарха, который в конечном итоге подотчетен церкви. Поскольку церковь его избрала через своих представителей, значит, он должен этим представителям и отчитываться. Настаивая на том, что собор в Констанции обладал властью выше папской, они применили тот же самый принцип. То есть полнота управленческой власти не находилась исключительно у пап. То есть plena potestas у кого? У собора или у пап? Конечно, я вот все это объясняю, но понятно, что с точки зрения православного христианства все вот эти построения совершенно выглядят чуждыми и непонятными. Как-то очень так с трудом можно во всем этом разобраться. Западное разделение двух властей было на Востоке неизвестно. Отец Иоанн Мейндорф писал, что если на Востоке и была твердая экклезиологическая позиция по этому вопросу, то она состояла в том, что такая дихотомия невозможна. Честная экклезиологическая встреча между Востоком и Западом никогда не закончилась бы принятием западного канцеляризма на Востоке. Это очевидно хотя бы потому, что православный мир давным-давно отверг западный тезис о том, что апостол Петр принадлежит исключительно римскому престолу. На самом деле каждый епископ является собой петровское служение и занимает седалище Петра, престол Петра, катедра Петри. Итак, канцеляризм никогда на Востоке не мог бы быть принят. В конце концов, его отвергли и на Западе. С самого начала канцеляризм вызывал жаркие дискуссии. Многие считали его ошибкой и лжеучением. А с годами эта точка зрения в Римо-католической церкви все более и более преобладала. Убеждение, что соборное постановление 1415 года является фундаментальным разрывом с правоверным учением средневекового папства, в конце концов было сформулировано Первым Ватиканским собором, который проходил в 1870 году. Именно он торжественно провозгласил прямую непосредственную власть пап над церковью и над всеми ее епископами. И поскольку эти постановления выражают римо-католическую веру, то с ее точки зрения канцеляризм может рассматриваться только как бунт или как ересь. Но это было все еще далеко впереди. Пока избрание папы Мартина V, в 1415 году еще совсем не означало конца канцеляризма, тогда он был еще очень активным и действовал, и, собственно, руководил тогда папой. Напротив, канцеляристское постановление твердо отстаивало свои позиции против папистов и до Феррара Флорентийского собора. Напомню, что он состоялся в 1438-39 годах. И именно он стал переломным моментом в борьбе между двумя сторонами. То есть Феррар-Флорентийский собор, он важен не только для восточной церковной истории, но и для западной церковной истории. Именно во Флоренции был нанесен смертельный удар западному канцеляризму. Но, конечно, в первую очередь этот собор известен тем, что стал последним, предпринятым в конце Средневековья, совместным усилием для завершения разделения христианства. Ни одна из предыдущих попыток обратить вспять течение истории церкви не может сравниться по важности с Флоренцией, которая оказалась самой серьезной попыткой достижения единства за все средние века. Но все же этот собор, так же как и Лионский до него в 1274 году, не стал чаемым собором единения. Он не исполнил своей миссии. Но, тем не менее, Флорентийский собор отличается от всех предыдущих неудачных попыток. Это было действительно особое собрание. Для Константинополя в XV веке главным фактором в дипломатических и церковных переговорах вновь стала острая необходимость спасти империю, чья территория продолжала сжиматься и сжиматься очень быстро. Если в XII веке главная угроза для Византии формировалась на Западе, в особенности от анжуйцев, то в XV веке она шла с Востока и от турецких армий. К тому времени империя уже впала в вассальную зависимость от турок, выплачивала султанам ежегодную дань. Сербия и Болгария были уничтожены, их больше не существовало. А для византийской церкви борьба за выживание проходила не менее драматично. Церковная география Анатолии и Балканского полуострова была не только быстрым, но и необратимым процессом. А тогдашние документы рисуют мрачную картину турецкой экспансии. Постоянные набеги, резня населения, избиения, массовые захваты в рабство неизбежно приводили к депопуляции целого ряда регионов. Села и города приходили в запустение. Часто после набега в них не оставалось более ни одного священника. А пасторское попечение в таких случаях осуществлялось из соседней епархии, которая там пока еще не была затронута турками или не была затронута в такой степени. Многие епископские кафедры исчезали с лица земли. В таком случае их территории сливались с соседними епископскими кафедрами. Если в XIII веке общее число епархий Константинопольского патриархата превышало 600, то в начале XV их стало меньше 200. Из них, мы помним, было только 15 находились в пределах империи. Естественно, этот процесс сопровождался постоянной потерей монастырской собственности и прекращением деятельности самих монастырей, не говоря о систематическом сокращении православного населения, которое либо переходило в ислам, либо уничтожалось из военных вторжений, либо бежало на другие территории. Острая необходимость военной помощи, которая ощущалась византийцами в XV веке, вполне понятна. И, собственно, этим фактором обусловлены все союзы политические, дипломатические, которые империя предпринимала, в том числе даже личные безуспешные поездки на Запад византийских императоров, о которых мы говорили. Но, тем не менее, собор, Флорентийский собор 1438-39 годов нельзя рассматривать только в контексте византийской военной слабости, с одной стороны, и западного канцелярийского движения, с другой стороны. Флорентийский собор, несомненно, стал громадной уступкой папства, которое папство сделало православному экклезиологическому сознанию. Или, более конкретно, папство пошло навстречу византийским требованиям проведения совместного собора единения. До 1438 года Запад два века подряд отказывался прислушаться к византийской позиции. Флорентийский собор означал другое. Он ознаменовал такую серьезную перемену в стратегии папства. Наконец-то были признаны справедливыми требования греков о проведении открытой дискуссии по всем вопросам, которые разделяли две стороны. Византийское видение разрешения проблемы христианского разделения было впервые сформулировано патриархом Иосифом II в 1273 году в меморандуме, который он адресовал Михаилу VIII Палеологу, и который был подписан не только патриархом, но и всем его синодом. Михаил настаивал на безоговорочном принятии всех папских условий. Патриарх Иосиф заявил, что никакой дипломатический план о достижении церковного единства не может увенчаться успехом, если он не будет основан на свободном и открытом обсуждении всех проблем. Каким бы ни были военные и политические выгоды унии, но если ее навязывать сверху, то она абсолютно обречена на провал. Церковь никогда не решала таким путем проблемы расколов или разделений. И патриарх Иосиф действительно выразил таким образом общее мнение. То есть во всем православном мире после Лионской катастрофы в течение всего XIV века созыв Вселенского собора, призыв к диалогу, виделся как такой единственный способ залечить христианское разделение. Дальше мы говорили об Иоанне Кантакузине, уже монахе Иосафе, и как он во время переговоров с римской делегацией предложил конкретный план созыва Вселенского собора. Он сказал следующее. «Причина, предотвращающая ваше стремление к единству от воплощения в жизнь, это факт, что ни разу с начала раскола вы, латинине, не пытались добиться этого единства дружелюбными или братскими методами. Вы всегда поддерживали высокомерный, осудительный, авторитарный подход, никогда не допуская мысли, что мы или кто-либо иной может противоречить чему-либо, изреченному папой, или тому, что он, возможно, изречет в будущем, ибо он преемник Петра и потому говорит гласом самого Христа». Конец цитаты. Очень такой правильный упрек со стороны монаха Иосафа Кантакузина. Вот эти вот призывы императора воплотились в жизнь созывом Ферраро-Флорентийского собора. Очень важно отметить, что план Кантакузина выражал общее мнение паламидского монашества, которое возглавляло Византийскую церковь в XIV веке, во второй половине XIV века. Современные западные ученые очень часто подчеркивают такую антилатинскую и антиунионистскую позицию сихастов. Представляют они паламистов как религиозных экстремистов, зелотов и обскурантистов, которые, в принципе, стояли насмерть против любых переговоров. Это, собственно, можно в таком современном стандартном западном учебнике церковной истории прочитать. И вот они были против объединения церквей, и вот их сопротивление, дескать, и в конце концов привело к неудаче Флорентийского собора. А то было бы по-другому. Ну, однако такое изображение паламистов очень далеко от объективности, потому что оно основано на взглядах, в первую очередь, потому что оно основано на взглядах их средневековых оппонентов, на карикатурах фактически, которые эти оппоненты рисовали на них. В частности, это были такие гораздо более просвещенных и экуменически настроенных гуманистов, вроде Димитрия Кидониса или Никифора Григоры. Они изображали карикатурную картину своих оппонентов. В общем, никто не отрицает, что монахи они не принимали политических и унионистских планов, которые пытались провести в жизнь многие византийские императоры. Из-за своих религиозных убеждений сихасты разделяли мнение Кантакузина, что только совместный собор может действительно привести к каким-то результатам. То есть, если вообще результаты возможны, то их можно достичь только через собор. Попытки преодолеть разделение таким соборным образом получали как раз активную поддержку паламидских лидеров, которые исходили из своей естественной приверженности к соборной идеологии и соборной экклезиологии. И как Кантакузин, они были убеждены, что единство, достигнутое без свободной дискуссии и без обсуждения всех вопросов, стало бы самообманом и никакой пользы не принесло бы. И чтобы современные западные исследователи не писали бы, разделение между паламистами и латинофронами проходило в плоскости методологии и системы ценностей, а не в отношении к идее церковного единства. Церковное единство было все, но весь вопрос в том, что какую цену за него нужно платить и каким путем его достигать. По словам протопресвитера Иоанна Мейендорфа, мистическое богословие, сформулированное соборами 1341-1351 годов, это паламидские соборы, подразумевало, естественно, для паламистов, а не для их оппонентов латинофронов, абсолютный приоритет религиозного знания не только над политикой, но даже и над национальными интересами. В общем-то, византийцу, честно говоря, было довольно сложно стать экуменистом. Византиец хорошо помнил Четвертый крестовый поход и латинское господство на его землях, которое, собственно, продолжалось еще даже и в XV веке. Небольшие латинские государства доживали свои дни на территории Греции. Византиец помнил об унижении, которое они пережили на Лионском соборе. И, тем не менее, византийцы продолжали выступать за объединительный собор как единственный разумный и действенный способ прекратить раскол. Несомненно, византийцы воспринимали отсутствие евхаристического общения между ними и латинянами как серьезнейшее затруднение для подобной встречи. Потому что как можно собираться в собор, если нет евхаристического общения? Но они готовы были отложить эту проблему на потом, равно как и проблему западного церковного колониализма, с которой они сталкивались. Византийцы, собственно, всегда воспринимали соборы в экклезиологическом контексте, в контексте самой церкви, прежде всего, как внутрицерковное событие. Необходимым условием для собора было единство всех делегатов в вере и участие в единой Евхаристии. То есть в конечном итоге только члены церкви могли участвовать в соборе, и еретики заведомо исключались из соборного общения. И ввиду этого, если бы в XIV веке применялись бы строгие экклезиологические принципы, Запад никогда не мог бы принять участие во Вселенском соборе. Каким образом, если не было общения? Как раз то необходимое условие, которое абсолютно было самым главным для проведения соборов, его как раз не было. Еще раз повторяю, евхаристическое общение. Такой собор не мог быть экклезиологически оправдан. Но, тем не менее, византийцы готовы были как-то попытаться обойти это ограничение. Во Флоренции, во всяком случае, восточные и западные участники встречались и участвовали в совместных соборных заседаниях, хотя между ними не было ни вероучительного, ни евхаристического единства. Каждая из сторон считала другую, в лучшем случае, схизматиками, а в худшем и вовсе еретиками. В этом смысле Флорентийский собор коренным образом отличался от всех вселенских соборов. Весьма характерен для западного менталитета и тот факт, что первоначальный папский ответ на византийские соборные предложения выразился в категорическом отказе. Подход к этой проблеме авиньонского папства в XIV веке принципиально ничем не отличался от подхода в XIII веке, в который, например, был проиллюстрирован папой Климентом IV в его переговорах с императором Михаилом VIII, что, собственно, все решено, вам остается только подписывать и соглашаться. Папское отношение к созыву Вселенского собора для завершения раскола оставалось непоколебимым. Обсуждение того, что раз и навсегда уже определено Римской Церковью, в принципе, невозможно. Единство достижимо лишь одним способом – безоговорочным принятием римских условий и возвращением в Рим, безоговорочным. Такой ответ был передан Кантакузину, такой ответ был передан Варлааму, такой ответ был передан Паламидским патриархам, и никаких перемен не предвиделось. Они, эти перемены, начали происходить только после 1415 года и после собора в Констанце. Вызов, который был брошен западным канцеляризмом, не говоря уже о том хаосе, который был вызван Великим Расколом, заставил Рим пересмотреть свою позицию полного неприятия пути к возвращению к единству, который предлагался византийцами. И так уж получилось, что папа Мартин V и его преемник Евгений IV, они не ощущали себя столь свободными, чтобы поступать, как им вздумается. На ними висели соборы, и они до той поры, покуда они с ними не справились, они должны были как-то модифицировать свою политику. Мартину V, так называемому соборному папе, которого избрал, собственно, собор, приходилось слушаться соборов и реформаторов. Он был обязан им своим избранием, и он более не мог уже делать вид, что православные предложения проведения собора абсолютно неприемлемы. Ни тот, ни другой папа не располагали такой властью, чтобы требовать обращения или подчинения православной церкви. Таким образом, византийская соборная экклезиология начинала постепенно казаться более приемлемой для папских кругов. Можно даже сказать, что постепенное принятие предложения паламитов о встрече двух церквей без предварительных условий на равных началах стало фундаментальной уступкой со стороны папства, если даже не капитуляцией. Рим раньше высказывал мнение, что его вероучительная позиция и его организация не подлежат обсуждению. И вот это мнение тактично было задвинуто на задний план. Папистам-фундаменталистам, которые прибыли во Флоренцию, было очень трудно переварить, что собор готовился вынести решение о западных вероучительных позициях. То есть это вообще они обсуждали западные вероучительные позиции, какие, когда они абсолютно приняты, и вдруг собор начинает их обсуждать и даже выносить решение по этому поводу. Для папы Евгения, который являлся фанатичным защитником папского верховенства, и в этом качестве все конституционные теории канцеляризма презирал откровенно, для него присутствие православной делегации на Флорентийском соборе, конечно, не могло не казаться вопиющей несообразностью. Ну, как это можно? То есть, конечно, он никогда не проявлял открытой невежливости по отношению к своим гостям из Константинополя. Но, с другой стороны, по словам одного современного английского историка, несмотря на улыбки и церемониальные поклоны, грекам относились как к схизматикам и еретикам, которые просто обязаны в ближайшее время подчиниться Риму. Итак, обе стороны признали необходимым проведение объединительного собора вскоре после завершения работы собора в Констанце. Посланники императора в Констанце присутствовали, но лишь на правах обозревателей, поэтому дискуссии не получилось. Папа Мартин в глубине души считал, что Константинополь на самом деле готов принять римскую веру без дискуссий и оговорок, а византийцы просят о соборе только ради спасения своей репутации и ради оправдания перед своим народом. А так они, конечно, в принципе, готовы. Собор – это только проформа. Им нужно как-то сохранить лицо. Но вскоре, когда папская делегация прибыла в Константинополь, дали понять, что собор, созданный в качестве ширмы для торжественной фактической ратификации унии, для византийцев абсолютно неприемлем. Византийцы также сообщили, что если папа заинтересован в проведении собора, то финансировать собор придется ему же. В имперской казне для этого денег нет. Но не только недоразумения между Римом и Константинополем задерживали проведение и подготовку собора. Борьба между куриалистами и канцеляристами продолжалась. Папе Мартину, при всем его нежелании, пришлось в положенный срок провести Павийско-Сиенский собор, 1423 год. Все это было весьма таким нежелательным развитием событий для папы. Ни Мартин, ни его преемник Евгений IV не стремились поддерживать канцеляристов и их конституционные планы. Мартин и Евгений оба стремились к возрождению папской монархии и отстаивали свою позицию. И при этом они высказали себя весьма искусственными политиками и ловкими дипломатами. В 1430 году было опубликовано соглашение между греками и латинянами о принципиальном согласии на созыв собора. Последний великий византийский император Мануил II скончался за несколько лет до заключения этого соглашения. Перед смертью он принял монашеский постриг с именем Матфей. Умирая, когда он умирал в 1425 году, он дал последний совет своему сыну и наследнику Иоанну VIII, который вкратце заключался в следующем. Необходимо все время вести с латинами переговоры о объединении церквей, но никогда не отступать от православия и ничего не подписывать. Иоанну VIII достался в наследство практически один город. Марийское княжество, которое находилось на Пелопоннесе, являлось по существу независимым государством, которым управляли три его брата. Это было единственным местом из всех остатков Византийской империи, которое относительно процветало. Однако столица Марийского княжества, Мистра, хотя и гордилась своим дворцом и замком, монастырями и школами, больше походила на укрепленное село, чем на настоящий город. Великая империя умирала, и это осознавали все. Спасти империю могло только чудо. Папа Мартин скончался в 1431 году. Его преемником избрали, как мы уже говорили, Евгения IV, убежденного противника канцеляризма. Но в том же самом 1431 году германский император Сигизмунд созвал собор в Базеле, в Швейцарии. Собор работал очень долго, с 1431 года по 1449 год. Евгений не был настолько уверен в своих силах, чтобы сразу же идти на противостояние, и он послал на собор своего легата кардинала Чезарини. Однако, несмотря на этот примирительный шаг папы, собор начал с резких шагов, направленных на конфронтацию. Вспомнили о решении Констанции и потребовали, чтобы папа Евгений предоставил отчет собору правления его и его предшественника за весь прошедший период. Евгений решился, не снес такого унижения и решился идти на разрыв. Он издал указ, распускающий собор, но собор проигнорировал папский указ и вновь начал свою работу. К 1433 году Евгений пошел на попятную. Он отозвал свой указ и начал опять с собором переговариваться. И, собственно, во время этих перипетий каждая из сторон, преследуя собственные цели, обращалась к грекам, чтобы собора проведения единства греки провели именно с ними, для того, чтобы усилить свои позиции. Таким образом, греки вдруг стали важной такой разменной картой в споре между двумя сторонами. То, что базельцы даже направляли собственные делегации в Константинополь с приглашением к византийцам прибыть на собор для проведения переговоров объединения церквей, независимо от папы, который тоже направлял свои делегации в Константинополь, являет всю глубину взаимной оппозиции, даже враждебности двух сторон. Небольшая константинопольская делегация отбыла на Базельский собор, чтобы на месте выяснить условия, которые предлагали немцы. Одним из членов этой делегации, одним из византийских посланцев в Базеле, был игумен столичного монастыря Исидор, в будущем митрополит московский. По прибытии на собор Исидор произнес речь в поддержку объединения церквей. По его словам, оно, цитирую, «создаст памятник, который может соперничать с колоссом Родосским. Его вершина достигнет небес, а сияние ослепит как восток, так и запад». Конец цитаты. Но тем не менее, в 1438 году византийцы после долгих сомнений и раздумий все-таки предпочли приглашение папы. Ну, наверное, тут сыграли роль несколько факторов, не последним из которых было то, что папские финансы находились в гораздо более лучшем или, скажем, в менее худшем состоянии, чем соборные. Это было весьма важным аргументом для православных делегатов, которые собирались прибыть в Италию. Но имелись, конечно, и другие причины. Например, при том, что турецкая опасность постоянно висела над столицей, а император не мог себе позволить далеко и надолго отлучиться из своего города. Все-таки Италия намного ближе, чем Швейцария. В общем, требования византийцев относительно условий собора оставались идентичными с теми, которые высказал за 100 лет до этого Иоанн VI Кантакузин. Интересно, что папа понял важность этого условия для византийцев, в то время как базельцы так не смогли этого сделать. Они решили в любом случае принимать православную делегацию в городе к северу от Альп, то есть после долгого путешествия. Папа к тому времени уже значительно усилил свою позицию и в ответ решил распустить собор и объявил о переводе соборных заседаний в Феррару, приморский итальянский город. Лишь небольшая часть делегатов послушалась папу и, оставив большинство продолжать работу в Базеле, направилась в Феррару. Византийцам совсем не хотелось пересекать Альпы. Они намного спокойнее чувствовали себя в приморской Ферраре, куда приглашал их Евгений, чем в Базеле, который был со всех сторон окружен швейцарскими горами, из которого выбираться было крайне сложно. Ехать туда им казалось очень далеко и неразумно. Несомненно, византийцы также больше доверяли итальянцам, чем немцам. Итальянцев они знали лучше, и к тому же они не слишком хорошо разбирались в причинах западного экклезиологического противостояния. То есть папство со всеми его претензиями они, во всяком случае, уже знали, знали давно и знали, что от него можно ожидать. А западный канцеляризм был для них совершенно незнакомым зверем, и что там эти немцы скажут и сделают, было для них совсем непонятно. И, в общем, таким образом византийцы не смогли использовать этот фактор противостояния канцеляристов и папистов и не смогли сыграть его в свою пользу. Более того, Базельский собор принял весьма недипломатичное решение вначале рассмотреть гуситский вопрос, потом уже приступить к греческим проблемам. И греки очень обиделись, что их рассматривают в одном ряду с еретиками-гуситами. Ну и, наконец, сама организационная структура Базельского собора тоже сыграла свою роль в решении византийцев направиться в Феррару. В отличие от предыдущих соборов, которые проходили в Констанции и в Сиене, на Базельском соборе была отменена система национального представительства. То есть не было национальных делегаций, когда каждая участвующая сторона делегация имела право вето и могла участвовать в соборных решениях, входила в руководящий комитет. Члены Базельского собора все разделились между 4 главными комиссиями по направлениям работы собора, и каждый делегат участвовал по меньшей мере в одной из комиссий. Это византийцам очень не понравилось бы. Таким образом, получилось бы, что греческая делегация была бы раздроблена между 4 направлениями и фактически не могла бы выступать единым фронтом. И они не ощущали бы себя даже представителями восточного христианства. Просто завязано уже заранее, им была бы навязана какие-то предметы для обсуждения, которые им были глубоко не нужны и неинтересны. И, конечно, и в Ферраре им пришлось пережить весьма серьезные протокольные сложности. Но, в общем и в целом, требования православных по вопросам этикета в Ферраре признавались, и к ним относились с уважением. И даже теоретически верховное положение императора во всем христианском мире в Италии не отвергалось и теоретически признавалось.
1: В эфире «Радио Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21:40.

В исполнении Павла Аксентьевича прозвучал фрагмент 18-го псалма «Небеса поведают славу Божию» — древняя сербская мелодия XIII века.

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Мне хотелось бы задуматься с вами над тем, что представляет собой Бог как Творец, не сам по себе, в непостижимой своей таинственности, но по отношению к творческому действию, которое вызвало из небытия все, все, что было и чего не стало, все, что есть и все, что будет. Когда мы думаем о Боге, мы в нем видим три лица. Когда говорим об Отце, мы говорим и думаем, и с трепетом предстоим перед Богом во всей его глубине и непостижимости. Это Бог. Другого слова у нас для него нет. Это тот, который есть, без прилагательных, без обстоятельств, которые его бы привело к бытию. Он есть. Он самое бытие. И бытие не пассивное, не неподвижное, а бытие, которое является одновременно жизнью, полнотой движения. И он для нас непостижим в этой своей глубинной сущности, так же, как непостижим для нас огонь сущности своей. Мы его видим, мы его ощущаем, но быть огнем мы не можем. И даже если мученики сгорали в тварном огне, они приобщались только к тварному пламенению. Но Бог, как огонь непостижимый, непостижим для нас до конца. О Сыне мы говорим по Священному Писанию сначала как о Слове Божьем. И некоторые отцы нам говорили, что если подумать о Боге как о непостижимой глубинной мысли, то Слово Божие является выражением этой мысли, не во всем для нас постижимым. Он является выражением в том смысле, что эта мысль делается реальностью в тварном мире. Как слово является выражением мысли человека. Но когда мы говорим о Боге, мы говорим о чем-то более полном и непостижимом. Божественная мысль, даже когда она находит в себе выражение, этим выражением не исчерпывается. Нельзя сказать, что все сказано. И когда мы говорим о том, что Сын Божий есть Слово Божие, Он, постольку это постижимо для нас, делает доступным для нас глубины божественной премудрости, глубины мысли божественной. Но вместе с тем, как Слово Божие, Он укоренен в этой мысли так, как мы не можем ее постичь. И когда мысль Божия открывается во Христе, в Его учении и в Его личности, остается таинственная и таинственная глубина, которую мы не можем воспринимать умом. И дивно то, что в начале Евангелия от Иоанна нам говорится, в начале было Слово. Слово, которое выражает по отношению к всему тварному миру все, что непостижимый Бог хочет сотворить и передать нам. Это слово – творческое слово. И это слово – руководственное слово. Вначале было слово, и слово было у Бога. То есть в нем, в Боге, выражение мысли всецело покоится в его глубинах и превосходит всякую возможность с нашей стороны полностью, неограниченно воспринимать премудрость Божию, как она есть, а только раскрывается нам постольку, поскольку мы можем ее воспринять. Но воспринимается она через Слово. И о Слове сказано еще другое, что мы не улавливаем ни в каком переводе. В греческом тексте говорится, Слово было не у Бога, а к Богу. И этим указывается, что Слово Божие, которое творит, которое поддерживает, который охраняет, который восполняет, который спасает. В конечном итоге само это слово обращено в глубины тайны Божьей в процессе непостижимого созерцания Сыном тех глубин, которые принадлежит и Отцу, и Ему, и Духу Святому. Через это созерцание Он и нас влечет в эти глубины. Но слово – это нечто, что мы можем услышать и понять по по мере нашей понятливости и благодаря тому, что это слово открывается нам. Это слово говорится нам так, чтобы мы могли понять. Оно обращено в наши глубины, в те глубины, которые отпечатлены образом Божьим в нас. Но есть еще другое. Это слово оставалось бы внешним для нас, если бы мы не могли к этому слову и через слово глубинам божественной премудрости приобщиться. Потому что пока мы воспринимаем вещи умом или внешним опытом, мы остаемся как бы вне тайны. И тут надо понять роль Святого Духа. В Сыне нам открывается как бы объективно мысль Божия. Во Святом Духе мысль Божия приобщается к нам. Она пронизывает нас. Огонь непостижим, но мы его видим и познаем как бы вне себя, но познаем очень глубоко. И вместе с этим мы не можем к нему приобщиться иначе, как этим видением. Но огонь нас приобщает к своей сущности тем теплом и жаром, который из него исходит. Этот жар, это тепло пронизывает нас до самых глубин нашего естества и приобщает нас к тому, кто есть Бог. Это приобщение не только о том, каков есть Бог. Это приобщение нас делает как бы родными Ему. Когда мы пронизаны теплом, мы не можем сказать, где начинается тепло, которое до нас донес огонь, и где начинаемся мы. Тепло нас пронизывает, и мы приобщаемся к тайне этого тепла. И таким образом, говоря о Боге, мы можем сказать, что когда говорим об Отце, мы говорим о бездонных, непостижимых глубинах Божиих, которых в себе мы постичь не можем. Но Бог открывается нам через Слово, через которое Он себя нам открывает, и через Слово, которое творит целый мир, в котором можем мы прочесть тайну о Боге, как о Творце, как о Промыслителе, как о том, кто нас любит. И Он нас любит достаточно, не только чтобы себя открыть через Слово, но Он нас любит так, что нас Духом Святым приобщает к себе самому. Как это дивно и как трепетно думать, что мы не только знаем Бога вне себя, но действием Божиим мы постигаем Его в наших собственных глубинах. К концу первой главы книги Бытия нам говорится о сотворении человека. Когда человек был сотворен, Бог вдохнул его свое дыхание, и человек весь пронизан дыханием Божиим. Объяснить это, я думаю, никто до сих пор не сумел, но это значит, что Бог себя как бы влил в человека, и что человек неразлучно соединен с Богом. Я говорю неразлучно, потому что он на поверхности может грешить, может отпадать, о Боге забыть, может его отрицать. Но в глубинах своих, как сказано в Писании, Бог своих даров не отнимает никогда. И нет такого человека, который не был бы пронизан этим божественным дыханием, который делает его хотя бы зачаточно родным Богу. Если вернуться к творению, то я несколько раз вам упоминал отрывок из одного из отцов, который цитируется протопопом Аввакумом в той интересной книге под названием «Житие протопопа Аввакума», им самим написанное. Я до сих пор всегда его слова передавал, сколько умел по-своему, как помню. Но сейчас я нашел самую книгу. И под названием «Совет отечь» вот что пишет Аввакум. «Рече отец, сынови, сотворим человека по образу нашему и по подобию, и отвеща другие, сотворим отче, и приступит Бо, несмотря на то, что он приступит свое призвание. И паче рече, о единородный мой, о свет мой, о сын мой и словы, о сияние славы моей, если ты так промышляешь о своем создании, подобает тебе облещись в тленного человека, подобает тебе по земли ходить, плоть восприять, пострадать и вся совершить. И отвечал другой: «Да будет так, Отче, да будет воля Твоя». И в этом был создан человек. Это говорит о том, что сотворение человека является изумительным даром божественной любви. Я говорю не только о человеке, я говорю о всем том, что создал Господь. В катехизисе святителя Филарета говорится, что Бог – существо вседовольное. На русском теперешнем языке это звучит странно, будто Он доволен всем. Но не в этом дело. Вседовольное на славянском языке значило, что у Него нет ни в чем недостатка, что Он есть полнота и обладает всей полнотой, что ничего к Его бытию нельзя прибавить. Он – все. И когда Бог решает сотворить мир, и в частности человека, мир, который ему никогда не изменит, но который будет увлечен в несчастье, во зло человеческим отпадением, когда Бог решает сотворить мир, Он решает создать целый мир вещества и существ, с которым Он разделит все, что у Него есть, все свое бытие, все свои глубины, всю свою неизреченную красоту, что Он положит печать на все, что Он создал, такую печать, которая все делает родным Ему. И вот слова отца Евграфа Ковалевского, сказаны много-много десятилетий тому назад, что когда Бог глядит на человека, Он не останавливает своего взора на зле и на недостающем в нем, потому что для того Сын Божий стал человеком, чтобы искупить человека, исцелить человека, вернуть его к той полноте бытия, к которому он призван. Он не глядит также на добродетели наши, говорил отец Евграф, потому что добродетели-то у нас так мало, да и добродетели не наши, потому что все добро, что в нас есть, это дар Божий. Но он глядит в глубины нашего естества, в те глубины, где отпечатлен его образ, те глубины, где этот образ живет и трепещет тем дыханием Божиим, которое он вдохнул в нас. Эта связь между Богом и человеком не прерывается никогда. Грех, зло Бога не могут победить, хотя человеческий грех и зло внесли и продолжают носить, и еще могут внести трагедию в мир. И в первую очередь трагедию отпадения и отчуждения от самого Бога. Но Бог нам все дает. Он всего себя нам дает. Мы можем его принять и можем не принять. Но дар нам предложен. И больше того, дар нам приобщен. Священное Писание нам говорит о том, что Бог своих даров никогда не отнимает. Вспомните рассказ о блудном сыне. Блудный сын отказался от отца, ушел вдаль, прожил беспутной жизнью. И когда он дошел до дна и увидел, что ничего у него нет, он вспомнил про отчий дом и решил вернуться. И по дороге он готовит исповедь. «Отче, я согрешил на небо и пред тобой. Я недостоин называться сыном твоим. Прими меня, как одного из твоих наемников». Если вы внимательно прочтете, что дальше идет, вы увидите, что этот сын в лохмотьях своих идет к отчему дому. А отец? Отец, вероятно, каждый день и не раз выходил и стоял перед своим домом, глядя вдаль, в надежде, что он увидит возвращающего своего сына. И вот вдруг, впервые, он его видит. И что нам говорит Евангелие? Он не ждет, чтобы сын пришел, преклонился перед ним, просил прощения, исповедовал свою греховность. Он спешит к нему, обнимает его, держит в своих объятиях. И сын начинает свою исповедь. «Отче, я согрешил на небо и перед тобой. Я недостоин называться твоим сыном». Но тут его отец останавливает. Да, этот сын согрешил. Он отвернулся от неба и от отчей любви. Он права не имеет называть себя сыном. Он это право продал. Но наемником он быть не может. Он может быть недостойным сыном, падшим сыном, греховным сыном, но он не может быть достойным наемником. И дальше явно из рассказа, правда, не из всех переводов, когда отец обращается к слугам и говорит: «Принесите первую одежду». Постоянно, даже отцы церкви толкуют это так: «Принесите самое прекрасное, что у нас есть в доме». Пусть он наденет самую прекрасную надежду, чтобы он вошел в дом во славе. Я думаю, что это не так. Это моя догадка. Мне думается, что когда отец говорит: «Принесите первую одежду», он говорит о том, о той одежде, которую сын сбросил с плеч презрительно, когда он уходил из отчего дома, наряженный в город. И отец ее подобрал. И это одежда сыновства его. И он ее верно и не раз держал в своих объятиях, дышал ей, прижимал к сердцу своему. И когда сын вернулся, он его не нарядил в самое лучшее, что можно было найти в доме. Он ему сказал: «Одень ту одежду, которую ты носил до падения своего. Одень эту одежду. Прошлого больше нет. Ты вернулся к исходной точке. Ты одет в сыновнюю одежду». И начинается новая жизнь, укорененная в прошлом. Отец все ему дает, как сыну. И то же самое бывает с каждым грешником кающимся. Если грешник кается, то он возвращается к отцу в отчий дом и облекается в первую одежду, в одежду сыновства. И отец, Бог наш, сотворил целый мир, который был сотворен совершенным, без пятна и порока, но который человек своим грехом оторвал от Бога, осквернил, изуродовал, и который Христос пришел вернуть к Отцу. Здесь надо сделать несколько различений в зависимости от того, говорим ли мы о сотворении остального тварного мира или человека. Начнем с тварного мира, с вещественного как бы мира, с мира видимого и невидимого, потому что мы знаем теперь, что не только видимое существует, но существует столько нам невидимое. Света, которые мы не видим, звуки, которые мы не слышим, и многое-многое другое. То, что я скажу сейчас, это попытка понять и попытка выразить нечто о сотворении. Оно в значительной мере основывается на писаниях не отцов только, но и разных мыслителей, которые я соберу сейчас в несколько образов. Прозвучало слово. Современная наука говорит о Big Bang, о том, что началось все с того, что загремело нечто. И от этого громового звука все началось. Но мы знаем также, что и неслышанные звуки могут сотрясти целый мир. Несколько десятков лет тому назад была устроена в американском городе лаборатория, которая изучала звуки неслышанные. И вдруг оказалось, что когда она стала производить эти звуки, большие здания вокруг этой лаборатории начали трещать и качаться. Никто их слышать не мог, никто их не мог воспринимать, но в них была такая непостижимая сила, что они могли разрушить человеческие здания. Поэтому речь идет не о том, чтобы звук был громогласный или нет. Здесь речь идет о том, что Бог сказал: «Приди, ответь на мою любовь. Родись из ничего, я тебя жду. Отзовись, приди». И от этого звука, от этого призыва Божия начало появляться небо и земля. Один английский писатель говорит о том, что когда прозвучало это, может быть, неслышанное слово, все задрожало.

В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучал кантак праздника Благовещения малого знаменного распева в гармонизации композитора Бориса Литковского.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Археологическая экспедиция Никодима Павловича Кондакова в Сирию и Палестину в 1891 году. Фотографии Ивана Федоровича Борщевского. Так называется новая выставка Музея истории религии. На ней представлены фотографии крупнейшей дореволюционной российской научной экспедиции на Ближний Восток. Снимки эти – часть наследия Борщевского, фотографа, известного своими съемками русских архитектурных памятников, прежде всего церквей. Никодим Павлович Кондаков, выдающийся историк византийского и средневекового искусства, археолог, выбрал для своей экспедиции Ивана Борщевского, снимки которого стали одним из основных результатов научного предприятия. Выставку открывала Елена Владиславовна Денисова, главный хранитель Музея истории и религии, передавая слово куратору Петру Викторовичу Федотову.
2: Сегодня мы открываем очередную выставку, которая называется «Археологическая экспедиция Кондакова на Сирию и Палестину в 1890-х

0: русской археологии. Хотя сам Кондаков скромно говорил в своих мемуарах: «Я всего лишь академик Кондаков, ученый-археолог». И работы прекрасного фотографа Ивана Федоровича Борщевского. А мы знаем, что Кондаков с первого момента, когда он брал в экспедицию фотографа, прекрасно понимал, что именно работа археолога должна запечатляться и должна оставаться для того, чтобы ее видели все. Поэтому все его экспедиции сопровождали фотографы. И Иван Федорович Борщевский не случайно был избран им в качестве фотографа, потому что его называли патриархом российской архитектурной фотографии, потому что именно он первый запечатлел для потомков тысячи объектов национальной культуры по всей России. И он обладал особой техникой, как говорили исследователи. Помимо технической возможности, он старался сделать так, чтобы объект, который он фотографирует, был в том ракурсе, который выгодно был представлен, и мы все это с вами видим на фотографии. Я не буду подробно рассказывать, потому что об этом расскажет Петр Викторович Федотов. А я хочу сказать, что над выставкой работало очень много сотрудников. Выставка, она сделана с любовью, и все, кто над ней работали, постарались создать атмосферу археологической экспедиции. И когда вы будете ходить по залам, вы почувствуете это. Но более подробно про выставку, я думаю, расскажет Петр Викторович. Он у нас ответственный хранитель фонда «Фототека». Это его любимая тема. Он над ней работает уже не один год. Он уже выпустил и книгу «История палестинской коллекции», которая здесь представлена. Поэтому он всегда находит интересный ракурс для того, чтобы сделать фотовыставку. Это не первая фотовыставка, посвященная палестинской коллекции. Пожалуйста, вам слово.
1: Эта выставка во многом забытая экспедиция. Хотя это была крупнейшая практически российская экспедиция на Ближний Восток, дореволюционная, она оказалась в целом ряда причин забыта. Опубликованные результаты были только через 13 лет. А за это время американский археолог Ховард Батлер совершил свою экспедицию, опубликовал результаты ее. И, кроме того, еще две экспедиции провел, и это все было опубликовано. А Кондаков, как тоже очень талантливый человек, с большими кругом интересов, занимался другими проектами, и, соответственно, других экспедиций в Сирии уже не организовывалось. А после революции сам предмет исследования, византийские памятники, раннехристианские, которых особенно интересовали участников экспедиции, они уже были, практически перестали быть предметом исследования на долгие десятилетия. Вот. И, тем не менее, это все не было предрешено, то, что экспедиция оказалась такой относительно малозаметной в научном мире. И сейчас публикуются и дневники, и материалы, связанные с этой экспедицией. И это очень интересно. Там есть живой интерес исследователей, есть очень много разных подробностей. И эти фрагменты, они очень связаны с фотографиями, они тоже представлены на выставке. То есть это очень живое открытие нового, по многому такое вдохновляющее впечатление производит. Вот что касается тематики экспедиции разделов, то на выставке представлены города, где побывали исследователи. Это и Греция, и Турция, и Сирия, Ливан, Иордания современная. То есть очень обширная география. Это разделы, связанные с византийскими памятниками, раннехристианскими, античными. Разделы, связанные вот именно с, которые интересовал Кондакова. Он, прежде всего, был искусствоведом, и его эта область интересовала. Но также этноконфессиональные группы Ближнего Востока. И вот особенно интересно и важно было делать такой раздел, посвященный человеческому измерению экспедиции. Есть раздел об участниках, и с помощью там работы с негативами, с сканами негативов удалось даже на очень таких маленьких пластинках увеличить эти изображения. И это практически такое погружение вглубь работы экспедиции. То есть мне показалось, что это очень интересно. Вот. Я очень надеюсь, что выставка вдохновит тех, кто увидит работу этих

0: образованных, талантливых российских ученых, деятелей искусства, которые с большим воодушевлением, несмотря на тяжелые бытовые условия, участвовали в этой экспедиции, открывали новое. И очень надеюсь, что тоже посетители выставки откроют для себя новое. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в создании выставки. Они являются соучастниками этой выставки. И действительно есть ощущение, что она сделана с любовью, с интересом. И я очень надеюсь, что она будет интересна посетителям.
1: Я хотела еще сделать замечание, что и выставка была организована по инициативе именно Императорского православного палестинского общества. Это первая большая масштабная российская научная выставка на Ближнем Востоке.
2: Выставка археологической экспедиции Никодима Павловича Кондакова в Сирию и Палестину в 1891 году, фотографии Ивана Федоровича Борщевского, продлится в Музее истории и религии до 21 сентября. Репортаж Елены Обламской. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
3: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 121-е зачало послания к римлянам, отрывок из 16 главы.
1: «Братья, умоляю вас, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняетесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас, Господи, и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ираст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
0: Послушайте 51-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 13 главы.
2: «В то время приступили к Иисусу ученики Его и сказали: „Для чего притчами говоришь к народу?“ Он сказал им в ответ: „Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: „Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами сегодня слышали достаточно редкое для евангельской истории пояснение притчи. Пояснение притчи не Иоанном Златоустом и не блаженным Феофилактом, не каким-либо другим толкователем Священного Писания, а разъяснение ее самим Христом. Христос рассказал притчу о сеятеле, а затем, что бывало очень редко, Он объяснил значение этой притчи, ее смысл и что скрывается под ее образами. Но прежде чем пояснять притчу, Спаситель удовлетворил недоумение своих учеников, которые вопрошали по поводу того, зачем Христос говорит притчами. Но действительно, зачем говорить притчами, то есть образами, иносказаниями, загадками, когда можно сказать прямо? Христос отвечает им, напомню, ответ Спасителя: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбываются над ними пророчества Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истину говорю, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали». Вот кратко эти слова Спасителя можно свести к следующему. Среди слушателей Христа были разные люди, разные по возрасту, по интеллекту, по сфере деятельности, разные по духовному и нравственному уровню. Далеко не все могли понять учение Христа и осознать важность того, к чему Он их призывает. Потому что призыв Спасителя относился в первую очередь к изменению человеческого сердца. Что надо делать, чтобы стать духовно чище и ближе к Богу? Как надо жить, чтобы обрести Царство Божие? Но ведь для многих духовные ценности – это что-то очень расплывчатое, не конкретное, а потому и не очень важное. И Христом посредством притч вполне понятных образов из повседневной жизни и профессиональной деятельности говорил о законах духовной жизни. Вот как сегодня многие нецерковные люди могут только тогда заинтересоваться, понять и принять религиозную истину, если эту истину преподнести на доступном для них языке, облечь в понятные им формы и сравнения из мирской жизни, а говорить с ними на том языке и апеллировать понятиями, которые верующие люди употребляют в общении между собой, ну, нет никакого смысла. Они просто не поймут, о чем речь-то идет, поскольку не живут духовной жизнью. К ним также можно отнести слова пророка Исаии, которые цитировал Спаситель в сегодняшнем Евангелии: «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Да, апостолы могли вместить учение о Царстве Божьем и без притч. Это были люди чистые сердцем, потому и говорил им Господь: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а им, то есть остальным людям, не дано». Поэтому для широкой аудитории Христос учил притчами, облекая вечные истины духовной жизни в обстоятельства жизни земной, которые понятны абсолютно всем. Ну а теперь перейдем к самой притче. Христос говорит: «Вышел сеятель сеять. Одно зерно упало при дороге, и птицы скрывали его. Другое упало на каменистую почву, где мало земли, и оно быстро стало возрастать, но когда взошло солнце, то оно засохло, потому что не имело в себе корня. Третье упало в тернии, и они заглушили его, а четвертое упало на добрую почву и принесло много плода». И заканчивает Господь притчу словами: «Кто имеет уши слышать, да слышит». И хотя все окружавшие его уши, конечно, имели, но, услышав, они не поняли, о чем говорит Господь. И вот тогда Господь разъясняет эту притчу, что делает Он крайне редко. Христос говорит, что зерно, семя – это Слово Божие, сеятель – это Бог, а почва – это душа человека. Но это понятно. А вот непонятно другое, почему Слово Божие, которое даруется роду человеческому, так по-разному людьми воспринимается и так по-разному ими сохраняется. Вот ведь смотрите, одно из четырех зерен приносит плод, 25% от всего посеянного. И здесь Христос показал еще такую очень идеалистическую картину. На сегодняшний день, наверное, не 25% усваивается, а дай Бог, чтобы 20% усваивалось из того, что сеет Господь. Так что же является причиной такого плохого прорастания семени Слова Божия? Вот давайте на основании этой притчи подумаем, что представляют из себя те житейские обстоятельства, которые препятствуют нормальному приятию и усвоению нами Слова Божия. первое семя, упавшее при дороге, и птицы поклевали его. Господь поясняет, что это дьявол похищает посеянное. Ну а как это все происходит в нашей жизни? Дьявол, он что, подобно ветру врывается в нашу жизнь и уносит это семя Слова Божия? Нет, все, конечно, гораздо реалистичнее. Дьявол действует в этом мире через людей. Именно люди являются проводниками его мыслей и действий. И если коснулась человека благодать Божия, то можно не сомневаться, что встретятся на его пути такие люди, которые попытаются заглушить эти семена. А ведь не так давно таких людей в нашей стране специально готовили. Они подходили профессиональную подготовку только для одной цели – вырвать из человеческого сердца семена Слова Божия и выбросить их на помойку. И привлекаться здесь будет все – и достижение человеческого разума, и философская мысль, и логика жизни. И неокрепшему часто вере и малознающему человеку вбивает в голову кто-то более изощренный в слове и в дискуссии, что все это заблуждение – что все то, что содержится в Слове Божьем, не может содействовать твоей жизни и процветанию, и, руководствуясь евангельскими указаниями, выжить в этом мире нельзя, и ведь для многих это убедительно. А что это значит на языке этой притчи? Это значит, что пришел дьявол и похитил семена Слова Божия. Второе зерно упало на каменистую почву, и Господь так характеризует этих людей – это люди, которые с радостью воспринимают Слово Божие, но они не имеют корня, а потому и не имеют влаги для возрастания посеянного. Поэтому в одни испытания они отпадают. Вот есть такая категория людей, которые очень быстро загораются. Загораются чем-либо, какой бы да идеей или симпатией к человеку, или каким-то видом деятельности, а потом они также быстро остывают. Это люди порыва. Они быстро вспыхивают. Они бывают очень влюбчивые во многих, а в результате не любят никого. Это люди, которые не способны долго нести трудности. Они ломаются и часто гибнут, потому что они способны на порыв. Они способны, может быть, даже на жертву, но на жертву кратковременную. И вот когда корня нет, то получается, что человек, благодаря своим эмоциональным данным, близко принимает к сердцу семена Слова Божия, но приходит испытание. Приходит искушение, приходит иногда гонение за это слово, и весь их пыл очень быстро охлаждается. Третье зерно, ну, наверное, это более понятно и не нуждается в каких-то особых толкованиях. Каждый из нас, ну, если не знает, то, по крайней мере, представляет, что такое огород. И вот для того, чтобы вырастить на нем что-то доброе, надо положить много труда и забот. А вот для того, чтобы сорняки выросли на грядке, ну, это никаких проблем. Ни забот не надо, ни трудов. Если грядку не прополоть, то сорняк задушит урожай, ибо сорняк всегда сильнее культурного растения. Также и сорняки этого мира, о которых говорит Господь. Это и неумеренная забота о повседневных нуждах, это стремление к богатству, к власти, к удовольствию. Все это, конечно, сильнее маленького зернышка Слова Божия. Ибо оно прорастает медленно и невидимо. А такие сорняки, как власть, деньги, почет, удовольствие, все это так видимо, так реально и так притягательно, что, конечно, заглушит зерно, посеянное Богом. Люди, конечно, иногда одумываются, но чаще уже на смертном одре, понимая, что с собой, собственно, ничего не возьмешь. Но по-настоящему покаяться – перемениться, стать как бы другим человеком, бывает уже очень сложно. Потому что в сердце не то, что каменистая почва, или мало влаги, или сорняки, а там уже просто дорога бетонированная, на которой ничего не может расти. И Христос, говоря нам эту притчу, как бы советует не доводить свое сердце до такого состояния, а бережно относиться к тому маленькому зернышку Слова Божия, которое Господь посеял в душу каждого из нас, для того, чтобы оно выросло в невидимое внутреннее царство. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: В исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Поторжинского прозвучал воскресный светилен обиходного распева. Запись архивная.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 6 июля, 23 июня по старому стилю мы чтим память святых мучеников первых веков Агриппины Римлянине, Евстохия, Гайя, Провия, Лолия и Урвана. В этот день совершается память праведного Артемия Веркольского. Он родился в первой половине XVI века в селе Верколе Двинского края в благочестивой крестьянской семье. В возрасте 13 лет, работая на поле, он умер от попадания молнии. Суеверные односельчане оставили тело Артемия, как умершего от внезапной смерти, неотпетым и непогребенным, положив его в лесу. Через 28 лет сельский священник увидел свет над местом, где было оставлено тело отрока. В 1577 году мощи праведного Артемия были чудесно обретены нетленными и прославились многими чудесами. Сегодня празднуется второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского, бывшая в 1714 году. Сегодняшний день освящен празднованием в честь великой русской святыни, Владимирской иконы Божией Матери, которая установлена в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. К этому дню приурочено и празднование Собора Владимирских святых. Сегодня установлено празднование еще трех чудотворных икон Божией Матери, прославившихся в русской земле. Псково-Печерской, именуемой «Умиление», Заоникиевской и Вратарницы, именуемой «Неугасимая свеча». Псково-Печерская икона «Умиление» была написана около 1542 года и особо прославилась при защите Пскова и Псково-Печерского монастыря от войск Стефана Батория в 1581 году. Заоникиевская икона Божией Матери обретена в 1588 году вологодским поселянином Иларионом, будущим преподобным Иосифом Заоникиевским. Икона Пресвятой Богородицы Вратарница, именуемая «Неугасимая свеча», изображает Богоматерь в виде монахини с жезлом и четками в левой руке и свечой в правой. Долгое время она пребывала в кладовой Алексеевского мужского монастыря города Углича. В 1894 году в монастырь приехал больной купец, которому Божия Матерь явилась во сне и велела найти в Угличской обители ее икону. После молитвы перед образом купец исцелился и пожертвовал для иконы дорогую ризу. В честь этого прославления чудотворного образа было установлено сегодняшнее празднование. В сонме новомучеников и исповедников в 20 веке за Христа пострадавших сегодня Русская Православная Церковь чтит память священномучеников Александра Миропольского, Петра Смородинцева и Алексея Введенского, погибших в 1918 году. А через год в этот день мученический венец принял астраханский архиепископ Митрофан Краснопольский. Протоиерей Александр Миропольский с 1872 по 1907 год был епархиальным противомусульманским миссионером-проповедником в Казанской епархии. После 35 лет миссионерства среди татар за понесенные труды ему была назначена пенсия, небольшое пожизненное содержание. Но вместо ухода на покой отец Александр в возрасте 60 лет поступил вольнослушателем в Казанскую духовную академию на миссионерское отделение. После окончания академии он был приглашен в Екатеринбург, где прослужил 6 лет до своей мученической кончины. Возраст его приближался к 70 годам, но он неустанно ездил по Пермской губернии, учил вере, крестил татар, нес проповедь среди мусульман, объезжая крестные поселки и деревни. В 1918 году в поселок Каслинский завод, где служил протоиерей Александр Миропольский, пришел красный отряд. Священника схватили, избивали тесаком и в ближайшую ночь без разбирательств расстреляли вместе со священником Петром Смородинцевым и несколькими жителями. После ухода красноармейцев жители села насчитали 30 убитых. Их тела были изуродованы, у некоторых не было головы. Вскоре в город Касли вошли войска симбирского правительства адмирала Колчака. Состоялось отпевание убитых, в том числе священников Александра Миропольского, Петра Беляева и Петра Смородинцева. Иерей Петр Смородинцев в 1918 году был назначен священником в село Качневское. На новом месте служения отец Петр успел отслужить всего две литургии – в День Святой Троицы и в День Святого Духа. После праздника он поехал к сыну в село Юшково, однако там его уже ждали большевики, и как только он вошел в дом, его схватили. На прощание священник сказал родным: «Живите с Богом, а мне уж не видаться с вами». Из Каслинской тюрьмы отца Петра вывезли за город и на 15-й версте от завода, близ речки Горькой, расстреляли вместе с протоиереем Александром Миропольским. Родным отца Петра красноармейцы сообщили, что его увезли на общественные и принудительные работы. Когда было обнаружено тело священника, его узнали с большим трудом по подряснику. Голова была разбита, лицо изуродовано, в теле две огнестрельные раны. Иерей Алексей Введенский служил в Пермской губернии в селе Катайском. В июне 18 года в село Катайское въехал отряд красноармейцев во главе с комиссаром Рязановым. Этот отряд громил православные церкви и монастыри. Красноармейцы похищали церковные ценности, оскверняли мощи. Известно, что именно этот отряд до того участвовал во вскрытии мощей святого Феодосия Черниговского. В селе Катайском красноармейцы заняли дом священника. Внезапно комиссар тяжело заболел. В страхе приближающейся смерти он приказал привести к нему отца Алексея, исповедался ему и передал частицу мощей святого Феодосия. Отец Алексей причастил его, а к утру он умер. Бойцы красного отряда, недовольные тем, что священник исповедовал их комиссара, заставили отца Алексея вырыть перед окнами своего дома могилу для умершего, а потом вырыть могилу для самого себя. Батюшку столкнули в могилу и живого засыпали землей на глазах у жены и детей, после чего красноармейцы еще несколько дней пировали в доме, называя это поминками. В продолжение церковного календаря послушайте рассказ о Владимирской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Владимирская икона Божией Матери, по церковному преданию, была написана святым апостолом и евангелистом Лукой еще при жизни Пресвятой Богородицы. Она написана на доске из стола, на котором совершали трапезу Господь Иисус Христос, Его Пречистая Матерь и праведный Иосиф Обручник. Сама Пресвятая Дева видела икону и предрекла ее благодатную силу. «Благодать росшегося от меня и моя с этой иконой да будет». В 450 году при императоре Феодосии II-младшем святая икона была перенесена из Иерусалима в Константинополь. В 1131 году константинопольский патриарх Лука Хризоверк прислал ее в Киев в дар великому князю Юрию Долгорукому. Икона Божией Матери была поставлена в женском монастыре в Вышгороде, который в древности был удельным владением святой благоверной княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого, святой благоверный князь Андрей Боголюбский, хотел принести икону в Суздаль, но в 10 верстах от Владимира на Клязьме лошади, на которых везли икону, остановились и никакими усилиями их не могли сдвинуть с места. После усердной молитвы перед святым образом князь Андрей получил повеление Богоматери поставить икону во Владимире. Святой князь исполнил слово Божией Матери и оставил икону в этом городе, где для нее был построен величественный Успенский собор. С тех пор икона Божией Матери стала именоваться Владимирской. Владимирская икона – один из наиболее чтимых образов Пресвятой Богородицы на Руси. С древних времен она прославилась многими чудесами. Молитвы перед Владимирской иконой неоднократно спасали Отечество от многих бед. Икона участвовала во многих походах русского воинства. Особенно она прославилась как заступница Руси от нашествия монголо-татарских завоевателей. Русская православная церковь установила празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери трижды в год. 21 мая, 23 июня и 26 августа по старому стилю. 23 июня празднество Божией Матери в честь ее святой Владимирской иконы совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году при великом князе Иоанне III. С огромными полчищами хан Ахмат шел к Москве, по пути разоряя русские земли. Он дошел до реки Угры. Великий князь Иоанн III со своим войском стал на противоположном берегу реки. В отечественной истории это событие известно под названием «Стояние на Угре». Продолжительное время оба войска не предпринимали решительных действий. Затем великий князь приказал своим войскам отходить, чтобы после перехода реки татарами начать сражение на своем берегу. Перед Владимирской иконой совершались непрестанные молебны, и вера православных не осталась бесплодной. Ночью на татар напал необъяснимый страх, и их отступление превратилось в паническое бегство. Это событие имело огромное историческое значение для Руси. Победа над Ахматом, дарованная русскому народу предстательством Божьей Матери, стало окончательным свержением татаро-монгольского ига, тяготевшего над Россией многие годы. В память об этом реку Угру назвали поясом Богоматери. В благодарность за освобождение от татарского ига в 1480 году было установлено празднование в честь Владимирской иконы Божьей Матери. 23 июня по старому стилю в Москве совершался крестный ход с Владимирской иконой из Успенского собора в Кремле, где она хранилась, в Сретенский мужской монастырь, основанный на месте встречи Владимирской иконы Божьей Матери, перенесенной в Москву из Владимира в 1395 году.

0: завершит церковный календарь на 6 июля житие священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Митрофан, архиепископ Астраханский, в миру Дмитрий Иванович Краснопольский, родился в 1869 году в Воронежской губернии в семье рабочего кирпичного завода. Мать будущего святителя происходила из семьи сельского псаломщика и еще до рождения молилась Царице Небесной о даровании ей сына, который пошел бы по духовному пути. Дмитрий Краснопольский закончил Воронежскую духовную семинарию, был рукоположен в диакона и стал служить в Воронежской губернии. Но меньше чем через 3 года он овдовел, и тогда целиком посвятил себя церковному служению. Отец Дмитрий поступил в Киевскую духовную семинарию и на 3-м курсе был пострижен в монашество с именем Митрофан. Будучи иеромонахом, он служил в Киеве, в Киево-Братском монастыре, и в Иркутске, в Иркутской духовной семинарии, куда был назначен инспектором. Вскоре в сане архимандрита его посылают возглавить Могилевскую духовную семинарию. В 1907 году архимандрит Митрофан Краснопольский в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре был рукоположен во епископа Гомельского, викария Могилевской епархии. Хиротонию совершали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний Ватковский, митрополит Московский и Коломенский Владимир Богоявленский, митрополит Киевский и Галицкий Флавиан Городецкий. В городе Гомеле по инициативе епископа Митрофана были организованы миссионерские курсы для уездного духовенства. Священники, которые были слушателями этих миссионерских курсов, проводили открытые собеседования со старообрядцами и даже с сектантами. В епархиальном центре Могилеве действовало Могилевское церковно-православное братство, председателем которого был епископ Митрофан. Братство бесплатно распространяло книги, брошюры, листки для поучения народа в вере и укрепления в нем добрых навыков христианской нравственности. В 1916 году святитель Митрофан становится епископом Астраханским и Царевским. Астраханский край всегда привлекал массу выходцев из других губерний. Были среди них и раскольники, и приверженцы разных сектантских учений. Кроме того, епархию населяли и калмыки-идолопоклонники, и киргизы-магометане. Все это определило характер епархии как миссионерский и побуждало духовенство стоять на страже православия. Сторонник восстановления патриаршества в русской церкви, епископ Митрофан возглавил на Священном соборе Российской Православной Церкви отдел о высшем церковном управлении и был основным докладчиком на соборе по вопросу о патриаршестве. По окончании первой сессии собора епископ Митрофан возвратился в Астрахань. В январе 18 года в Астрахани началась братоубийственная война. Астраханский Кремль, в черте которого находился кафедральный собор и архиерейский дом, был занят солдатами, воевавшими на стороне советской власти, и обстреливался белоказаками. Утвердив свою власть в Астрахани, большевики потребовали от архиепископа Митрофана освободить архиерейский дом и собор в Астраханском Кремле. В начале 19 года в Астрахань прибыл Киров, после чего были проведены расстрелы духовенства и старост храмов. Архиепископ Митрофан, несмотря на угрозу расправы, в праздник Благовещения совершил в Благовещенском монастыре литургию и в проповеди осторожно помянул погибших в результате ненужных и бесполезных действий гражданских властей. А после литургии отслужил панихиды по убиенным. В канун Троицына дня ночью архиепископ Митрофан был арестован. Его обвинили в руководстве белогвардейским заговором. В следственном деле не содержится ни протоколов допросов архиепископа Митрофана, ни предъявленного его обвинения. Только на арестном листе напротив его имени написано «Расстрелян». Расстреляли его в Астрахани в день Владимирской иконы Божией Матери. В 3 часа ночи комендант ЧК в одном белье вывел его из камеры. В закоулке ждали 3 солдата с винтовками. Владыка Митрофан благословил их 2 руками, за что комендант ударил его рукояткой револьвера по правой руке и, схватив за бороду, рванул его голову вниз и в таком положении выстрелил из револьвера в левый висок.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори и без мечтания и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает». То я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси вовеки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси вовеки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести меня от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невесто, не невестная, преславная, преславная.

непорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети, и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице, единому, славимому и поклоняемому,

0: вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопребытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетися, точую, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный даруй ми. Аминь.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Шестого июля в Русской Православной Церкви большой праздник. Этот день освящен покровом Божьей Матери. Мы вспоминаем избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году, избавление, совершившееся чудесным образом заступничеством Божьей Матери, явленным народу через ее Владимирский образ. В 11 часов вы услышите интервью с Ириной Болдышевой, регентом певческой школы в честь преподобного Иоанна Дамаскина при храме Владимирской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге. В 13 часов начнется передача из рубрики «Православные святыни», которую ведет Ольга Суровикина. Владимирской иконе также посвящена передача из рубрики «Читаем икону», которая начнется в 14:30, ведущий протоиерей Александр Степанов. В программе «Поговорим о театре» авторы, ведущая Мария Петько, беседуют с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
3: Мы не должны превозноситься над детьми. Мы их хуже. Они нас учат многому и делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. В первую субботу июля в России отмечают День Достоевского. В эфир нашего радио ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», посвященные детям, для вас читает Чеслав Симонович.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
4: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
2: Согласно Священному Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги «Бытие» в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст. Эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. Каждый понедельник в 19:15 в эфир выходят беседы с флористом Натальей Полтавченко на тему «О чем нам говорят библейские растения». Повторение по вторникам в 11:00. Ведет передача Людмила Зотова. Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
3: Очень скоро движение, спонтанно начавшееся на краю римской цивилизации, внезапно стало важной социальной, религиозной, политической силой и в самом центре империи. Как им это удалось? Ежедневно в 22:30 слушайте беседы протоиерея Александра Глебова из цикла «Первые христиане».
5: Дорогие слушатели, в этот праздничный день в рубрике «Душеполезные чтения» предлагаем вашему вниманию поучение на 54-е зачало Евангелия от Луки, читаемое во все праздники Божией Матери, святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского.
6: Святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский и Черноморский. Поучение, читаемое во все праздники Божией Матери, о телесном и душевном подвигах. Спаситель мира во время странствования своего по земле, в ее доле нашего изгнания и страданий, посетил двух благочестивых жен, родных сестер, Марфу и Марию, живших в селении соседнем Иерусалиму, в Вифании. У них в Вифании был свой дом, они имели брата Лазаря, удостоившегося именоваться другом Бога человека и его апостолов. Из Евангелия видно, что Господь не раз посещал дом благочестивого семейства. При одном из таких посещений Он воскресил Лазаря, уже 4 дня лежавшего в гробе. Святой евангелист Лука повествует, что при упомянутом ныне посещении Господом этого дома Марфа занялась угощением вожделеннейшего гостя, а Мария села у ног его и внимала слову его. Марфа, заботясь единственно о том, чтобы угощение было самым удовлетворительным, просила Господа, чтобы он повелел Марии помочь ей. Но Господь отвечал: «Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, един уже есть на потребу. Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея». По объяснению святых отцов, Марфою таинственно изображается благочестивый телесный подвиг, а Марию — душевный. Повесть о настоящем посещении Господом двух сестер читается по установлению Церкви во все праздники Божией Матери. По этим двум причинам рассматривание содержащихся в повести событий и учения должно быть и особенно знаменательным, и особенно назидательным. Марфа была старшей сестрою и представляется евангелистом как хозяйка дома. Она принимает Спасителя в дом, она распоряжается угощением, приготовляет пищу, убирает трапезу, приносит блюда. Служение ее — непрерывающаяся деятельность. И телесный труд по старшинству занимает первое место в подвижнической жизни каждого ученика Христова. «Телесным деланием, — сказал святой Исаак Сирский, — предваряется душевное, как сотворением тела Адаму предварено сотворение души его. Не стяжавший телесного делания не может иметь делания душевного. Второе рождается от первого, как колос от посеянного нагого пшеничного зерна. Телесный подвиг заключается в исполнении евангельских заповедей телесно. Сюда относится подаяние вещественной милостыни, принятие странных, участие в разнообразных нуждах и страданиях нуждающегося и страждущего человечества. Сюда относится целомудрие тела, воздержание от гнева, от роскоши, от увеселений, рассеянности, от насмешек и пересудов, от всех слов, которыми выражается злоба и нечистота сердца. Сюда относятся пост, бдение, псалмопение, коленопреклонение, стояние на молитве в храме и в келье. Сюда относятся монастырские послушания и другие наружные подвиги. Телесный подвиг требует непрерывной деятельности тела. Он переходит от одного телесного доброго дела к другому, а иногда совокупляет в себе и несколько благих деланий, совершая их в одно время. Телесный подвиг постепенно очищает душу от страстей и знакомит ее с духом Евангелия. Евангельские заповеди, будучи исполняемы на деле, мало-помалу передают исполнителю живущие в них глубокие мысли и глубокое чувство, сообщают исполнителю истину, дух и жизнь. Телесный подвиг имеет свой предел и конец. Эти пределы и конец заключаются в решительном переходе подвижника к подвигу духовному. Решительным переходом увенчивается переход постепенный. Слушание Марфы окончилось, когда угощение Господа было совершено. «Мария, седшая при ногу Иисусову, слышаше слово Его». Положение, принятое Марией, служит изображением состояния души, удостоившейся вступить в духовный подвиг. Состояние это есть состояние вместе и спокойствия, и смирения. Как сказал преподобный Варсонофий Великий, внутренним деланием, соединенным с болезнью сердечную, с плачем сердца, производится истинное безмолвие сердца. От такого безмолвия рождается смирение. Смирение делает человека обителью Бога. Достигший служения Богу духом оставляет наружные делания, оставляет попечение о иных способах богоугождения или употребляет их умеренно и редко в случаях особенной нужды. Духом своим он повержен к ногам Спасителя, внимает единственно Его Слову, сознает себя созданием Божиим, а не самобытным существом, сознает себя возделываемым, а Бога — делателем, предает себя всецело воле и водительству Спасителя. Очевидно, что такое состояние доставляется душе более или менее продолжительным телесным подвигом. И Мария не могла бы сидеть у ног Господа и устремлять все внимание к учению Его, если б Марфа не приняла на себя попечение о приеме. Служение и поклонение Богу Духом и истиною есть та благая часть, есть то блаженное состояние, которое, начавшись во время земной жизни, не прекращается, как прекращаются телесные подвиги с окончания земной жизни. Благая часть пребывает неотъемлемой принадлежностью души в вечности. В вечности получает полное развитие. Благая часть не отъемлется от души, стяжавшей ее, пребывает навсегда ее собственностью. Телесный подвиг очень часто скрадывается весьма важным недостатком. Недостаток этот проявляется тогда, когда подвижник упражняется в подвиге безрассудно, когда дает подвигу излишнюю цену, когда совершает телесные подвиги для них самих, ошибочно заключая в них и ограничивая ими все жительство свое, все богоугождение свое. С такой неправильной оценкой всегда сопряжено уничижение духовного подвига, стремление отвлечь от него занимающихся им. Это случилось с Марфою. Она сочла поведение Марии неправильным и недостаточным, а свое более ценным, более достойным уважения. Милосердный Господь, не отвергая служение Марфы, снисходительно заметил ей, что в ее служении много излишнего и суетного, что делание Марии есть делание существенное. Этим замечанием Господь очистил подвиг Марфы от высокоумия и научил совершать телесное служение со смирением. Точно. Телесный подвиг, еще не озаренный духовным разумом, всегда имеет в себе много суетного и излишнего. Трудящийся в нем, хотя и трудится ради Бога, но трудится в ветхом человеке. На ниве его с пшеницей вырастают плевелы, он не может быть свободным от влияния на его образ мысли и деятельность плотского мудрования. Необходимо всем нам обратить должное внимание на наставления, сделанные Господом, и добрые дела наши, совершаемые при посредстве тела, совершать с величайшим смирением, подобно рабам, обязанным исполнять волю Господа своего, не могущим исполнять эту волю, как должно по причине немощи и греховного повреждения. Занимающимся телесным подвигом очень полезно знать, что есть другой подвиг. Подвиг несравненно высший, подвиг душевный, подвиг, осеняемый божественную благодатью. «Не имеющий душевного делания, — сказал святой Исаак Сирский, — пребывает чуждым даров духа, каковы бы ни были его телесные подвиги». Великий наставник монашествующих уподобляет телесное делание одно, само по себе, когда ему не содействует делание ума во внутренней клети, ложеснам бесплотным и сосцам сухим, потому что телесное делание разуму Божию приблизиться не может. Это видим на Марфе. Она так занята была своим трудом, так уверена была в значении его, что не просила у Господа распоряжения ему благоугодного, но предложила свое разумение и свое распоряжение, ходатайствовала, чтобы они были исполнены. Почему чтение этой евангельской повести установлено Святой Церковью во все праздники Божией Матери? Потому что Богоматерь принесла Бога человеку возвышеннейшее телесное служение и возвышеннейшее служение Духа, слагая все глаголы Его в сердце своем, соблюдая все случавшееся с Ним с младенчества и все относившееся к Нему, слагающий в сердце своем. Для объяснения этого прилагается к повести из следующей главы Евангелия от Луки воззвание к Господу некой жены, слышавшей учение Господа: «Блажено чрево, носившее тя, и сосца, я же еси сал». И ответ Господа на это воззвание: «Тем же убо блажени, слышащие Слово Божие». Ответ Божий на суждение человеческое. Суждение человеческое признала Богоматерь блаженную единственно за рождение ею Бога-человека. Бога-человек возвышает достоинство Богоматери, назвав особенно блаженными слышащих Слово Божие и хранящих его. Это блаженство Матерь Божия имела превыше всех человеков, внимая словам Бога-человека и храня их с таким сочувствием, какого не имел никто из человеков. Здесь опять дано преимущество служению Духа пред служением телесным, в противоположность суждению человеческому. милосердный Господь призывает всех человеков в служение себе. Служение Господу, сопряженное с распятием ветхого человека, с отвержением плотских и греховных пожеланий и разумений его, имеет свой труд. Но этот труд имеет и свое утешение. Утешение, подаваемое благою совестью и божественную благодатью. Иго Христово благо, и бремя Его легко есть. Желающие вступить в служение Господу с целью принять Его в дом души своей и упокоить Его заповеданным им упокоением, должны начать с телесного подвига, с совершения заповедей евангельских при посредстве телесных действий. Душа наша находится в связи с телом по сотворению, в зависимости от него по причине падения. Она заражается греховными недугами, страстями по причине действий телесных, истребляются в ней страсти, вводятся в нее благие навыки, добродетели при посредстве действий телесных. Позволяющий себе действовать по влечению гнева порабощается по причине навыка, образуемого действиями гневной страсти. Позволяющий себе действовать по внушениям корыстолюбия, заражается страстью сребролюбия, лихоимства, скупости. Подобным образом все страсти входят в душу, основываясь на наружной деятельности человека. Отсюда видна необходимость телесного подвига. Он существенно нужен для изгнания страстей действиями, противоположными требованию страстей. Он необходим для насаждения в сердце добродетелей по указанию Евангелия. Благоразумный телесный подвиг, основанный на Слове Божием, озаряемый Словом Божиим, совершает в значительной степени освобождение человека от греха, образует из него в значительной степени наперстника добродетели, служителя Христова. Таким телесным подвигом в самом скором времени возбуждается подвиг душевный, способный доставить спасение. И холодный, и разгоряченный телесный подвиг, чуждый душевного, чуждый того духовного разума, который требуется Словом Божиим и должен быть душою телесного подвига, пагубен. Он вводит в самомнение, в презрение и осуждение ближних, вводит в самообольщение, образует внутреннего фарисея, отчуждает от Бога, сочетовает сатане. Когда благодать Божия обильно осенит подвижника, тогда открывается в нем обильный душевный подвиг, руководствующий к христианскому совершенству. Тогда открывается душе ее греховность, доселе закрывавшаяся от нее. Тогда отъемлется от взоров ее завеса, предстоит душе необъятная, величественная вечность, доселе скрывавшаяся от нее. Тогда час смерти, стоявший где-то далеко-далеко, приближается и становится пред самую душою, пред ее взорами. Тогда земная жизнь, представлявшаяся доселе бесконечною, сокращается в самые краткие размеры. Протекшая жизнь, как сон протекшей ночи. Остающееся поприще жизни сливается в один предсмертный час. Тогда из глубины души возникают стенания, доселе ей незнакомые. Возникает плач, которого доселе она не ощущала. Возникает молитва, какой доселе она не произносила. Возникают молитва и плач в самой глубине души, произносится умом и сердцем при молчании уст, возносится к небу, повергают молящегося к ногам Спасителя, содержат у ног Спасителя. Душа в исповедании своей греховности и бесконечного величия Божия входит в совершенство, вводится в совершенство десницею Всеблагого Бога, который создал человека и воссозидает его. Благослови, душе моя, Господа, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, обновиться, як у орля, юность Твоя, всемогуществом обновившего естество наше в себе и обновляющего нас собою, Спасителя. Аминь.
5: Поучение на 54-е зачало Евангелия от Луки, читаемое во все праздники Божией Матери, святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского, для вас читал Георгий Корольчук.

В исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучал первый ирмоз напева Троицы Сергиевой Лавры и первая песнь напева Ламского монастыря из Богородичного канона.

0: жизнь войдет в другие берега. Автобиографическая повесть в дневниках и письмах.
1: В окошечко подала и Иваном назвала.
2: Август 1998 года. Москва. Из письма Лине. Из окна нашей четвертой палаты, в которой мы пока одни, видна часть Можайского шоссе. А под окнами шумят березы. Только что закончился дождь. Ванюшка спит, утрясать его пришлось недолго. Умаялся с дороги, устал. Наши доктора успехами остались довольны. Есть прогресс, и меня радуют их оценки и прогнозы. В компьютерной томографии нет необходимости, если только Лопатин не станет настаивать. В помещении обходимся без коляски. Ваня самостоятельно стоит у опоры, но садиться не умеет. Шлепается на пол, рискуя разбить голову. Со времени операции прошло полгода, а здесь все по-прежнему. Больные дети, многострадальные и самоотверженные мамы. И через сострадание в больнице я ближе к Богу, чем где бы то ни было. И к крайностям тоже ближе. К раздражению, например. Процесс укладывания спать отнимает последние силы. Выглядит это так. После отбоя, включив на посту тихонечко магнитофон, я в больничном коридоре с Ваней на руках танцую до победы. Если все будет нормально, выпишут нас в сентябре. Сентябрь 1998 года. Тула, Новодмитровка. Письмо Лене. После возвращения из Москвы жизнь входит в привычную колею. Я получила ваше письмо и фотографии, на которых ваши сияющие физиономии в обрамлении гор и моря. Московская наша поездка дала нам то, на что и рассчитывали, определила направление и следующие шаги в лечении Вани. Съездили на консультацию 18-ю, специализированную для ДЦП больницу. Попасть туда невероятно сложно и дорого. Невропатолог расписала нам курс лечения, препараты, дозировки. Ее мнение – Ваня ходить должен, но ногами надо заниматься всерьез и не раз в полгода. Большой удачей была еще одна встреча с отцом Анатолием. Мы ездили к нему домой. Он нам расписал подробнейший курс лечения, пожелал терпения, опять благословил. Вместе с рекомендациями 18-й больницы у нас на руках полная программа действий, вполне осуществимая на базе нашего тульского санатория. Под конец я очень устала от поиска новых путей к выходу, от одуряющего однообразия больничных будней, от людей вокруг, от неразрешимости денежных проблем на фоне всеобщего финансового кризиса. Домой вернулись в самый его разгар. В кармане пусто. Хорошо, хоть на билет до Тулы хватило денег. В доме пусто, а цены в магазинах вызывают улыбку. Ваня к папе тянется до слез. Они возятся с удовольствием до злобно-ревнивых выпадов со стороны кота. Ваня гоняет Мурзика в процессе игры и относится к нему очень нежно, чего нельзя сказать об отношении кота к ребенку. Ваня очень шустро ползает. Возле любой опоры встает. Если раньше не знал, что делать дальше, и вопил, то сейчас свободно переходит в исходное положение, сползает, садится. Все, что в пределах досягаемости, сортируется, разбрасывается. Бедные двери стонут и плачут, когда он по 150 раз в течение дня их открывает и закрывает. Любит рассматривать картинки в букваре и детских книжках с моими комментариями. Любимая книжка «Муха-цокотуха» показывает диких и домашних животных, игрушки, бытовые предметы. Он понимает гораздо больше, чем можно было ожидать. В разряд игрушек попал старый телефонный аппарат. Ребенок требует, чтобы я говорила по телефону. Вот я и веду воображаемые беседы с бабушкой, тетей Галей, дядей Ваней и с вами, дорогие мои девчонки. С интересом рассматривает фотографии, безошибочно узнает всех, включая тетю Лену с Аленкой. Особенно радуется Аленкиным бантам. Видели бы вы его рожицу в момент радостного узнавания. Скучаем, ждем писем и перемен к лучшему. Октябрь 1998 года. Тула, Новодмитровка. Письмо Лене. 8 октября, оставив Ваню на отца, я съездила в Москву, взяла вызов на госпитализацию в 18-ю больницу и банковские реквизиты. Если удастся раздобыть денег, то лечение будем проходить с 18 января. Бесплатный вариант лечения зависит от Комитета здравоохранения Москвы, и он также маловероятен, как и платный. Но попытаться стоит. Я успела смотаться туда-обратно с наименьшими потерями времени. Столь любимое мной состояние дороги, стук колес электрички, увозящий меня от ежедневных забот, проблем. За окнами мелькают пронзительно притягательные осенние пейзажи. Часть пути я разделила с Сергеем Довлатовым, ироничным, неожиданным. Мне кажется, все, что он пишет об эмиграции третьей волны, очень справедливо для нашего общества на пути перехода к капитализму. В одночасье мы стали эмигрантами в своей собственной стране со всеми вытекающими и так тонко подмеченными Довлатовым особенностями. Теперь я не знаю, что дальше делать с добытыми в Москве бумагами. Поиск денег. Крупные предприятия на звонки и просьбы не отвечают. Мелкие фирмы на грани разорения. Хоть иди в обход с протянутой рукой вместе с Ваней. Замкнутый круг. Может быть, я что-то делаю не то и не так. Ни денег найти не в состоянии, ни понять, а стоит ли московское лечение этих денег и стольких усилий. Как дальше быть? Куда плыть? Не зная, куда и к кому обратиться за помощью, я написала письмо любимой радиостанции «Визави». Дело ограничилось моей почти исповедью. Попросить помощи не смогла. Ну как можно? После слушаем, любим, ценим, помогите Христа ради. По мере взросления Ваня демонстрирует не самые лучшие черты характера. Дерется и кусается. Таким образом, он отстаивает свое самостояние. О самостоянии. У стола, полок, у стула стоит, но опирается при этом на пальчики, а не на всю стопу. Научился сползать с дивана, а вот забраться не может. Одно из развлечений. Ванька носится за мной, пытаясь поймать за ногу. Букварь и муха-цокотуха зачитаны до дыр и отсутствие половины листов. Перешли на курочку рябу и теремок. Дописываю утром. И в сердце растрава, и дождик с утра. Откуда бы, право, такая хандра? О, дождик желанный, твой шорох — предлог, душе бесталанной всплакнуть под шумок. Откуда ж кручина и сердце вдовство? Хандра без причины и ни от чего. Хандра ниоткуда, на то и хандра, когда ниоткуда и не от добра. Это хандра Поля Верлена в переводе Бориса Пастернака. Ноябрь 1998 года. Тула. Здравствуйте, дорогие ведущие радиостанции «Визави». Давно собиралась сказать вам спасибо за то, что вы есть, за то, что делаете. У вас есть многое, великолепная команда, в которой каждый неповторим и узнаваем. Есть чувство стиля, чувство юмора, музыка, согревающая душу. Вы находите те единственно нужные, возможные слова, чтобы поддержать своих слушателей. Я из их числа. Зовут меня Нелли. Мне 30 лет, и я мать больного ребенка. Общение не может быть односторонним. Мое письмо в порядке обратной связи. Ваше присутствие в нашей жизни очень значимо. С одной стороны, всеобщий дефицит нормального человеческого общения. С другой — исключительные условия существования, делающие этот дефицит еще ощутимее. В Тулу мы приехали недавно. В этом городе у меня ни родных, ни друзей. С рождением ребенка круг общения сузился до точки, и расширить его невероятно сложно. Я всецело принадлежу Ване, его режиму, графику его лечения. Ванечке в декабре исполнится 3 года. У него детский церебральный паралич, осложненный микроцефалией. В феврале мы перенесли тяжелую нейрохирургическую операцию. Положение серьезное, но не безнадежное. Я верю, надеюсь, что он будет ходить, нормально развиваться. Это вопрос времени и приложенных к этому усилий. Болезнь осложняет нашу жизнь, но и выводит на какой-то другой уровень видения и понимания мира и себя в этом мире. Когда на первом году жизни Вани стало понятно, что развитие идет не так, как надо, поставили диагноз, прозвучало страшное слово «инвалидность», свет померк в моих глазах. Я никого не могла видеть и ни о чем не могла говорить. Да и сейчас, ощущая себя выключенной из общего потока жизни, я не знаю, что ответить на вопрос «Как у вас дела?» «Нормально». Я понимаю, ситуация располагает к сочувствию. Это тоже нормально. Но все чаще я спотыкаюсь о фразу ремарка. От обиды можно защититься, от сочувствия нет. Много раз я спрашивала себя, почему мне такое испытание? За что? Чем же я хуже тех, кто рожает детей под забором, бросает их, и эти дети здоровые? Об эти вопросы можно разбить лоб и душу и не найти ответа. Ничем не хуже. Но ничем и не лучше тех матерей, чьи дети гораздо сложнее Вани. Каждому свое, свой крест. Я поняла это, пройдя все круги больничных испытаний. Сердце оборвали слова. «Ваш Ваня сидит, а моему ребенку и этого не дано». Так что я, как никто другой, умею ценить то, что имею. Поверьте, больной ребенок — это не горе, это боль и радость. Горем было бы не иметь детей, потерять ребенка. Ребенок, даже больной, не может быть наказанием. Испытанием — да. И если Господь дает испытания, то обязательно по силам. Значит, моих сил должно хватить, чтобы поставить сына на ноги. Смирение и понимание этого пришло не сразу. Сейчас я только в начале какого-то нового пути для себя. Спасают и поддерживают на этом пути любимые книги, музыка, переписка с друзьями и вы. Когда год тому назад у нас появилась маленькая магнитола, я открыла для себя радио «Визави». Стало немного легче дышать. Слушая слова ведущих, музыку, я поражалась их точному попаданию в меня. Мне кажется, что говорим мы с вами на одном, очень понятном, близком языке. Особый поклон Ариадне и Танюше Горюновой за душевную чуткость. Именно это отличает вас от множества других радиостанций. В московских больницах мы слушаем «Радио 7» на Семи холмах. Очень хорошая музыка. И только. Ваня у меня удивительно музыкально восприимчивый ребенок. В любом исполнении узнает напетые с пеленок песни. С помощью радио музыкальный кругозор расширился. С музыкой мы ходим на массаж, под музыку засыпаем. Этот юный меломан совсем недавно научился ползать и говорить слово «мама». И еще хочу подарить вам стихотворение Андрея Колосова. «Жизнь удивительно нежна в своем начале безупречном, безгрешном, ласковом, беспечном, хранимая молитвой вечной. Жизнь удивительно нежна, жизнь упоительно чиста, как правда белого листа. Скрипит перо, чернила тают, и с каждым днем все меньше тайн. Деревья ниже, небо ближе, и страх уже не гонит к маме. Желаний сладостный клубок, дороги вдоль и поперек, но все каракули судьбы уж предназначены не нами. Жизнь отрезвляюще сурова и непосильно холодна, когда друзей не прибавляет, в ней привкус крови и вина, и дикий хохот сатанинский, и плач далекий материнский. Жизнь безутешна и мудра, как пепел мертвого костра». Ноябрь 1998 года. Тула, Новодмитровка. Письмо Лене. «Письмо твое, Лена, я получила после очередной поездки в Москву, и было оно мне наградой и утешением за этот утомительный день. Талон на бесплатную госпитализацию мне не дали, но и не отказали. если Тульский горздрав откажется оплачивать лечение, предоставить гарантийные обязательства и мотивирует свой отказ, то я буду вправе обратиться с письменным прошением в Комитет здравоохранения Москвы. Теперь меня будут футболить от одной инстанции к другой. Я стараюсь видеть хоть что-то хорошее в каждом дне, иначе жизнь в состоянии хронического безденежья при неработающем лифте будет совсем невыносима. Осень радует своим теплом, солнышком, а вы — своими письмами. От Сергея Довлатова. Мысли об эмиграции. Мы поменяли не общественный строй, не географию, климат, не экономику, культуру или язык, и тем более не собственную природу. Люди меняют одни печали на другие, только и всего. В конце октября решился вопрос с санаторием. Назначили обычный курс. На каждом этапе требовалось напряжение всех сил. Примерно час отнимает дорога. С коляской мы можем путешествовать только на задней площадке троллейбуса, которого надо дождаться и в который надо суметь войти. Домой возвращаемся уставшие, сонные, по пути забегая в магазин за самым необходимым, так как выйти еще раз с ним на улицу при неработающем лифте у меня нет сил. Конец октября был сырой, дождливый, зонтик не спасал. С коляской, сумкой для него нужна была третья рука. А с десятых чисел ноября пришла зима, снежная, морозная, ветрено-злая. Мы тут же засопели, закашляли, устроили себе лечебно-сопливый перерыв. Я устала катастрофически. Если бы не помощь и поддержка Валеры, не знаю, как бы все это одолела. За весь месяц я не прочитала ни строчки, носочки Вани не довязала, на письма не ответила. А когда ответила, еще дней 10 не могла отправить. Услуги почтовой связи подорожали, а марок на нужную сумму на почту не завезли. Дорожает все ежедневно, денег не платят. С планами на январское лечение в Москве пришлось расстаться. Не вытянем. Ваня освоил «на», «не», «диди», «машина», «дядя», «тетя», «ляля», «няня». Няней он зовет нашу соседку Анечку, ей 13 лет. Очень трепетно к ней относится. Иногда мы заходим к ним в гости, а там масса соблазнов, пианино, телефон, игрушки. С Аней он играет в куклы, раздевает их, укладывает спать, делает массаж. Но папа вне всякой конкуренции. Мы с котом иногда чувствуем себя лишними на их празднике жизни. Протестуем. Декабрь 1998 года. Из дневника. В ближайшее время нам нужно подготовить документы на переоформление инвалидности. Совсем скоро день рождения Вани. И к 3 годам мы не пошли. Осознавать это очень горько. Конечно, я несправедлива и неблагодарна. Оглядываясь на прожитый год, можно только радоваться всем успехам и достижениям. Перешагивая этот рубеж, задаюсь вопросом «Когда же?». А ходить ему очень хочется. Цепляясь за стол, до того, что белеют пальчики, он свободной рукой пытается стащить все со стола, не из вредности, из потребности самостоятельности. Все в разбросе. Я собираю россыпь игрушек, как свою разбитую вдребезги жизнь, и не могу собрать и удержать в собранном виде. Зима самая настоящая, с морозами до минус 25 градусов, со слепяще-скрипящим снегом. Но все ее радости для нас недоступны и наблюдаются нами из окна. Ваня смотрит и видит «Диди!» Машинки ползут по заснеженной улице. А я вижу частные домики под крышей снега, зимний сад, дымок из труб, свет в окошке за резными ставнями. И кажется мне, что за этими ставнями теплится совершенно другая жизнь, более простая, с другими радостями и печалями. Да так оно и есть. Встречая Новый год, новые надежды, я верю, что все безнадежно грустное когда-нибудь закончится. Когда-нибудь Ваня обязательно научится ходить, бегать, и жизнь войдет в другие берега. В качестве девиза от моих любимых японцев: туман и осенний дождь, но пусть невидима Фудзи, как радует сердце она. Пусть радует нас надежда. Вершины, к которым мы стремимся, не всегда видны, но они есть, и стремиться к ним надо. Январь 1999 года. Тула. Вот и перешагнули мы заветный рубеж. Перешагнули на удивление легко. С Дедом Морозом и Снегурочкой от радио Визави. Мое письмо их впечатлило, растрогало, вызвало желание ответного доброго жеста. Мы боялись, как бы Ваня не испугался Дед Морозовской бороды и красного носа. Все обошлось. Для меня их визит стал самым настоящим праздником, со всеми его атрибутами, и оставил в душе очень добрый, светлый след. Праздник предполагает нечто такое, чему нет места в моей жизни. Сладкое ничего не делание. Круг моих ежедневных дел, забот и праздники не могут нарушить. Поход в гости. Нам некуда и некому идти. У соседей свой круг знакомых. Не вписываемся. Да и куда я могу пойти вместе с Ваней? Он и 5 минут не даст спокойно посидеть. И как я могу пойти без него? Сидим дома, поем и пляшем под визави, в меру злимся и ссоримся с котом и папой. Ваня при папиной поддержке совсем неуправляемый, во всем норовит принять самое деятельное участие. Как многие ждут праздников, так мы ждем будней, обычного ритма, ждем, когда будет работать почта, поликлиника, ортопедическая мастерская. Непременно письмо от Лены, родных. Это то, что предсказуемо, и чему я рада. Февраль 1999 года. Тула, Новодмитровка. Из письма Лене. Если раньше я себя ощущала каким-то сумчатым существом, Ваню исключительно на себе все время таскала, то теперь еще и ужасно хвостатым. Ну, никуда от него не оторвешься. Одолели высоту дивана. Ванька научился самостоятельно забираться на диван, кресло и сползать с них. Жажда самовыражения и самоутверждения невероятная. В ход идут подхалимские поцелуи. Чаще всего он целует мои ноги, ползком к ним легче всего подобраться. Сердце мое тает, и я уступаю его требованиям, его капризам. От постоянного общения с ним на его языке, от 10-кратного в течение дня чтения одних и тех же сказок, голова идет кругом, и мои мыслительные способности притупляются. Но слушает он эти сказки, затаив дыхание. И сколько удовольствия ему это доставляет, что не радоваться вместе.

читать. Этот цирк надо видеть. Возобновился массаж поликлиники по скользящему графику, с небольшими, но частыми перерывами. Пошли болезни, то краснуха, то грипп. 3 дня занимаемся, 2 дома сидим. Согласовываем занятия с дневным сном Вани. А спит он, ну, как ему вздумается. Сергей Юрьевич только с положительных позиций оценивает Ванькины успехи, предостерегает, исходя из опыта. Дети, которые научились ползать, не очень охотно прилагают усилия к хождению. И это правда. Ване гораздо легче проползти, чем пройти то же расстояние с опорой. Надо с ним ходить, водить за руку. Тем, собственно, и занимаемся. Переоформили инвалидность на следующие 2 года. Как будто за это время у нас есть шанс полностью оздоровиться. Сделали тутора. Это такие съемные ортопедические сапожки. Ни стоять, ни ходить он в них не может. Я уже не говорю о сне. Он и спать в них должен. Да никому он ничего не должен. Дай Бог, чтобы февраль был не очень холодным, чтобы мы могли заниматься в поликлинике в привычном режиме. Впереди март, Москва. Апрель 1999 года. Из дневника. В Москву мы съездили очень удачно во многих отношениях. Сделали компьютерную томографию головного мозга. Контрольные снимки свидетельствуют о положительной динамике. Внутричерепные швы в порядке. Головушка растет в нужном темпе. Гора с плеч свалилась. Выполнили свою реабилитационную программу в довольно сжатый срок. И результативно заметно снизилось мышечное напряжение. Ходит он, держась за мою руку, гораздо увереннее, лучше. Кроме занятий, мы с ним много ходили по нашим любимым лестницам. Если позволяла погода, гуляли по Москве.

0: Маленький концерт.
1: Для Бетховена, гениального пианиста, виртуоза, импровизатора, фортепиано было родной стихией. Свой творческий путь композитор начал именно с фортепианных произведений. И если симфония оказалась сферой, наиболее соответствующей монументальным замыслам композитора, то область фортепиано отвечала потребности в непосредственном высказывании, в отражении многообразных жизненных впечатлений. И именно через фортепиано Бетховен мог свободно делать слышимым все, что его волновало, все, о чем он мыслил и что переживал. Внесение личного элемента смягчает, очеловечивает грандиозную героику его симфоний. Уже в самых ранних фортепианных сонатах отчетливо проявляются черты бетховенского стиля. Новое обнаруживается прежде всего в мелодическом и гармоническом строении темы. Мелодический стиль Бетховена очищается от всякого рода украшений, которые словно кружевом оплетали мелодию. Эти мелодические украшения составляли одну из главных особенностей клавирной музыки предшествующего века. Бетховен же выявляет выразительную сущность самой мелодии. И поэтому любая гамма, любой пассаж, любой форшлаг обретают смысловую значительность. В то же время Бетховен словно раздвигает до крайних пределов диапазон звучания фортепиано, показывая, как богаты и выразительны все регистры. Он сдвигает звучание мелодии в нижний регистр, тем самым уравновешивая мелодическое значение всех регистров. И фортепиано начинает звучать.

играть как целый оркестр. Вторая медленная часть знаменитой патетической сонаты — это прекрасный образец, открывающий слушателю мир фортепианной музыки Бетховена. Бальзак однажды назвал стиль классицистской литературы «пламенем, скрытым в кремне». Эта характеристика удивительно подходит к драматизму патетической сонаты Бетховена, где огненно-страстный пафос, еще невидимый предшественником композитора, облачен в величественную строгость выражения. Соната для фортепиано номер 8 до минор, опус 13, патетическая, от греческого слова «пафос», что означает «приподнятое, возвышенное настроение», была написана в 1798-99 годах. Бетховену тогда было 29 лет, и именно в это время он стал замечать первые признаки надвигающейся глухоты. Обычно считается, что это одно из немногих произведений, названное самим композитором. Однако свое название соната получила от издателя, впечатленного ее трагическим звучанием. Впрочем, название вполне соответствовало вкусам самого Бетховена и получило его одобрение. Название «патетическое» можно отнести ко всем трем частям сонаты, хотя патетичность выражена в каждой части по-разному. В первой же музыкальной рецензии критик отмечал: «Не без оснований присвоено этой сонате наименование патетической. Ее характер поистине страстный. Во второй ее части, адажио, патетика выражена в благородной скорби. В этой музыке равно прекрасны текучая мелодия и гармонические модуляции». Действительно, красота медленных частей бетховенских циклов всегда покоряет. Но адажио кантабили из патетической сонаты — одно из самых прекрасных. Второй части сонаты свойственна особая певучесть всей музыкальной ткани. Это почти оркестровая полнота звучания, воплощенная в фортепианной фактуре. Музыка невероятно богата тембровыми красками. Начальные такты, например, напоминают звучание виолончели. Основная мелодия появляется в среднем регистре, и это придает ей насыщенный тембр низкого струнного инструмента. Второй раз мелодия поется в верхнем регистре, и теперь ее звучание напоминает голоса скрипок. Музыка второй части сонаты, лирико-философского склада, воспринимается как осмысление событий предельно драматической первой части, как необходимый момент углубления, внутренней сосредоточенности. И главную роль в создании этого образа играет мелодия. Одна из незабываемых бетховенских мелодий, которые с первого же знакомства глубоко проникают в душу и навсегда остаются в музыкальной памяти. В этой возвышенной и благородно простой мелодии значителен каждый интонационный поворот. Он воспринимается как целое событие. Тема лишена сентиментальных вздохов и каких бы то ни было украшений. В ней подчеркнута строгая, мужественная простота. Именно такой тип мелодики станет ведущим в медленных частях бетховенских симфоний и сонат зрелого периода. Мелодики, в которой внешняя сдержанность скрывает патетику. Если вернуться к словам Бальзака, как кремень скрывает в себе пламя. «Пафос — пища великих душ», — замечал мыслитель XVIII века. Художники редко способны возвыситься до пафоса. При другом содержании художник может выказать свое остроумие, свой вкус и чувствительно нежное сердце. Но здесь нам является сила его души и величие его чувствований. Конец цитаты. В адажио кантабили из восьмой сонаты Бетховена перед нами особая сторона патетического, которая ассоциировалась у музыкантов XVIII века прежде всего с церковными жанрами. Рельефно преподносимая мелодия здесь сопровождается спокойной фигурацией в средних голосах и величественными шагами педального баса. Подобная фактура часто встречается в органных хоральных обработках Иоганна Себастьяна Баха и его современников. Однако Бетховен не стилизует тему под хорал. Это скорее музыкальная метафора, и источник этой метафоры лежал очень глубоко. По-видимому, Бетховену требовалось создать ощущение музыки религиозной, но не собственно церковной, то есть более созерцательной, нежели обрядовой. В XVIII веке любили говорить о религии сердца, присущей неиспорченному человеку, которая осеняла все сущее, стирая границы между личным и всеобщим, между духовным и светским.
нерасторжимое единство небесного и земного, божественного и человеческого, залогом которого и является величие чувствований художника.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть сонаты номер 8, опус 13, патетической, Людвига ван Бетховена в исполнении Владимира Горовица. Архивная запись 1963 года. В передаче были использованы труды историков музыки Веры Галацкой, Юлии Кремлёва, Валентины Конан и Ларисы Кирилиной. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. В этой части нашей передачи пообщаемся с протоиереем Дмитрием Дашевским. Здравствуйте, отец Дмитрий.
1: Добрый вечер.
0: У нас будет стандартный для нас формат, несколько новостных сюжетов, мы их обсудим и, может быть, с вашим, уважаемые слушатели, участием, если у вас будет желание, вы можете всегда позвонить в студию 328-29-32 и можете также написать в чате трансляции на платформе ВК-видео, если слушаете и смотрите нас в четверг вечером. Так, давайте послушаем первую новость, может быть, про... Мать из Китая.
2: В китайском Хэфэе 36-летняя мать-одиночка Сюй Цзюньюнь каждый день спускается по тросам по фасадам небоскребов. В китайском сегменте интернета ее массово называют «женщиной-пауком», а пользователи восторгаются ее смелостью и выносливостью, сообщает портал «Православие и мир». Сюй работает в промышленном альпинизме, чтобы оплачивать лечение сына Сяо Юя, у которого детский церебральный паралич. Ранее она трудилась в пятизвездном отеле, но после рождения недоношенного ребенка и диагноза, а также ухода мужа из семьи, осталась без опоры. Сбережения быстро закончились, и ей пришлось продать квартиру, чтобы оплачивать счета. Сейчас она трудится почти месяц в режиме 29 дней, зарабатывая около 16 тысяч юаней, в том числе на объектах высотой до 220 метров, где ее не раз испытывали на прочность штормы и агрессивное поведение заказчиков. Несмотря на планы сменить профессию и открыть свой бизнес, ключевая цель Сюй, чтобы сын со временем мог стоять самостоятельно, и жизнь перестала так сильно дергать.
0: Отец Дмитрий, что отличает материнскую любовь от других видов любви?
1: Я думаю, что принципиального различия нет, но есть любовь не отличается. Любовь, она либо есть, либо нет. А вот выражение этой любви может, то есть, по-разному происходить. Наверное, в материнской версии любви больше самопожертвования. Это заложено, наверное, самой природой, хотя есть и всяческие исключения. После того, как я однажды посмотрел какую-то хронику по поводу того, как мать ради любви к мужчине там и просто вообще оставляла детей одних и просто одних завела в лес. Вот это, ну, для меня вопрос с материнской любовью остался открытым, но это, наверное, конечно, нетипично. Вот, но тем не менее, для того, в браке необходимо, для, как для зачатия ребенка нужна мужчина, нужна женщина и мужчина. Нужен мужчина, значит, и при воспитании, и, значит, любовь немножко у них разная. Отцовская любовь, она может быть чуть-чуть более на перспективу, да, может быть, там чуть-чуть больше разума, больше она на ответственности, как мне кажется, да.
0: Материнская любовь более эмоциональна.
1: Конечно, она эмоциональна и, естественно, более жертвенна по своей сути. Мне так кажется, из того, что я наблюдал, хотя ведь тоже все это зависит от конкретной женщины. Иногда бывает женщина, особенно та, которая остается одна, она сочетает в себе два гена, и мужской, и женский. Она пытается заменить и отца, и некоторые мамы очень оказываются достаточно твердые по отношению к своим детям, особенно когда понимают, что папы рядом нет, или папа достаточно слабохарактерный, вот тогда не сочетают в этом. И либо сам характер мамы такой достаточно, все зависит от личности, вот, что она в себе вот сочетает два начала, мужское и женское. И, наверное, это проецируется и в том числе и на ее отношение к своим детям. Не потому что там любит меньше, а просто выражение этой любви. Как реализовать свою любовь, перспективу они видят по-разному, разные женщины.
0: А согласны ли вы с таким суждением, что материнская любовь во многом основана на инстинктах? То есть женщина не любит ни сердцем, ни разумом, а вот просто в ней что-то есть такое, что чисто биологически, что заставляет ее заботиться о ребенке в большей, может быть, степени, чем отца.
1: Я из моих наблюдений жизни, я бы таких выводов не мог бы сделать. Вот. Но действительно любит немного по-разному. Сказать, что вот женщина просто другая, я не могу. Нет. Нет у меня такого ощущения. Наверное, нет.
0: А вот что касается гиперопеки, очень часто и даже там, на радио в каком-то пасторском часе бывают какие-то сюжеты, когда мать чего-то хочет добиться от своих детей во что бы то ни стало, а дети вовсю ей противятся, и при этом, ну, как бы нет согласия по какому-то вопросу, но мать не может смириться. Она продолжает считать, что несет ответственность за решение своего взрослого ребенка. То есть со временем, когда ребенок вырастает, материнская любовь как будто бы в некоторых случаях имеет свойство превращаться в гиперопеку.
1: Ну, это и есть такое, действительно. Ведь в самом деле здесь еще важно, даже здесь не только относится к материнской гиперопеке, но вообще, когда мы пытаемся добиться что-то от детей, здесь разные могут быть причины, в том числе мы пытаемся добиться от них того, чего сами в жизни не добились. Вот. Избавить их от тех ошибок, которые сами в жизни совершили, и в этом тоже является родительская ошибка. Потому что, ну, в ребенке должен появиться, я это называю ген сопротивляемости, да, злу в том числе. Да, умение находить свое место в жизни, прежде всего, это связано с какой-то твердостью, умением добиваться, с таким целеустремленностью. Она не может никак возникнуть со стороны. Это нужно преодолевать всегда что-то. Жизнь, она в преодолении. И духовная жизнь, она то же самое. Вот ты, Бог бы мог нас избавить от искушений, да? Но когда мы в молитве Господней просим «избавь нас от лукавого и не веди нас в искушение», мы имеем в виду те искушения, которые сверх нашей меры. И хотя, наверное, это Богу не стоило бы, но наша человеческая вот такая природа говорит, что мы бы не хотели взять то, что мы не можем понести. Хотя Господь всегда нам дает то, что мы понесем. Вот. Но тем не менее. Вот. То есть искушения нам полезны, в принципе, потому что они делают нас крепче, делают нас более устойчивыми, как козлу. А если их убрать вообще, то тогда получается, что мы... Вот, так же, как инфекция. Вот. Важное, страшно не то, что человек столкнется с инфекцией, а что он не сможет ее преодолеть. Вот. Поэтому это называется иммунитет. Вот духовный иммунитет, он очень важен. Вот. Поэтому гиперопека здесь может быть очень сыграть, ну, плохую службу. Вот. Поэтому и добиться от детей. Добиваться не надо. В определенном смысле очень боязно иногда их оставить один на один со свободой. Но так или иначе, раз нам Бог дал свободу, вот, есть такое выражение, нам еще в семинарии говорили, что Бог пошел на определенный риск, дав человеку свободу, что он ей не... этой свободой неправильно воспользуется. И в результате он употребил ее во зло. Но потом, а если бы не дал, он бы получился бы небогоподобным, поскольку Бог свободен. Вот. Наша задача не избавиться от каких-то искушений, а умение их преодолевать и становиться, ну, крепче, прочнее, что ли. А вот, что еще можно сказать об этом? Ну, давайте еще
0: вот,
1: порассуждаем.
0: Да, об этом непосредственно о самом сюжете. Вот эта женщина, новая звезда ТикТоков, Человек-паук китайский. Вот как вы думаете, чем она руководствуется в своих вот этих действиях, которые могут кому-то со стороны показаться необдуманно рискованными? Она руководствуется разумом, чувствами или какой-то любовью? Материнской, не материнской.
1: Для того, чтобы полностью понять ее мотивы, следовало бы с ней, конечно, общаться, но, видимо, она выбрала, я полагаю, тот род деятельности, который лучше всего оплачивается. Промышленный альпинизм. Ведь в Китае в самом деле найти свою нишу в работе очень сложно. Население очень большое. Рынок труда большой, но и потребностей очень много, то есть соискателей. немало. Поэтому она нашла тот редкий вид профессии, который, наверное, востребован, за который хорошо платят. Поэтому она пошла. Это да, вот на что способна мать. И, где, может быть, иные мужчины сложили бы руки. И это не совсем, наверное, женская черта характера. Просто она не от природы, эта черта у нее появилась, а потому что обстоятельства сложились так, муж, отец ушел из семьи. Значит, ей приходится сочетать в себе и заботу, и любовь материнскую, и ответственность отцовскую. Вот она ее и показывает. И, наверное, это такой очень яркий, это, наверное, такая максима человеческой вот заботы, которая вот восхищает многих.
0: А вам случалось лично видеть какие-то примеры материнской любви, которая вызывала у вас восхищение, может быть, среди ваших прихожан, может быть, в вашей семье?
1: Материнской заботы вы имеете в виду, да?
0: Да, любви, забот, заботы.
1: Ну, у меня всякая многодетная мать, а у нас в нашей общине они имеются, вот, ни один и ни два. Вот. Ну, традиционно мы считаем, что с трех начинается многодетная семья. И я как раз считаю, что с четырех, потому что три – это, в общем-то, мне кажется, что это такой семейный минимум. Вот. Я не говорю, что должны быть, не буду там говорить такую банальную вещь, что вот у всех должно быть. Каждый имеет столько детей, сколько он способен потянуть, причем не финансово, морально, уделить время этим детям, не просто их воспроизвести на свет, много чего. Отказ от собственных каких-то желаний, потому что всегда дети – это жертвенность. Вот. Но многодетная семья для меня начинается с четырех человек, а три для меня – это вот нормальная семья, в которой удобно воспитывать детей, именно вот обстановку создать воспитание. Вот. Но тут со мной могут поспорить, и пускай спорят. Поэтому каждая многодетная мать для меня вызывает чувство восхищения, конечно. Это потому что человек уже пошел не на то, чтобы устроить свою личную жизнь. Да? Но один ребенок это естественно. Обычно вот 2+1 это такие минимальный супружеский эгоизм. Вроде как ты и не бездетный, и это самое. Но с одним ребенком еще можно устроить себе отпуск, еще что-то, с двумя сложнее, а вот 3-4 это да. Это на многие годы приходится отказываться от многих радостей во имя детей. Вот. Это нужно очень много времени тратить на этих детей, потому что дети, хоть и от одних родителей, они получаются разные все. Ну, я по своим, во всяком случае, могу судить. Поэтому модели воспитания, которые ты иногда просто изобретаешь, они разные. Ты думаешь, господи, ну откуда это берется? И тем не менее, вот, это так. Поэтому они, каждая мать для меня это восхищение. Я преклоняюсь перед ними. Вот те, кто занимается своими детьми, получается у них, не получается. Но это такая супружеская или материнская Голгофа. Вот, в этой жизни.
0: Может быть, в продолжении темы послушаем сюжет о заявлении Валентины Матвиенко, касающемся многодетности.
2: Россияне до 35 лет должны успеть родить как минимум троих детей. С таким заявлением в среду 1 июля выступила председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». Также, по ее словам, возраст молодежи до 35 лет можно считать оптимальным. 35 лет сегодня и 35 лет, скажем, 20-25 лет назад – это уже разная история. «Я считаю, что не надо снижать порог. Это мое личное мнение», – заявила Матвиенко. Она полагает, что молодежь в России должна осознать, что до 35 лет – а лучше пораньше, необходимо создать семью, родить как минимум троих детей и добиться успеха в карьере, прежде чем переходить в следующую возрастную категорию. Кроме того, она призвала не нарушать то, что работает, и отметила, что если молодые люди обратятся к властям с просьбой снизить порог до 30 лет, закон может быть изменен, передает ТАСС.
0: Ну вот как-то, получается, совпала ваша позиция с позицией Валентины Ивановны Матвиенко. Отец Дмитрий, а что лично вас побудило в свое время принять решение стать многодетным отцом? Был же, наверное, такой момент, когда вы поняли, что вот все, ну, как бы, там, уже третий ребенок будет, и, ну, вот...
1: Ну, вы знаете,
0: это ваша позиция.
1: Вот, да? Опять же, не хотел бы слишком о личном, но я вообще об этом не думал. Когда я создал семью своей супругой замечательной, вот, мы не думали о том, сколько у нас будет детей. Но первый ребенок, он появляется как бы неожиданно, хотя ожидаем в первый же год брак. Вот, ожидаемо неожиданно появился, и это было очень органично, потому что люди поженились, появился ребенок, да, первый ребенок, ну, для, если честно сказать, для отца это, ну, мне тогда было 24 года, и это такой стресс, это первая встреча с собственным эгоизмом, прямо не побоюсь этого сказать, и первые победы над ним, которые давались очень тяжело. Вот. А теперь в семье не ты главный, а главный ребенок. Так или иначе, забота о нем съедает все. И многое приходилось сделать и через силу, и во имя там любви к, прежде всего, к жене. Вот. При всем при этом я как раз таки считаю, что если брак существует не во имя детей, брак существует во имя двух супругов. То есть ради этого брак, он начинается с двух и заканчивается с двумя. Вот, всегда. Дети на какой-то момент занимают все наше пространство, и все наше время, и все наши душевные и духовные силы. И после этого складывается впечатление, что ради этого всего и есть. Но это не так. Потому что, когда дети вырастают, тогда надо все бросать. Вот. И получается, брак претерпевает крах. Это неправильно. Вот. Брак начинается с двух и заканчивается двумя. Но... Вот. А дальше вот интересно, да, потом появился второй ребенок. Это было осознанно. Но тоже мы не думали, я не думал совершенно о многодетности. Вообще, надо сказать, что ребенок это плод любви. Да? Вот, это реализация нашей супружеской любви, она проявляется в детях. Вот я это так вижу. Вот. А не потому, что мне хотелось очень детей. То есть не детей хотелось. Вот. А это логичное продолжение нашей любви.
0: Ну, отец Дмитрий, просто если мы посмотрим на среднюю российскую семью, мы ее не обнаружим в состоянии многодетности. И большинство, и не только россиян, во многих странах особенно, чем более страна развитая, тем больше там вот эта тенденция или к малодетности, или к бездетности актуальна. Все равно вот супруги принимают решение, что вот один ребенок есть, ну хорошо, два ребенка есть, дальше мы не рожаем, мы не потянем. У вас такого не было.
1: Не потянем почему? Мы их не прокормим?
0: Мало ли.
1: Ну разные вот. Могут Нет, быть но страхи. Прокормить ребенка это самое простое, и прокормить ребенка сейчас не 19
0: сами
1: лет.
0: Не справимся,
1: да.
0: Сами
1: вот.
0: Не справимся.
1: А дальше называется жилищные условия, так или иначе. Но в государстве есть программы, рассчитанные на многодетных, и они работают. И я сам стал, как скажем, фигурант этой программы. Государство в этом смысле поучаствовало.
0: Это материнский капитал.
1: И материнский капитал, и льготная очередь на жилье, все это есть. Вот. Это, может быть, работает не так, как нам хотелось бы, но это работает гораздо лучше, чем было в советский период. Вот. Поэтому если всегда можно найти отговорку, чтобы это не делать, я никого не осуждаю. Я не говорю, что... Я говорю, детей должно быть столько, сколько вы можете потянуть внутренне для себя. Потому что материальная часть, она решаема. Вот. А найти всегда причины, чтобы это не делать, не надо просто... Надо честно сказать. Не, конечно, с тремя детьми не поедешь отдыхать в Турцию. Это точно я вам скажу. Да? Если ты не успешный бизнесмен. А таких не очень много. Вот. Конечно, вот во имя... А у нас сейчас что, вот мы до одного родили или вообще поживем для себя, будем ездить на отдых, мы заработаем там туда-сюда, в ипотеку вступим и все. В общем, все ради себя любимых. И в этом смысле, но Должен вам сказать, что в последнее время, все-таки последние тенденции в России, у нас есть многодетные матери, они встречаются, это не такая уж и редкость, вот, после двух детей, то, что мы говорим. И моя община этому тоже подтверждение. Да, они, может быть, у меня ближе оказываются, потому что они чувствуют, что я несколько детей имею, они, их проблемы мне понятны, и они, их тянутся сюда, да. Вот. И мой, может быть, моя община, она не показательна в этом смысле. Вот. Но, тем не менее, я вижу, что вот так, в принципе, есть семьи, где больше двух детей. Вот. Так что Европа – это другая ситуация там, ну, в мире, да. Китай не будем трогать, где долгое время закон работал не больше одного ребенка. Там вообще 2 миллиарда человек. Понятно, что территория не позволяет. Но, тем не менее, вот, в настоящей России... Другое дело, что вот Валентина Ивановна, из уст Валентины Ивановны это звучит не очень убедительно. Вот. Ну, чего она решила взяться за вот, многодетность, я не знаю. Вот. И вообще, когда сверху решается вот такой вопрос, вот должно быть так. Мне всегда это такое ощущение какой-то комичности в этом смысле. Родители, то есть супруги, должны сами решать, сколько они могут. А потом уже, как говорится, ребенка никуда не денешь, взялся за гуж, не говори, что не идешь. Вот. Но прежде чем взяться, нужно свои силы осознать.
0: Многочадие – это благословение Божие. Можем мы это воспринимать таким образом?
1: Ну, многочадие. Сейчас в современном мире вопрос многочадия решаем мы сами, да, человек решает, быть ему многочадным или нет. Но сама возможность многочадия, то есть способность человека, вот, иметь потомство, это, наверное, благословение Божие, конечно же, да.
0: Да, ну вот...
1: Мы лишь принимаем участие в ограничении этого благословения, понимаете, когда...
0: Да, ну, интересно. Получается, просто, конечно, в там, Ветхом Завете, да и в принципе, вот такое восприятие того, что...
1: Когда мы говорим о Ветхом Завете, мы прежде всего говорим об определенном народе, народе израильском. И надо понимать, что народ Израиля, мы же не говорим в Ветхом Завете там амаликитяне или филистимляне, или как было там в Вавилоне. Когда мы говорим о Ветхом Завете, мы говорим о израильском народе. Там, понятно, все по-другому было устроено. Во-первых, Израиль – это огород Божий, это делянка. И вся история Израиля, она направлена к тому, чтобы в мир пришел Христос. И поэтому каждая семья, почему там особенно было к многочадию все расположено, каждая семья мечтала о том, что именно из ее недр произойдет Спаситель. Она станет участником вот этого спасительного плана, войдет в вечность вот с этим. И поэтому отсутствие, особенно отсутствие этого, как вот мы видим в случае Захарии или Совет, да, когда они поношения от людей, значит, он не такой праведный, говорили, раз у него детей нет. Они как бы автоматически из этого плана вычеркивались, понимаете? Являясь членами еврейского народа, они себя чувствовали лишенцами, именно лишенцами у Бога. Что-то, чем-то они прогневали. Поэтому вот это являлось, конечно. Ну и, соответственно, многочадие, как там и Исаак, это 12 сыновей, да, не считая дочерей, сколько там-то было, никто не считал. Вот да.
0: Послушаем еще одну новость, может быть, про канадский завод, который закроют на 2 дня из-за выхода компьютерной игры.
2: Канадский производитель электрических грузовиков временно приостановит операционную деятельность на 2 дня из-за выхода игры GTA 6. Большинство работников компании взяли отпуск на 19 и 20 ноября. Тогда руководство компании пришло к выводу, что из-за отсутствия сотрудников нормальная работа завода будет невозможна. Работники заранее сообщили, что будут недоступны и не выйдут на связь, так как будут заняты исследованием Vice City, вымышленного мегаполиса в компьютерной игре. Edison Motors ожидает, что компания вернется к нормальной работе после того, как сотрудники проведут выходные, угоняя автомобили, скрываясь от полиции, занимаясь сомнительной предпринимательской деятельностью и участвуя в других махинациях Vice City, заявили в компании. Игра выйдет 19 ноября этого года. Предзаказ на игру стал доступен уже 25 июня в полночь. Цена составляет $79.99. Это примерно 6 500 рублей для стандартного издания. Также есть усиленная версия по цене $99.99, 8 000 рублей.
0: Если взрослый человек не идет на работу из-за видеоигры, что это о нем говорит?
1: Это говорит, что безумие, оно пришло уже, перешло в финальную стадию.
0: Что же это получается? Целый завод состоит из безумцев, работают в нем исключительно безумцы?
1: Да, это как раз-таки общество потребителей, это вот показывает, вот до чего может дойти человек. Вот, когда удовольствие... Вы знаете, это мне напоминает один детский мультфильм «Незнайка на Луне», который вот там не советская серия, а которая вышла чуть позже, в 97-99 годах. Там был один такой фрагмент замечательный, когда дети оказываются на каком-то острове, их специально этот космический такой злой гений переселяет туда и дает им карусели. Они там целыми днями катаются и предаются удовольствиям. Казалось бы, о чем здесь речь? Это как раз вот речь почти пророческая. Мультфильм — это речь, когда люди просто живут ради удовольствия в каком-то виртуальном. Ведь что дает? Это сродни наркотику какому-то. Наркотик тоже погружает человека в мир удовольствия, каких-то иллюзорных таких, иллюзорного мира. Это значит, вот действительно безумцы, полные вообще. Вот когда у людей отключено все, и ответственность за свою семью, работа это не культ, работа это не Бог, это не религия, но работа это ответственность прежде всего, потому что она дает людям средства для того, чтобы обеспечивать свои семьи, прежде всего.
0: Вот. А если поставить на место видеоигр вообще и вот этой конкретной игры, в частности, скажем, какие-то любые другие хобби, не знаю, там, рисование. Вот у меня 19-20 октября, значит, рисование, какие-то важные занятия. Я хочу на них сходить, рисовать так, чтобы прям вот загляденье было мое произведение.
1: Вы вот сейчас моделируете то, что у меня, например, жена любит рисовать. Вот моя супруга...
0: Может не пойти на работу?
1: Нет. Она любит все это дело, она ждет. У нее вот этому занятию отведено определенное время, в определенный день. Кроме того, что она работает, вот, у нее определенный день есть, которого она ждет, которому она предается с удовольствием. Но это там 3 часа в неделю... Вот. Может быть, она что-то еще делает. Нет, она еще дома делает. Она любит творить руками. У нее вот эта проснулась тяга, у нее очень хорошее чувство вкуса, цвета. Никогда человек в художественную школу не ходил. Но тем не менее, вот проснулась, и она испытывает удовольствие. Она это делает иногда ночью, когда справится от всех дел. Но четко совершенно... У человека есть каркас, и он понимает, что нужно сначала... сделать необходимое, вот, а потом уже заниматься вот личными. И потом вот искусство, особенно такое непрофессиональное искусство, некоторые профессиональных художников мы не берем, мы отодвинем. А вот те, которые любят что-то делать, неважно, искусство, музыка, там, все что угодно. Этому я не видел, чтобы это занимало все, чтобы это было сродни наркотику, как является вот сфера развлечений. И, наверное, здесь надо вот то, что делает государство канадское, там компания в данном случае, это надо государству озаботиться тем, насколько любые государства создают комиссии по наркотикам. Да, есть механизмы, которые препятствует проникновению на территорию государства. Есть наркоконтроль, то есть структуры есть. А вот структуры, которые бы как-то озаботились этим, интеллектуальным, или как его назвать, духовным наркотиком, его нет. То ли мы не осознали еще необходимость, но с этим что-то нужно делать, иначе мы просто получим потерянное поколение. Это проблема подростков, и уже не подростков, а переросших подростков, взрослых людей, которые игроманы, законченные игроманы, я таких знаю среди моих знакомых, когда танчик — это все, люди покупают танчики виртуальные, там что-то корабли, самолеты.
0: Вот здесь как раз
1: разные истории. И они пропадают там.
0: Все-таки танчики, это тут...
1: Я не знаю, о какой игре здесь, потому что я, в принципе, не играл.
0: Это, видите, вот это GTA 6, она как такой интерактивный фильм с множеством разных возможностей. Там ты играешь за
1: значит, если это интерактивный человека, фильм, значит, это какой-то мир, в который ты погружаешься.
0: Да, это мир, который ты... А танчики — это все-таки больше про какие-то инстинкты, про попал, не попал и так далее. То есть там немножко, мне кажется, разные... Механизм вот этого втягивания в игру, но...
1: Механизм разный, а суть одна, получается. Ну, не знаю, человек не знаю. Попадает в иллюзорный мир, где он может быть там победителем, где он избавляется от вот этих сиюминутных там проблем, которые его окружают.
0: Нет, GTA это все-таки не про быть победителем, это скорее про какие-то...
1: А не важно.
0: Это как аттракцион. Условно. То есть вот это вот
1: игра всякому аттракциону, ты приходишь в парк аттракционов, ты проводишь там какое-то время. В конце концов, он заканчивается работой. Ты не можешь там всю ночь провести.
0: Да, пожалуй.
1: А здесь нет.
0: Меня, конечно, удивило то, что целый завод, вот прям большой завод, который производит эти электромобили, то есть там явно не 10 человек, не 20 человек, а вот толпа мужиков просто пришла в отдел кадров и написала заявление на отпуск. Это, конечно, это очень странно.
1: И это уродливо странно. Да. Мне это... Я это не то, что не понимаю. Я понимаю, что это существует, но я это не принимаю, принять не могу. Вот. Увы, это общество, целое уже общество, которое ползет по пути доставления себе удовольствия, живет ради удовольствия. Только гедонизм в предельной его стадии.
0: У нас осталась еще одна новость про духовно-нравственную культуру России.
2: Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в пятых классах со второго полугодия 2026-2027 учебного года, а с 2027-2028 учебного года к нему добавятся шестые и седьмые классы, сообщает ТАСС. Как ранее рассказывал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, предмет призван стать значимым инструментом трансляции ценностей. Для его реализации отобраны 83 героя, в том числе бойцы спецопераций, о которых будут созданы документальные фильмы. В пресс-службе Министерства просвещения уточнили, что для преподавания духовно-нравственной культуры России школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. Министерство просвещения также направило в регионы методические письма о преподавании дисциплины. Параллельно продолжается работа над линейкой единых учебников по новому предмету. В школах и колледжах уже еженедельно проводят церемонии поднятия флага, исполнения гимна Российской Федерации, а также занятия в рамках проекта «Разговоры о важном», направленные на уважение к истории, культуре и традициям.
0: Так, со второго полугодия следующего учебного года появится новый предмет в школах, и я так понимаю, отец Дмитрий, вы имеете какое-то отношение на уровне вот районном к введению этого предмета. Что это будет за предмет?
1: Вот что это будет за предмет, мне пока что не объяснили. Мне объяснили, что я должен в этом поучаствовать, но никаких оснований что-то говорить ответственно, а безответственно не хочу, по этому поводу у меня нет, поскольку нет ни пособий, ни методичек. Я так полагаю, что они еще в стадии разработки или хотя бы в стадии печати. Ну, что же, звучит, заголовок хороший. Вопрос, что будет в учебнике? Потому что это вопрос сводится к тому, как люди, которые будут составлять эти методички все, и методические пособия, понимают понятие духовно-нравственное. Что это входит туда?
0: Вот. А вот на ваш взгляд, что должно входить?
1: Ну, я не такой значимый человек, чтобы транслировать это. Я не знаю. Вот. Безусловно, духовно-нравственным состоянием и воспитанием детей нужно заниматься. Нужно заниматься. Попытаться создать, в школе они проводят значительную часть времени, и потом есть еще домашние занятия, а потом еще школьная культура и общение, оно распространяется еще и на постшкольное время. Вот, то есть значительная часть детского времени, когда формируется личность, она вот отведена под школу. И, конечно, нужно это управлять этим процессом, а не плыть по течению, чтобы молодежная среда сама себя формировала в боксе. Вот. Но кто станет у истоков этого формирования? Вот. Я не знаю. И для этого нужно почитать учебник, для того, чтобы сказать, там вообще речь про что. Вообще это нормально. Государство должно это дело возглавить. Вот. Просто должны стоять те люди, которые правильно понимают и понятие духовно-нравственное, и патриотизм в том числе, как часть. Я так понимаю, что это часть патриотического воспитания, вот, духовно-нравственное. Вот. Если речь идет о истоках там России, как, ну, наверное, я не знаю, я не могу, вот, я бы даже, если мне предложили принять участие в создании чего-то подобного, я бы отказался, потому что не обладаю достаточными знаниями, и не в педагогике, чтобы не в истории, для того, чтобы вот создать пособие. Но оценить его я как-то как обыватель, как потребитель смогу.
0: Министр просвещения, как мы слышали, сказал, что этот предмет должен стать значимым инструментом трансляции ценностей. Вот, отец Дмитрий, все-таки исходя из этого, из этой цели, вот мы какие-то традиционные нравственные ценности хотим привить детям в школах. Что мы должны сделать, что мы должны включить в этот предмет, какие темы? Я так понимаю, что чисто религиозная какая-то составляющая, она отдельная.
1: Нет, это не конечно. Религиозная, но мы должны понимать, что я имею в виду, русская культура, это, часто говорят, что это часть европейской культуры, хорошо, если мы часть европейской культуры, хотя это, наверное, не совсем верно, может быть, и вот, но это христианская цивилизация, это часть христианской цивилизации, то есть та, которая основана на Евангелии. И прежде всего в основе, в ядре должны быть евангельские ценности. Мы можем это не называть, да, то есть библейской, да. Вот. А Библия очень много говорит о нравственности. Ну, то есть она не слово нравственность, там вообще нет. Но от Ветхого Завета до Нового Завета там практически это, во-первых, эволюция нравственности человеческой. Вот. А во-вторых, это все-таки надо понимать, что это такой тонкий момент, который не должен, наверное, называться, что это вот мы будем там христианина воспитывать, да, но то, что это христианская цивилизация, христианская культура, это бесспорно. Иначе это попытка выхолостить, сделать сугубо светское что-то из этого, вот, невзирая на то, что если это мы говорим о культуре России, то она пришла оттуда, ведь попытка выстроить светское государство, она достаточно, ну, там началась в 20 веке, и мы в этом не очень-то преуспели, да, когда сказать. Отбросив все религиозное, мы попытались опять создать то же самое религиозное, потому что кодекс строителей коммунизма, он тоже, в общем-то, не на пустом месте создавался. Основы, которые туда закладывались, они вполне себе библейские, просто вывернуты где-то были наизнанку. То же самое, понятие чести, там, достоинства, еще какие-то там взаимовыручки. Вот. Это переработка все тех же библейских понятий о любви и всем прочем.
0: А вот представление о семье христианское, ну, даже не христианское, условно традиционное понимание семьи, можно ли на таком предмете привить ребенку?
1: Понимание семьи?
0: Да. Как, опять же, и многодетность. Ну, о гендерном составе не говорим, это очевидно.
1: Ну, это вообще, это то, что противоестественно. Это как раз то, что некоторые страны, вводя это зачем-то, они просто включают механизм самоуничтожения своих народов. Зачем они это делают? Это другое. Может, это вообще не они делают, а им кто-то подсовывает это. Самое для того, чтобы... Господи, я уже ничему не удивлюсь. Я не люблю всякие такие теории заговоров, да, с осторожностью отношусь, но мне иногда кажется, такое складывается впечатление, что кому-то очень выгодно освободить большую территорию, чтобы они просто перестали, чтобы просто они сами, вот, все эти гендерные штучки, они приведут к тому, что просто территория Европы опустеет рано или поздно, вот. Это приводит такой, к состоянию какой-то Рим, периода его упадка, там, Калигулы, Нерона, там, вот, вот такое вот, что-то такое. Не так грубо, более в изысканной форме, но что-то вот похожее. Вот. Многодетность, но с этим, опять же, надо с осторожностью. Люди, детям говорить о многодетности вот в школе, это, ну, несколько рановато, как
0: мне кажется. А почему рановато? Почему рановато?
1: Да они вообще не готовы нормальные пары еще составить. Они думают, что пара состоит только то, что происходит между мальчиком и девочкой.
0: Вася Дмитриевна, в детстве же вот эти все представления формируются. В любом случае.
1: Да, но это, наверное, в играх вот дочки-матери вы имеете в виду вот это, да?
0: Нет, я имею в виду исключительно возраст, что прививать, рассказывать 25-летнему человеку о многодетности большого смысла нет. Он, скорее всего, позицию свою по
1: может
0: этому вопросу
1: быть, вы
0: не
1: и правы. Может быть, вы и правы. Но просто должны работать здесь вкупе люди, которые хотят объяснить задачу. То есть, вот, ну, то есть государственные мужи. Люди, которые умеют работать с детьми, объяснить, перевести эти взрослые проблемы на детский язык. И, наверное, детские психологи грамотные, которые исключили бы нанесение каких-то болезненных психики вещей. Вот. Все собрав это воедино, может, еще кто-нибудь, кого я упустил, но это должна быть комплекс. У нас, как всегда в России, вот беда наша в том, что мы спешно что-то начинаем создавать. Обычно, когда у нас что-то там враг за порогом или еще что-то, мы вдруг понимаем, боже, а у нас вот этой промышленности там вообще нет. И мы начинаем, и мы обычно создаем в таких критических ситуациях что-нибудь. И вот сейчас мы бросились, мы целое поколение уже одно упустили, второе упускаем, тоже почти упустили, да, потому что начиная с какого-нибудь примерно 85-го года, ну, когда пришел наш главный балабол про перестройку рассказывать, вот, и как говорил один известный наш писатель, современный сатирик, он говорит, я понять не могу, почему перестройку совершают те, кто довел страну до перестройки, да, и мы вот с 85-го года до каких-то там 2010-х не особо вообще думали о том, даже, может, позже, до 15-го года, вот, не особо думали о том, что нужна ли... Сначала мы говорили, нам не нужна национальная идея, нам вообще ничего это не нужно, мы свободное поколение. А сейчас мы вдруг решили, что надо, схватились, ну.
0: Протоиерей Дмитрий Дашевский принимал участие в вечернем канале программы «Провел Даниил Варламов». До свидания.
1: Всего доброго.

0: В исполнении Евгения Бажанова прозвучала третья часть симфонии номер 3 Йоганнеса Брамса. Переложение для фортепиано Макса Рейгера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие слушатели, эта передача будет последняя из цикла о литургии по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Последнюю точку в книге отец Александр поставил за месяц до кончины.
1: Книга эта, пишет отец Александр в своем предисловии, не учебник литургического богословия и не ученые исследования. Я писал ее в редкое свободное время, часто прерывая ее, и теперь, соединяя все эти главы воедино, я не претендую ни на полноту, ни на систематичность. Книга эта – ряд размышлений об Евхаристии. Размышления эти, однако, не от научной проблематики, а от, пускай и малого, и ограниченного, но опыта. Свыше 30 лет я служил церкви как священник, как преподаватель богословия, как пастырь и учитель. И вот никогда в эти 30 лет не оставляло меня некое основное вопрошание об Евхаристии, о месте ее в церкви, вопрошание, возникшее буквально в юности и радостью наполнившее мою жизнь. Увы, однако, ни одной радостью. Ибо чем реальнее становился опыт самой Евхаристии, божественной литургии, таинства победы Христовой и его прославления, тем сильнее становилось ощущение своеобразного евхаристического кризиса в церкви. В предании церкви ничего не переменилось, но переменилось восприятие Евхаристии, самой ее сущности. Суть этого кризиса в несоответствии между совершаемым и восприятием этого совершаемого, его переживанием. Речь идет не о реформах, приспособлениях, модернизации и так далее. Речь идет, напротив, о возврате к тому видению, к тому опыту, которым изначально жила Церковь. В том, чтобы напомнить об этом, и состоит цель этой книги. Протопресвитер Александр Шмеман, ноябрь 1983 года.
0: Сегодня, кратко напомнив содержание предыдущих передач, мы продолжим и закончим начатую в прошлой передаче главу о таинстве причастия.

Это приводит нас еще раз к той многочастности божественной литургии, о которой мы неоднократно утверждали, что именно в ней, этой многочастности, и ею совершается Евхаристия. Литургия как таинство начинается с приготовления святых даров и собранием в церковь. За собранием следует вход и благовестие Слова Божьего, и вслед за тем приношение, то есть положение евхаристических даров на престол. После целования мира и исповедания веры начинается анафора, возношение даров в молитве благодарения и воспоминания. О благодарении мы знаем уже, что им исполняется смысл Евхаристии как восхождение Церкви к небесному престолу, как таинство Царства Божьего. Знаем также и то, что к восхождению этому направлено, ведет вся литургия последовательным осуществлением себя, как таинство собрания, таинство входа, таинство слова, таинство приношения и, наконец, таинство благодарения. Знаем, наконец, что в этом смысле вся она – воспоминание Христа, вся таинство и опыт Его присутствия, Сына Божьего, сшедшего с небес и воплотившегося, чтобы в себе нас на небо возвести. Это Он собирает нас в Церковь, Он претворяет собрание наше во вход и восхождение, Он отверзает наш ум в слышание Своего Слова. Он, приносящий и приносимый, делает свое приношение нашим, а наше – своим. Он исполняет наше единство, как единство в Его любви, и, наконец, Он, своим благодарением, нам дарованным, возводит нас на небо, открывает нам доступ к Своему Отцу. Анафора завершается эпиклезой, то есть молением о том, чтобы Бог явил Духа Святого, показал хлеб и вино нашего приношения телом и кровью Христовыми и сподобил нас причаститься им. Но с эпиклезы же начинается и та завершительная часть литургии, сущность которой в причастии, в раздаянии верующим святых даров тела и крови Христовых. Во святых дарах мы опознаем святое тело и кровь Христову, жертву, принесенную Христом о всех и за вся. В причастии же принимаем ее с верой, надеждой и любовью в единстве со Христом, с Его жизнью, Его царством. В анафоре литургии святого Василия Великого есть такие слова. «Нас же всех, от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого духа причастия». Вряд ли можно яснее явить органическую связь анафоры, принесения даров, бескровной жертвы, хвалы с приуготовлением к причастию.

0: Напомним прежде всего чин или порядок приготовления, каким он дошел до нас в византийском литургическом предании. Я не буду говорить о проскомидии, о которой мы уже говорили раньше. Ограничимся литургией верных. Непосредственно после эпиклезы предстоятель начинает чтение молитвы ходатайства. Точнее, эту молитву можно было бы определить как молитву собирания Церкви, цела Христова, явление ее во всей полноте. «Нас же всех, от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого духа причастия, и не единого нас в суд или во осуждение сотвори, причаститеся святого тела и крови Христа Твоего. Но да обрящем милость и благодать со всеми святыми от века Тебе благоугодившими, пророцы, отцы, патриархи, пророки, апостолы, проповедники, благовестники, мученики, исповедники, учителями и со всяким духом праведным в вере скончавшимися. Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословении, славней Владычице нашей, Богородице и Преснодеве Марии, о святем Иоанне Пророце, Предтече и Крестителе, о святых и всехвальных апостолях и о всех святых Твоих, их же молитвами посети нас, Боже, и помяни всех прежде усопших о надежде воскресения жизни вечной, и упокой их, и где же пресвящают свет лица Твоего. Еще молимтеся, помяни, Господи, святую Твою соборную и апостольскую церковь, и уже от конец, даже до конец вселенная, и умири ю, и уже нас дал еси честную кровью Христа Твоего, и святый храм сей утверди даже до скончания века. Помяни, Господи, и же дары сия от Тебе принесших, и о них же, и ими же, и за них же сия принесоши. Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твоих церквах и поминающих убогие, воздашь им богатыми Твоими небесными дарованиями, даруй им вместо земных небесное, вместо временных вечное, вместо тленных нетленное. Помяни, Господи, и же в пустынях, и горах, и вертепах, и пропастях земных. Помяни, Господи, и же в девстве, и благоговении, и постничестве, и в чистом жительстве пребывающих. Сюда включаются молитвы о властях. Помяни, Господи, предстоящие люди, и ради благословных вин оставшихся, и помилуй их и нас, по множеству милости Твоей, сокровища их исполни всякого блага, супружество их в мире и единомыслии соблюди, младенцы воспитай, юность настави, старость поддержи, малодушные утеши, расточенные собери, прельщенное обрати и совокупи святей Твоей соборной и апостольской церкви, стужаемые от духов нечистых свободи, плавающим сплавай, путешествующим сшествуй, вдовицам предстани, сирых защити, плененные избави, недугующие исцели. На судище и в рудах, и в заточениях, и в горьких работах, и всякой скорби, и нужде, и обстоянии сущих помяни, Боже. И всех, требующих великого Твоего благоутробия, и любящих нас, и ненавидящих, и заповедавших нам недостойным, молитесь о них, и вся люди Твоя, помяни, Господи Боже наш, и на вся, излей богатую Твою милость, всем подая, я же ко спасению прошение». И их же мы не помянухом неведением, или забвением, или множеством имен. Сам помяни, Боже, ведай, коего жда возраст и именование, ведай, коего жда от утробы матери его. Ты бы, если, Господи, помощь беспомощным, надежда безнадежным, обуреваемым спаситель, плавающим пристанище, недугующим врач. Сам всем вся буди, ведай, коего жда, и прошение его, дом и потребу его. Избави, Господи, град сей и всякий град, и страну от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобные брани. И здесь молитвы об епископах. В первых помяни, Господи, и название имени, Его же дару и святей Твоей Церкви в мире, цело, честно, здраво, долгоденствующе, право правяще Слово Твоей истины. Помяни, Господи, по множеству щедрот Твоих и мое недостоинство, прости мне всякое согрешение, вольное же и невольное, и да не моих ради грехов, возбраниши благодати Святого Твоего Духа от приближающих даров. Помяни, Господи, пресвитерство еже во Христе диаконство и весь священнический чин, и ни единого же нас посрамиши окрест стоящих святого Твоего жертвенника. Посети нас благостью Твоей, Господи, явися нам богатыми Твоими щедротами, благорастворенные и полезные воздухи нам даруй, дожди мирные земли ко плодоносию даруй, благослови венец лета благости Твоя, утоли раздоры церквей, угаси шатание языческое, еретическое восстание, скоро разори силою святого Твоего Духа. Всех нас прими в Царство Твое, Сыны Света и Сыны Дне показавы, Твой мир и Твою любовь даруй нам, Господи Боже наш, вся бы воздал еси нам, и дашь нам едиными усты и единым сердцем славите и воспевайте пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами и со Духом Твоим. Это молитва из литургии святого Василия Великого. Я привел текст этой молитвы целиком, потому что она яснее и лучше всего раскрывает смысл того приготовления к причастию, которое с нее и начинается в строе евхаристического священнодействия. Как я уже сказал, молитва эта собирает и соединяет воедино все космическое, экклезиологическое и эсхатологическое содержание Евхаристии и тем самым являет, дарует нам саму сущность причастия, сущность тела Христова и новой во Христе жизни. Но не случайно, не из любви к повторениям, мы не сразу призываемся приступить к чаше, а предваряем причащение этой изумительной молитвой, словно замедляя ритм Евхаристии. Ибо не в том причина этого замедления, чтобы мы лишний раз покаялись и приготовили себя к вкушению святыни, а в том, чтобы во всей полноте исполнила себя Церковь как таинство Царства, как реальности нового времени и новой жизни.
1: «Я назвал, — пишет протоиерей Александр Шмеман, — молитву ходатайства космической. Посети нас благостью Твоей, Господи, явися нам богатыми Твоими щедротами. Благорастворенны и полезны воздухи нам даруй, дожди мирной земли к плодоносию даруй. Благослови венец лета Твоего». Я назвал ее, пишет протоиерей Александр Шмеман, экклезиологической. «Утоли раздоры церквей, угаси шатание языческое. Еретические восстания скоро разори силою святаго Твоего Духа». И, наконец, пишет протоиерей Александр Шмеман, я назвал ее эсхатологической. «Всех нас прими в Царство Твое, Сыны Света и Сыны Дне показавы, Твой мир и Твою любовь даруй нам, Господи Боже наш, вся бы воздал еси нам». Итак, мир, Церковь, Царство. Все творение Божие, все спасение, все исполнение, небо на земле, единые уста и единое сердце, единое прославление и воспевание пречестного имени Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вот сущность этой великой завершительной молитвы, вот последняя мольба Евхаристии, соединяющая вокруг Агнца Божьего во Христе весь духовный мир, начиная с Богоматери и святых и кончая всем, сам всем вся буди. Вот что, каждый раз совершая Евхаристию, мы призываемся узреть, осознать, воспринять, во что должны погрузить все наше сознание, всю любовь, все желание, прежде чем подойти к бессмертному Царю. И по-настоящему только теперь, после завершения ходатайственной молитвы, вступаем мы в то, что выше назвали частным приготовлением к причастию, то есть приготовлением к Нему не всем собранием, не всей Церковью, но молением о личном очищении каждого из нас.
0: Якогда чистым свидетельством совести нашей приемлющая часть святынь Твоих, соединимся святому телу и крови Христа Твоего, и приемши их достойне, имя мы, Христа живущий в сердцах наших, и будем храм святого Твоего Духа. Ей, Боже наш, и да не единого же нас повинно сотвориши страшным Твоим сим и небесным тайнам, ниже немощно душею и телом, от еже недостойне сих причащатися. Но дашь нам, даже до последнего нашего издыхания, достойно принимать и часть святынь Твоих в напутие жизни вечное, во ответ благоприятен же на страшном судище Христа Твоего, якогда и мы со всеми святыми от века Тебе благоугодившими будем причастницы вечных Твоих благ, их же уготовал еси любящим Тя, Господи. Как видим, ударение переходит здесь с общего, как бы ликующего самоприготовления всей Церкви на личное приготовление каждого члена Церкви. Святой апостол Павел пишет Коринфянам: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы не мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». И не может быть никакого сомнения, что в духовности раннего христианства общее усиляет личное, а личное невозможно без общего. И однако между тогдашним восприятием как личного, так и общего и теперешним существует большая разница. Апостол Павел обличает верующих, которые недостойно причащаются, грозит им осуждением. Он зовет их испытывать себя. Но вот никогда, ни разу он не предлагает им выбора. Вы достойные причащайтесь, а вы недостойные воздерживайтесь. Выбора, который мало-помалу привел бы к воздержанию чуть ли не большинства членов Церкви и к утере чувства и восприятия Евхаристии как общего дела, как литургии.
1: Ранняя Церковь знала, что никто во всем творении не достоин своими духовными подвигами, своим достоинством приобщаться телу и крови Христовым, и что поэтому приготовление состоит не в подсчитывании и анализе своей подготовленности или неподготовленности, а в ответе любви на любовь. «Да и мы со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими, будем причастницы вечных Твоих благ». Их же уготовилось и любящим Тебя, Господи. На возглас предстоятеля «Свят Господь Бог наш» Церковь отвечала: «Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога и Отца. Аминь». Но утверждая, провозглашая это исповедание, она знала, что всем открыты врата в вожделенное Отечество и что не будет разлучения от други. И потому заканчивается это приготовление в единстве общего и частного, молитвой Господней, молитвой, данной нам самим Христом. Ибо в конечном итоге все зависит от одного – можем ли мы, желаем ли желанием, всем существом, и несмотря на все наши недостоинства, падения, измены, леность, принять слова этой молитвы как наши, захотеть их как наших.

0: Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, якоже на небеси и на земли. Я убежден, что подлинное возрождение Церкви начнется с возрождения евхаристического, но в полноте этого слова. Церковь не организация, а новый народ Божий. Церковь не культовая религия, а литургия, обнимающая собой все творение Божие. Церковь не учение о загробном мире, а радостная встреча Царства Божьего. Она есть таинство мира, таинство спасения и таинство воцарения Христова. Но я повторю то, что уже повторено много раз в этой книге, а именно, что все, что касается Евхаристии, касается Церкви, а что касается Церкви, касается Евхаристии, и всякий недуг в литургии отражается на вере и на всей жизни Церкви. Как говорит Ириней Лионский, где Церковь, там и Дух Святой, и вся полнота благодати. И нам, окрест стоящим, надо молиться усердно Богу, дабы просветил Он наше внутреннее зрение светозарной простотой святейшего из святейших таинств.
1: Божественная литургия исполнена. Благословляя престол чаши, священник возглашает:
0: «Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое».
1: И обращается священник ко святой трапезе и кадит трижды глаголя:
0: «Вознесися на небеса Божии и по всей земли славы Твоя». И отвечает народ: «Видяхом свет истины, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся, табо нас спасла есть».
1: И уносится с престола чаша. Краткое ектенья, краткое благодарение за то, что
0: «И в настоящий день сподобил нас небесных Твоих таинств, исправи наш путь, утверди нас в страхе Твоем вся, соблюди нашу жизнь, утверди наши стопы, и вслед за тем с миром изыдем».
1: Как ясно все, как просто и светло, какой полнотой наполнено, какой радостью пронизано, какой любовью озарено. Мы снова в начале, где началось наше восхождение к трапезе Христовой в Его Царстве. Мы исходим в жизнь, чтобы свидетельствовать и исполнять свое призвание. Оно у каждого свое, и оно есть наше общее служение, общая литургия, воединого Духа причастия. Господи, хорошо нам здесь быть.

0: На этом заканчивается наш цикл передач по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача четвертая. Чаша жизни. Отец Иоанн видел, чувствовал, испытывал великое многообразие благодеяний от совершения литургии. Мы, земные, душевные, обычные, везде ищем каких-либо благ, даров, пользы себе. Но святые люди обо всем забывали, кроме единого на потребу жизни в Боге, любви к Нему и Его к нам. И в этом состояла жизнь души их. Здесь уже была награда и дары. Мир небесный живет любовью, и земные святые дышат ей уже. Поэтому для отца Иоанна самое совершение богослужения, переживание общения с Богом были уже величайшим благом. Служить Богу — блаженство само по себе, говорит он. Если бы кто задал вопрос батюшке, какая польза от литургии, он, вероятно, с недоумением, а может быть, и с грустью посмотрел бы на него. Если ни на небе, ни на земле нет ничего выше, лучше, блаженнее, то о какой пользе, о каких плодах можно еще говорить? Уже все дано. Он говорит, высочайшая награда для христианина, особенно для священника, Бог в сердце. Он — наша жизнь, наша слава, наше украшение и благолепие. Он — свет, сила, очищение, обновление. Он — все. Все прочее — лишь проявление раскрытия этого основного блага — общения с Богом. И отец Иоанн говорит о частых дарах Евхаристии, но самое главное уже сказано было, когда мы слушали его восторги от служения и речи о любви. Действия или плоды литургии обширны и многообразны. «Божественная служба, — пишет отец Иоанн, — при всех борениях наших с грехами и противными злобными силами удивительно обновляет, укрепляет, очищает, ободряет. И она есть для меня величайшее благо в жизни. Благодарю за сие Господа. Бесценное благо дано мне от Господа в богослужении. В нем вся жизнь нашей души, все сокровище. Тут ее родина, ее жизнь, ее святыня, ее воспитание, врачевание, пища и питье, ее сила, ее слава». Так говорит батюшка вообще о богослужении. Также еще более свидетельствует он и о литургии. «В совершении литургии я сподобляюсь бесчисленных милостей от Господа. И не я один, а все люди православные, весь мир, по милости и беспредельной силе бескровной жертвы, приносимой на святом престоле». Каковы же эти милости? Отец Иоанн часто перечисляет их в сжатой речи, но в сильных словах, которые точно искры вылетают из его пламенно горящего сердца, из богатого опыта, и мы уже сами постараемся потом расчленить более важные его переживания и сначала послушаем общий поток его мыслей. Отец Иоанн говорит, «Вижу, вкушаю и осязаю самого Божественного Спасителя моего в чудных его тайнах. Ощущаю его во мне действия, действия мира, очищения, освящения, животворения, просвещения, обновления, ибо они обновляют всякого искренно причащающегося. Литургия — таинство очищения, освящение, просвещение, возрождение, оживотворение человека для жизни вечной, таинство любви божественной, таинство возвеличение, обожение обесчещенного, униженного, погибшего в грехах человека. Это
истинно небесное служение Божие на земле, при котором быть, блаженство, мир и отрада для души. Оно питает ум, веселит сердце, вызывает слезы умиления, благоговения, благодарности, подвизает к самоотверженным подвигам любви, веселит надеждами воскресения и бессмертия. В принятии Христа с верою внутрь себя очищение, освящение, избавление наше от грехов и врагов наших, обновление наше, сила наша, утверждение сердца нашего, мир наш, свобода наша, слава наша, жизнь и бессмертие наше. О, сколько благодеяний подается нам от Бога через литургию! Как приблизился к нам Господь через воплощение! Его мы вкушаем, пьем, им дышим, в Него облекаемся. О, какое чудное одеяние, прекрасное, нетленное, премирное, сладостное, светлое, теплое, укрепляющее душу! В литургии наша сила против сильных врагов, победа над ними, побеждающими нас нередко страстями нашими, очищение наших нечистот, свет наших душ, святыня, слава наша, надежда наша, утверждение наше, человек непрестанно восстановляется, обновляется, спасается пречистым телом Христовым, обожается. Обожается? Как? Через единение с Богом, говорит отец Иоанн, какое величие христианина и наипаче христианского священника. Он едино со Христом и Спасителем Богом через святые тайны. Плоды Его таинства, святыня, нетление и жизнь вечная. Таковы многочисленные действия святого причащения. Не будем их ни разъяснять, ни повторять. Внимательная душа пусть вникнет в каждое слово батюшки. Там таится целый сад благоуханных цветов. Отблески разноцветных камней, фонтан горящих искр, глубина и богатство множества переживаний. Что ни слово, то сила живой жизни. Но из всех этих переживаний именно у отца Иоанна должно отметить и особенно одно, которое он сам называет обновлением или оживотворением, или проще — жизнью. «Я умираю», — пишет он в дневнике, — «когда не служу литургии». И наоборот, он оживает, когда совершает ее. Он говорит, «из постоянного чуда присуществление хлеба и вина в истинное тело и кровь Христовы, с Его божеством и душою соединенные, я вижу чудо постоянного оживотворения человека божественным дыханием и сотворение его в душу живу. И бысть, сказано, человек в душу живу. А на святой трапезе хлеб и вино по присуществлении становятся не только в душу живу, но и в дух животворящий. И это все на моих глазах. И я это испытываю душою и телом, ощущаю живо. Боже мой, какие страшные таинства ты творишь! Каких неизглаголанных тайн ты сделал меня зрителем и причастником! Слава тебе, творче мой! Слава тебе, творче тела и крови Христовых!» И еще говорит, «Все любим жизнь, но в нас нет истинной жизни без источника жизни Иисуса Христа. Литургия есть сокровищница, источник истинной жизни, потому что в ней сам Господь, Владыка жизни, преподает Себя Самого в пищу и питье верующим в Него и в избытке дает жизнь причастникам Своим, как сам говорит, «Я дый мою плоть и пияй мою кровь, имать живот вечный, аз приедох, да живот имут и лишь имут больше». Литургия — дух и живот.
Человек непрестанно восстанавливается, обновляется, спасается пречистым телом и кровью Христовыми. Но виновник греха и смерти дьявол всеми адскими кознями своими старается отвращать христиан от чаши жизни, наводя на них маловерие, холодность и нерадение к этому величайшему таинству христианской веры, чтобы держать людей в узах греха и смерти. Вот отчего нет истинной жизни в христианах православных, жизни по Духу Христову. Что значит все эти излияния его собственной жизни, личного опыта, непрестанно им переживаемого? Что это за оживотворение? Да, именно буквально так и должно понимать. Кто не переживал этого, тот может в какой-то мере понять от обратного. Представим себе жизнь человека в скуке, унынии, скорби, бессмыслии, одеревенении, беспокойстве, мучении, отчаянии. О таком живом человеке можно сказать, что он живой труп, а духовное его состояние — мертвечина. «Смысла жить нет», — говорят. Впрочем, удовлетворение греховных страстей может обычно представляться жизнью, даже захватывающую. Да, но это только видимость и соблазнительная приманка, прелесть, обман. В самом же деле грехи растлевают душу, вносят внутрь ее тлен, мертвость, разрушение, смерть духовную. Это мы все по опыту знаем. «В мире вы питаетесь постоянно, — говорит батюшка, — только тлением. Ваше зрение, ваш слух, ваше обоняние, осязание, разум, память, представление, воображение, все чувства питаются тлением. В церкви все нетленно. Красота нетленная, вечная. Сладость нетленная, богатство нетленное, слава нетленная. Мирская же, плотская красота, сладость, слава, богатство подвержены тлению, исчезновению. Да они и обманчивы, прелестны. Греховны, — говорит он. Теперь заключайте и о противоположном. Там воистину жизнь. Подлинная, удовлетворяющая, радующая, именно животворящая. Человек точно из мертвых воскресает, оживает. Трудно все это передавать неопытному. А вот для опытного отца Иоанна это было постоянною очевидностью. Это предначатие вечной Божией жизни. «Так, обо, возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк верующий в Него не погибнет, но имать живот вечный. И я многогрешный», — смиренно пишет о себе батюшка, «обязан всеми днями моей благополучной жизни только литургии, ходатайствующей ежедневно и о мне воздыханиями, неизглаголанными Духа Святаго». Аминь. То есть, истинно так. Еще иначе можно сказать, что жизнь в благодати Божией. Для святых благодать была всем. «Ищи и ты, человек, — говорит отец Иоанн, — паче всякого сокровища благодати Божией, и да царствует она в тебе непрестанно, да приидет царствие твое». Ею и жил батюшка, получая ее изобильно в ежедневном причащении. В частности, именно он отмечает в себе замечательный знак оживотворения, прилив этих сил. Он называет часто утверждением. Умирающий человек и душевно, и телесно ослабевает, дряхлеет, опускается. Истинный причастник животворящих тайн испытывает обратное — облегшись во Христа, верою и причастием святых тайн, я бываю словесен, разумен и тверд, как скала.
Христос — полнота для меня всех благ, и, главное, сладкий, пресладкий живот — жизнь, и мир превосходяй всяк ум». Это переживание весьма характерно для отца Иоанна. Другие больше ощущают мир или даже слезы умиления, иные радости и прочее. Все это известно было и ему, но сверх того он вот ощущал духовную силу, необычайную твердость, как скала. Очень сильно сказано. И это было. Приходит такое сравнение. Гнущуюся сталь закалили, и она напряглась. Точно заряд электрической силы получал отец Иоанн от причащения. Бог есть сила, и причащающийся его достойно становится подобным ему, как Спаситель воскрес из мертвых в силе, так и причащающийся получает божественную энергию благодати, по словам святого Григория Паламы. И это говорит о том, что отец Иоанн причащался достойно. Иначе у него не могло бы быть такого дерзновения. Тогда скорее было бы утешение, мир, свобода, слезы покаяния и тому подобное. Так, как он, причащаются святые. Кроме того, это соответствовало его индивидуальному духу. Он был человек исключительной силы решимости, твердости, настойчивости, смелости, энергии, дерзновения. Потому он и других священнослужителей призывает к таким же чувствам, ставя это именно в связь с воскресением, а причащение есть воскресение и Пасха для присутствующих. «Воскресший, — говорит он, — даровал нам величайшее дерзновение пред Богом, воскресением и всепрощением Своим, всеискуплением Своим. И мы должны всегда дерзать и не бояться, не унывать, не малодушествовать, не робеть, не стыдиться других, а весело и бодро смотреть на всех. Слава Тебе, Господи! Сила всеочистительная, всеискупительная, сила всебодрая и всебодрящая, сила вседержавная, всепобеждающая, всеохраняющая, все покрывающая, все просвещающая. Какая сила и дерзновение! Он дерзнул сказать и большее, на первый раз даже нелегко понятное, но лучше выпущу его слова. «Дашь иерей должную часть, важность, достоинство, твердость священству Тобою носимому и действующему к славе Божией и спасению Твоему и людей, и не взирай ни на чьи лица, не на свое лицо и свои недостатки, грехи или свои достоинства, но единственно на лицо Христа Бога, коего образ ты носишь, коего представляешь, как ходатай Бога и человеков во время богослужения. Весь ты Божий, а не свой, должен быть в это время. И самые грехи твои или лукавое по действию дьявола воспоминание о них, возверзив в покаянии на Господа, как агнца Божия, вземлющего грех мира, и не смущайся от воспоминания натиска их. Аминь. Буди». Если так он чувствовал еще до причащения, тем понятнее его твердость и дерзновение после него. И Церковь знает об этом даре причащения. Тотчас же после присуществления даров она молится: «Яко быти причащающимся в отрезвение души, в дерзновение еже к Тебе». О том же дерзновении упоминается и в тайной молитве на последующей Ектинии. А после причащения в благодарственной молитве, помещенной наряду в служебнике, и прямо говорится о твердости: «Утверди нас в страхе Твоем, утверди наши стопы, сделай твердыми, мужественными». Но чаще говорится о животворящих тайнах. Это оживотворение и ощущал в себе опытно отец Иоанн.
Отсюда у него возгорала и вера непостыдная. Отсюда он получал и силу творить чудеса. Потому и мученики старались причащаться перед пытками, в чем убеждал их священно-мученик Киприан Карфагенский. Так именно и видели мы наблюдатели на примере батюшки. Чем дальше шла служба литургии, тем больше он оживлялся. И не только душой, но даже и телом, в движениях, в лице. Лицо его становилось розовым, удушевленным. Он весь наполнялся силою, жизнью. Да, Евхаристия для него была чашей жизни. Но скажут, то человек святой. А может ли обыкновенный грешник ощутить что-либо подобное? Уголь палящий. Конечно, степень даров, сила жизни зависит от святости души. Но и грешникам Бог дает свою милость и жизнь, пусть меньшую, но все же великую, спасительную. Только у них эта жизнь проявляется несколько иначе. «Человеку грешному, нечистому, что нужно на всякий день и час?» — спрашивает отец Иоанн. «Милость, очищение и освящение». Где эта благодать особенно подается и получается? В церкви. Когда? При богослужении и совершении различных таинств, а дома? Сообщается и дома при усердной молитве, но нигде так обильно и действенно не изливается, как в храме. Всякий человек есть больной душой, то есть страстен, грешен, крайне немощен, нечист, мерзок, окаянен, беден, нищ, слеп, наг, мертв. Господь пришел с небес на землю, чтобы спасти погибшего, и основал на земле церковь свою, чтобы всегда спасать хотящих спасения, всегда врачевать желающих душевного и телесного здравия, избавлять от бед и напастей и от нищеты душевной и обогащать божеством в причащении святых тайн Христовых и в единении со Христом, покрывать наготу и безобразие наше, оживлять всегда на каждый день умирающих душой греховную смертью. А между тем многие заблуждающие бегают

Прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Небо на земле». Читал Георгий Корольчук. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: прозвучала молитва Господня композитора Николая Кедрова сына в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Вы слушаете